0: родятся слепыми.
1: Как так, Никодим? Ты же член Синедриона, ты должен знать. Значит, либо он, либо его родители согрешили.

0: Своему мужу, ваша честь.
1: Не жди от нашего суда пощады, женщина. Если римляне позволят, ты будешь наказана высшей мерой. Тебя побьют камнями. Уведите ее!

0: Иисус вернулся. Он проповедует в храме. Говорят, вчера он исцелил человека от паралича.
1: В субботу?
0: А еще говорят...
1: Что-что?
0: Говорят, что он справедливый судья Израилев, а не ты. Да.
1: Вы двое ко мне. В храме появился Иисус. К вечеру приведите его ко мне. Убедитесь, что вы не ошиблись. Вечером он умрет. Я покажу Иисусу, что такое суд. Скорый и окончательный суд.

0: Йошуа, Иисус вернулся. Он проповедует в храме.
1: Не спешите осуждать. Вы можете обвинить ближнего в великих грехах, а на вас самих может быть больше грех. Больше.
2: Дорогу, дорогу! Иисус из Назарета, ты обвиняешься в том, что исцелял в субботу, это правда?
1: Да, это правда.
0: Грешник! Закон не позволяет делать никакую работу в субботу.
1: О да, лицемер. Ты обвиняешь меня в нарушении субботы, а в сердце твоем таится больший грех.
0: Как ты смеешь? Какой грех? Что у меня в сердце?
1: Ты же пришел убить меня.
0: Убить? Ты одержим бесами. Он одержим бесами.
1: Не спеши осуждать. Но если ты судишь, суди справедливо.
3: Иисус? Иисус?
0: Не трогай меня, мальчишка! Его здесь нет!

0: Уже пора. Введите обвиняемого.
1: Мы не привели его, ваша честь.
0: Что? Амос, что это все значит?
2: Каиафа, я? Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так говорил. Он понял, зачем мы пришли?
3: Каиафа, я прошу прощения, но ты не слышал и не видел Иисуса. Ты не имел права судить его так скоро.
0: Ты что, один из его последователей, Никодим? Я верховный жрец Израиля. Я буду судить, как хочу и когда хочу. На сегодня хватит. Идите по домам. Амос Эбер, зайдите ко мне домой.
2: Чего ты так боишься?

0: на нашей стороне.
1: Тише ты, идиот! Ты уже погубил мой первый план.
2: Мы не можем убить его, Амос. Это приведет к бунту.
3: Народ любит его. Люди думают, он и есть справедливый судья.
4: Значит, надо доказать народу обратное. Сегодня ты отправил в тюрьму женщину. Ты сказал ей, что ее побьют камнями за ее грехи.
0: Если позволят римляне. Не так ли?
4: Пусть Иисус судит ее.
3: А как же я? Я верховный жрец.
4: Смотри, если он скажет, что ее надо убить, римляне арестуют его за убийство. А если скажет другое, то он нарушит закон Моисея.
2: Да, а справедливый судья не смеет нарушить закон Моисея.
3: Хорошо, мне нравится. Тогда народ увидит, какой из Иисуса судья.

0: Простите, я ищу Иисуса.
1: Такого не знаю.
2: Мы тебе покажем.
1: Ох ты!
2: Мы тебе покажем, как прелюбодействовать. Ох, будешь ты знать.
1: Ага. Веди, веди ее, веди, веди. Ух ты!
2: Мы побьем тебя камнями.
1: А, получишь свое, получишь.
3: Равви, эта женщина изменила своему мужу. Мы застали ее на месте преступления.
1: Рабби, мы знаем, что ты великий судья, и поэтому мы привели ее к тебе.
3: Закон Моисея гласит, ее надо побить камнями. А что скажешь ты?

0: Рави, ты слышишь нас?
1: Мы ждем твоего ответа, учитель. Ну?
2: Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень.

0: женщина? Где же твои обвинители? Никто не осудил тебя?
1: Никто, Господи.
0: И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши.

Увы, теперь люди не просто думают, что Иисус справедливый судья. Теперь они это знают. Оставьте меня.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях диакониса Церкви Истины в Иисусе Любовь Крауэрк. Сегодня у нас тема гонения. И тебе есть о чем рассказать?
1: Да, есть, потому что я живой свидетель того времени, и поэтому думаю, что имею такое право рассказывать очень серьезные вещи из прошлого, потому что была сама свидетелем. И непосредственно мои родители, моя бабушка с дедушкой,

0: бабушкой были гонимыми. Интересно, у тебя христианская семья. И сколько я знаю, сколько я слышу про всех твоих родственников, все христиане, и бабушки христиане, и дедушки. А так было всегда?
1: Нет, это было не всегда. Это было чудо. Это было большое и есть большое свидетельство того, как Бог посетил наш дом, нашу династию большую. И я хотела бы на самом деле сегодня рассказать об этом, каким образом Господь пришел в нашу семью. Для нас это очень важно, для меня самой это тоже очень важно. И в настоящее время наш большой род, наша династия, мы собираемся через интернет-вещание, встречаемся, проводим молитвы семейные. И мы видим наш род как большое дерево, которое пустило корни. Это ветвистое оно. И видим, сколько спасенных людей через то, что однажды бабушка с дедушкой отозвались на зов Христа и открыли свое сердце и посвятили себя Господу.
0: Твой дедушка был пастором?
1: Был. Был. И как же до того, как он стал пастором, это был очень тяжелый период жизни, который касался всей семьи. Я, может быть, начну сейчас рассказывать об этом. Моя бабушка и дедушка Клавдия Ивановна и Павел Иванович имели 8 детей. Такая большая семья. Но в то время, на самом деле, многие имели большие семьи. То есть 5 и 3. Они жили рядом с Чудским озером. Дедушка говорил на языке сето. И в определенное время они перебрались в Таллин. И уже жили в Таллине, в районе Копли, где впоследствии родилась я. Так вот, это удивительное свидетельство началось с того, что бабушка заболела очень сильно. У нее была прободная язва желудка. И как рассказывала бабушка, что это было настолько тяжелое время, потому что у дедушки к этому времени уже была зависимость от алкоголя. Он был рыбаком. У него был такой свой вагончик, где собирались его соратники, и где они после каждой ловли выпивали. И вот это вот постоянные встречи уже привели к тому, что это вот постоянное употребление алкоголя, оно привело к зависимости. И бабушка говорила, что когда он возвращался домой, она рыдала, просто стягивала с него сапоги и била его этими сапогами. Не то, что избивала, просто от бессилия она вот так вот хлопала на него этими сапогами, рыдала и говорила: «Доколе, доколе». Но дедушка по характеру был очень добрый, он на самом деле любил бабушку, никогда ее не унижал, не оскорблял. Но вот у него была такая проблема, как сейчас называют. Бедность, печаль, но при этом бабушка, она всегда очень любила своих детей, и дедушка тоже любил своих детей. Но, как рассказывала бабушка, в то время был тоже православный священник, который был на виду у всех людей, но этот православный священник, он встречался с теми же самыми мужчинами и выпивал вместе с ними. И вот, как я сказала, бабушка очень сильно заболела. И эта язва желудка у нее такой была большой, то есть дырка в желудке, и она оказалась прободной, то есть содержимое желудка, оно вышло. И мы понимаем, что это последствия, это летальный исход. И когда врачи приехали ее уже забирать, она уже была практически земляного цвета, такая умирающая, они ее забрали в больницу, чтобы это не было на виду у детей, и как-то, может быть, чем-то помочь ей в переходе в вечность. И дети все плакали. То есть, как рассказывала бабушка, это была такая картина, бабушку вынула.

носят. Дети все выходят, плачут. Стоит такой вой, плач, крик. И тут же дедушка стоит. И как-то дети были наслышаны о том, что когда приходит в дом мачеха, или были такие истории, то эта мачеха не любит детей. Видно, у них в памяти были какие-то определенные истории. И они тут же, плача и прощаясь со своей мамой, они просили: «Папа, пожалуйста, не приводи к нам в дом злую мачеху. Дай нам обещание вот перед нашей мамой, чтобы у нас в доме не жила мачеха». И бабушку увозят. И что делают дети? Они возвращаются в дом. И все-таки вспоминают слова своей бабушки. То есть это была мама их папы, которая была православной. Она такая была добрая. И она каким-то образом приходила и все-таки говорила им о Боге. «Детки, вы знаете, что есть Бог, что можно молиться, что можно ему что-то говорить». Но это были так иногда сказанные слова. И удивительно, что в этот критический момент дети вспоминают именно эти слова. И они возвращаются домой, и они решают: давайте встанем на колени и будем просить того Бога, о котором нам говорила наша бабушка, что он якобы слышит, и что он якобы есть, и что он якобы такой всесильный. И они начинают вот так по-детски взывать к Богу, кто как мог, кто что придумал, и кричать: «Боженька, Боженька, спаси нашу мамочку». Я так верю, что у Бога уже тогда был план. Она оказывается в больнице, ее кладут в коридор, чтобы она так вот как бы не портила вид другим людям, лежащим в палате. Она не умирает, она лежит. И в это время христиане живые, истинно верующие люди, мы понимаем, может быть, это были миссионеры, мы до сих пор не знаем, кто это был, услышав о том, что мать восьмерых детей умирает в больнице, они туда идут. Они приходят в эту больницу. Я не знаю, каким образом они получают разрешение, но они в больнице встречаются с ней. И они свидетельствуют ей о живом Боге. И они говорят ей, как я понимаю, о том, что да, Бог живой, приготовь свое сердце к переходу, но также о том, что для Бога нет ничего невозможного. Что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, и что он силен исцелить. Но у нее интересно произошло вот этот момент спасения, он был очень интересным. Я понимаю, прям он был такой глобальный, потому что через нее пришло покаяние всей семьи, пришло Евангелие к родным, к родственникам и к окружающим. Потому что впоследствии, это я попозже расскажу, какое пробуждение пришло через их дом. Бабушка, это я уже забегаю вперед, впоследствии, когда собирала всех родственников на день рождения и собирала на их для того, чтобы снова и снова вспомнить эту историю, этот момент новой жизни, который наступил для нее и для всей ее семьи. Она рассказывала о том, что ее как-то пожалели, что она долго лежит в коридоре, перевели в палату. И вот там в палате ночь, которая изменила все. Она говорит, что я лежала после того, как в нее посели эти семена, и мне хочется как раз это место Писания прочесть, это Откровение Иоанна, 12 глава, 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». Это такой ключевой стих в этом свидетельстве. Ночью она, говорит, увидела и почувствовала всем своим существом,
палата озарилась.

озарилась сверхъестественным светом. И она обратила свой взор, откуда шел этот источник света, и она увидела Христа распятого, его лицо, которое смотрело на нее, на мою бабушку, любящими глазами. И в этих глазах, говорит, было столько любви, что, говорит, я просто растворилась в этой любви. И, говорит, я видела, что у него на его челе одет терновый венец. И капают капли крови. Но любящие глаза его. И она говорит, я никогда не чувствовала себя грешницей до этого момента. Я любила свою семью. Я прощала бесконечно своего мужа. Я заботилась насколько как могла о своих детях. Я рожала каждого ребенка, которого мне давал Бог. И любила каждого ребенка. Старалась делать людям добро. То есть, говорит, внутри меня уже жило вот это добро, и я максимально старалась вот как-то дарить его людям, которые рядом со мной. И поэтому не чувствовала себя грешницей. Но в этот момент, когда Христос смотрел на меня, вот видя это видение, он говорит, я почувствовала, что я грешна. Я настолько грешна в этой во свете его любви, в присутствии его святости. И она говорит, я начала каяться. Я стала просить у Бога прощения. И говорит, в этот момент, когда происходило покаяние, говорит, что-то такое творилось внутри меня и вокруг меня. И даже это ощущалось физически. То есть та кровать, на которой я лежала, она говорит, я чувствовала, что она как будто ходуном ходит. И это были железные кровати. И говорит, я слышу, как когти ходят по этой кровати и скребут ее. Она говорит, я поняла, что это была темная сила. Это дьявол, который предвидел, не знаю, мог ли он предвидеть, но он не хотел, чтобы приходило спасение в ее жизнь и в ее дом. И говорит, кровать ходуном ходила, такой скрежет был по кровати. Говорит, такая духовная война. И любящий Господь, его любовь, его взгляд. И говорит, в этой духовной войне, в этом покаянии и прощении внутри меня, в моем духе и в моем теле что-то стало происходить. Наступило утро. Я, говорит, спрашиваю людей, которые лежали рядом со мной, вы что-то видели, вы что-то слышали? Они говорят, нет. Но пришла врач, посмотрела на мою бабушку и сказала, Дубровская, что это с вами? У вас цвет лица поменялся. Ее быстренько отвезли на рентген, сделали ей рентген, вернули в палату. И она всегда рассказывала этот случай, когда доктор бежит по коридору к ней в палату с рентгеновским снимком, смотрит на него, продолжает смотреть и не верит этому чуду. И говорит, Дубровская, это первый случай в моей медицинской практике. Ваша язва, прободная язва, которая была в форму карандаша, затянулась и осталась точка. Это след того, что было. Произошло чудо. И бабушка сказала, меня исцелил Господь. Ее возвращают домой. Она, можно сказать, воскресшая из мертвых. Возвращается домой. Это чудо для всей семьи. Дети понимают, что их молитва услышана. Муж ее встречает удивленной. И она говорит ему, дорогой мой Павел Иванович, послушай, я теперь другой человек. Я приняла Иисуса Христа в свою жизнь, в свое сердце. И я тебе тоже желаю, чтобы ты принял его. Ты видишь, какое чудо совершил Господь. Она рассказала это свидетельство. Она рассказала те слова, которые ей говорили эти миссионеры, эти христиане, которые пришли к ней в больницу. Я так благодарна Богу, и так благодарна моему дедушке, что он прислушался. Он встал вечером перед своей тахтой, на

0: Торн спал, и он поднялся только утром. Всю ночь у него был, вот современное слово такое есть, энкаунтер, да? Тогда не было даже понимания этого слова, но всю ночь у него проходила встреча с Богом. Всю ночь он стоял перед Господом, он каялся, он пережил освобождение, он пережил спасение, он пережил живого Бога. Наутро он поднялся новым человеком. И если раньше, когда он куда-то шел или возвращался, у него под мышкой всегда была бутылка. С этого момента ни одной капли алкоголя он не принял до перехода в вечность. Он остался верным в том решении, которое произошло у него в эту ночь. Его жизнь поменялась радикально. Естественно, это свидетельство было передано детям. Дети увидели реально и пережили, что Бог, Он живой. Он ответил на их детские молитвы. Он пришел в их семью, и все стало меняться. Просто все стало меняться. И жизнь дедушки стала ярким примером того, что совершил Господь.
1: Удивительно. И все 8 детей стали верующими?
0: В это время все приняли Христа. Но не все впоследствии устояли, потому что эта история как бы будущего, пришло гонение. А гонение, знаете, это как огонь. Не каждый может его выдержать. Но уверовали все. И как рассказывал дедушка и бабушка рассказывала, что вот этот вагончик, который раньше служил для таких собраний и выпивок, где выпивали мужчины, дедушка весь этот вагончик обклеил местами Писания, такими текстами стихов из Библии. И каждый человек, который заходил в этот вагончик, он просто сталкивался с этим живым словом. Они стали возрастать в Боге.
1: Они пошли в какую-то церковь, молились с верующими.
0: Они искали церковь, и они какой-то определенный период времени находились в баптистской церкви. Внутри этих детей, которые стали вырастать на Слове Божьем, возгорелся такой большой огонь, что они не могли удерживать его внутри себя. Им хотелось рассказывать всем вокруг, свидетельствовать, проповедовать. И как-то вот мне рассказывала мама, что она шла и как-то молилась внутри себя. И она говорит, услышала слово внутри себя. И она поняла, что это Господь. То, что вы сейчас переживаете, то, что вы сейчас знаете, это хорошо. Но вас ожидает что-то еще лучшее, что-то еще более совершенное и особенное. И она говорит, я была в ожидании того, что же это будет. И случилось так, что группа верующих с Украины, крещенных Духом Святым, приехали в Таллин. Они приехали сюда работать. И они все горели просто огнем Божьим. И молодежь, как бы мама, ее сестры, братья познакомились с группой этих верующих и узнали, что, оказывается, есть возможность крещения Духом Святым. И они так этим загорелись, они встречались для того, чтобы совершать молитвы. И в этих молитвах Бог начал крестить Духом Святым. И при крещении Духом Святым у них появился огонь и жажда свидетельствовать другим людям. И они говорят, что они собирались группой молодежи, они просто шли по городу, пели псалмы, они свидетельствовали другим людям. И началось такое покаяние вокруг. Стала приходить молодежь. и спас

Пожалуйста, откройте свои учебные пособия, мы переходим к закону зависимости. Хочу задать вам один вопрос. Если бы я опросил 10 человек из вашей церкви, выбранных наугад, если бы я пообещал им, я ничего не скажу вашему пастору, так что будьте откровенны, и задал следующий вопрос. Как бы вы охарактеризовали молитвенные собрания и вообще подход к молитве в вашей церкви? Что это, удовольствие или повинность? Что бы ответили 10 случайно выбранных людей из вашей церкви? Впрочем, оставим людей из вашей церкви. Что если бы мы с вами честно ответили на этот вопрос друг другу? Ведь мы те, кто проводит эти молитвенные собрания и собирает людей на молитву. А еще лучше, забудем о собраниях. Давайте поговорим о вас лично. Чем является молитва для вас? Встреча с Богом? Но я знаю, что это очень важно, вроде как принимать витамины и делать зарядку. Не то чтобы это было очень увлекательно, но это помогает оставаться в форме. Ваше время с Богом – это удовольствие или повинность? А теперь посмотрим на самое начало пятого занятия. Закон зависимости гласит, что в растущих церквах людям свойственно проводить время в молитве, посте и искреннем покаянии. Это случается как в запланированное время, так и спонтанно, как на церковных собраниях, так и в обыденных жизненных ситуациях. Молитва становится неотъемлемой частью жизни. Если церковь растет, если Бог действует в ней, если это влиятельная церковь, а именно, если она постоянно пополняется новообращенными, которые возрастают в знании Библии, в отношениях с Богом и в святости, а зрелые люди постоянно воспитывают себе подобных, вот что вы непременно найдете в такой церкви. Вы найдете, что молитва и пост, как совместные, так и личные, являются неотъемлемой частью жизни. Молитва стоит за всеми мыслями, всеми поступками, за тем, как люди несут служение в сотрудничестве с Богом Отцом, прославляя Сына и Духа Святого. В этом суть закона зависимости. Пожалуйста, откройте первую главу Евангелия от Марка, мы заглянем туда на минуточку.

а потом перейдем к 11 главе Евангелия от Луки, так что можете заложить там закладку. Первая глава Евангелия от Марка – это наиболее длинное и подробное описание одного календарного дня из жизни Иисуса. Большинство из вас знает, что Марк писал свое Евангелие для римлян, поэтому он не тратил времени на генеалогии. Римляне – люди действия, и Марк часто использует немедленно или вскоре в качестве связующих слов. И вот здесь описан целый день из жизни Христа. Он учит, проповедует, исцеляет, потом он попадает в гости к теще Петра, а у нее горячка, конечно, он ее исцеляет, и она встает и начинает служить им, то есть подавать еду. Не правда ли интересная реакция на сверхъестественное исцеление? Все видят и слышат, что начинается служение Христа, это ведь первая глава Евангелия. И здесь сказано, что вскоре собрался весь город. Представьте себе еврейское селение, дома с плоскими крышами, и толпы людей ведут ко Христу всех больных и бесноватых. Думаю, это можно назвать всеночным служением молитвы и освобождения. И Иисус продолжал проповедовать и возлагать руки на людей. А встал он рано, и с раннего утра начал проповедовать и учить. Все вы пасторы, поэтому вам известно, насколько это изматывает, когда рядом постоянно находятся люди, когда нужно выслушивать их проблемы, расспрашивать, что произошло, исцелять, учить, снова исцелять. Здесь проблема с бесами, ага, изгнать бесов. Если кто-то заслуживал поспать подольше, так это Иисус после этого дня. Служение только началось, и ученики ведут себя так, как, наверное, вели бы себя мы на их месте. Ого, по городу идет молва, все только его и ищут. Ребята, мы сможем прославиться, с ним нужно подружиться, ведь вскоре он станет настоящей звездой, а мы будем его приближенными. И вот ученики встают утром, а Иисуса нигде нет. Ты не видел Иисуса? А ты? Петр, ты его не встречал? Нет. Мы должны его найти. Ведь люди могут разойтись, и мы пропустим свой звездный час. Наконец, они его находят. И вот что сказано в 35 стихе. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Мне кажется, мы часто забываем, что Христос был человеком, как и мы. Когда Он жил на земле, Он не был суперменом. Когда Он уставал, Он мог бы сказать, «Но я же Бог!» Но Он предпочел отказаться от Своих божественных привилегий. Поэтому, живя на земле, Он хотел есть и пить, Он уставал, и даже очень уставал. У Него было искушение поддаться разочарованию или впасть в депрессию. Он был искушен во всем, как мы с вами, но не согрешил. Евреям 2:18. И вот у Него только что был изнурительный день. Где взять силы? Где вы черпаете силы, если вы сегодня прочитали две или три проповеди, целый день консультировали, у одного из ваших детей проблемы, и с женой вы слегка поссорились, а вам еще нужно попасть на встречу сегодня вечером, а деньги закончились, к тому же произошло недоразумение с одним из членов братского совета, и вы больше не можете. Иногда пасторы переживают такой стресс, что он накапливается внутри, и вы с трудом сдерживаете свой гнев. Вам это знакомо? И когда звонит телефон, у вас в голове одна мысль – «Только бы не меня! Не хочу ни с кем разговаривать!» И когда вы проверяете свою электронную почту, вы мысленно проклинаете того, кто изобрел интернет. А есть еще голосовая почта, СМС-сообщение. Вы чувствуете себя ужасно. А когда мы чувствуем себя ужасно, нам хочется выпотрошить холодильник и объесться. Или уставиться в какой-нибудь фильм, а лучше в спортивную передачу, и просто валяться на диване. Или сказать, мне необходим отпуск, и потратить больше денег, чем можем себе позволить, или купить что-нибудь, что доставит нам удовольствие. 25% американских пасторов заходят в интернет и смотрят на обнаженных женщин, получая ложное ощущение близости, которое каким-то образом притупляет боль. И потом они начинают жить двойной жизнью.
А что сделал Христос? Он показал нам пример зависимости от Бога. Он встал еще до рассвета и пошел говорить с Отцом. Я точно не знаю, но Линский в своих комментариях делает одно интересное замечание. По его словам, Христу нужно было это время, чтобы помнить о своей цели, о своем предназначении. Все вокруг хотели его видеть. «Иисус, Иисус, ты нам нужен! Иисус, Иисус, ты нам очень нужен! Исцели меня, исцели! Прямо сейчас, научи, изгони бесов!» Все рвутся к нему и чего-то требуют. Вы когда-нибудь были в такой ситуации? Здесь очень важно не упустить из виду свою цель. Думаю, Линский верно подметил, потому что смотрите, что происходит, когда ученики его нашли. Он встал очень рано и уединился, чтобы провести время с Отцом. Ученики говорят ему: «Иисус, ты же можешь стать звездой, и мы прославимся заодно с тобой. Там такие события разворачиваются. Пойдем быстрее и проведем еще одно массовое собрание». Но Христос, проведя время с Отцом, отвечает им: «Нет, я должен проповедовать». В греческом здесь использовано слово, говорящее о высшем божественном долге. «Я должен проповедовать Евангелие в других селениях, так что мне пора двигаться дальше». Понимаете, у Христа была четкая миссия, как должно быть и в наших церквах. Его миссией было взыскать и спасти погибшее. Мы люди, и нам легко забыть о своей миссии. Бог это прекрасно понимает. Мы устаем, мы злимся, у нас исчерпываются силы. Именно в такое время нам нужно уединиться с Богом, и не просто из чувства долга, чтобы автоматически прочесть список нужд. Бывает, что нужно встать до рассвета, потому что другого времени не будет, прийти к Небесному Отцу и сказать: «Я больше не могу, мне больно, я постоянно подавляю гнев, я не в состоянии сделать все, чего люди от меня хотят. Что бы я ни делал, кто-то постоянно недоволен, и это недовольство звенит у меня в ушах. Мне необходимо знать, что ты, Отче, любишь меня, и помнить, для чего ты дал мне эту жизнь. Убери все помехи и помоги мне видеть главное». Если вы проводите значительное время в тишине и уединении с Богом, у вас будет сила говорить уверенное «нет». А ведь самое худшее, что может произойти в служении, это когда вы отвечаете «да» на любые предложения и в итоге выполняете человеческие желания, а не волю Божью. Я хочу сделать одно заявление, которое может вас задеть, но оно очень важно. От того, как вы ведете себя во время стресса, зависит то, станет ли ваша церковь влиятельной церковью. Подумайте, ученики Христа выросли в еврейских семьях, были хорошими еврейскими мальчиками. Они слышали, как молятся фарисеи, и знали о служении Иоанна Крестителя. И вот единственный раз, когда они просят Христа чему-то их научить, это в 11 главе Евангелия от Луки. А из Библии совершенно ясно, что уединение для молитвы было для Христа привычкой. Если он куда-то исчез, значит, он пошел молиться. Если нужно принять важное решение, он идет молиться. Друзья, вы садитесь в лодку и плывите на ту сторону, а я вас догоню. Я схожу в горы, потому что мне нужно побыть с Отцом. Это было настолько закономерно, что Иуде не нужно было долго думать, где найти Христа, чтобы предать его страже. Можно было безошибочно угадать, что раз это такое важное время, он будет молиться. Итак, Христос много молился, но Он делал это не так, как фарисеи. Ученики слышали это и были свидетелями того, какими близкими были отношения Иисуса с Отцом. Они видели, что эти отношения очень особенные, и потому попросили: «Господи, научи нас молиться». И в 11 главе Евангелия от Луки Он учит их молиться. Думаю, в этой главе содержится мудрость, крайне необходимая нам, пасторам и лидерам, чтобы жить в зависимости от Бога. Мудрость, которая полностью перевернет нашу жизнь и научит находить время, чтобы уединяться с Отцом в полной безопасности. Не думаю, что в то утро Иисус встал и сказал: «Ой, нужно провести время с Богом, а вчера я так устал, но все равно нужно помолиться, как же без этого? О, придумал, лучше достану какой-нибудь свиток и почитаю Ветхий Завет. Так, у меня нарастает чувство вины, нужно помолиться, иначе это чувство вины меня съест». Нет, думаю, в молитве он находил прибежище.

Он приходил к отцу, как в тихую гавань, в спокойное и безопасное место. Думаю, он слышал голос отца и ощущал его объятия. Он получал от отца поддержку, любовь, одобрение, воодушевление, и когда он вставал с молитвы, он чувствовал: «Теперь у меня есть силы встретить новый день. Я не одинок». Что именно в его молитвах создавало такую близость и зависимость? Христос дал нам пример, как нужно служить. В своем служении он не пользовался всеми божественными возможностями. Он служил так же, как служим мы, ведь он был человеком на все 100%. Конечно, он также был Богом и служил в силе Духа Святого. И в то же время он полностью зависел от Него, как зависим мы. Итак, давайте внимательнее рассмотрим 11 главу от Луки. Ведь умение так молиться не приходит само собой, а я убежден, что именно такая молитва взращивает в нас того внутреннего человека, который может стать стержнем влиятельной церкви. 11 глава от Луки начинается так. «Случилось, что когда он в одном месте молился, то есть, как он обычно это делал, и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Из текста возникает впечатление, что он молился, а они были неподалеку и слушали, и ждали, пока он закончит. И после того, что они видели и слышали, у них возникло желание спросить: «Господи, да? Научи нас молиться. Мы хотим молиться так, как Ты. Хотим общаться с Богом, как Ты. Научи нас». А теперь обратите внимание на его ответ. Когда молитесь, фактически он диктует, что говорить. Говорите: «Отче наш, Авва, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение». Здесь есть кое-что интересное. Позвольте мне сделать несколько наблюдений. Христос использует здесь одно очень непривычное слово «Авва». В то время в еврейском обществе было принято считать, что Бог недосягаем, Он властвует над миром, Он всемогущий, Он превыше всего. Но чтобы называть этого Бога Авва, Творца Вселенной, Бога иудаизма, Бога, которому они с детства поклонялись в синагоге, Авва говорит о близких отношениях. Так говорят маленькие дети, забираясь к папе на колени. В этом слове нет и тени официальности. И это наверняка удивило учеников. Знаете, я слышал об этом и раньше, но лет 8 назад мы были в Израиле. У нас было немного времени на отдых, и я загорал возле бассейна. Там же отдыхала семья с мальчиком лет 3. Глава семьи что-то пил и разговаривал с женой. И тут этот мальчик подходит к нему и начинает дергать его за шорты. «Авва! Авва! Авва!» Отец посмотрел на него. «Авва!» Подхватил и посадил к себе на колени. И тут я впервые в жизни понял, что это значит. Наш Бог не тот, кому трудно угодить. Наш Бог тот, кого мы со всем почтением называем «папа», «папа», «отец». Вот как нужно приходить к Нему. Не в роли воина, а в роли сына. Не как слуга, а как драгоценное дитя. В притчах сказано, что Бога радует молитва Его народа. Они доставляют Ему удовольствие. Вы дороги для Него, вы важны. Чтобы иметь доступ к Богу, нужно просто назвать Его Отцом. Дальше нужно прославить Его, поклониться Его имени, потому что Он этого достоин. Потом попросить о хлебе насущном. Обо всем, что вам нужно, нужно простить своих ближних, чтобы и Бог вас простил. И нужно попросить о Его защите, потому что она вам необходима. Вот вам и краткий план молитвы. Обычно, когда мы проповедуем по этому отрывку, мы здесь останавливаемся. Но заметьте, что сказано в 5 стихе.

«И сказал им». То есть Христос на этом не остановился, а продолжал. По сути, ученики попросили у него рецепт молитвы, формулу. У фарисеев есть своя формула. Они говорят так-то и так-то. У Иоанна Крестителя есть формула, и мы тоже хотим формулу. Ну хорошо, раз хотите, я дам вам формулу. Это хорошая формула, правильная, если только вы вкладываете в нее смысл и молитесь от чистого сердца. Но когда ученики попросили Христа научить их молиться, они думали, что им нужна формула, а Христос решил рассказать им притчу, потому что он смотрел в корень их вопроса. Почему они об этом спросили? Что они на самом деле хотели узнать? Почему у тебя такие близкие отношения с отцом, а у нас нет? Почему тебе хочется молиться, а мы делаем это из чувства долга? Итак, что же ответил им Иисус? И сказал им, «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Слово «неотступность» иногда еще переводят как «настойчивость» или «смелость». Можно сказать по-разному, в зависимости от контекста, но я думаю, смысл понятен. О чем здесь говорится? В чем смысл этой притчи? Христос учит учеников молиться, предлагает им, так сказать, формулу, а потом продолжает дальше. Здесь мы видим образец еврейской риторики. Чтобы очень четко преподнести какую-нибудь идею, сначала приводили отрицательный пример, а потом положительный. Отрицательный давал понять, как не нужно делать, а положительный закреплял, как нужно. Смотрите, что Иисус говорит дальше. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Здесь указаны истина, заповедь и Божья реакция. Но посмотрите на следующую притчу. По форме это риторический вопрос. Какой из вас отец, когда сын попросит у него рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Ответ никакой. А дальше обратите внимание на его логику. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Пожалуйста, подчеркните слова «тем более». Сейчас я попробую объяснить вам, что, как мне кажется, Христос хотел донести до сознания учеников. Мы хотим знать, как иметь такие отношения с Отцом. Дай нам формулу. Хорошо, вот вам формула. Он ваш папа. Принесите ему свои нужды, поклонение, почтение, попросите прощения и защиты. А теперь послушайте историю. Представьте, что вы идете к соседу в полночь. Кстати, это необычная ситуация. В той культуре очень высоко ценилось гостеприимство. Пригласить гостей и не иметь чем их угостить было в высшей степени неприлично. Итак, предположим, к вам неожиданно приехали гости, и вы посреди ночи идете к другу и говорите, «Послушай, у меня уважительная причина, гости приехали, а еды нет. Выручи меня, а?» И здесь сказано, что этот человек поможет вам. Не по доброй воле, нет. У него нет ни малейшего желания вам помогать, но из-за вашей настойчивости ему придется встать с кровати. Скажите, у кого-то из вас ломалась машина посреди трассы в 2 часа ночи? Кому вы звоните в таком случае? К кому обращаетесь за помощью? Да, но к каким друзьям? У меня есть друзья, которым стоит позвонить в 2 часа ночи, и мы больше не будем друзьями. Допустим, вы не можете позвонить никому из вашей семьи. Кому вы позвоните в 2 часа ночи? Тому, кто, как вы знаете, не будет против. Тому, кому вы тоже помогли бы в 2 часа ночи. Хотелось бы вам вставать? Конечно, нет, но вы бы это сделали. Почему? Потому что он ваш друг, вы хорошо его знаете, и ему тоже не захочется вставать, как и вам. Но вы

Друзья, вы братья, вы близкие люди. И герой нашей истории тоже не хотел вставать посреди ночи, но встал из-за настойчивости или смелости своего друга. Сам факт, что вы просите, говорит о вашем отношении к этому человеку. Если кто-то звонит вам в 2 часа ночи, он, наверное, очень высокого мнения о вас. Он думает, что вы не откажетесь ему помочь. Случалось ли вам получать такой звонок и думать, «А я не думал, что он считает меня таким близким другом?» Понимаете, о чем я? С одной стороны, вы удивляетесь, чего это он мне звонит, а с другой стороны, вы понимаете, что этот человек высоко ценит ваши отношения, настолько, что не боится позвонить посреди ночи. Именно это хочет показать Иисус. Ученики думали, что им нужна формула, но Иисус понимал, что на самом деле их проблема в неправильном восприятии Бога. Он рассказывает им эту притчу, чтобы исправить это восприятие. Видите ли, когда мы приходим к Богу и приносим Ему наши проблемы, наши нужды, наши отчаяния, многие из нас подсознательно считают, что Бог стоит, скрестив руки и качая головой, и строго говорит, «Ну и где ты был раньше? Вчера опять пропустил нашу встречу. А вот если бы ты вчера помолился, с тобой бы такого не произошло. Почему ты берешь на себя больше, чем можешь сделать, и пытаешься помочь каждому встречному? Ты что, не знаешь, что такое приоритеты? Они все записаны в Библии. Знаешь, если ты будешь всякий раз приходить сюда и ныть, то пойди поищи себе другого собеседника». В глубине души мы думаем, что Бог ведет подсчет наших успехов. А успехов, как мы полагаем, всегда мало. В глубине души мы не уверены, что позвонили бы ему в 2 часа ночи и не хотим разговаривать с ним, когда нам по-настоящему больно, потому что не верим, что он примет нас, простит и поддержит, что он наш любящий Авва, Папа. Мы ищем облегчение, и на короткий срок это облегчение может предоставить холодильник или спортивный матч по телевизору, в который можно уставиться и забыть о своей жизни и своей боли. А можно пойти по магазинам, купить себе и то, и другое, пятое, и десятое, тоже станет немного легче. Скажите, эти действия сами по себе плохие? Конечно, нет. Но всему свое время. Если этим вы пытаетесь заменить общение с Богом, если ваше сердце болит, если вы устали и нуждаетесь в объятиях Небесного Отца, если вам нужно напомнить, в чем смысл вашей жизни, напомнить, что Бог вас любит, и что бы ни случилось, Он на вашей стороне, то все эти действия вам только навредят. Мы с вами перегораем не из-за того, что слишком много работаем, а из-за того, что мало полагаемся на Бога. Это закон зависимости. Поэтому Иисус говорит ученикам, «Я хочу изменить ваше восприятие Бога. Поэтому я рассказал вам эту историю, а теперь хочу удостовериться, что вы меня поняли. Когда вы приходите к Отцу, просите. Не стесняйтесь, приходите, просите, Он ответит вам». Когда у вас проблемы, стучитесь, Он откроет вам дверь, вы получите то, что вам нужно. Ваш папа, ваш любящий отец заботится о вас. Разве не сказано в 102-м псалме, что Бог знает наш состав, что мы прах? И как отец милует сынов, так Господь милует нас. Ты думаешь, Бог не понимает, что ты всего лишь человек? Думаешь, Он не понимает твоих искушений, твоей усталости, твоих семейных проблем, стресса, который ты испытываешь? А тебе никогда не приходило в голову, что, может быть, Бог допустил кризис в твоей жизни, чтобы ты перестал служить по своей собственной силе? Может быть, все так тяжело и невыносимо лишь для того, чтобы ты, наконец, встал на колени и обратился к Нему? Кто из вас не побывал в подобной ситуации? Если ваш ребенок в реанимации, и вы не знаете, будет он жить или нет, вы молитесь не так, как обычно, правда? Или приведу вам пример из своей жизни. Мы в путешествии по Библии пережили сложный период. Американская экономика пошла на спад, а нам нужны были большие деньги, чтобы оставаться на плаву. Среди моих друзей не было никого, кто мог бы пожертвовать несколько миллионов, иначе бы я непременно проявил смелость и обратился к ним за помощью. Ситуация была безнадежной. Помню, я пошел в свой небольшой кабинет в подвале и не то чтобы воззвал к Богу, а просто заплакал.
Вы когда-нибудь доходили до такого отчаяния, когда вы в последний раз плакали от отчаяния? «Боже, я ничего не могу сделать, ничего не могу сделать с этими отношениями, с этим служением, с финансовой ситуацией. Мне нужно что-то решить, но я понятия не имею, что делать. Я в отчаянии. Пожалуйста, помоги мне». Именно в таких ситуациях Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему, чтобы мы просили, чтобы мы стучали, но мы не станем этого делать, если не верим, что Он благ. Итак, вы заметили, это положительный вывод из отрицательного примера. А теперь смотрите, как Иисус поворачивает разговор дальше. «Дорогие ученики, позвольте вас спросить, вы видели, как я молюсь, и вам тоже хочется близких отношений с Богом. И дело тут не в формуле, а в том, что у вас искаженное восприятие Бога. Кто из вас, если бы ваш сын попросил, можно мне хлеба, дал бы ему змею? Никто. А что, если бы ваш сын пришел и сказал, папа, дай мне яйцо? Кто протянул бы ему скорлупу, в которую подложил бы скорпиона? Никто. Тогда вот что я вам скажу. Тем более, подчеркните эти слова, тем более. Знаете, что Христос хотел показать им? В чем суть закона зависимости? Наш Бог больше всего, что мы можем представить. Наш Бог любит нас тем более, ценит нас тем более. Даже если представить самого лучшего, самого идеального отца в мире, он все равно чем-то ограничен, но наш Бог безграничен, и Бог хочет, чтобы вы знали, тем более он всегда примет вас. И если вы придете к нему полностью разбитым, пусть даже по причине собственных грехов, тем более. Скажите, ваши дети когда-нибудь вас расстраивали? Мои – да. Делали ли они что-то, что имело плохие последствия? Конечно. Обманывали они вас? Брали что-либо без спросу? А может, они грубили вам или матери, а потом приходили к вам в слезах, «Папа, извини, прости, папочка, я не хотел...» Что вы делали в таком случае? Вы не открывали для них свое сердце и не говорили ничего страшного, сынок. Я тебя прощаю. Так вот, Бог тем более так поступает. Таков наш Бог. И если мы это понимаем, молитва приносит нам радость. Молитва становится для нас самым естественным действием. Это не место, чтобы проявлять свои выдающиеся способности. У всех у нас есть какие-то странные представления о том, как долго следует молиться, сколько времени читать Библию, какие галочки нужно поставить, сколько глав в день изучить. И мы становимся такими себе фарисейчиками. Но мы с вами уже читали о том, чего ожидает от нас Бог, живой жертвы. Ему нужно мое сердце, моя жизнь. И еще одна деталь, на которую я хочу обратить ваше внимание. Вы заметили, что когда Христос рассказывает эту притчу, Он, я думаю, не случайно говорит так. «Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Пожалуйста, подчеркните «нечего предложить». «Мне нечего предложить».

И ваши успехи, никакое служение, никакие цифры или черты характера или умственные способности его, по большому счету, не интересуют. Ведь часто мы приходим к Богу со словами: «Ну и что ты на это скажешь? Разве я не заслужил благословения?» Но когда Он допускает серьезные проблемы в нашей жизни, в браке или со здоровьем, когда результаты биопсии показывают, что у вас рак, что вы осознаете? Что вы ничего не можете с этим поделать. Ничего. И как вы молитесь после того, как исчерпаете все свои ресурсы? Отчаянно. Ваши молитвы выражают полную зависимость от Бога. И вот что я вам скажу. Во влиятельных церквах пасторы и лидеры признают, что им нечего предложить Богу, что они отчаянно нуждаются в Боге и могут обратиться к Нему за помощью в любое время, в любом месте, и Он тем более им ответит. Тогда Бог сделает то, чего не может человек, и все почести достанутся только Ему. Далее, лидеры должны подавать пример библейской духовности. В вашем пособии дается ссылка на Евангелие от Луки, 6:40. Ваша церковь никогда не будет молиться лучше, чем молитесь вы, знать Бога лучше, чем знаете вы. Поэтому влиятельный пастор – это тот, кто признает свою отчаянную зависимость от Бога в молитве. Лидеры также должны учить церковь библейской духовности. Нужно учить людей молитве, нужно учить тому, какой Бог. Нужно напоминать людям, что в отчаянной ситуации можно и нужно обращаться к Богу, и Он никогда не оттолкнет их. Он всегда готов проявить свою любовь. И, наконец, библейская духовность должна проявляться в жизни церкви. Ее нельзя спрятать внутри. Она должна отражаться в практических действиях, даже на уровне привычек. Например, если во время встречи вам сообщают что-то важное, прервите встречу и помолитесь. Или, предположим, идет служение, и тут что-то происходит, не стесняйтесь об этом сказать. Мы только что узнали, что 15-летняя девочка заболела раком или попала в автокатастрофу. Это не каждый день случается, и даже если это не входит в наши традиции, давайте сейчас встанем на колени и помолимся. Давайте смиримся перед Богом и попросим, чтобы Он сохранил ей жизнь. Если только вам позволяет здоровье, преклоните колени вместе со мной. Таким образом, мы учим церковь, что нам нечего предложить Богу, но если мы обратимся к Нему, Он тем более нам ответит, очень и очень явно. Всегда ли будет так, как мы хотим? Разумеется, нет. Но этому нужно учить на словах и на деле, как у себя дома, на глазах у детей, так и в церкви. Нужно обязательно выделять время на такую молитву. Меня поражает, как часто мы бываем похожи на фарисеев, ведь часто мы думаем, что наша конфессия самая правильная. Мы знаем все доктрины. Спросите любого, и он вам выдаст десятки и сотни истин. Мы повторяем «Отче Святый» и «Да святится имя Твое» и другие заученные слова, где содержится множество замечательных истин, и все. До свидания, Боже. А наши дети, знаете, я с детства заучил несколько церковных молитв. Я ходил в церковь, которая придерживалась прекрасных доктрин и при этом не знал Бога. После того, как я покаялся и решил посетить эту церковь, я просмотрел молитвенник и обнаружил там некоторые глубочайшие молитвы. Но, к сожалению, в церкви не было ни личного примера, ни учения о молитве. Молитва не была частью церковной жизни. По данным исследований, важнейшим фактором, влияющим на качественный и количественный рост церкви, является отношение церкви к молитве. И растут те церкви, где молитва – это вдохновенное общение с Богом, а не долг или повинность. А теперь обсудим несколько практических моментов. Каким образом мы можем привить нашей церкви такое отношение к молитве? Я чувствую, что некоторым из вас сейчас очень больно, что то, о чем мы говорили, задело вас за живое. Поэтому я хочу помолиться о вас. Я попрошу вас вспомнить, что у вас еще сегодня по плану, и спросить себя, где я выкрою 15 минут, чтобы поговорить с Богом, чтобы рассказать Ему о своем отчаянии, своей боли,
своей злости от того,

того, что все идет не так, как мне хотелось бы. Я ничего не могу с этим поделать, но я верю в Его доброту, умоляю Его о помощи, верю, что Он любит меня, а не осуждает. Скажите Ему об этом. Отче, я сейчас молюсь о моих братьях и сестрах во имя Иисуса Христа. Господи, прошу, чтобы Ты помог каждому из нас увидеть Тебя таким, как Ты есть, не только святым и всемогущим, но и милостивым, сострадательным и нежным, гораздо более, чем наши земные родители. Господи, я молюсь о тех проблемах и заботах, которые тяжелым бременем лежат на сердце моих братьев и сестер. Пожалуйста, дай им понять, что Ты хочешь снять это бремя. Ты хочешь, чтобы они обращались к Тебе за помощью. Ты хочешь, чтобы они стучали в те двери, которые должны отвориться. Отче, обними нас своей рукой, поддержи и укрепи. Ведь Ты гораздо больше, добрее, сильнее, чем самые лучшие земные родители. Всемогущий Бог, помоги нам видеть Тебя таким, как Ты есть. Сделай так, чтобы время молитвы стало для нас временем отдыха, чтобы мы не старались Тебя впечатлить или похвастать своими успехами, чтобы мы осознавали, насколько мы зависимы от Тебя. Исцели нас, восстанови, поддержи и прости. Помоги каждому из присутствующих найти сегодня время, чтобы встретиться с Тобой, с Богом, который ждет этого свидания и встретит их ни с чем иным, как с любовью и поддержкой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В ваших пособиях приведено несколько практических советов о том, как внедрить все это в жизнь церкви. Личная и семейная жизнь пастора и его хождение с Богом должны быть примером для его общины. Если вы о чем-то просите людей, вы должны показать им пример. Я всегда был убежден, что наилучшее время для общения с Богом – это утро. Я осознал, что не могу общаться с людьми, не пообщавшись с Богом. Я понял, что есть две вещи, которые никто не сделает вместо меня. Во-первых, никто вместо меня не сможет развить мои отношения с Отцом. А во-вторых, если мне предстоит проповедовать в воскресенье, этого тоже никто вместо меня не сделает. Вот этому я и уделил внимание в первую очередь. Я избавился от привычки смотреть вечерние новости в 10 часов. Все равно там обычно ничего хорошего не говорят. А если ложиться спать в 10, то невольно начнешь просыпаться пораньше. И тогда можно выкроить достаточно времени на общение с Богом. А после этого я посвящал пару часов подготовке проповеди. Если так делать каждый день, то к пятнице у вас уже будет неплохая проповедь, останется только отшлифовать ее немного в конце недели, и вы готовы, у вас есть слово от Бога. Но все начинается с молитвы и осознания своей зависимости от Бога. В кругу лидеров должно быть принято искренне молиться, делиться своими проблемами, поститься и каяться. Это должно быть обычным делом и для лидеров, и для церкви. Если близится какое-нибудь важное событие, новый курс, мы просим церковь и каждого прихожанина молиться об этом. Например, скоро у нас будет очень важное мероприятие – евангелизационный концерт. И вот я могу попросить, давайте в понедельник вечером после захода солнца начнем поститься и молиться. Молитесь во вторник вместо завтрака и вместо обеда, а вечером мы вместе завершим этот пост. Хорошо? Ведь скоро у нас этот концерт, на нем будет несколько тысяч людей, но только Бог может открыть их духовные глаза. Команда, вы готовы? Или у нас идет строительство, нам нужно собрать определенную сумму. Мы не собираемся приходить к вам домой и клянчить пожертвования. Вместо этого давайте просить помощи у Бога, давайте вместе поститься и молиться. И это становится образом жизни. Лидеры должны сами начать это практиковать. Я часто говорю церкви, последние две недели мы со старейшинами молились и постились по такому-то поводу. Вот что мы уже сделали, а теперь приглашаем вас к нам присоединиться. И это естественным образом вплетается в жизнь церкви. Еще
несколько практических советов. Критические ситуации предоставляют нам хорошую возможность проявить свою реакцию, молиться, поститься, исповедать свою зависимость от Бога. Думаю, Бог допускает тяжелые времена в нашей жизни, чтобы мы поняли, что ничего не можем сделать своими силами, но что Он тем более позаботится о нас. В жизнь и структуру церкви должно быть заложено осознание нашей зависимости от Бога, а также восприимчивость к действию Духа Святого. Вам нужно продумать следующие вопросы. Как сделать так, чтобы молитвы во время богослужений были живыми, а не формальными? Как постоянно показывать людям, что мы отчаянно нуждаемся в Боге? Когда вы будете учить на тему молитвы, какое время вы выделите специально для молитвы и ничего больше? Например, мы будем молиться каждый вторник, или мужчины собираются для молитвы по субботам. Такие молитвы замечательные и вдохновляющие, хоть и запланированные, просто нужно правильно планировать. Например, в нашей церкви были малые группы по выбору. Все эти группы параллельно проходили 6-недельный курс, а в конце они собирались вместе на общее празднование и молитву. Мы вместе пели, прославляли Бога, а потом ходатайствовали перед Богом за нашу церковь и за весь остальной мир. Это было прекрасное время, настоящий праздник, но при этом он был внесен в планы церкви. И, наконец, особенно молитесь, когда сталкиваетесь с серьезными проблемами в сфере отношений, финансов или отсутствия плодов. У вас наверняка будут времена, когда церковь вдруг перестанет расти по непонятной причине. Будут времена, когда у вас будет мало денег или вообще все выйдет из-под контроля. Как вы себя поведете? Господи, мы не знаем, почему мы не растем. Пожалуйста, покажи нам. Мы будем молиться. И вы молитесь. Вы встаете до рассвета, чтобы узнавать, каков Бог. И чтобы ощутить, что Он на вашей стороне, нужна дисциплинированность. Но постепенно Бог становится вашим прибежищем. Всегда ли я доволен своей молитвенной жизнью? Нет. Всегда ли она так глубока, как мне бы хотелось? Нет. Но я молюсь больше и лучше, чем раньше, потому что понимаю, Бог просто хочет быть со мной. Мне очень нравится следующее определение молитвы. Молитва – это когда мы составляем компанию Богу. Я хочу составить Ему компанию, потому что Он мне нравится. Знаете, я уверен, что мы все Его любим, но нравится ли Он нам? Нравится ли нам быть вместе с Ним? И сейчас я учусь понимать, что Бог на моей стороне, и это привело меня на новый уровень зависимости, и думаю, эта зависимость заложила основание для того, чтобы наша церковь стала влиятельной. А сейчас позвольте помолиться о вас. Господи, благодарю Тебя. Спасибо за пример Христа. Спасибо за то, что где молитва, там и сила. Спасибо, что Твои возможности не ограничены. Дай нам помнить, что Ты непременно нам ответишь.

Слава Господу! Мы всех еще раз приветствуем, друзья, Господь здесь. И это приносит нам благоговение. И в нашей жизни мы нуждаемся. И мы нуждаемся в том, чтобы, во-первых, в личных нуждах. Во-вторых, мы нуждаемся в том, чтобы сделать то, что хочет Бог. Смотрите, каждый человек здесь, каждая семья, каждый мужчина, женщина и ребенок в чем-то нуждается. Лично. То есть жизнь, в которой мы живем, она создает такие условия, что вам нужно заплатить счета, вам нужно позаботиться о детях, когда они болеют, вам нужно накормить всех, кто в вашем доме. Это жизнь, как бы жизнь, которая, Библия говорит, за все отвечает серебро. И, конечно, определенно у каждого есть нужды. Кто имеет работу, он боится ее потерять, он дорожит ей, вот, он волнуется, когда идут сокращения. У кого есть пенсия, человек все равно думает, ну, это не так уж много, надо как-то приберечь, цены растут. Люди волнуются. У кого нет работы, ему еще труднее. И так у людей есть нужды, материальные нужды. Но помимо материальных нужд, помимо жилья и крова, и теплой одежды и так далее, о чем Господь сказал, не заботьтесь об этом, в смысле, не будьте на этом сосредоточены, не ищите этого. Помимо этого всего, есть духовные нужды. В чем нуждается наш дух? В чем нуждается наш внутренний человек? Люди ищут покоя, люди ищут радости. Люди без Бога пытаются это удовлетворить неправильными вещами. Вы знаете это. Их можно перечислять или не перечислять. Там музыка, развлечениями, алкоголем, развратом, чем угодно. Славой человеческой. Но у людей есть духовные потребности. У них есть пустота, то есть есть место, которое было, образовалось в результате разлуки с Богом. То есть люди потеряли славу Божию. Все согрешили. Мы все согрешили. Бог говорит так, что все согрешили, и все были лишены Божьего присутствия, Божьей славы. И поэтому люди имеют духовные нужды. И мы, как верующие, с вами знаем из Писания, что Господь утоляет нашу жажду. Кто будет пить воду, которую Он даст, он не будет жаждать никогда. Вот здесь останавливает человек удовлетворен. Итак, у человека есть духовные нужды. Да, и сказано Иоанна 4 глава, если кто будет пить воду, которую я дам, Иисус говорит, он не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, более того, сделается в нем источником, текущим в жизнь вечную. Господь исцеляет пальцы сейчас. Я благодарю Господа, сила Духа Святого здесь. И вот эти нужды все, духовные нужды, они также, их нужно знать, как их получить, как на них восполнить, как восполнить эти нужды, как получить ответы. Но кроме того, кроме наших физических, душевных и духовных нужд, у нас есть нужды, которые Бог нам дает. Он открывает нам свои цели и свои задачи, о которых мы слышали как-то пару месяцев назад. Цели прихода Иисуса на землю. То есть есть божественные задачи. Когда-то у людей также в Библии были свои нужды. И вы помните Гедеона, кто читал, читайте книгу Судей там, он выколачивал пшеницу, у него были нужды. И это была нужда настолько серьезная, что вот нашествие, набег мадианитян его не остановил, но он нашел более безопасное место. И он пошел там, спрятался, и в Точиле он там тайком он выколачивал пшеницу, не открыто на поле, а тайком в Точиле, где каменная такая была, может быть, пещера, что-то высечено там. Он прятался там, потому что нужды были. Но Бог говорит ему свою нужду. Бог говорит ему свои цели. Он говорит, мир тебе, муж сильный. Господь с тобою, муж сильный. Потом сказал, мир тебе. И он говорит, если Бог был с нами, от чего нас это постигло? Мы мадианитяне грабили всю землю. Приходили и просто все забирали, все, весь урожай, все, что было. Вот, это было что-то страшное. Люди выживали. Почему? Потому что отступили от Господа, написано, и Бог предал их в руки мадианитян на 20 лет. И Господь говорит Гедеону не то, что он хотел, и не то, что он планировал, и не то, в чем он, казалось бы, нуждался. Итак, есть нужда, которая в Царстве Божьем. Есть нужда. Иди и освободи мой народ. Мы видим, это Божьи цели, да? Божья задача. Это уже что-то не то, что мы хотели бы по-человечески. Может быть, мы хотели жить спокойно, может быть, заниматься спортом, не знаю, писать картины,
готовить какую-то вкусную еду, может быть, кто-то мечтает о путешествиях и так далее. Но Господь вдруг говорит, иди и соверши спасительную миссию. И вот это и наши личные нужды души, духа и тела, и более этого, все решается также с помощью веры. Веры и надежды. И я возвращаюсь к теме надежды и веры. Я думаю, что она, может быть, будет вот завершительная, потому что у нас приближается Пасха. И это, она объемная, она огромная тема. И каждому из нас она открывается многогранно, и даже по-новому, и по-новому. Но вот сегодня мне хочется подчеркнуть об этом, что у каждого есть нужды. Каждый человек в чем нуждается. Но Давид говорит, Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Смотрите, он не говорит, я ни в чем не нуждаюсь. Он не говорит, я никогда ни в чем не имел нужды. Он говорит, я не буду нуждаться. Потому что, значит, у него были нужды. Но он говорит, так как Господь есть мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Потому что пастырь, он позаботится, он найдет овечку, он спасет ее. Недавно я видел козочку в горах, ну, такое видео, когда ее ножка, козленка застряла в скале. И как человек пришел и освободил ее. Пастырь, он приходит, и он поможет. И Иисус Христос, он говорит, я пастырь добрый. Пастырь добрый, настолько добрый, что он полагает свою жизнь за овец. Он рискует свою жизнь. И поэтому Давид говорил, Господь, пастырь мой, я не буду ни в чем нуждаться. Итак, мы имеем личные нужды. Есть нужды у наших близких, членов семьи, у родственников, у близких друзей. И эти нужды требуют решения. И это решение есть у Бога. У Бога все возможно, написано в Марка Евангелия. Аминь. 9:27. Все возможно Богу. И есть в Библии сказано, все возможно верующему. И Господь, 23:27. Господь, есть у Него решение. Но нам Он вновь и вновь необходимо помнить, что нечто должно быть между нами и Богом. Вот это соединение, connection between us and God. There is faith in God. Это вера Божья. Это соединяет нас с Ним. И сегодня мы учимся этому больше, потому что у нас впереди большие вызовы. Есть у вас жилье, есть продукты, слава Господу. Если вы одеты, ваши детки сыты, это прекрасно. Но есть другие нужды, которые Господь нам показывает. Нужды человечества, нужды нашего города, нужды нашего региона, когда люди просят кушать. Вы знаете, что мне пишут письма люди, которые нуждаются. Пишут из других городов, потому что они услышали о палатке, они увидели там рекламу, и они увидели, что раздают продукты, и они просят, пожалуйста, помогите нам. Потому что, говорит, нам нечего есть, совсем нет ничего. Ходим к знакомым покушать. Мать и ребенок. Я говорю, у тебя есть... А потом мы приехали с братьями туда. Говорю, у вас есть сестра? Он говорит, у нас 4 сестры, но одна работает. Говорю, у вашей сестры 4 детей? Говорит, да, но одна сестра работает. И вот эти люди, и это просто маленький пример, их очень много нуждающихся. А Иисус говорит, Дух Святой помазал меня благовествовать нищим. Это значит не просто, что мы придем к ним и скажем, что грейтесь и питайтесь, ну, пусть вас Бог благословит. Но Библия говорит, если мы не дадим им что-то потребное для тела, какая польза тогда будет? Вот. И знаете, и у нас не было в тот момент денег. Ну, в тот момент не было денег. Но один брат из нашей церкви, он заботится, и вот дают просроченные продукты. И мы тогда предложили просроченные продукты. Слава Богу за это. И эта женщина, она была очень благодарна. Понимаете, Бог положил на бремя брату, вот, который работает там, ну, рядом с торговым магазином. И вот, и смотрите, Бог использовал его, чтобы накормить ту женщину с ребенком. Я сказал, приезжайте к нам 28-го, ну, вот, на Евангелие, на благотворительный вечер. Просто примеры. Так вот, Бог говорит, он помазан Духом Святым благовествовать кому? Нищим. Послал меня исцелять сокрушенных, то есть разбитые сердца. Это люди в депрессии, разбитые в отчаянии. Это есть помазание, которое решает вопрос. Дальше. «Послал мне исцелять сокрушенных, проповедовать пленным освобождение. Люди в плену греха, в плену демонических сил. Отпустить измученных на свободу». Есть люди измучены.
Они удручены, они исхудали даже. Они в отчаянии, потому что унылый дух сушит кости. Им очень тяжело. Они расстроены, они подавлены, они лишены были работы. Я видел, как мужчины плачут. Мужчина плакал, как ребенок. Я видел еще, это давно, это был 2001 год. И он просто плакал. Он ехал всю дорогу и плакал. У него была хорошая работа. Он такой интеллигентный мужчина. И мы ехали вместе там по одному делу. И он просто плакал. И он работал. И мы дали ему небольшую работу. Он работал. Но когда он работал, он периодически останавливался. Слезы наполнялись, глаза наполнялись слезами. Мужчина очень сильно переживает отсутствие работы. Они чувствуют себя ответственным за семью, ответственным за там, ну, близких, помочь маме. Они очень переживают. И они прямо вот расстраиваются некоторые. Так вот, Бог говорит. Он помазал Духом Святым Иисуса, чтобы исцелить сокрушенные сердца, чтобы отпустить измученных на свободу. Отпустить измученных на свободу. И вот это все делает Святой Дух. Но есть нечто между силой Божьей и нами. Это соединение, это connection, то есть связь, английский connection. То есть это как выключатель, который соединяет. Вот мы защелкиваем выключатель, и он соединяет контакты. Это вера.

вера, она особенная. Ее нельзя назвать беспощадной, ее можно назвать бескомпромиссной. Она, Библия говорит, чтобы было по милости, нужно, чтобы было по вере. Представляете? Мне кажется, можно милость просить, то есть сомневаться, плакать, унывать, рыдать, но не верить. И, может, и милость Божия может не пройти только потому, что мы не дали этот контакт с Богом. То есть люди могут быть в отчаянии, а могут очень сильно плакать, они могут просто унывать. И в моей жизни был такой период, ну, много лет, десятки лет назад. Я думал, Господь увидит мои слезы, Он увидит мою боль, и Он мне поможет. Я так думал. Но понимаете, Бог хотел, чтобы я ободрился в вере. Правда же, брат Валера? Он хотел, чтобы я поднял свой взор, чтобы я начал верить. Вот, потому что для того, чтобы было по милости, нужно, чтобы стало по вере. И мне было всего 36 лет. И я плакал, заливался слезами день за днем. И у меня началось высокое давление. Представьте, у меня сейчас, слава Богу, нормально, отличное давление, много лет. Но в 36 лет у молодого человека высокое давление и переживание, слезы и боль. И тогда один человек только по плоти сказал: «А, говорит, у него давление, потому что он, ну, как бы, неправильный человек, ну, типа, что-то такого». И когда я это услышал, я так возревновал, и я сказал: «А Господь меня исцелит». И тут я включил веру, и когда включил веру, Бог исцелил меня. Спустя два года этих, просто вам говорю, и это был ноябрь 2003 года. Бог милостивый, Господь. И я вдруг обнаружил, что Господь коснулся меня. Как прекрасно. И вот когда у меня сработала вера, я возревновал, подумал: он не прав. Он не прав, я буду верить. И вот это, слава Богу, иногда слова людей, которые вот резкие слова, они толкают нас к Богу. Согласитесь, правда же? Они такие некрасивые. Я вообще не обиделся на него. Но эти слова вызвали во мне такое. Помните, когда говорили, где Бог им там... Давида, где говорят, Господь, говорят, где Бог твой, когда Давид страдал, понимаете? Но Бог говорит, Давид говорит, пусть постыдятся, которые говорят так. Так вот, вера, она, это такое качество, которое мы говорили с вами, ее нужно взять больше всего, больше всего. Больше всего хранимого нужно хранить свой внутренний человек, а не сердце. Больше всего взять с собой как защиту, это щит веры. Это Ефесянам мы с вами читали 16. Больше всего хранимого многие знают, молодежь знает, девушки часто знают это. Притча, да, 4.23, по-моему, как-то так. Вот. И больше всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Если в церкви будет огромная любовь, она покроет все недостатки. Она будет побеждать, если кто-то на нас невежливо посмотрел, кто-то о нас подумал, кто-то, может быть, сделал нам резкое замечание. Бывает такое, иногда бывает в церквях, но где-то кто-то сказал справедливо, казалось бы, но это человека ранило, и оно отталкивает его, и ему тогда не хочется идти в церковь. Но вера, она идет дальше. Она проявляет в ответ человеку вежливость, любовь, прощение. Вот, человек может сказать: ну, извините, или простите, я не знал, или это не так. Ну, как бы ни было. И вера делает дальше шаг. Потому что сатана, он специалист, чтобы сделать преткновение. Преткновение – это камень, чтобы человек споткнулся. А какое-то бревно на пути, знаете, какое-то, вот, я помню, в детстве в школе мы проходили это стихотворение, да, лежало на пути бревно, мешало путникам оно, да. Один сказал: нехорошо, сказал, и знай себе, пошел, да. Другой взглянул, потом вздохнул, и то бревно перешагнул. А третий путник промолчал. Он ростом был и хил, и мал. Он молча скинул полушубок и в сторону бревно убрал. Так вот, бревно, оно, или путь, проблема, она, дьявол хочет, он специалист в этом, чтобы тебе приткнуться, чтобы ты что-то плохое услышал про сестру, про брата, про церковь, и чтобы ты приткнулся, то есть ты остановился, и дальше нет путь шагов веры. Но это работа сатаны. И мы об этом тоже сегодня немножко поговорим. Но потому что это есть искушение. Я сегодня буду говорить об испытании веры, об искушении, потому что искушение – это роль сатаны, он искуситель. Хорошо, раз я начал говорить, Матфея 4,

по-моему, 2 или 3. Иисус взалкал, 40 дней не ел и не пил, и приступил искуситель. Итак, сатаны имя искуситель, то есть, спасибо. Приступил искуситель и начал ему предлагать хлеба по слову сатаны. То есть, послушаясь дьявола, ты можешь создать сейчас хлебы из камней, если ты сын Божий. Но это же уловка дьявола, нельзя слушать его ни в чем. Даже, казалось, дьявол разве хотел, чтобы он наелся? Нет. Дьявол хотел, чтобы он послушался его, как Ева послушалась змея. И это была уловка, и он искуситель. И Матфея сказано в 6 главе молитве «Отче наш», «И не веди нас в искушение, но избавь от лукавого». То есть Матфея 4, нет, я не записал этот стих, 6 глава, там, по-моему, 9, 10, там, может, 12 стих, там «Не введи нас в искушение». Итак, искуситель. Искуситель – это тот, кто лукавым образом пытается тебя вовлечь в авантюру, в неправильное действие, в грех. Лукавым образом. И поэтому он искушает. Итак, искуситель – это есть сатана. Что еще? Спасибо, 13. Матфея 6, 13. Теперь, искуситель – сатана. Как, что еще искушением является для человека? Он искушается собственной плотью, то есть похотью, сказано Иакова. 1, 12, 15, там сказано, что «Не говори в искушении, Бог меня искушает». Бог не искушает никого. Итак, есть искушение, это вот кто-то искушается алкоголем, да, кто-то искушается противоположным полом, кто-то искушается гордыней. Знаете, гордость приходит, это искушение, вот, когда человека хвалят, превозносят его и так далее. И кто-то искушается деньгами. Это искушение. И Бог говорит Иакова 1.12, что через него говорит «блажен человек, который переносит искушение». В другом переводе «побеждает искушение». Скажите «аминь». Есть искушение. Итак, сатана искушает, плоть искушает, люди могут искушать, кто-то со стороны, то есть они искушают. И это делает сатана, чтобы человека лишить благословения. Знаете, брат из церкви принял Иисуса, может, покаялся, пришел домой, нужен был ночлег, потому что там травили тараканов. Тот друг говорит, приходи, поспи, все. Он пришел, доверился, лег спать. И вдруг к этому другу приходит другой так называемый друг с алкоголем и начинает всю ночь пьянствовать. И он глаз не сомкнул. И он еще пришли к нему и будет его, давай с нами общаться. Смотрите, это искушение, правда же? Слава Богу, что брат не пьющий, слава Богу, что он не пошел, но он был лишен сна. Это искушение. Вместо хорошего отдыха, вместо благословения сатана пытается человека потревожить. И Господь говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. То есть добрые, хорошие характеры портятся от плохих сообществ. И так вот, есть искушение, но есть испытание. И вот испытание веры. Я должен был начать с того, что читал слушал 80-й псалом. Бог говорит, по-моему, в 8 стихе, 80-й псалом, 8-й стих. Откройте, пожалуйста, псалом 80-80. Бог говорит, я испытал тебя при водах Меривы. Я испытал тебя. И смотрите, когда Господь проверяет, испытывает, это значит, Он не искушает тебя, но Он тебя проверяет. И это Божья стратегия. Поэтому давайте скажем так, вера будет проверена. И Господь говорит, что вера, она будет испытана каждого человека. Представьте, вот я не хочу этого, но этого так нужно Богу. Вы знаете, Бог хочет проверить тебя на надежность. И об этом написано, есть места Писания, проверка веры. Но мы потом вернемся к самой вере, хорошо? Итак, смотрите. Псалом 138, стих 1. «Господь, Ты испытал меня и знаешь». Итак, когда Бог проверяет нас, Он знает, могу ли я доверять Максиму, могу доверять Эдику, могу ли я доверять Володе. Чтобы доверить нам дело, Он должен проверить нас в суровых условиях, в непогоду, в духовном смысле. Он должен проверить тебя и меня. Вы знаете, когда-то я стоял рядом с автокраном,

кран был старенький, автокран. Знаете, советские краны были, МАЗы, мужчины знают. И меня интересовал этот кран. Вот. И потому что на этом кране поднимали бревна и все. Но я заметил, что на нем написано, испытание было сделано вот тогда. То есть кран, он испытывается. То есть что значит кран испытывается? Кран может поднять тяжести. Есть заявленная мощность, ну, тяжести, тоннаж. Но через время механизмы изнашиваются, троса могут быть под нагрузкой металлические, и они могут быть ослаблены. А кран будет поднимать грузы, которые будут над людьми. Он поднимает грузы над строителями, над объектами. И должны быть гарантии, что этот кран, то есть эта вера, она выдержит. И поэтому через какое-то время кран проходит испытания. Я открыл даже интернет и стал специально читать об этом. Да, я не поленился, сейчас ведь нетрудно там включить искусственный интеллект, все. Да, он проходит всестороннюю проверку. И только после этого, когда испытывается вот эта вот сила троса, сила противовеса, потому что есть противовес, все лапы его, как он держится устойчиво, только после этого, потому что если кран упадет, это будет авария. А если это башенный кран, который стоит в городе, понимаете? И рядом строятся дома и небоскребы, и если он, не дай Боже, рухнет, это будет катастрофа. Это может погибнуть множество людей, автомобили. Это страшно. И есть такие видео. Так вот, испытание нагрузок, оно производится, и тогда дается человеку разрешение, чтобы для эксплуатации. И вот Бог, Он испытывает тебя. Он должен проверить, чтобы доверить тебе больше нагрузки, чтобы ты выдержала, чтобы вы выдержали, чтобы вы служение могли нести, чтобы вы могли пройти с Господом до конца, быть победителями. И это называется испытанием. И тот, кто понимает ценность испытания, он будет молиться так, как молился Давид. Мы так не молимся еще. Я говорю вам честно о себе. Я, наверное, никогда так не молился. А как молился Давид? Он сказал, испытай меня, Боже. Испытай меня, узнай, что в сердце моем. Мы хотим поменьше испытаний, правда же? Мы хотим, чтобы они закончились. Мы хотим, чтобы этого больше не было. А Давид, он настолько был высоко в духе. Он говорил, испытай меня, то есть проверь. Итак, есть три источника, которые совершают испытания нашей веры. Это сам Господь. И дальше. Сам человек. Он говорит, испытай меня, Господь. И бывает, люди нас проверяют, испытывают нас. Павел говорит, я приду, чтобы испытать не слова возгордившиеся, а силу. Потому что Царство Божие не в слове, а в силе. Библия говорит, все испытывайте, хорошего держитесь. Испытывайте пророчество, да? Испытывайте источник, испытывайте духов, от Бога ли они. То есть нужно проверять, Божьим ли это духом происходит. Об этом особенно всегда переживают вот наши братья, ливанские христиане-баптисты все всегда переживают. То есть, как бы, Бог говорит, испытывайте все, но держитесь хорошего. Так вот, Бог хочет, чтобы вы проводили испытания. Как вы это делаете? Есть такие хорошие видео, когда родители испытывают своих детей. То есть, вот сидит ребенок, сидит мама рядом, и вот две накрытые тарелки. И в тарелке у ребенка под тарелочкой лежит гостинчик. Два. А у мамы под тарелкой не одно. И вот открывают тарелки, мама с папой проверяют ребенка. И вдруг ребенок видит, он радуется, у меня тут две конфетки там или два кусочка чего-то вкусного. А у мамы ни одной. И мама с папой наблюдают. Это называется что? Испытание, проверка. Хороший пример, да? Дадим Богу славу, дадим Богу славу. Аллилуйя. И тогда ребенок вдруг, мама, и он обнимает маму и делится, и дает маме свой кусочек. То есть ребенок не будет эгоистичен, он не будет себелюбив, он не будет, все у меня, а у вас, слава Богу, нет, а у меня есть. Нет, конечно. Так вот, вот эти проверки, они иногда делаются родителями, выполняют. Родители проверяют домашние задания, проверяют теперь и Коль, раньше дневники. Все это происходит. Это не лукавство, это искренняя проверка. И вот Бог проверяет нас. Представь себе, Он проверяет веру, нашу веру, общую. Он проверяет нашу надежду, Он проверяет наше терпение, Он проверяет

Одна сестра сказала однажды слова, которые меня запомнились. Она сказала: «Я никогда не знала, что я такая плотская, пока я не вышла замуж». Но вот эти слова меня вот коснулись, я подумал, как мудро она сказала. То есть в испытаниях семейных она обнаружила свои недостатки. И она так честно сказала подругам. Я это взял как пример. Эта сестра замечательная, поверьте, она хорошая. Но вот она поделилась таким словом, и это для меня стало афоризмом вот по жизни. Знаете, я подумал, вот действительно, пока мы не попадем в испытания, мы порой не знаем, что внутри нас. Когда лимон сжимается, то вытекает сок. Вытекает, что внутри, правда же? Если внутри апельсиновый сок, внутри. Если яблоко, оно испорчено, то вытечет вот это вот испорченное, вот то, что внутри. И Господь, Он хочет, чтобы вера настолько была сильна, чтобы мы не только умели получать, но умели сохранять и умели давать это другим. И поэтому вере нам нужно уделять своей жизни особое внимание. Как? Мы запасаемся верой от Бога. Библия говорит нам, что вера – это не от нас, это Божий дар. Спасение – это не от нас, это Божий дар. И вера – это Божье качество. Это качество не нашей плоти, то есть это не есть способность человека, ну, самого по себе, без Бога. Библия говорит, вера, которая от Него, она дала исцеление, которое перед всеми вами. Итак, вера дается Богом. Римлянам 12, как у нас сказано, 12 стих 3. Думайте о себе скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил. Ну, что значит скромно? Это не значит, не думайте, что Бог вообще вам что-то может сказать. Это не значит скромность. Не думайте, что Бог вам может что-то открыть. Нет, это было бы неверием. Но ты можешь скромно поверить, что Бог меня вразумлял, Бог открывал, допустим, вам во сне, Он может мне сказать. Или Бог говорил мне через проповедь, Бог мне может сказать в церкви через проповедь, я пойду. По мере веры, правда же, да? Бог может сказать мне через пророка, Он может сказать мне через кого-то другого. Он может говорить мне, это мера веры. Либо вы можете верить лично, что вы помолитесь, и Бог вам откроет. Но вера дается Господом. И Христос говорит, имейте веру Божию, но мы ее получаем. Вера – это не то, что мы создали. Есть человеческая вера, это самоуверенность. Уверенность в себе, в своих силах. Человек имеет человеческое знание, на основании этого он имеет человеческую веру. Он знает, что 2 + 2 = 4. Но это не есть сверхъестественная вера. Она не поможет в исцелении. Такая вера человеческая не поможет нам в решении наших нужд. Человеческая вера такая. Человек говорит, я получил пенсию, да, у меня будет столько денег, теперь я куплю. Это не есть вера, это просто человеческая вера, убеждение такое. Вот, у меня будет пенсия, куплю там, что там нужно себе или внуку, или что-то. Но Божья вера, она другая. Она говорит, Господь, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царства? Понимаете? Господь, ты все можешь. Человеческая вера говорит, у меня заболела голова, сейчас пойду куплю какой-то там, ну, таблетки, какие-то там лекарства, но не буду их перечислять. И мне станет легче. Это просто человеческая вера. Человек знает, что это помогает, и он это покупает. Но вот эта вера, она не поможет в сверхъестественном исцелении. Да, головная боль может пройти. Простуда может ослабеть, ну, под действием лекарств или антибиотиков. Но есть такие вещи, которые только Бог может изменить. И для этого нужна вера. И поэтому Авраам был человеком веры, потому что он не мог. Он был почти столетний. Он был старый человек. Уже в этом возрасте детки не рождаются. Так написано. Тело почти столетнего уже было в умертвении. То есть это был пожилой старенький человек. И утроба Сарина была в умертвении. Понимаете, у них не было, по-человечески у них не было шансов. У них не было. Но для Бога нет ничего невозможного. И это решилось все именно благодаря вере. Вере, которая была основана на божественном слове, на божественном откровении, слово «рема». И поэтому написано, Бог сказал, и он поверил. Вы знаете, по-человечески человеческая вера, женщина говорит, ну, мне за 30, мне 35, я еще надеюсь, успею родить. Ну, например, там, человеку 38, он надеется. Есть определенный возраст, да, скажем так. Для рождения, там 40, он начинает переживать, но он надеется. Но что делать человеку, когда возраст уже подходит или критический, или

преодолевая эту черту, может помочь только вера. Аминь. Человеческая вера говорит, ну, люди по-человечески говорят, ну, ты еще молодой, до свадьбы все заживет. Ну, это по-человечески. А если человек

0: Три операции сделали. Раздроблена рука. Три операции. Можешь сюда прийти сейчас. Просто я обычно так не делаю, но, пожалуйста, давай. Мы сейчас просто, смотрите. И врач говорит, что он скажет сейчас сам нам, что два пальца работать не будут. Я просто во славу Божию. Давайте поприветствуем брата. Слава Богу за него. Слава Богу за него. Вот. Его зовут Ваня, Иван, да, некоторые уже знают. Его он был в среду. В воскресенье первый раз ты у нас, да?
1: Да.
0: Был две среды. Вот, посмотрите, он левша. Скажи, пожалуйста, Иван, у тебя была раздроблена рука.
1: Да, вот скажи. Это кость. Не люблю микрофон.
0: Хорошо, тогда я буду спрашивать тебя, ты будешь говорить да или нет. Смотри, Иван торопился на автобус. Он шел через железнодорожный вокзал, через железнодорожный мост в городе Нарве, пересекая железнодорожные пути.
1: Да, по ступенькам.
0: И он спешил. И когда он шел по ступенькам, он поскользнулся, и он полетел вниз.
1: Да, да.
0: Он ударился головой о перила, потерял сознание. К сожалению, были выбиты зубы, но Бог и это все усмотрит во имя Иисуса. И он рукой левой, потому что он левша, он, очевидно, инстинктивно пытался опереться, этой рукой он ударяется...
1: Прикрыл голову.
0: А, прикрыл голову. Представьте, этой рукой. И вот в этом удар принял на ребро вот левой руки, так, да?
1: Да, да.
0: Вот. И тогда он очнулся в больнице. Его лечили, ему поставили большой гипс. А сколько месяцев ты болел?
1: Четыре.
0: Четыре месяца. Он, естественно, потерял работу. Потом работал за границей, бетонщиком и другие работы. Он оказался в материальном трудном положении. Один из братьев... Денис Перман, вот которого вот он своей небольшой зарплаты, скажем, или что-то, он пытался заботиться о нем, слава Богу, за этого брата. И правда,
1: аминь.
0: Он делился небольшим, что у него есть, слава Господу, за этого брата, за его маму. Вот они пытались подкормить. Но брат пришел сюда. Когда ты первый раз пришел? По-моему, 2,5 или 3 недели.
1: Да, да.
0: Вот, ему поставили гипс. Тебе титан ставили там?
1: Да. Здесь было 4 спицы и пластина.
0: 4 спицы и пластина, титановые, да? И ему сказали, что эта рука не будет работать, вернее, 2 пальца не будут работать вообще, да?
1: Да, вот эти 2 не должны были работать. Вот.
0: Он пришел сюда в среду на богослужение. Его сердце было открыто. Смотрите, гипс нужно было снять только 25 марта. Это будет когда? Завтра? Нет, через 2 дня. В среду, да? 25 марта будет в среду. Брат уже 2,5 недели. Это не... Он в эту среду был и 2 среды назад был. То есть это вот сколько времени начало. Он пришел домой, он снял гипс, это правда, да?
1: Да.
0: Шла.
1: В этот же вечер. Да.
0: Он обнаружил, что пальцы работают. Смотрите. Смотрите. Давайте слава Господу. Слава Господу Иисусу Христу. Причем Господь это сделал в зале без возложения рук. Он сделал это действием Духа Святого. И он сказал, я буду ходить в вашу церковь, правда же, да?
1: Да.
0: Служить Господу буду с вами. И теперь у нас есть брат. Вот, ну, он в детстве ходил к нам в воскресную школу, да. Кстати, он родной брат Германа и Димы Андреевых, вот, слава Богу, и мы приветствуем тебя. И это сделал Господь, и это сделал Дух Святой, потому что церковь молилась и верила, да, Дух Святой, и неожиданно это произошло. Поэтому я видел, как он носил тяжелые балки, 6-метровые, это брус сечения, 150 на 100, то есть 10 на 15 сантиметров. Они очень много с Денисом носили, работали, трудились. И вчера носил гипрок много.
1: Да, да.
0: На какой этаж?
1: 4-й.
0: 4-й этаж, сестре, пачки гипрока. Представляете, что сделал Бог? Он переживал, как я буду. Это Иисус сделал. Это сделал Дух Святой. Вот мы благодарим Бога за тебя. И Бог говорит, как он сказал, что... Все возможно верующему. Правда же? Бог хочет, чтобы твоя вера, наша вера возрастала, чтобы мы молились за других, чтобы мы молились за больных, чтобы ты убеждал людей, звал к Иисусу. Да поможет Господь, брат, приветствую тебя. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо, что ты пришел. Дадим славу Господу. Итак, когда врачи говорят, что это невозможно, то нужна только вера. Правда же, сестра Инна? Только вера. И мы с вами учимся верить. Может быть, вы скажете, Володя, мы уже вроде слышали, или я слышал. Друзья, я вот-то не скажу так о себе. Пусть меня учат вере. Я хочу учиться вере. Я, когда читаю об этом, я вижу еще, как я не всегда так хорошо верю, как нужно еще. То есть вера, она необъятная. Потому что Авраам верил не только, что Бог создаст сына. Он верил, что Бог может и из мертвых что? Воскресить. Представьте, это не Новый Завет, это не дни Иисуса Христа, когда это не дни Ильи, это не дни Елисея.

И когда Елисей воскресил из мертвых, когда Илия воскресил из мертвых, это Авраам, который был до них. И он через это стал отцом веры. Он не поколебался в обетовании Божьим неверием. То есть неверие – это колебание. И мы, говорит, Павел говорит, мы не исколеблющихся на погибель. Представляете? Мы не исколеблющихся на погибель, но стоим твердо. Но стоим в вере ко спасению души. Мы не исколеблющихся, говорит послание евреям. И поэтому Авраам не поколебался. Это был непоколебимый человек. Поэтому вера бескомпромиссна. Она не беспощадна, она просто бескомпромиссна. И когда Иисуса спрашивали люди, спасибо большое, аминь. Поэтому он верил. И теперь эта вера, она цена. Подумайте, разве она не пригодится нам через 5 лет, если мы будем живы? А может быть завтра? А может быть на будущей неделе? Будет сколько? Нам понадобится буквально вера, доверие Богу. Господь хочет, чтобы мы были богаты верой. И вера, она дается Богом. На основании Священного Писания написано «по пришествии веры», Галатам сказано. То есть она пришла. Она не в нас родилась, она пришла. Мы не под законом больше. И Галатам сказано, что вера – это плод Духа. Это не наше личное качество, это качество Духа. Вера, которая от Него, написано, от Бога, даровала Ему исцеление, которое перед всеми вами. Это Деяния апостолов, 3 глава, по-моему, 18 стих. Вера, которая от Него. Деяния 3:16. Она вера от Него. И поэтому источник веры – это Бог. Это не новости, слава Богу. Это не уличные разговоры. Источник веры исходит прямо из Священных Писаний. Вот, поэтому читайте, пожалуйста, пребывайте. Вы знаете, вот иванские христиане еще до нас с вами были, да, иванские христиане, баптисты и другие, они именно держались твердо слова, они именно вот за это слово умирали. То, что они достигли, они это держались, они верили в эти священные писания, потому что так написано в слове. Именно не потому, что так принято в обществе, не потому, что такая традиция у верующих, потому что так написано. И Бог, именно источник веры является Словом Божьим Библии, который буквально говорит нам, и в нас рождается вера. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Римлянам 10:17. И теперь вера – это не качество личного человека, вот, исходящее из его персональности. Это плод Духа. То есть Бог положил плоды Духа в наш дух. Галатам 5:22. Она дается Богом. Римлянам 12:3. Она имеет способность появляться и способность возрастать. 2 Фессалоникийцам 1:3. Возрастает вера ваша и любовь друг к другу. Умножается любовь друг к другу. Смотрите. Возрастает вера ваша. Посмотрите в середине текста. Скажем вместе. Возрастает вера наша. Итак, вера имеет способность расти. То есть она не ограничивается тем, что мы получили вначале. Если мы будем пребывать в Слове, Иисус говорит, если пребудете в Слове, естественно, мы будем иметь веру, пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, все, что не пожелаете, просите, будет вам. Поэтому мы где-то с вами на пути. Я даже не могу сказать, что мы в середине веры. Может быть, мы даже в начале веры. Настолько она великая, правда? Но мы в вере. Итак, Бог говорит, что вера испытывается Богом, она испытывается нами, причем по отношению к самих себе. Павел говорит, проверяйте, испытывайте себя, верили вы. 2 Коринфянам 13, сейчас скажу, 13 глава, там написано, по-моему, 4, 5 стихи, 6. Испытывайте себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Да, 5 стих, спасибо. Испытывайте себя, верили вы. Это значит, мы должны проверять себя. А как я говорю? Как я разговариваю с человеком? Как я говорю, женщина говорит, как я говорю с мужем, с дочкой? Как я говорю с другими? Если я говорю, ой, это ужасно, это невозможно, или мы говорим что-то другое отрицательное, это не по вере, правда же? Но мы проверяем себя. Подождите, Бог может все. Бог может все. Бог может все. И поэтому вера, она настолько ценна, именно и поэтому, возвращаясь к вере, Римлянам 4:17. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил

животворящим мертвых». Еще одно место Писания, которое говорит, что Авраам верил в воскресение мертвых. Это стих 17. «И Бог, который называл несуществующее, как существующее». Это серьезная тема. Некоторые, мы не должны это спекулировать и думать, что вот все, что я сейчас скажу, я скажу, это будет. Нет, мы скажем то, что говорит Бог. Мы должны повторять за Господом, правда же? Вот. И чьим словам поверишь ты, песня? Я буду верить слову Господа. Так вот, Авраам был тот, кто поверил. 16 стих. «Поверить, чтобы было по милости». Чтобы Бог явил милость Аврааму, нужно было, чтобы он поверил. Дальше. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, называющим, животворящим мертвых». То есть Авраам поверил Богу, который воскресит мертвого. То есть если он отдаст сына Богу, Бог ему вернет обратно. Вот настолько он был уверен. И называл несуществующее как существующее. Он сказал, ты больше не Авраам, ты Авраам. То есть отец много народов. Ты больше не Сара, называй жену не Сарой, а Саррой. То есть матерью царей, матерью множества людей. И это вот несуществующее. То есть я верю. Я верю, что Бог это сделает. И я надеюсь. Так вот, Авраам, смотрите, он сверх надежды поверил с надеждой. Сверх надежды. Давайте поговорим немножко о надежде. Пусть это будут азы. Что дает нам надежда? Что дает нам надежда? Почему она так важна? Несколько священных писаний очень коротко. Вот. Надежда – это ожидание в терпении. Римлянам 8:24. Это ожидание в терпении. То есть этого нет сейчас. Это как подготовка. Это не будет сейчас. Это не будет, может быть, завтра. Но надежда – это то качество, которое тебе помогает ожидать завтра, послезавтра. Это подготовка. Это как бы путь к чуду. Вы надеетесь. Вы не знаете, как это будет, но вы надеетесь, что это будет. Вы не знаете, когда это будет. Итак, но вы готовы ждать. Итак, надежда – это три величайших качества, которые одно из них – надежда, вы знаете. Теперь пребывает вера, надежда и любовь. Так вот, почему-то нам понадобилась надежда, не только вера. Потому что у чуда и у обещания есть расстояние порой, есть время и есть расстояние. Бог сказал, идите, покажите священникам. Иисус сказал прокаженным, идите, покажите священнику себя. И когда они шли, сколько они прошли километров, сколько они прошли стадий, мы не знаем. Но когда они шли, то есть прошло время, вдруг они обнаружили, что они очистились. И Господь это чудо показал специально, что проверить, вернется ли они, вернутся ли они. И он ждал всех 10, но вернулся только один. Все 10 исцелились, но один вернулся и начал славить Бога. Вот так бывает в собраниях. Люди придут, получат благословение, и это хорошо. Исцеление – это очень хорошо. Но возвращаются каждую неделю на собрание вот кто-то из 10. И слава Богу, что это вы. Правда же, друзья? Слава Богу за вас! Слава Богу за вас! Аллилуйя! Это нас ободряет. И вот для времени требуется иногда время. Для чуда, для ответа требуется время или расстояние. Какие-то события должны произойти, прежде чем совершится чудо. Почему Господь не Авраама здесь не умножил? Вот так получилось, что им нужно будет оказаться в Египте. Им нужно будет там размножиться. Им там нужно будет познать силу и чудеса Божии. Там Бог совершит суд над Египтом и унизит его гордыню. Там Бог поднимет молодого человека Моисея. Именно в этом грязном, скверном, грешном Египте он поднимет Моисея, и его воспитает дочь фараонова. Причем вскормлен будет молоком собственной матери, как кормилицы. Именно там Господь явил 10 казней. Именно там должно было все совершиться. И поэтому Авраам был в надежде. Бог ему сказал, и он был в вере и в надежде. Поэтому не все в нашей жизни совершается сегодня. Вот, сегодня можно спастись, сразу получить спасение. Аминь. Но не каждый человек к этому готов. И не родители ждут, когда ребенок покается или примет Иисуса. Но это не бывает не сразу. И они в надежде находятся. Они надеются.
Они верят, что однажды при каких-то обстоятельствах он полностью даст.

сердце Иисусу Христу, правда же, да? Они надеются. И поэтому нам нужна также надежда. Что делает надежда? Она ожидает, дает нам ожидание в терпении. Посредством надежды, что происходит? Евреям 7:19. Посредством надежды мы приближаемся к Богу. Через веру мы сразу как бы соединяемся с Ним, а надежда приближает нас. Итак, что делает надежда? Она дает нам способность приближаться. Когда вы идете домой, и вы хотите увидеть своих близких, вы в надежде идете. О, я сейчас, когда я иду на вокзал, чтобы встречать сына или дочь, я в надежде нахожусь. Дочь пишет: папа, я скоро приеду к тебе. И я живу в надежде. И я верю, что она приедет, но я в надежде ожидаю. И вот эта встреча происходит. Но нужно ждать. Нужно какое-то время ожидать этой встречи. И вот надежда, она не постыжает, не разочарует, потому что любовь излилась в сердце Духом Святым. Так что Бог нас любит. И поэтому, раз Он нас любит, мы надеемся на Него, мы не будем постыжены. Так вот, Аврааму нужно было не просто поверить, а поверить с надеждой, то есть с возможностью ожидать еще 400 лет, когда его родственники наконец вернутся с Египта и будут здесь жить. А сейчас он странствует. Он ходит с этой семьей, 300 работников у него, слуг. И вот Исмаил, и вдруг рождается Исаак в возрасте 100 лет. И он стал отцом веры. И он по вере отдавал десятины. Он по вере пошел сражаться за Лота. Он по вере пребывал в прославлении. Он по вере ходил. Вот. Он по вере получил ребенка. Он по вере был исцелен физически, была исцелена его жена. Кстати, когда она была исцелена, уже после того, как она родила Исаака, она все еще была желанна вот этими, ну, фараоном, то есть, ну, как бы вот этими людьми, там, филистимляне там были. То есть, женщина в таком возрасте, Бог омолодил ее тело, об этом писал один известный пастор Йонгэ Чо. Бог это сделал, Он омолодил их, Он сделал их молодыми, сильными, здоровыми. И Авраам прожил 175 лет. Сара прожила еще... Сара прожила, родила в 90, умерла в 137. Так вот, мы говорим, что Господь говорит, мы не просто здесь говорим красивые истории, они действительно прекрасны. Бог говорит в нашу жизнь. Павел учит нас через Римлян, он учит нас через послание Евреям, он учит через Галатам, он учит нас через другие послания. И здесь мы обнаружим, что надежда приближает нас к Богу. Теперь надежда как бы якорь для души, как бы якорь безопасный. Это надежное крепление, якорь безопасный. Мы об этом иногда говорили в церкви. Это то, что бросается с лодки, с корабля. И вот этот якорь, он тоже должен быть испытан, проверен. Якоря тоже невозможно маленький якорек использовать для огромного корабля. Чем больше корабль, тем больше якорь. И это очень мощный должен. Для большой работы нужна большая вера. Вы знаете, что у кораблей есть огромные цепи, которые весят десятки тонн, не тонны, десятки, сотни тонн. И это когда якорь бросается с большого корабля, допустим, с крейсера или там с огромного танкера, тогда его сила настолько велика, огромная, что если моряк не будет находиться в правильном положении, то вот это движение и сила вот этого цепи и якоря, она, к сожалению, не оставит ему шансов на жизнь. Должны быть специальные. То есть они... Это такая сила у этого якоря. Они ударяют огромной кувалдой по определенному замку и отпрыгивают, убегают в сторону, потому что внезапно начинается движение цепи, которая бросает в море тяжелый якорь. Это очень опасно. И вы знаете, когда один бьет кувалдой, другой уже его готов держать, чтобы вырвать оттуда, из области, где летит этот тяжелый. Вот настолько должен быть мощный якорь. А здесь человеческий фактор. Человек, только человек с рукой может физически открыть этот замок ударом кувалды. И тогда этот надежный, и тогда эти танкеры остановились, их не понесло на мель, потому что на мели он не выйдет, нефть растечется на мели. Газ – это вообще опасно, что когда перевозят газ. Корабль должен быть надежным. Он остановился в гавани, он остановился, где ему нужно было, и он ждет разгрузки. Для этого нужен якорь.
надежный якорь, очень сильной мощности. И это есть что? Это есть надежда нашей жизни. Надежда должна быть именно такой. Она должна быть надежной. Поэтому Авраам поверил с надеждой. Он говорил, я буду ждать. Он ходил, я буду ждать. Он ни разу не возроптал. Он никогда не сказал, Господи, почему ты все еще не даешь мне? Ты мне сказал, мне было 75. Почему ты? Некоторые скажут, почему я еще вот не являюсь евангелистом? Ну почему я еще не вижу большие чудеса? Почему я еще не являюсь пастырем или там далее? Друзья, очень важно следовать за Богом в надежде и быть в вере. И надежда и вера, мы учимся ей сейчас. Мы легко можем воспринять служение другого человека. К нам приедет великий Божий человек, Гедри Мадава, и мы будем воспринимать действие его веры. И это замечательно. Мы действительно увидим, я думаю, что Бог через него кого-то исцелит, кого-то благословит. И это прекрасно. Но мы с вами наслаждаемся его верой, но Бог хочет, чтобы мы своей вере, мы подражали в вере, чтобы мы возрастали в вере. Правда же? Чтобы когда вы пойдете домой, когда вы пойдете на работу, когда вы поедете в другой город, чтобы Бог совершал через вас дела веры, которые необходимы. Слава Господу! И поэтому Бог учит тебя и меня вере. И поэтому мы находимся в Божьей школе. И поэтому вера, надежда – якорь безопасный, и он входит во внутреннейшее. Вы знаете, якорь связан прямо с сердцем корабля. Он ходит туда, во внутренний трюм корабля. А Божий якорь надежды, он входит за завесу, то есть прямо во святое святых. И знаете, как пример надежды? Я готов заплакать, я буду держаться. Откройте, пожалуйста, Иова 13:15. Иов сказал, он убивает меня, но я буду надеяться. Дайте Богу славу. Дайте Богу, он убивает меня. На самом деле, Бог не убивал его, его убивал дьявол, но Бог запретил дьяволу убить Иова, но он очень страдал. Но Иов, понимая, что есть Вседержитель, он говорит, он убивает меня, но я все равно буду надеяться. Вот эти слова сегодня прозвучали у меня дома, когда утром проснулся. Он убивает меня. И поэтому самый первый стих, который написал в записках, это Иова 13:15. Этим стихом я заканчиваю проповедь. Я буду надеяться. Я бы только желал отстоять мои пути пред лицом. То есть я хотел бы стоять твердо. И поэтому, друзья, сегодня Бог хочет, чтобы мы имели веру и надежду во всех наших личных нуждах, чтобы мы имели надежду на Бога и веру в нуждах наших близких, чтобы мы имели веру в Божьих нуждах, которые Он хочет нам дать. Он говорит, иди проповедуй Евангелие. Он как бы обязывает нас, так и есть, это святое поручение, Он обязывает нас, идите и приглашайте. И поэтому мы будем звать людей на наши акции, да, мы будем звать людей на собрание, в церковь, это действие веры, Он говорит, иди, и это можно делать только по вере. По-человечески нам бы не хотелось особо разговаривать, может быть, иногда. Люди идут, заняты, посторонние, незнакомые, ну что я буду их звать? Но вера в сердце, она говорит, я должен их позвать, я должен им что-то сказать о Боге. И я хочу это сделать с Богом, и это только по вере. Поэтому верующие люди, у которых вера, она ведет их в город, на улице. Мы делаем это через веру. Поэтому, друзья, заканчивая проповедь, я сказал этот стих, даже если бы Бог убивал тебя, но Он не убивает тебя, Он любит тебя, Он животворит. Но чтобы ты надеялся. И надежда, и вера, они переплелись вместе в сердце Авраама. И через это он получил, стал отцом многих народов. Отцом. Это значит, через веру и надежду мы можем спасти много душ. Тысячи людей привести в Царство Божие. Представьте себе, что мы будем с вами евангелистами, благовестниками. Мы будем с вами работать, как Бог этого изначально, как Бог это изначально показал в Иисусе Христе, делать Его дела через веру и надежду. Поэтому не смотрите на себя так, как бы глазами по-человечески. Нам легко смотреть на себя. Мы проснемся утром, ой, не очень-то хорошо, пока не умылись, пока не причесались. Но смотрите на себя глазами веры, что вы возлюбленные Божьи дети. Вы дети Авраама. Вы дети Авраама по обетованию наследники. Мы дети, мы братья и дети, сыновья и дочери Иисуса или Господа Бога Отца. Слава Богу. Давайте, пожалуйста, мы все предстанем пред Ним.

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Рим, часть третья. Поездки по Риму на автомобиле ободряют, особенно на смарте. Я легко могу припарковаться и кружу по городу, не привлекая особого внимания. Конечно, проезжай, нет проблем. Верите или нет, но за рулем этой машины я чувствую себя безопасно, несмотря на то, что в ней находится самая большая подушка безопасности. Найти Колизей, самую большую архитектурную достопримечательность в городе, оказалось сложнее, чем я представлял. Умный автомобиль не делает тебя умнее. Помните, как я потерялся? Когда путешествуешь по миру, такое случается. И когда я все же нашел Колизей, он был закрыт, как всегда. Но поиски продолжаются. И в этом выпуске программы «Путешествие в истории» я не позволю языковому барьеру, иностранной карте и отсутствию умения ориентироваться мешать мне любоваться достопримечательностями Рима. Но когда я все же попал в Колизей, то понял, что меня ждали еще большие неприятности. По легенде, Рим был основан в 753 году до нашей эры. Скорее всего, он был основан Ромулом, одним из сыновей-близнецов Марса, римского бога войны. Некоторое время Римом управляли цари, но не потребовалось много времени, чтобы власть перешла к народу, и правящим органом стал Сенат. Знакомо? Сегодня одна из палат американского конгресса называется Сенатом. В Древнем Риме был девиз, который и сегодня можно видеть выгравированным на камне. Это латинские буквы SPQR, которые означают «Сенат и народ Рима». Самый большой вызов превосходству Рима был брошен с юга, Карфагенской империей. Карфаген был городом-государством в Северной Африке с внушительной властью и богатством. Но он не появился ниоткуда. Город был основан в 814 году до нашей эры группой людей из города Тира в Палестине. Их называли финикийцы. К тому времени они основали Карфаген и уже оставили свой след в мировой истории. Не случайно, что такие слова, как телефон и фонетика, сходны по звучанию со словом «финикия». А все потому, что финикийцы были одними из первых, кто отобразили речь в письменности. Они одними из первых изобрели буквы для звуков, создав алфавит. Остатки финикийского алфавита можно увидеть и сегодня, в языке одной из самых маленьких стран в мире — острова Мальта. Неплохая долговечность для языка, которому более 3000 лет. Но кто же были финикийцы? Библия их называет хананеи. Это народ, с которым воевал древний Израиль, войдя в обетованную землю. Мало того, что израильтянам не удалось их всех выгнать со своей новой земли, так они начали еще перенимать их языческих богов, а это прямое нарушение 10 заповедей. Это приносило Израилю бесконечные беды. Израильский царь Ахав даже женился на женщине финикийке, которая вовлекла Израиль в поклонение лжебогу Ваалу. Вскоре ее имя в Библии стало синонимом нечестия и жестокости. Это была Иезавель. Ее внучатая племянница и основала город Карфаген. Вскоре Карфаген стал самым крупным и богатым городом западного мира. Он обладал могучим военным флотом и торговыми судами по всему Средиземноморью. С расширением Рима и Карфагена возникла их территориальная угроза, и война была неминуема. Произошла целая череда войн, которые были названы «Пунические войны». Карфагенянами командовал генерал Гамилькар. Его старший сын родился в 247 году до нашей эры и стал самым известным генералом в истории мира. Его звали Ганнибал.
Это имя означает «радость Ваала». Помните древнего хананейского бога? Военная тактика и стратегия Ганнибала во многом опережали свое время. Более того, о ней пишут и ее изучают до сих пор. В 9-летнем возрасте на крови жертвенного животного отец взял с него клятву, что он в жизни никогда не забудет, что Рим — его заклятый враг. Это зародило ненависть к Риму внутри юного Ганнибала, которая не оставляла его до конца жизни. В возрасте 26 лет он собрал свою первую армию из профессиональных воинов. Они были безгранично преданы своему лидеру. Преданность была главной ценностью для Ганнибала, ведь вскоре он повел их в путешествие.

путешествие, вошедшее в историю как одна из самых значительных военных операций. Ганнибал сделал еще один вклад в свой арсенал — это военные слоны. Своим размером эти огромные животные вызвали парализующий страх в сердцах врагов. Возможно, вы смотрели «Властелин колец». Вот откуда пришла эта идея. Это древняя версия психологической атаки. Затем, со своих передовых позиций в Испании, Ганнибал направил свою мощь на Рим. Но вместо того, чтобы использовать традиционный путь, он совершил невероятное. Говорить, что Ганнибал пошел по длинному пути, значит не понимать происходящего. В его планах было переправить 90 тысяч пеших воинов, 12 тысяч всадников и всех своих слонов через Испанию, на север через Францию, а потом на восток через Альпы, и с севера застать Италию врасплох. Одним из первых испытаний Ганнибала стало преодоление реки Роны. Представьте себе, что значит заставить огромных слонов спокойно плыть на больших... Представьте себе, что значит заставить огромных слонов спокойно плыть на небольших плотах. Но гениальный Ганнибал приказал подготовить длинные шесты и обложить их грязью, чтобы слоны думали, что это сухая земля. А концы шестов были отсечены и соединены с плотами. Все же несколько слонов запаниковали, но Ганнибалу удалось перевести всех слонов, не потеряв ни одного. Самое интересное началось, когда Ганнибал со своей армией достигли гор. Альпы устремлялись вертикально ввысь. На них не было даже узенькой тропинки. Не лучшие условия для военного перехода с тысячами людей и животных. Они преодолевали огромные трудности в горах. Боролись со свирепой вьюгой и морозом. Высекали тропы для прохода на высокогорных скалах. Трудности не ограничились лишь погодой и высотой. Вскоре жизни людей стали забирать болезни и голод. Но спустя 15 жесточайших дней, наконец, Ганнибал достиг другой стороны Альп. У историков разные оценки того, сколько человек потерял Ганнибал во время перехода через Альпы. Но числа ошеломляют. От 20 до 36 тысяч человек погибли во время того перехода. В среднем это 2400 человек в день. Теперь понятно, почему больше никто не решался на подобный подвиг. Но Ганнибал никогда не сдавался. Даже невзирая на немыслимые преграды, он совершал то, что большинство людей считало невозможным. Затем он напал на Италию с севера и двинулся на юг Италии, одерживая впечатляющие победы. А как насчет слонов? В конечном итоге они оправдали себя. Они помогли Ганнибалу сметать все на своем пути, растаптывая и сметая испуганную римскую армию. Представьте, что вы оглядываетесь и видите такое. Но постепенно у Ганнибала оставалось все меньше слонов. И когда он попросил подкрепление из Карфагена, политические враги Ганнибала заморозили план по поставке ему всего необходимого для победы. С небольшой помощью, получаемой с родины, Ганнибал воевал в Италии 60 лет, ведя бои и сражаясь с римской армией. Но не было ни одной полноценной атаки на сам Рим. Всего один раз Ганнибал направился к великому городу, и то только потому, чтобы изменить планы и вернуться обратно. В конце концов, он и его армия были отброшены назад в Карфаген. И он больше не возвращался в ту землю, которую поклялся завоевать много лет назад. Не проиграв ни одного сражения, Ганнибал проиграл войну. И все из-за того, что у него не было подкрепления. История могла бы сложиться совсем иначе, если бы Ганнибалу удалось покорить Рим. Победа Рима в пунических войнах стала определяющим моментом, задавая тон на столетия в военном и политическом доминировании. Но вскоре власть Римского Сената была вытеснена верховной властью одного человека – Цезаря. Первый Октавиан, ставший Цезарем Августом, императором во времена Иисуса Христа, он пришел к власти в 27 году до нашей эры и установил новую форму правления, в которой император единолично властвовал над всей империей, контролирующей весь известный тогда мир. Но что же произошло с Римской империей? Спустя всего несколько столетий императорского правления, в V и VI веках нашей эры,
Началась миграция и нападение варваров и вандалов. Это предрекло падение Рима. Некоторые историки утверждают, что причиной стало то, что римская армия была обучена побеждать другие армии, но не массовые миграции целых народов. Однако упадок Рима по-прежнему остается загадкой. Одна из теорий предполагает, что распутная и насильственная жизнь многих императоров создала настолько растлившуюся культуру, что упадок Рима стал неотвратим. Эта культура была настолько одержима насилием и развратом, что оставалось только вопросом времени, когда она прогниет изнутри. Это приводит нас к месту, где мы сможем отчетливо увидеть, насколько Рим был полон насилия. Это настолько впечатляющая конструкция, что она легко стала самым большим амфитеатром во всем Древнем Риме. Римский Колизей.

Если вы когда-нибудь окажетесь в Риме, то приходите посмотреть на Колизей. Это самая впечатляющая и самая большая достопримечательность всех времен. Он стал символом Рима и Римской империи. Римский Колизей — это самый впечатляющий памятник древних времен. Если бы не слащавые римские воины, которые все время просят сфотографироваться... Простите, сэр, я вас не видел. Эй, ты умрешь как собака. Я умру как собака? Хочешь получить от меня? Ну давай. Конечно, этого сотника не победить в обычной уличной одежде. Но когда я одел гладиаторские доспехи... Эй, ты! И напряг свои великолепные мышцы, он был обречен.

0: То, что мы делаем в жизни, определяет вечность.
1: Вот так хорошо. Что это за запах? Эй, слишком много чеснока? Против чеснока у меня нет ни единого шанса. О, нет. Ну ладно, наверное, это было лишь в моем воображении. Но вернемся к реальной жизни и моему обычному виду. Колизей потрясает своими размерами, но сегодня мы можем видеть только меньше трети реальной конструкции. И слава этого сооружения спортивных арен содержалась в гигантском овале с длинными воротами. Он был 200 метров в длину, 150 метров в ширину и 50 метров, а это 15 этажей в высоту. Его площадь около 2-3 гектар. Он вмещал порядка 15-70 тысяч зрителей. Изначально у него была гигантская убирающаяся крыша, которая называлась навесом, что делало это место первой в мире крытой ареной. Давайте увидим эти цифры воочию. Большинство современных баскетбольных или хоккейных арен высотой 10 этажей и занимают примерно 1-2 гектара и вмещают приблизительно максимум 20 тысяч человек. Это означает, что современные арены, подобные Пепси-центру в Денвере, прекрасно вместились бы внутрь Колизея, и еще осталось бы место. Можно представить и по-другому. В Колизее может вместиться в 3 раза больше людей, чем вмещается в Madison Square Garden на игры Никс. Только в отличие от матчей Никс, древние римляне заполняли Колизей бесплатно. Так как насчет этого гигантского стадиона? Кто и как его построил? И для чего? Мы слышали разные истории, но что же здесь происходило в действительности? Изначально Колизей называют амфитеатр Флавия по имени построившей его династии. Это включает Веспасиана, который начал его строить, Тита, который посвятил его еще до завершения, и Домициана, который и завершил его после более 10 лет строительства. Но общепринятым названием было просто Колизей, вероятно, потому что он был таким колоссальным. Историки называют еще одну причину, почему он был назван Колизей. Рядом с ним стояла статуя императора Нерона высотой 35 метров. Нерон сыграл свою косвенную роль в происхождении Колизея. Одним из его роскошных владений был экстравагантный, опустошивший сокровищницу Золотой дом, который он построил для себя после разрушительного римского пожара. В Риме все ненавидели этот дворец так же, как ненавидели самого Нерона. И когда Нерон покончил с собой, император Веспасиан, почувствовав власть, снес большую часть Золотого дома, а также заполнил одно из своих искусственных озер и начал строить то, чем могли бы пользоваться все граждане Рима. Сегодня просто невозможно осуществить постройку современной арены на месте бывшего озера. Слишком рискованно, слишком много инженерных трудностей и слишком большие расходы. Но очевидно, у римлян все было под контролем. Они заполнили бассейн озера травертином, бетоном и стабилизировали фундамент, соединив его с железными прутьями. Далее они построили массивное сооружение, которое пережило более 20 веков, а также землетрясения, молнии, пожары и пренебрежение. Их идея публичных зрелищ была настолько эффективной, что ее продолжают копировать даже сегодня на хоккейных стадионах и на легкоатлетических олимпийских состязаниях. Чтобы вы могли себе представить, каким внушительным было это сооружение, вы должны представить его как полный эллиптический овал, заполненный со всех сторон сверху донизу. Внешняя стена представляет собой 3 этажа с чередой арок, расположенных друг над другом. Над ними была сооружена верхняя структура под названием Аттик, которая содержала 80 арок, в которых располагались статуи богов и героев Рима. А в окнах находились полированные римские щиты. Внутри было оборудовано несколько трапов и лестниц, которые распределяли приходящих зрителей по их местам, четко соответствующим их социальному положению. Как и сегодня, у нас существуют корпоративные ложи. Отдельно от общих входов были двери для почетных гостей, таких как Цезарь и его свита. Еще одна особенность – это намеренно плохо сконструированная лестница северной части Колизея. Из-за того, что ступени наверх были очень узкими и крутыми, члены высшего общества могли покинуть Колизей, не опасаясь толпы из низшего сословия, которые располагались наверху. Невидимая структура арены Колизея не похожа ни на одно существующее современное строение. В первые 10 лет функционирования Колизея его деревянный пол был полностью снимаемым, так что можно было его за ночь убирать, заполнять пространство водой, а затем устраивать инсценировки морских сражений. Но потом решили построить постоянную конструкцию, которая включала в себя скрытые трапы, лифты и двери-ловушки, с помощью которых находящиеся на арене могли исчезнуть, как по волшебству. Когда пол выкладывали обратно, его посыпали песком, основная цель которого была в том, чтобы впитывать кровь во время схваток. И это приводит нас к тому, что в действительности происходило в Колизее. Мы уже упоминали о римских гладиаторских боях, но то, что происходило здесь на самом деле, просто сложно себе представить. Например, во время 100 дней церемонии инаугурации были заколоты более 5000 животных и 2000 гладиаторов. В другом случае император решил увенчать победу особыми играми, в которых погибли 9000 гладиаторов и 11000 диких животных. Еще в одном примере более 100 львов были выпущены на арену для кровавого представления. Император Клавдий известен тем, что заполнял все поле гладиаторами и приказывал им убивать друг друга как можно быстрее. Перед тем, как поразмыслить, каким образом такие развлечения стали особо популярными, я должен отметить, что многие эксперты утверждают, что эти побоища значительно уменьшили популяции животных, а в некоторых местах Римской империи они полностью уничтожены. Дикие лошади, медведи, львы, крокодилы, носороги, бегемоты, слоны закупались лишь для того, чтобы быть убитыми на арене на радость толпы. В тот период в Месопотамии исчезли львы. В Нубии на грани исчезновения оказались бегемоты, а из Северной Африки похитили последнего слона, а толпе было все мало. Пролитие человеческой крови было еще более ужасающим. Людей заставляли сражаться,

Заключенных отдавали полуголодным, диким зверям. Распятия, гладиаторы, битвы людей против зверей — все это было частью зрелищ Колизея. Поединок начинался с того, что гладиаторы провозглашали императору: «Идущие на смерть приветствуют тебя». И действительно, смерть ожидала большинство из них. Победивший гладиатор смотрел на императора, который только один мог решать, кому жить, а кому умереть, поднимая большой палец вверх или опуская вниз. И побежденному гладиатору уже не было пощады. А кто же были эти гладиаторы? Чаще всего это осужденные пленные, рабы и преступники, которым было нечего терять, но была возможность обрести жизнь. Если они хорошо сражались, то могли еще жить. А иначе они умирали, только лишь для забавы вопящей толпы. Кто-то не переживал и своего первого боя на арене, а другие выигрывали одну схватку за другой, достигая тем самым статуса звезды, если не брать в расчет их свободу. Победителей приветствовала толпа, а потом их брали под стражу в ожидании следующей схватки. Смерть гладиаторов подтверждалась особым ритуалом перед толпой, а потом их крюками тянули с арены через небольшие ворота, носившие имя римского бога смерти, и скидывали в безымянную могилу, которая за столетия приняла тысячи тел. Это вызывает вопрос, на самом ли деле христиан бросали на съедение львам в римском Колизее? Древние историки не утверждают однозначно, но они указывают на многие места в Римской империи, где христиан и иудеев казнили как преступников для развлечения толпы, потому что их считали врагами государства. Также историки говорят, что римских преступников бросали диким зверям в Колизее, так что вполне возможно, что среди этих преступников были и мученики, которые умирали просто потому, что были последователями Христа. Запах, шум, кровь, еда и напитки для граждан, посещающих Колизей, стали словно наркотик. Один историк рассказывает о своем друге, который пришел туда и старался не смотреть на кровь и насилие внизу. Его старания не увенчались успехом, потому что рев толпы заставил его взглянуть на происходящее. Послушайте, что он написал. Его взгляд был прикован к происходящему при всем его пугающем виде. Он не осознавал, что делает. Возбуждение от вида пролитой крови было опьяняющим. И вскоре его уже привлекало происходящее на арене. Он смотрел, он болел, он потел от возбуждения. Когда он ушел, его разум был настолько развращен, что не мог найти покоя, пока не пошел туда вновь. Об этом говорится снова и снова. То, как историки описывают происходящее в Колизее, это жажда крови, как наркотическая привязанность, это деградация. Многие эксперты говорят о Колизее как о катализаторе всего, что происходило в Римской империи. И эта язва изъедала всю культуру, пока, наконец, не умерла. Как же пришел конец жестоким играм римского Колизея? Это произошло через несколько столетий, когда было узаконено христианство и завершились на них гонения. Историки описывают историю христианского монаха по имени Телемах, который путешествовал из Малой Азии в Рим в начале 5 века нашей эры. Каким-то образом он оказался среди толпы, которая увлекла его на зрелище в Колизее. И как только он увидел кровавые схватки гладиаторов, он выскочил на арену и попытался остановить кровопролитие. Но разгневанная кровожадная толпа до смерти побила камнями монаха, осмелившегося помешать их зрелищу. Вскоре император Гонорий, который сам был христианином, узнал о случившемся. Он издал указ, впредь запрещающий все гладиаторские бои. Сегодня Телемах остается символом того, какое влияние может оказать один человек, осмелившийся встать за истину в противовес существующей культуре. История этого монаха – как яркий пример того, что христианство подчеркивает ценность и достоинство человеческой жизни. Оно смогло изменить римскую культуру тех дней. В соответствии с христианской верой нет такого понятия, как ничтожный человек, которого можно унижать просто ради забавы. В течение 400 лет после смерти Христа христианская вера проникла в самые высокие слои империи.
Тем не менее, империя продолжала гнить изнутри, и нечестивая римская армия не смогла остановить вторжение варваров и вандалов в V и VI веках. С ростом христианства сила Римской империи ослабевала. В 326 году нашей эры император Константин, ставший христианином, перенес столицу Римской империи из Рима на восток, в город, который он назвал Константинополь. Наступил закат славы Рима. Пришел рассвет нового дня. Мир никогда больше не будет прежним. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Сегодня нас ожидает урок номер 6 – приветствие и забота. И потом мы перейдем к другой главе, которая называется «Стратегия львиц». Львицы очень интересные, у них есть такие качества, которых нет у других кошек. Когда они видят друг друга, они друг друга приветствуют при помощи головы. Они контактируют морда к морде, и причина этому в том, что в надбровной области у них есть железы, выделяющие пахучее вещество. Когда они контактируют друг с другом, выделяется запах, и это запах прайда. У всех львиц прайда одинаковый запах морды.

Не знаю, как это происходит, но так создал Бог. Внешние львицы выглядят одинаковыми для нас, а также они выглядят одинаковыми и друг для друга. Так что, когда выделяется этот запах, они понимают: «О, да, ты одна из нас. Хорошо, заходи». После этого приветствия они трутся о лицо друг друга,

Вот и сестры удаляют друг с друга паразитов и грязь. То есть они говорят: «Ты наша, мы приветствуем тебя». Чувствуй себя среди нас, как дома. Открой свою силу и возрастай среди нас. Для тебя здесь, в Прайде, есть обеспечение и безопасность. Так и нам в нашей жизни необходимы люди, которые скажут нам: «Заходи, ты наш, чувствуй себя как дома». Ничего страшного, что будут ошибки, но тебе надо возрастать. И ты можешь возрастать в безопасности и в обеспечении Прайда. У тебя на ухе клещ, давай я его уберу. В нашей жизни нам необходимы такие женщины. Я открою эту передачу своим любимым приветствием. Различные книги Библии обычно открываются приветствием, а закрываются благословением. Но, думаю, мы забываем о том, что и приветствие, и благословение вписываются в контекст всего того, что стоит между ними. Мое любимое приветствие из послания Иуды, что само по себе шокирующе. Там говорится примерно вот что. Это послание Иуды, 1 глава, 2 стих. «Расслабьтесь, все будет хорошо. Пребывайте в покое. Все соединяется в одно. Откройте свои сердца. Скоро придет любовь». В Прайде, в компании друзей, все соединяется в одно, даже когда в других местах все распадается. Среди родственниц, сестер, в семье есть безопасность, даже если в других местах опасно. Нам необходимо такое приветствие. Мы необходимы друг другу, когда мы приходим в Дом Божий, когда мы приходим в семью, приходим домой. Это должно быть такое приветствие, чтобы было понятно. Расслабься. В одном из переводов Библии приведены слова Павла. «Приветствуйте друг друга святым объятием». Мы думаем, что это подразумевает такое неуклюжее объятие сбоку. Вы понимаете, о чем я говорю. Это объятие, но на самом деле не объятие. Это такое объятие, что ни в коем случае не коснуться грудью. И для меня это на самом деле легко. Но Павел сказал: «Святым объятием». Когда вы приветствуете друг друга, обнимайте друг друга. А объятие означает, что между нами есть связь. Конечно, хорошо, когда люди в скромности обнимают друг друга, но это не объятие. Должно быть приветствие и должно быть объятие. И если оно не происходит сразу, то должно происходить в святилище. Нам необходимо смотреть друг на друга и подойти настолько близко, чтобы почувствовать запах, аромат от лица. Как у тебя дела? Что происходит в твоей жизни? Но не надо вести себя неучтиво. Чем ты так надушилась? Но надо поинтересоваться жизнью человека. Павел говорит: «Я хочу, чтобы вы делали это по отношению друг к другу». А затем продолжает: все братья и сестры, приветствуйте друг друга». Мне это нравится. Мы все связаны друг с другом. Мы все друг друга приветствуем. «Приветствую вас, Коринфяне». И затем он говорит: «Изумительная благодать Господа Иисуса Христа, щедрая любовь Божья и близкая дружба Духа Святого да будет со всеми вами». Какое потрясающее приветствие! Щедрое, изобильное, переполняющая все любовь Бога для всех нас. И такое приветствие должно переходить от дома к дому, от города к городу, от мужчин к женщинам, от сестры к сестре, от брата к брату. И такому приветствию надо научить и детей. Вот еще одно из заботливых приветствий Павла. «Я пишу это не как сосед, ругающий соседа, не для того, чтобы вы почувствовали себя плохими. Я пишу к вам как отец, дети мои». Итак, что здесь подразумевается? Он говорит: «Это не так, как бывает между соседями. Когда я пришел, кто-то не убрал мусор, и я накричал на всех соседей. Я говорю не об этом, а о том, что между нами особенные отношения. Вы мои дети, я ваш отец». В приветствии говорится: «Вот кто я такой, и вот кто вы для меня». Итак, Павел установил связь «отец-дети» и сказал: «Я люблю вас и хочу, чтобы вы хорошо возрастали и не испортились». И он добавил: «Есть много людей, которые с нетерпением ждут, чтобы сказать, что вы сделали неправильно, но немного отцов и матерей, которые хотят потратить время и усилия, чтобы помочь вам возрастать. Многие люди скажут вам, что вы делаете не так, но для того, чтобы помочь возрастанию людей, требуется время и усилия. Нет ничего плохого в том, чтобы быть молодым и незрелым. Плохо оставаться таким. В нашей жизни нам необходимы люди, которые помогут нам возрастать. Так что это важно».
И крайне необходимо, чтобы в вашей жизни был кто-то, кто будет

говорите нашу жизнь таким образом, и кто отругает вас, если это необходимо. Чтобы это были отношения отца и дочери, матери и дочери и так далее. У меня есть подруга, к которой я иногда хожу. Динамика отношений у нас в Соединенных Штатах не такая, как в вашей стране. Я сказала, я путешествую и проповедую, и бывает, делаю что-то глупое, а потом люди говорят об этом. Но они не говорят об этом мне. И я сказала, мне в моей жизни нужен человек, который скажет мне, когда я веду себя глупо. Который скажет мне, когда я говорю что-то неясное или ненужное. Образно говоря, я сказала, я хочу, чтобы ты заботилась обо мне как сестра. Я хочу, чтобы ты обо мне заботилась. А что значит заботиться о ком-то? Это значит очищать. Но также это значит взращивать. Это также значит хорошо позиционировать. Когда вы заботитесь о ком-то, вы приводите их в позицию, где о них заботятся. Вы не вбрасываете их в эту позицию, а приводите их туда. Не то, что я помогаю кому-то чего-то добиться. Нет, мы заботимся друг о друге. Нам необходимо друг о друге заботиться. И так нам нужно проявлять эту заботу. И нам необходимо понимать, это будет процессом. Потому что многие из нас хотят, чтобы о них заботились. Некоторые из нас будут осуществлять это через наши ошибки. Кто-то из вас скажет, «Я не хочу заботиться о ком-то, Лиза, прекрати это. Я хочу, чтобы обо мне заботились, я здесь для этого». Нет, у вас есть то, с помощью чего вы сможете заботиться о других, ваши ошибки. Сэм Левинсон сказал, «Вы должны учиться на ошибках других людей. Вы не можете прожить достаточно долго, чтобы сделать их все самостоятельно. Вы должны учиться на ошибках других людей, так что давайте учиться. Все, что написано в моей книге, написано на основании моих ошибок. Я говорю вам правду. Я сделала это неправильно. Пожалуйста, не делайте так. Я то сделала неправильно. Пожалуйста, не делайте этого. Я сделала так, и это не сработало. Если мы одно тело, если мы на самом деле верим в это, тогда то, что плохо выглядит на мне, плохо выглядит и на вас. А то, что плохо выглядит на вас, плохо выглядит и на мне. Самый прекрасный пример подобной заботы – это история про женщину с алавастровым сосудом, которую никто не приглашал. Это история с Иисусом, его ногами и слезами женщины. Вы можете себе представить, каким кошмаром была эта женщина для Симона? Я имею в виду, Симон спланировал это собрание чистых, святых и умных людей. К нему приходит Иисус. Все прекрасно. И вот никем не приглашенная, не просто женщина, но женщина с плохой репутацией. Можно сказать, проститутка. Является в дом, устраивая очень неудобный момент для Симона, в тот момент, когда у него идет этот большой пир. И знаете, я люблю Иисуса, потому что Он схватывает всю эту динамику мгновенно. Он видит мысли, чувствует конфликт и позволяет событиям развернуться. В то время, как другие остановили бы ее в дверях, Иисус говорит, «Пусть эта ситуация развивается и откроет, что в сердцах присутствующих». Писание говорит, что через некоторое время, повернувшись к женщине, но обращаясь к Симону, это интересная позиция. Иисус смотрит на женщину, но говорит, обращаясь к Симону. Иисус говорит, «Видишь ли ты эту женщину?» «Ну да, кто не видел? Кто не видел ее?» Все возлегли у стола, а она склонилась у ног Иисуса и плачет. «Ну, конечно, мы все заметили ее, Иисус. Ты видишь ее?» «Конечно, вижу, ее все видят». Иисус задает этот очевидный вопрос, но он имеет в виду, «На самом деле ты не видишь эту женщину. Ты видишь то, что она делает. Ты видишь неловкость. Ты не желаешь, чтобы это происходило, но видишь ли ты на самом деле эту женщину?» И потом он говорит, «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги». У кого-то это могло вызвать раздражение, так как она не переставала целовать ноги Иисуса с тех пор, как Он пришел. Возможно, она целовала их и тогда, когда Он шел. Она не переставала делать это с тех пор, как Он пришел. Это продолжалось уже некоторое время. Неловкая была ситуация. И затем Иисус говорит Симону, «Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги». Потом он говорит, «Я так люблю эти слова». Она производит впечатление, не так ли? Ей прощено много-много грехов, и поэтому она очень-очень благодарна. А если прощение минимально, то и благодарность минимальна. Так что нам надо на самом деле начать понимать, что сейчас это самое время.
Когда я писала книгу, я услышала, как Дух Святой сказал: «Вы думаете, что грех этой женщины слишком велик, чтобы признать ее, поэтому вы игнорируете ее. Вы думаете, что она последняя из тех, кто может представлять Евангелие. Но я выделил пример этой женщины и тем самым оправдал женщин. Вы думаете, что грех Евы более велик, чем грех Адама, поэтому отказываете дочерям в праве быть за моим столом. Но не забывайте о том, что кому много прощено, те намного более благодарны. Этим дочерям приготовлено почетное место, даже если через омовение и помазание моих ног. Не знаю, как вы, но я хочу дать Иисусу повод сказать, что то, что мы делаем, производит впечатление. Меня не интересует, какое впечатление я произведу на кого-то еще. А чтобы это сделать, нам надо приветствовать друг друга и заботиться друг о друге. Нам надо делать это как обществу женщин. Но мы знаем, что женщины могут поступать друг с другом ужасно. Маргарет Мид, исследовав много культур и опытов, сказала: «Отношения между сестрами в семье, вероятно, самые конкурентные. Но когда сестры становятся взрослыми, эти отношения становятся самыми крепкими». Давайте становиться взрослыми. Давайте становиться взрослыми. Перестанем соревноваться. Пусть наши отношения будут самыми крепкими. Я очень люблю это местописание, книга пророка Исаии 28:6. В одном из переводов этого местописания говорится: «Энергия и откровение правосудия для тех, кто ведет и решает. Сила и мастерство для тех, кто охраняет и защищает». Мастерство — это то, что постоянно встречается и повторяется, когда речь идет о львицах. В стратегии львиц есть три фактора — время, маскировка и открытость. Та женщина знала время. Сейчас пир, и я пойду туда, хотя меня и не приглашали. Она подошла близко, на близкое расстояние. И маскировка, она склонилась низко. Она склонилась низко, отирая волосами ноги Иисуса. Она стала сокрытой в нем. И нам нужно быть женщинами, у которых время, маскировка и которые открыты. Мастерство. Я дам вам определение этого слова. Исключительная способность, умение, сила, а также доблесть и отвага. Пресс Майт сказал: «Я не умею делать всего, но то, что знаю, стараюсь делать хорошо». Так что каждый из нас нужно знать, что мы были созданы сделать, а затем сделать это очень-очень хорошо. Иногда я смотрю на других людей и говорю: «Вот бы мне делать настолько хорошо». Но делать эту вещь хорошо было доверено не мне. Поэтому нам нужно выяснить, что было доверено нам, и затем делать это хорошо. В послании к Римлянам 12 главе в 5-6 стихах говорится: «Поскольку мы видим, что мы встроены в эти прекрасно созданные и чудесно действующие части тела Христова, давайте будем теми, кем мы были созданы, быть без того, чтобы с завистью и гордостью сравнивать себя друг с другом, или пытаться быть кем-то, кем мы не являемся. Вам надо стараться изо всех сил, стать абсолютно лучшей самой собой. Многие из вас не знают, что значит быть лучшей самой собой. Вы еще размышляете о том, как это самое лучшее вы выглядите. Потому что, может быть, другие боятся самой лучшей вас. Или вы будете лучшей самой собой, которой никто раньше не видел. Так что вам надо быть вами. Вам надо быть теми, кем Бог сотворил вас быть. Быть этой невиданной силой, кем Бог сотворил нас быть. Быть этой невиданной силой, которой мир не знал никогда раньше». Бог, обращаясь к Иову, говорит в одном из своих изречений: «Можешь ли ты научить львицу ловить добычу и насыщать аппетиты ее львят, когда они лежат в берлогах?» Это так классно. Это Бог учит львиц. Я не знаю, как Он это делает, но Он делает это. Возможно, Он создает детали окружающей среды, которые учат львиц реагировать определенным образом. Я изучала, как они охотятся и что они делают в разгаре дня, когда у них нет никакого намерения охотиться. Они занимают стратегическую позицию, размещаются на открытом месте. Когда они появляются, все начинают паниковать: «Ой, ужас, львицы!» Но потом львицы начинают дремать и расслабляться, и все думают: «А, все нормально, они не голодные». Но затем в сумерки или перед рассветом львицы открывают глаза, и у них есть стратегия, потому что когда другие видят плохо, львицы видят лучше всего. Одна из них начинает погоню и гонит добычу к засаде, где залегли другие.
Я слышала, что старые львицы рычат, а молодые лежат в засаде.

Есть такая африканская поговорка, не знаю, правильно ли я ее цитирую, но она гласит: «Те, кто убегает от ревущего льва, встречаются с затаившимся». Надо понимать, что они гонят добычу к засаде. Они делают именно то, что нужно. Но кажется, что первая сделала что-то не так. Нет, у них есть стратегия. Они охотятся вместе, и каждая из них применяет свои умения. Охота — это не убийство. Охоту также определяют как погоню, преследование, спасение и поиск. И нам необходимо охотиться вместе. Есть вещи, которые вам необходимо исследовать. Есть люди и ситуации, которые вам необходимо спасти. Есть стратегии, которым вам нужно следовать. Все мы следуем за Богом. Мы говорим: «Я бегу за тобой, Бог», и эта погоня, эта охота захватывает дух. Вот как нам нужно следовать за Богом. Потому что, когда я устанавливаю эту связь, тогда мне необходимо установить эту связь с вами, так как мы делаем это вместе. Нам надо охотиться вместе. Вот что еще я люблю в львицах. Весь прайд защищает друг друга. Не какая-то часть, а весь прайд. Я смотрела документальный фильм о группе львиц в прайде. Они находились на каменистой возвышенности. Кобра проползла между камнями и появилась прямо среди детенышей. Я наблюдала за тем, что делали львицы. Их реакция была почти полностью лишенных эмоций. При этом они немедленно эвакуировали всех детенышей до последнего подальше от кобры. После того, как эвакуация закончилась, 2-3 львицы остались и занялись врагом. Бог приглашает нас с вами стать частью охоты. Когда одна слаба, другая сильна. Когда одна колеблется, другая преуспевает. Когда одна рычит, другие сидят в засаде. И всю свою силу мы имеем под сенью нашего могущественного Господа, льва из колена Иудина. Итак, нам надо пребывать в единстве, в одном видении, стремясь донести людям послание, благую весть, не отступая и не пятясь перед противниками. Ваша храбрость и ваше единство покажут им, против кого они выступили. Это будет значить поражение для них и победу для вас. И все это благодаря Богу. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 27-28 стих. Какой мы можем сделать вывод? Опасно думать, что мы сами можем позаботиться о себе. Есть области в моей жизни, где я промахиваюсь. Есть области в вашей жизни, где промахиваетесь вы. Такие области есть в жизни каждой, и в этом нет ничего плохого. Но опасно думать, что мы всегда сможем позаботиться о себе сами. Иногда нам надо пригласить профессионалов, иногда друзей, но нам необходимо быть сильными. И нам надо получать всю необходимую нам помощь. В просьбе о помощи нет ничего плохого. У меня есть подруга, которая пережила самые ужасные моменты в своей жизни. Ее зовут Джинни Мейл. Так вот, когда у нее были проблемы, она говорила, когда приходила на церковное собрание: «Я расстроена, но я христианка и хожу на церковные собрания». Знаете это, так сложно иногда быть для кого-то хорошим другом. Так вот, она была таким интересным человеком. Какая бы вам ни была нужна помощь, получите ее. Необходимо, чтобы вы были сильными. Не надо стыдиться того, что вы не можете быть такими сильными, как я. Нет, будьте сильными в своей области. Просто не надо надеяться на себя, на собственную силу. Все, что нужно, у вас есть, и мы нуждаемся в вас. У вас есть все, что нужно. Опасно думать, что вы сможете позаботиться о себе сами. Привлекайте других людей на помощь. Мы все вместе, в единстве, не одна женщина, а все мы вместе можем сделать что-то впечатляющее. Я хочу, чтобы Бог, посмотрев на наше поколение, сказал: «Впечатляюще! Моя невеста производит впечатление». Невеста Христова включает в себя и мужчин, но сейчас я обращаюсь только к женщинам. Хотя мужчины также призваны быть невестой Христовой. Можно сказать, что мужчинам трудно представить себя невестой без участия женщин. У некоторых мужчин есть контакт со своей женской стороной, но я не могу представить Джона хорошей невестой. Если мы хотим быть невестой, у нас должен быть голос. Должно быть влияние, страсть, стремление и также нежность. И когда мы сестры вместе, тогда нет недостатка. Нет открытого, незащищенного места. Нет риска для наших детей. Мы должны заботиться о детях друг друга, должны защищать их. У нас должна быть стратегия, мастерство и безопасность для всех. И я хочу закончить историей, которая случилась относительно недавно. Мы с сыном читали историю. И вдруг эта история из плохой превратилась в просто ужасную. Ее содержание было очень неприличным.

Там говорилось о порнографии, о мастурбации, о том, как всем этим занимались 14-летние подростки. Мой сын посмотрел на меня и сказал: «Я не хочу читать эту книгу». Я добавила: «И я не хочу, чтобы ты ее читал». Мы прекратили чтение. На следующий день я позвонила в школу и сказала, что хочу другую книгу для чтения своего сына. Учительница согласилась и дала ему другую книгу. Я ей сказала: «Поймите, такое чтение против его совести, оно просто неприлично». Не знаю, что произошло, но затем что-то пошло не так. Учительница решила вопрос не так, как, возможно, решила бы его сейчас. Она решила вопрос неправильно, и мой сын Арден пришел домой в слезах. Знаете, когда ваш почти взрослый сын приходит домой в слезах, внутри вас что-то происходит. Это было для меня как призыв к пробуждению. Я была довольна, что Арден в безопасности, но я забыла об остальных 30 мальчиках в школе, от которых тоже требовалось прочесть эту книгу. Я позвонила в школу и сказала, что использую свое влияние и свое мастерство от имени остальных матерей, которые понятия не имеют о том, что читают их сыновья. Я написала об этом в блоге, и через 24 часа я получила 524 отклика. А также я пошла в школу и показала им, в чем они нарушали свою собственную политику. И знаете что? Они поблагодарили меня, сказав: «Мы понятия не имели, насколько субъективным стало наше расписание». Знаете, это произошло в классе Ардена. Если бы я ничего не сказала: «А, мой сын в безопасности, но как насчет всех остальных мальчиков?» Что если бы их совесть осквернилась? Так что недостаточно того, что только наши дети в безопасности. Мы должны поднимать голос в защиту сыновей и дочерей других людей, чтобы в безопасности были все. Верно? Отлично. Вы просто потрясающие.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который купил себе новую лошадь. Он научил ее понимать слова «Слава Богу» как «но» и «Аллилуйя» как «стоп». Каждый раз, когда он говорил «Слава Богу», конь пускался вскачь. Когда он говорил «Аллилуйя», тот быстро останавливался. Однажды он катался верхом. Лошадь испугалась и помчалась со всех ног к отвесному обрыву. В панике он забыл все, чему научил лошадь. Он говорил: «Боже, благослови! Слава тебе! Аминь!» Ничего не происходило. В последний момент он прокричал: «Аллилуйя!» Лошадь остановилась в нескольких сантиметрах от обрыва. Он облегченно вздохнул и сказал: «Слава Богу!» Сегодня я хочу поговорить о благословении во время трудностей. Все мы переживаем ситуации, которые нам непонятны. В фирме было сокращение, и меня уволили. Друг разорвал отношения, и мне приходится начинать все сначала. На прошлой неделе я встретил девушку. Она была на 5-м месяце беременности. Это был ее первенец. Она очень ждала этого ребенка и уже украсила комнату для него. Но в силу непредвиденных обстоятельств у нее случился выкидыш. У нее не было никаких эмоций, и она находилась в депрессии. В 1981 году мы с моей семьей собирались весело отпраздновать Рождество. Но моей маме поставили диагноз – рак печени последней степени. Это было очень грустное Рождество. Все мы время от времени проходим через трудности. Потеря, болезнь, развод. Ребенок, который разбивает вам сердце, легко расстроится, отказаться от своей мечты и оставаться в таком подавленном состоянии. Но Бог использует это время, и оно является частью Его божественного плана. Представьте, что это семя. Семя не может прорасти на свету. До тех пор, пока семя находится на полке, оно не может осуществить свое предназначение. Вы должны посадить семя в почву, в темное место, чтобы то, что находится внутри его, могло ожить. В вас тоже есть семена. Это мечты, цели, талант, потенциал, который можно реализовать, только пройдя через трудности. При изучении Священного Писания мы видим, что каждый человек, который сделал что-то важное, проходил через трудности. Моисей случайно убил человека. Он провел 40 лет в пустыне, один, чувствуя, что он все испортил. Но благодаря этой ситуации внутри него стали происходить изменения. Это была подготовка. Он учился терпению, смирению и вере. Если бы он не преодолел эти трудности, то он никогда не смог бы поднять жезл и разделить Красное море. Трудности – это начало осуществления своего предназначения. Эсфир была молодой женщиной, которая осталась сиротой. Она чувствовала себя одинокой, забытой – это испытание. Но Бог через нее спас израильский народ. Илия был очень подавлен, он хотел умереть – тоже испытание. Все же он остался человеком веры. Бог не посылает нам трудности, Он использует любую ситуацию в нашей жизни. Мы развиваемся благодаря трудностям. Это то, что закаляет наш характер. Мы учимся доверять и не сдаваться. Наши духовные мускулы становятся более сильными. Вы начинаете больше молиться, когда приходят трудности. Вы приближаетесь к Богу. Вы прислушиваетесь к тому, что Он говорит. Когда вы проходите через трудности, вы переоцениваете свои приоритеты. Вы проводите время со своей семьей. Вы по-новому смотрите на то, что Бог вам дал. Моему другу сказали, что он потеряет зрение. Он заразился, и ему сделали операцию. И после операции он не должен был видеть. Но произошло то, что врачи никак не ожидали. С его зрением все в порядке. Теперь каждое утро, когда он просыпается, первые 15 минут он наблюдает за восходом солнца, за цветами, за своими детьми. Вы можете не осознавать того, что в трудные времена вы получаете благословение. Внутри вас происходит изменение. Это помогает вам расширить ваше видение. Когда вы проходите через трудные времена, вы не жалуетесь на мелочи.
Вы не расстраиваетесь из-за того, что ваше парковочное место занято. Вы не сердитесь, что попали в пробку. Вы не обижаетесь из-за того, что сотрудник вам нагрубил. Вы многое пережили, чтобы позволить этим вещам огорчать вас. Ваш внутренний стержень из стали. Один человек сказал мне на днях: «Джоэл, я слышал, как о вас сплетничали, и мне очень жаль, что они так говорили. Говорившие обо мне ничего плохого не имели в виду, но про себя я подумал: я похоронил своего отца, но вы не должны жалеть меня. Я видел, как моя мать боролась с раком. Я учился быть служителем, когда все вокруг говорили, что я не справлюсь. Я верил, что мы получим это здание, когда все было против нас. Если я прошел через это, я смогу пережить и то, что не нравлюсь кому-то. Вы знаете, на самом деле это то, как отгонять комара. Когда вы проходите через трудности, это закаляет вас. Трудности помогли мне стать тем, кем я являюсь сегодня. Мне нравится, когда все в жизни хорошо. Нравится, чтобы все было по-моему, но лучшее во мне происходило тогда, когда не все было хорошо. Это были бессонные ночи. Время, когда я думал, что сам не справлюсь. Время, когда я не видел выхода. Тогда я учился молиться по-настоящему. Именно тогда я развил в себе непоколебимую веру в Бога. Моя вера росла и увеличивалась. Не жалуйтесь на трудности. В трудностях мы получаем благословение. Бог совершает удивительные дела во время скорби. После смерти моего отца я учился быть служителем. Я волновался выступать перед людьми. Вечером после ужина я закрывался в своем кабинете, чтобы помолиться. Виктория искала меня и спрашивала у детей: «А где папа?» Она находила меня молящимся. Дело в том, что я никогда так не молился, когда все было хорошо. Я никогда не старался так сильно приблизиться к Богу, когда все было по-моему. Именно трудности помогли мне развить мои духовные мускулы. Мне не нравилось проходить через трудности и прилагать усилия. Мне было не по себе. Но я бы не хотел ничего менять. Это сделало меня лучше. Бог использует трудности. В Писании говорится, что когда Иосифа ложно обвинили и бросили в тюрьму на 13 лет, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его. Благодаря этому он развивал в себе силу и настойчивость. Есть дела, которым вы можете научиться, только пройдя через трудности. Прекратите жаловаться на то, как вам трудно, на то, что вас ранили и как вам плохо. Это может доставлять много хлопот. Вам может это не нравиться, но это для вашего блага. Вы становитесь более сильным. Это развивает вас то, что вы можете получить, только пройдя через трудности. Вы не сможете реализовать свой потенциал, если в жизни все хорошо. Никаких трудностей. Никаких проблем и препятствий. Это звучит хорошо, но это тормозит ваше развитие. Давид сказал: «Бог увеличил меня в день бедствия». Он не укрепился, когда в жизни было все хорошо. Он укрепился, когда в жизнь пришли трудности. Подростком он хотел просто веселиться с друзьями, но он был вынужден заботиться об овцах своего отца. Месяц за месяцем он проводил в одиночестве. Ему не с кем было поговорить, и казалось, что его мечты никогда не осуществятся. Но годы одинокой жизни пастуха помогли ему стать победителем. Когда он вышел и победил Голиафа, люди подумали, что это случайность. Но это не была случайность. Это произошло потому, что он с достоинством прошел через трудности. Он не отступал от правильного пути, даже когда все шло не так, как хотелось, когда он не понимал, что происходит, когда ему казалось, что Бог оставил его. Давид понял главный принцип: «Боже, мне трудно. Возможно, я не осознаю того, что происходит, но я верю, что это мне во благо. Я верю, что становлюсь сильнее, развиваю характер и терпение, учусь доверять». Он не просто прошел через трудности, но стал сильнее, способнее, лучше, чем был прежде. Давид сказал: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим. И даже если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь я зла».
Давид говорил: «Тот Бог, который ведет меня к зеленым пастбищам, тот Бог, который ведет меня к тихим водам, это тот же Бог, который ведет меня через долину». Мы можем все доверять Ему на злачных пастбищах. Это легко. Мы можем доверять Ему около тихих вод. Я прошу, чтобы вы доверяли Ему даже в мрачной долине. Он не оставит вас. Вы можете чувствовать себя одиноким, забытым. Жизнь не оказалась такой, как вы хотели, но Бог все еще ведет вас. Трудности — это часть Его плана — сделать вас тем, кем вы являетесь на самом деле. Порой это нелегко. Вы можете не понимать этого, но вера заключается в доверии Богу, даже когда жизнь лишена смысла. Верьте, что Он благословляет вас, даже когда вы проходите через трудности. Все, что делается вам во вред, Он использует вам во благо. Давид продолжил: «После того, как вы проходите долину, после этих темных мест, Бог умощает вашу голову елеем. Он приготовит вам трапезу в виду ваших врагов. Ваша чаша будет переполнена». Заметьте, вы должны пройти долину, чтобы добраться до трапезы, которая уже приготовлена для вас. Вы должны пройти одиночество, предательство, болезнь, чтобы добраться до нового помазания, нового начала. Вы должны пройти через пастушечьи поля, поступать правильно, когда вокруг неправда, пройти через трудности, нужду, долг, прежде чем приступить к переполненной чаше. Слишком часто мы хотим изобилия, но не хотим быть в долине. Боже, дай мне больше благодати, больше ресурсов, больше влияния. Бог говорит: конечно, но вы должны быть готовы пройти со мной долину. Именно в трудное время мы показываем Богу, кто мы есть на самом деле. Может ли Бог доверить вам больше благодати, больше влияния, больше ресурсов? Вы должны быть верными везде, когда все идет не так, когда вам одиноко. Джоэл, я не люблю своего начальника и поэтому опаздываю на работу. Начальник относится ко мне плохо, поэтому я плохо работаю. Нет, если вы не верны в пустыне, то как Бог может доверить вам землю обетованную? Смотрите шире. Трудности — это возможность роста. Вы не случайно проходите через трудности. Если бы Бог не хотел использовать это для вашей пользы, Он никогда бы не допустил этого. Вы можете не понимать этого, можете не видеть в этом смысла, но Бог знает, что Он делает. Преодолейте испытания. Мне пришлось это сделать, когда мой отец отошел к Господу. Это было трудное время. Когда вы проходите

через потерю или разочарование, легко пасть духом и чувствовать, что Бог подвел вас, что хорошие дни прошли. Я понял, что всякий раз, когда одно в вашей жизни умирает, то другое оживает. Иногда кажется, что это конец, но у Бога всегда есть новое начало. Друг предал вас, ушел, никаких отношений. В то же самое время Бог рождает новые отношения. У Него есть другой друг, с которым вы встретитесь на вашем жизненном пути. Вы потеряли должность, клиента, возможность. Возможно, что это умерло, но Бог уже приготовил новую должность, новую возможность, новый уровень. Если вы пройдете долину с верой, зная, что Бог все контролирует, то вы подступите к трапезе, которая уже приготовлена для вас, к новому помазанию, возрастанию, к преисполненной чаше. Мой друг, с которым я играл в бейсбол много лет назад, был звездой нашей команды. У него были лучшие показатели. У него была мечта играть в профессиональной лиге. На лето его пригласили играть в очень перспективную команду, которая отправлялась в национальный тур. Это была большая честь для него. Чтобы получить такое предложение, нужно быть очень талантливым. Он играл в том году очень успешно. Завидовавшие ему игроки начали распространять ложные слухи о нем. Тренер относился к нему с симпатией, но, поверив слухам, не пригласил его играть и на следующий год. Мой друг был очень расстроен. Он не смог попасть ни в одну команду, потому что не было свободных мест, везде был полный состав. Впервые он нигде не сыграл ни одной игры, пропустил целый сезон. Трудное время. Он не понимал, что происходит. Это было несправедливо. Но он не огорчался, потому что знал, что тот же Бог, который вел его к зеленым пастбищам и тихим водам, теперь ведет его через долину. Каждый вечер он шел на поле и улучшал показатели. Он продолжал работать над собой, тренировался, качал мышцы, поддерживал форму. Ни одной игры, ни справедливость. Но он знал, что на другой стороне долины для него уже была приготовлена трапеза. Вы должны пройти одно, чтобы добраться до другого. Не останавливайтесь надолго в своей долине. Не огорчайтесь и не теряйте надежды. Джоэл, я не понимаю, почему это случилось со мной. Они уволили меня и разбили мое сердце. Я борюсь с этой болезнью, но я просто не понимаю. Если вы всегда будете пытаться понять причины, то не сможете двигаться дальше. Подумайте вот о чем. В пунктуации восклицательный знак. Это просто выпрямленный вопросительный знак. Если вы хотите, чтобы Бог взял ваши вопросительные знаки, которые вы не понимаете, и превратил их в восклицательные, вы должны доверять Ему. В трудное время, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, вместо того, чтобы задаваться вопросом, «Почему это случилось со мной?», скажите лучше, «Боже, я знаю, что Ты все еще восседаешь на престоле. Я не понимаю этого, но я верю, что на другой стороне долины мой восклицательный знак и стол уже накрыт для меня. Новое помазание, правильные люди, новое начало, новый уровень. Если вы пройдете темную долину с таким отношением, то вы дойдете до своих восклицательных знаков. Вы увидите, как Бог благословит вас. У меня было много вопросов после смерти моего отца. Что будет с церковью? Смогу ли я быть здесь служителем? Кто будет меня слушать? Шаг за шагом я проходил темную долину, укрепляясь в вере. И я увидел, как вопросительные знаки один за другим превратились в восклицательные. Что будет с церковью? Вот она, компакт-центр, который вмещает много людей. Восклицательный знак. Будут ли меня слушать? Вот пара книг-бестселлеров. Вот наша передача. Вот радио Sirius XM. Восклицательные знаки один за другим, один за другим. Возможно, сейчас вы проходите через трудности. Вы пережили разрыв. Кто-то разбил ваше сердце. Вы ранены. Вы одиноки и задаетесь вопросом, получите ли вы снова благословение. Я могу точно сказать. Я живой свидетель. Если вы будете продолжать почитать Бога, будете идти вперед, Бог приведет в вашу жизнь человека, о котором вы не могли и мечтать. Доброго, дружелюбного человека, который будет относиться к вам как к королеве или как к королю. Вы не будете скучать по человеку, который вас бросил. Бог приготовил для вас восклицательный знак.
Возможно, у вас проблемы со здоровьем.

здоровьем, и вы не знаете, как с этим справиться. Диагноз неутешителен. Стойте в вере, как моя мать, у которой был рак последней степени. Она здорова и сильна спустя 33 года после болезни, и это замечательно. Это восклицательный знак. Каждую неделю моя мать ходит в медицинский центр, чтобы молиться о больных людях. Так Бог противостоит врагу. Возможно, у вас финансовые трудности. Вы пережили неудачу, разочарование, потеряли клиента, и вы задаетесь вопросом, станет ли ситуация лучше? Да, станет, потому что на другой стороне долины находится ваша переполненная чаша, изобилие, новая ступень в жизни. Возможно, вы находитесь в долине уже долгое время, и вам нужно подготовиться. Наступит новый день, и вы прорветесь. Появится стабильность, проблемы разрешатся. Главное, не теряйте веру и знайте, Бог завел вас так далеко, не для того, чтобы оставить. У Него приготовлен для вас восклицательный знак. Так поступил мой друг, который играл в бейсбол. Однажды он практиковался, занимался своим делом. Он не знал, что на трибунах сидел человек из профессиональной команды. Он пришел, чтобы посмотреть на другого игрока, но когда увидел, насколько талантлив был мой друг, то подозвал его и сказал, «Я хочу, чтобы вы попробовали сыграть в нашей команде». Бог направляет вас в правильное место в правильное время. Бог помогает вам выбрать правильный путь. Друг попытался и был принят в команду. Он играл несколько лет в младшей лиге, а затем попал в высшую лигу, и у него была успешная профессиональная карьера в бейсболе. Моего друга не остановили сплетни, которые разносили игроки из бывшей команды, потому что не люди определяют вашу судьбу, а Бог. Неудачи, слухи, несправедливость – ничто не может остановить нас, потому что последнее слово за Богом. Если вы пройдете через трудности с правильным отношением, то увидите, как на вашем пути появятся восклицательные знаки, и это все величие Божьей благодати. В Писании, когда Иисусу принесли завтрак маленького мальчика, 5 хлебов и 2 рыбы, Он собирался накормить этим тысячи. Он поднял их и возблагодарил. Затем говорится, Он преломил хлеб, и тот умножился. Заметьте, что благословение было в преломлении. Чем больше он ломал его, тем больше умножался хлеб. Бывают времена, когда все мы чувствуем себя сломленными. Разбитые мечты, нарушенные обещания, разбитое сердце. Девушка, потерявшая ребенка, говорила со мной, заливаясь слезами. «Джоэл, я хотела этого ребенка больше всего на свете». Когда вы чувствуете себя сломленным, разочарованным, не впадайте в горечь и не разочаровывайтесь в своих мечтах. Сломленность – это не конец, а признак того, что Бог собирается произвести умножение. Это то, что сказал Давид, «Бог умножил меня в день бедствия». Возможно, ваша надломленность стала препятствием на вашем пути, но Бог использует это, чтобы умножить вас. Потеря, разочарование, человек, который не сдержал слова. Эти трудности должны были стать препятствием, но фактически они приготовили все для Божьего умножения. Возможно, на вашу долю выпало много неудач, но мужайтесь. Чем больше вы сломлены, тем больше Бог умножит вас. Чем больше разочарования, тем больше благословения. Бог приготовил украшение вместо пепла, радость вместо траура. Сломленность – это временно. Вы не должны задерживаться в долине и привыкать к ней. Долина – это не ваш дом. Пастырь ведет вас через долину. На другой стороне новые начинания, обилие, радость, лучшие отношения, здоровье и исцеление, осуществленные мечты. В Иоанна 12 Иисус сказал, «Если пшеничное зерно не попадет в землю и не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Он использовал пример семени. Вы можете держать семя на столе всю жизнь. Оно не прорастет, пока вы не посеете его. Пока оно находится в зоне комфорта, где не нужно прилагать усилий и справляться с трудностями, его потенциал останется нереализованным. Только после того, как семя посеяно, начинается процесс прорастания.
Внешняя оболочка прорывается, и растение начинает расти. Потом оно расцветает и приносит много плодов. Проблема некоторых людей заключается в погоне за плодами, но при этом они не хотят проходить через трудности. Они не хотят выходить из зоны комфорта. Они не хотят напрягаться и разбираться с проблемами, предательством, противоборством. Но без этих трудностей ваш потенциал не будет реализован. Семя не прорастет на свету. Я уверен, что если бы вы спросили семя, то оно сказало бы: «Я не хочу падать в грязь. Там темно, там плохо, там некомфортно. Я не хочу, чтобы люди топтали меня». Это напоминает похороны. Семя не понимает, что оно не похоронено, оно посажено. Внутри него есть жизнь всемогущего Бога. Трудности — это неотъемлемая часть всего процесса. Со временем, когда семя прорастает и начинает расти, вместо того, чтобы быть похороненным, оно может стать красивым цветком, расцвести и принести много плода. Если бы вы спросили семя после роста, то оно сказало бы: «Мне не понравились трудности, но теперь я понимаю, что это было благословением. Посмотрите, чем я стала. Посмотрите, как я расцвело». Все мы проходим через трудности и чувствуем себя время от времени похороненными. Приходят мысли, что лучшие дни уже прошли. Отпуск разрушил вашу карьеру. Развод испортил ваше будущее. А болезнь станет вашим концом. Посмотрите на это с другой стороны. Вы не похоронены, вы посажены. Если бы вы никогда не пережили такие трудности, как потерю, разочарование, то вы никогда бы не открыли себя настоящего. Ваш потенциал будет раскрыт, как у семени. Вы не просто пройдете трудности, но принесете много плодов, станете лучше, сильнее, расцветете. Мне казалось, что я похоронен, когда мой отец отошел к Господу. Я чувствовал давление, но в трудное время, когда одно умирает, внутри рождается новое. Именно тогда я обнаружил в себе дары и таланты, о которых и не подозревал. Мне не нравилось проходить через это, но именно это помогло мне расцвести. Никому не хочется оказаться в земле. Там одиноко, неудобно, но в трудных ситуациях вы должны напоминать себе: «Меня ожидает рост, даже если кажется, что одно умирает, а другое оживает». Вы не похоронены, а посажены. Когда вы пройдете это, вы принесете много плодов. Я призываю вас преодолеть все трудности. Многие впадают в горечь, расстраиваются, говоря: «Джоэл, если Бог благ, как Он мог позволить этому произойти со мной?» Доверяйте Ему. Бог знает, что делает. Сейчас вокруг вас может быть грязь, и это некомфортно. Эта земля нужна не для вашего погребения. Она необходима, чтобы прорастить семена величия внутри вас. Это вопрос времени, когда вы расцветете и станете собой настоящим. Если вы преодолеете трудности с правильным отношением, то я верю и провозглашаю, что Бог превратит ваши вопросительные знаки в восклицательные. Вы пройдете любую долину и приступите к трапезе, приготовленной для вас, к новому помазанию, умножению, когда ваша чаша будет переполнена. Вы будете в состоянии сказать, как Давид: «Бог увеличил меня посреди бедствия. Он благословлял меня даже в темных местах во имя Иисуса». Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принято считать». Что такое травма брошенности? Когда она возникает? И как ее лечить? Сегодня это тема нашей программы. На наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгения Чекевчук. Евгения, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Итак, что вообще такое травма брошенности? Ну, мы как-то немножко себе, наверное, представляем, брошенность — это когда тебя оставили, когда, может быть, в семье произошел развод. Вот. Что это такое? Поясните, что это за понятие?
1: Травма брошенности — это когда человека, не предупредив,

0: способна перерасти в нормальную реакцию, да, выживания после переживания вот этого горя, утраты. Когда нет возможности завершить отношения, когда ты не можешь поблагодарить, не можешь обозначить плюсы и минусы, которые были в отношениях, да? Когда ты не можешь почувствовать себя личностью, вот тогда вот эта травма брошенности, она очень болезненная, глубокая.
1: Ну тогда это понятие, оно шире, чем, ну, просто то, что связано с разводом, потому что это может происходить и в отношениях не семейных, когда двое встречаются, а потом вдруг кто-то из них, решив, что это не его человек.
0: Да, не подходит.
1: А такие ситуации, они частые. И, кстати, я слышала, что чаще всего мужчины так делают. Просто потому, что они, ну, не могут выносить тяжелых разговоров. И бывает проще расстаться по смс-ке или расстаться вообще исчезнув.
0: Да, и вот эта травма, которая травмирует двух людей, да, и тех, кто бросает, и тех, кого бросают. Больше всего переживает именно тот, кого бросили. Если в данном случае, о котором вы говорите, мужчина бросил первый, женщина осталась одна, у нее возникает такой образ того, кто бросает, демонический образ зла, который за все как бы отвечает. Он нанес мне большую рану. Я все время внутренний диалог провожу с собой, я не могу ему объяснить ничего, потому что не было вот этого времени, когда безопасно, по-человечески могли бы эти отношения закрыть и начать новую жизнь. Не было времени объясниться, потому продолжается такая череда внутренней работы, болезненной, которая не случилась.
1: Что бы я ему сказала?
0: Что бы я ему сказала?
1: Как бы я ему сказала?
0: Как объяснила? Либо те же самые смс-ки, они уже такого характера, что больше про унижение, чем про то, чтобы показать свою правоту или обвинить. Да? То есть... Когда брошенный человек начинает догонять уже вот эти события, шлет смс-ки, все равно он обращается к этому образу, что ты меня обидел, ты меня оставил. Я не чувствую себя личностью, я чувствую себя вещью.
1: То есть в идеале-то все-таки инициатива должна разговора исходить от того, кто хочет расстаться.
0: Да, если это уже назрело, да, я думаю, что мы просто не замечаем те знаки, которые в этой паре случались и раньше. Мы просто закрываем глаза на некоторые знаки, которые говорят, что нас что-то не устраивает. Да, либо характер, либо как мы ведем себя друг с другом и так далее. И об этом не говорилось. То есть знак того, что я тебя бросаю, я ухожу, это же череда каких-то событий,
1: ну, да.
0: до этого.
1: То
0: да?
1: есть такого, что все было хорошо, все было как хорошо, бывает, и пострадавшая бросил, сторона да. говорит, у нас все было хорошо, и вдруг он ушел и больше никогда не позвонил, она либо не хотела это видеть,
0: да. либо между ними не было близости, да, и это не замечались, они просто не... а могли делиться своими чувствами, своими состояниями или неудовлетворенностью. И уже вот то, что случилось, это уже следствие того, что было в этой паре, да, накопившегося.
1: Но вот я думаю, почему же так происходит? Почему люди уходят без объяснений? Наверное, ну, каждый из нас, в общем-то, эгоист, и прежде всего мы думаем о себе. А поскольку мужчины очень, ну, они терпеть не могут вот всяких выяснений, вот этих вот, думаю, истерика начнется, упреки, так проще я просто. И все, а она потом как-то придет в себя сама, найдет другого, найдет свое счастье, и я, смогу избежать тяжелого разговора. То есть тяжелых разговоров никто не любит, особенно когда ты знаешь, что вот ты сейчас будешь его планировать, и он будет. Не спонтанно произойдет, тебе нужно его запланировать, тебе нужно встретиться с ней, чтобы сказать, что между нами уже больше

0: ничего не будет. Но вот как в себе найти силы все-таки, вот, чтобы такой разговор состоялся? Угу. Ведь это важно. Ты подумай о том, с кем ты делил до этого отношения. И этот человек когда-то тебе был дорог. Так поступи же с ним по-человечески. Объясни с ним честно. Вот, ну, где найти силы, чтобы вот этот трудный разговор начать?
1: Да, для того, чтобы это случилось, конечно, должны две стороны работать, да, в этом направлении. Но тот, кто сильнее, кто понимает, и кто принимает свою человечность, и кто понимает, что дальше у него жизнь тоже должна как-то складываться. И если эти отношения не сложились, то ему нужно как-то дальше жить, да, жить счастливо. Нужно завершить прошлые отношения. Как их завершить? Завершить по-здоровому. И как раз вот здесь вот очень важно вот этот диалог. Ради нашего будущего, твоего и моего. Ради того, чтобы не накапливать обиду. Ради того, чтобы мы были здоровы. Если даже и не случилось у нас жить счастливо, то я отпускаю и благословляю тебя, а ты отпусти и благослови меня. Это мы так думаем, что мужчине проще закрыть, хлопнуть дверью и уйти. Нет, он тоже испытывает вину, он испытывает страх, он испытывает стыд, возможно. Он испытывает ту же самую травму брошенности, потому что когда он первый это делает, он боится, что в разговоре может что-то всколыхнуться, что его обвинят в чем-то.
0: А то его есть, обвинят?
1: А его обвинят, да. Скорее и всего, страдают и один, и второй. Для того, чтобы завершить прежние отношения, нужно просто прикоснуться к себе. Как я хочу дальше жить? Хочу ли я с этой обидой жить? Будут ли счастливы мои дети, если они родились в нашем браке, да? Или если еще не было детей, мы просто дружили. Могу ли я своим прощением благословить тебя на другие счастливые отношения?
0: Да, это все, конечно, идеально звучит, да, все простить, все разрешить. Но вот все-таки в жизни часто, даже вот в браках, как распадаются браки, происходит обычно, ну, ладно, не будем говорить обычно, случается так, что происходит все некрасиво, взаимные упреки, конечно, из брака уйти тяжелее, вот просто вот так вот, и ничего не объяснив, особенно когда есть дети, вы же живете вместе, там и вещи нужно забирать. И вот надо быть, наверное, готовым к тому, что другая сторона, она будет устраивать скандалы, возможно, и надо как-то вот это все перетерпеть.
1: Конечно.
0: А когда начинаются эти скандалы, очень тяжело просто сесть и сказать: я тебе благодарен за все годы жизни, за наших детей, за те дни, которые у нас были светлыми и прекрасными. То есть там уже эмоции верховодят. И все получается так грязно, так нехорошо. А потом, когда спустя какое-то время спрашиваешь у человека, что произошло с твоим первым браком, почему вы расстались? И вот это, мне кажется, индикатор, когда человек, вот мне все-таки кажется, особенно мужчина начинает говорить: она меня не понимала, или там она нашла другого, она была слишком капризной, она мной манипулировала, она. И получается, что виновата-то во всем она. И он ушел от нее такой бедный, несчастный. Правильно, что он ушел от нее. И, в общем, это показатель твоего отношения к женщине, которая была когда-то в твоей жизни. И мужчины, вернее, и женщины тоже обвиняют своих бывших. И вот эти все взаимные упреки, обиды, они остаются. Можно ли вообще расстаться нормально? Можно ли расстаться так, чтобы про своего бывшего ты говорила хорошие вещи, и ты говорил про свою бывшую хорошие, добрые вещи, а не вот эту вот грязь?
1: Если ты хочешь быть сбалансированной
0: особенно
1: личностью.
0: Если есть дети, с каким представлением об отце они вырастают?
1: Да.
0: Если... Или о матери.
1: Да, это набор вот этих всех реакций, он естественный. И мы понимаем, что когда происходит разрыв отношений, когда случается вот эта травма брошенности, то каждый человек проходит через стадии горевания.

0: И первая стадия – это отрицание. Почему это со мной? Все было хорошо, замечательно, ничего не предвещало беды. Почему? Почему так случилось? И он может длиться месяц, может полгода, может год. То есть человек может находиться вот в таком состоянии. Да? Мы хотим очень быстро переключить, а не получается. Да? Дальше гнев. Я злюсь на то, что так вот произошло. Я злюсь на человека, я злюсь на себя. Я начинаю переоценивать, что случилось, почему, где вот это. И это тоже какое-то время. Да, от нескольких месяцев и до полгода и так далее. Дальше торг. Что я буду иметь, если я прощу? Потому что это нужно потерять власть. Mm-hmm. А если у меня есть власть, постоянно тебя догонять, постоянно тебе говорить, какой ты плохой, значит, я хорошая. А в отношениях всегда приносит что-то.
1: И значит, я все еще тебя держу.
0: Да, я тебя держу, потому что мне нужно чувствовать себя жертвой, да, обстоятельств. Mm-hmm. У меня было все хорошо, замечательно. Но так не бывает. Оба что-то привносили в эти отношения, да, и оба ответственны за то, как они, эти отношения, заканчиваются. Дальше печаль. И мы начинаем оплакивать. Кто-то впадает в глубокую депрессию, кто-то справляется с помощью друзей, Бога, с помощью храма, да. Кто-то идет к специалистам, к психологам, да, а дальше наступает прощение и отпущение, когда ты способен отпустить и сказать, что я благодарю тебя за то время, которое мы с тобой прожили. Да, у нас не все было гладко, но я могу тебя поблагодарить за те моменты, которые у нас случались. И на это тоже нужно время.
1: Но бывает так, что люди зацикливаются вот на каком-то одном этапе. Угу. И до прощения очень далеко. Как вот сделать так, чтобы все прошло быстро, достаточно, чтобы на годы это не затягивалось? И ты бы жил нормальной жизнью. Потому что, опять же повторюсь, когда это был брак и есть дети, и женщина не простила своего мужа, они вырастают в этом непрощении, могут либо ненавидеть отца, либо ненавидеть потом мать за то, что она не давала видеться с отцом.
0: Да, все зависит от человека, который остается вот в этой травме брошенности, который страдает. Да? Ему нужно освободиться от этих оков, потому что эти оковы, они не дают здоровья, они не дают свободы, они не дают способности жить, творить и так далее. Они не дают возможности вдохнуть в своих детей энергию жизни и прощения, потому что дети учатся на этом непростом опыте, учатся, как решать такие задачи, да, задачи отношений. И они дорожат как отцом, так и матерью. Им дорог и тот, и другой. Дети не могут быть разменной монетой между тем, как мы устраиваем вот эти наши разводы, да, безопасно или вот так вот не по-здоровому. Потому нужно всем думать. И той стороне, которая бросила, и эта сторона, которая осталась брошенной. Что нам придется с этим, это принять как данность. Все, это случилось. Это не вернуть. И дальше начинается новый этап моей жизни. Как я хочу этот новый этап? Постоянно вспоминать старое, постоянно накапливать негатив, постоянно срываться на своих детей, постоянно набирать вот эту энергию для того, чтобы мое здоровье пошатнулось, или я хочу быть счастлива? И чтобы мои дети жили счастливо. Вот эта переоценка не так просто в голове происходит. С помощью специалистов можно, да, когда в безопасной обстановке ты переживаешь эту травму, когда ты еще раз обращаешься к этому тяжелому опыту своему и потихоньку начинаешь отпускать эту боль, отпускать человека, не ведешь эти внутренние диалоги, не доказываешь правоту свою. И, возможно, ты теряешь какие-то бонусы. Угу. И это тоже нужно принять как ответственность. Да? Может, мне будет тяжело. может, мне придется от чего-то отказаться в этих отношениях. Но я беру на себя ответственность чувствовать себя сбалансированной личностью, здоровой. Не оправдывать свои поступки взрывного характера, потому что ты меня достал, ты меня бросил, мне деваться некуда, вот потому я такая.
1: Смотри, до чего ты меня довел.
0: Да, смотри. Да. Все зависит от того, как я хочу дальше продолжать свою жизнь.
1: Угу. Понятно, Евгения. Мы сегодня коснулись того, как взрослым себя вести. Вот при расставании, при разводе. Мне бы хотелось в следующей программе еще поговорить о том, как дети ощущают эту травму брошенности, когда в той семье, где они воспитывались, вдруг происходит развод. Мы еще вернемся к этому разговору. Спасибо вам.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

0: Сейчас сезон отпусков. И знаете, что это значит? Много-много гостей отовсюду. Джейкоб и Джек не перестают на это жаловаться.
1: Ну вот, еще одна.
2: Еще одна кто?
1: Еще одна цапля крадет нашу рыбу.
2: Из-за этих чужаков у нас уже несколько месяцев не было приличного улова.
3: Можно подумать, что они прервали поток богатых уловов, который был раньше.
1: Но когда вы в последний раз видели, чтобы озеро кишело чайками, фламинго и сизыми голубями?

0: нас напали. Налет сизых голубей на наши виноградные лозы.
1: Брысь, вредители!
0: Да, оставьте в покое наш виноград, сизые голуби-воришки! Что это вообще за язык такой?
1: Сизые голуби, они как мусорщики, подбирают все подряд.
0: В том числе наши фрукты.
1: Однажды я видел, как они съели целое поле подсолнухов.
0: Они едят наши овощи, наши семена и даже наших насекомых. А еще они постоянно делают вот так, аж голова кружится.
2: У меня постоянно кружится голова. Это не так уж и плохо, если стоишь на голове. Тогда не думаешь задирать ее или опускать.
3: Многие у Доды называют сизых голубей полукровками. Они наполовину белые, наполовину скалистые.
4: И что в этом плохого?
1: Меня не волнует, какого они цвета. Я просто хочу, чтобы они перестали все поедать.

0: все больше и больше птиц. Тревога!
1: Я подумал, что было бы хорошо найти Есада, пока пеликаны не превратили наш дом в крепость.
2: О, эгоизм! Птицы не любят других птиц. О, как я люблю это время года!
3: Что пеликаны делают сейчас?
4: Готовятся отпугнуть других птиц.
3: Мне кажется, я уже напуган. Они сделают больше вреда, чем пользы.
1: Есада!
5: Рокки, привет. Поешь?
1: Не сейчас, я просто устал.
5: Ну, отдохни. Можно задать тебе вопрос?
1: Конечно.
5: Что обо мне думают другие птицы?
1: Они считают тебя великой птицей.
5: А ты кем меня считаешь?
1: Ты та птица, о которой было предсказано, что она придет и изменит весь мир.
5: У тебя отличные знания и понимания, мой маленький друг.
1: О, спасибо. Но я не знаю, как сделать так, чтобы Джейкоб и Джек перестали жаловаться и прогонять других птиц.
5: А, сыны грома. Полетели, посмотрим, что можно сделать.
0: Все чисто внизу! Все чисто вверху! Хотя нет, две птицы на горизонте!
6: Цапли?
0: Нет!
6: Выпей!
0: Нет, я не хочу пить!
6: Да не выпить, а выпей!
0: Нет, не они!
6: Говори, что ты видишь!
0: Один небольшой широкий, а другой сизый голубь или белый.
6: Сизый голубь и жирная сова. Всем по местам! Бить тревогу!
7: Внимание! Стой, кто летит!
8: Я Том, зимородок. А ты кто?
7: Я Джек.
8: Почему ты кричишь на бревно?
7: Я охраняю наше озеро.
8: Как-то странно ты это делаешь. Что же тебе сделало это бревно?
6: Воздух!
7: Полундра, задраить люки!
5: Джейкоб!
7: Мне конец, только не плен!
0: Не сдавайся, брат, я лечу!
6: Ой, ты придавил мне лапы и помял перья!
5: Привет, ребята!
7: Есада?
5: Угу.
0: Мы приняли тебя за голубя-агрессора.
5: В самом деле?
6: Боюсь, что так. Мы были в боевой готовности.
3: Это еще мягко сказано.
4: Джейк и Джейкоб уверены, что наше озеро хотят захватить другие птицы.
8: И бревно тоже.
5: Мне это напомнило одну историю.
8: О, я люблю истории. Она не о храбром зимородке, который один-одинешник долетел до вершины горы.
5: Нет. Это рассказ о четырех очень разных птицах.
1: Подлетайте ближе!
9: Ничего, что мы оставили озеро без охраны.
6: Ничего, я буду следить за возможным вторжением.
5: Перри был серой куропаткой.
6: Не люблю я куропаток.
1: Послушай рассказ. Он все равно не полюбит куропаток.
5: Перри летел над темным лесом. Внезапно из-за туч вылетел сокол.
8: О, они могут летать очень быстро. Они самые быстрые птицы на земле.
4: Том прав.
5: Перри заметил летящего на него сокола и быстро нырнул в темный лес.
8: О, это страшное место.
5: Он летел между деревьями, а затем спрятался, желая оторваться.

0: лучше закрою глаза. Не нравится мне этот рассказ.
1: Как тебе это поможет? Это лишь рассказ.
2: Ах, поможет. Я тоже закрою глаза.

0: От сокола Перри смог спастись, но был очень ранен. Летать он не мог и просто лежал.
1: Бедная птичка.
0: Но мимо пролетал удод.
2: О, хорошо.
0: Он решил не обращать на него внимания и полетел дальше.
2: О, не очень-то хорошо.
0: Затем мимо Перри проходил великолепный павлин.
1: Красивая птица! У павлина такие разноцветные перья. Конечно же, он помог.
0: Павлин не стал помогать и прошел себе мимо.
3: Ну, должен же кто-то бедной птице помочь.
4: Скоро ночь.
0: Но затем к Перри подлетел презираемый сизый голубь.
1: Что значит презираемый?
2: Ненавидимый.
1: Отвергаемый.
4: Пренебрегаемый.
1: Кажется, не очень-то его и любили.

0: Он обработал его раны и крыло и заботился о Перри, пока тот не окреп и смог летать. Итак, кто, по-вашему, был для Перри другом и добрым соседом?
1: Сизый голубь, конечно же.
2: Джейкоб, мне кажется, мы не очень-то помогали сизым голубям.
1: Ты прав, братишка.
0: Помните одно важное правило. Помогайте другим, чтобы помогали вам.
2: Семья сизых голубей вернулась на наш виноград.
1: Летим, братишка. Нам необходимо извиниться перед ними.
2: Может, помочь им срывать виноград?
1: Думаю, это самое малое, что мы можем им сделать.
3: И Исада снова рассказывал ту историю о плохом соколе.
4: Это просто рассказ.
3: Неужели? Доброта и готовность помогать распространяются, как чума из-за него. Это надо остановить.

0: Я думаю, ты понял, как важно быть хорошим соседом, относиться ко всем с любовью и добротой. И, конечно же, помогать другим так, как ты хотел бы, чтобы помогали тебе.
1: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Юрий Коваленко и Дмитрий Нежельский. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Настойчивость. В одном замечательном красивом лесу вместе со своими прекрасными родителями жил маленький ежик Тони. Тони был веселым и любознательным. Он любил играть с друзьями, бегать, прыгать, петь, рисовать и многое другое. Одним солнечным утром, когда Тони напевал себе под нос песенку, его посетила идея.
1: Ух ты! Я так классно пою! Может, еще и научиться на чем-то играть нужно? Например, на пианино! Точно! Все, решено! Иду в музыкальную школу!
0: Тони отправился в лесную музыкальную школу, где его приветливо встретила учитель леса.
1: Здравствуйте! Я хочу научиться играть на пианино. Можно мне?
0: Сказал Тони. Хочешь? Значит, научим. Садись, сказала учитель и стала объяснять Тони, как создается музыка. Лиса рассказывала о нотах, о том, что нужно разрабатывать пальчики и многое другое.
1: Хорошо, это хорошо. А играть? Когда будем играть?
0: Вот это нота до, а вот это ре.
1: Да, все, я понял. Я начинаю играть. Ой, что-то не получается. Почему это?
0: Нужно немного поучиться и заиграешь. А это нота ми.
1: Вот что! Ага, выучил! Ми, до, ре, помидоры! Начинаю! Ой! Не получается!
0: Ну, на это нужно время. У тебя обязательно получится.
1: Что-то мне не нравится так долго сидеть без толку. Пойду я.
0: Выйдя из музыкальной школы, Тони решил пойти записаться на футбол, ведь он отлично бегал. На стадионе было шумно, и много ребят гоняли мяч. Ёжика приняли в школу и сразу же отправили на тренировку.
2: Делаем разминку 20 приседаний.
1: Ой, 1, 2, 3, все, 20, все, я пошел гонять мяч, все, я пошел, я готов, давай.
2: Нет.
0: Сказал тренер.
2: Еще 10 отжиманий.
1: Ну ладно.
0: Согласился ежик и, с трудом отжавшись, пошел к выходу на поле. Но его снова остановил тренер.
2: А теперь, Тони, еще 20 минут на скакалке. Давай.
1: Иди.
2: Делай.
1: Все.
0: Наконец, после разминки, ёжик вышел на поле. Его поставили вратарем. Ёжик был не очень доволен.
1: Что это мне за футбол такой? Мяч ловить? Да я забрал!
3: Мой нос!
0: Тони пропустил гол, и мяч разбил ему нос. Тони понял, что играть в футбол у него тоже не получается. Ёжик задумчиво брел по лесным тропинкам и вышел к речке. Там он увидел бобров, которые строили плотину. Ему очень понравилось, как быстро плавали бобры.
4: Извините, а вы могли бы научить меня плавать?
5: Конечно,
0: сказал радостно бобер.
5: Смотри и повторяй. Значит, делаешь лапками раз, два. Нет, стой! В воду не заходи! Пока что стой на берегу и смотри!
0: Ёжик старательно повторял все движения.
1: Так я уже все выучил. Так, ну все, я пошел!
0: Сказал ёжик и побежал в воду.
5: Только на глубину не заходи!
1: Ой, спасите! Помогите! Я плавать не могу!

0: Бобер доставил ежика на берег и хотел было продолжить урок, но ежик молча ушел в лес. В своей комнате ежик сидел и плакал.
1: Привет, сынок.
2: Что случилось?
3: Я ничего не умею я.
1: Ну, я бы так не сказал. Ты уже многое умеешь.
3: На пианино я играть не умею. И футбол я играть не умею. И плавать я не умею.
1: Но этому всему нужно научиться.
0: Сказал папа, обняв Тони.
3: Ага, я уже учился.
1: Да?
0: Удивился папа.
1: А когда?
3: Сегодня. Всему сегодня учился. И ничего не умею.
1: Просто в некоторых делах нужна настойчивость и упорство.
4: А что это такое?
0: Сказал ежик, вытирая слезы.
1: Невозможно научиться чему-то за один раз. Нужно настойчиво стараться и трудиться много дней, а иногда и много лет. И тогда ты научишься.
3: Ты хочешь сказать, что учиться играть на пианино нужно целый год?
1: Да, даже больше. И в этом деле нужна настойчивость, чтобы не сдаться, а упорно трудиться. Поэтому не плачь. Ты пока что ничего не умеешь, потому что настойчиво не учился этому.
3: Да? Мне аж легче стало.
4: Завтра пойду опять в музыкальную школу записываться.
1: Молодец, сынок. Так держать.
0: Важно помнить, что в любом деле нужна настойчивость и время. Учись, старайся, пробуй, и у тебя все получится. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

О, привет! Вот вы где. Я думаю, что меня должны арестовать или оштрафовать, потому что я очень хорошо себя чувствую. Евангельская музыка заряжает меня, и я надеюсь, что и вас. В этом и смысл Gospel в Америке. Это словно перекресток, место встречи для разных видов музыки Gospel и для исполнителей. И мне очень нравится встречаться со знаменитыми артистами прошлого, которые были известны уже давно, но я никогда с ними не встречался. Или я обновляю знакомство, потому что мы не виделись уже давно. Есть и такие, которые необычные и которые новые. Как наши первые исполнители сегодня, это 5 братьев с Полинезийских островов американской Сомалии. Отец — ветеран Вьетнамской войны, а сейчас он пастор. Они выступают на молодежных собраниях, в лагерях, в школах, в церквях и по телевизору по всему миру. В США, в Канаде, в Голландии, в Швейцарии, в Новой Зеландии и других. А сейчас пик их карьеры. Появление на передаче «Gospel в Америке». Итак, группа «Catinas».

Эти полчаса всегда приносят мне хорошее чувство, потому что, хотя и записывал разные виды песен, рок-н-ролл и кантри, народную музыку и почти все остальные виды музыки, конечно, рождественскую, ностальгическую, все это за 40 лет моей карьеры, когда я был записывающимся артистом евангельской музыки. Но если бы я мог исполнять только один вид музыки до конца моей жизни, это была бы музыка Gospel, евангельская музыка. Не только потому, что она мне нравится музыкально, но потому, что она о нем и об отношениях с Богом. Конечно, я разделяю это чувство с большинством исполнителей здесь. Этот молодой человек в первый раз на передаче «Gospel» в Америке. Он из Индианы, он симпатичный, большой парень. Ему надо было бы играть в профессиональный футбол. Его новый альбом называется «Прочная скала». Он нравится молодым людям. И вы услышите, почему. Итак, Рики Рассел.

Здорово. Слава Господу. И мне нравится, как ты делаешь это смелое заявление, и что ты веришь в обещания из Библии. Ты из Индианаполиса, не так ли? Из самого Индианаполиса? Я наполовину из Калифорнии, наполовину из Индианаполиса. А, ты наполовину из Калифорнии? Да, моя тетя там живет, она ходит в церковь Андре Крауча, так что я часто там. Правда? Да, я и там, и тут. Я завидую тебе, потому что ты уже был вовлечен с хранителями обещаний с этой организацией. По разным причинам из-за расписания я никогда не смог посетить ни одного собрания хранителей обещаний, но я знаю, что ты даже там пел. О, это здорово, это благословение. О, благословение. Это собрание мужчин. Это дает тебе знать, что мы, как мужчины, должны делать для Господа в наших домах, в семье, в структуре церкви даже. Да, и конечно, и знаешь, много неправильного в нашем обществе и в семьях между мужьями и женами, мужчинами и женщинами, потому что мужчины не знают, что Бог ожидает от них. Да, действительно, есть истинное неведение. И, конечно, отсутствие желания даже узнать очень часто. Я думал о марше миллиона мужчин. У этого марша цель была хорошей. Это звучало как что-то близкое. Люди начали переживать и заботиться о речах и об ораторе. Но я подумал, что из многих сотен тысяч мужчин, которые были в Вашингтоне, многие, должно быть, поехали домой с новым чувством посвящения Господу, женам, семьям и обществу. Так что часть этого марша была, я думаю, хорошей. Но хранители обещания совершенно чисты, не так ли? Да, чисты. И это многорасовое собрание, не так ли? Там нет разделений на собрание хранителей обещания. Нет. Я хочу сказать о марше миллионам мужчин. Я надеюсь, что эти люди взяли домой то, чего они добились в Вашингтоне, применили это. Потому что сам марш без применения его ничего не значит. Но самое тяжелое для нас — это применять христианские принципы дома. Это правда. Да, и хранители обещаний — это прекрасно. Я рад, что ты вовлечен с ними и поешь для них. Я слышу, что ты поешь песни моей дочери. О, да, когда я еще был ребенком, песня «Ты зажигаешь мою жизнь» была моей любимой. И я пел ее в хоре и сольно. И у этой песни...

есть особое значение для моего сердца. Так что каждый раз, когда я угнетен, я пою «Ты зажигаешь мою жизнь». И я знаю, что Господь зажигает мою жизнь. Это моя любимая песня. Да, и ты пел ее с большим хором. Да, это был 80-голосный хор. Я хотел бы услышать это. У тебя есть новый альбом «Прочная скала», «Прочная скала». И это название песни. Но там также другие песни, и ты споешь одну из них для нас сейчас. Да, она называется «Иисус». Она написана Джином Голдером, который работает с Кенни Роджером. Итак, Рики Рассел.

Я бы ни за что не променял это место ни с кем, даже с вами. У вас есть возможность сказать, каких артистов нам приглашать на программу, потому что я хочу знать, какие артисты вам нравятся, и какой вид музыки gospel вам нравится, и мы постараемся удовлетворить ваши заявки и пожелания. Так что обязательно напишите по адресу на вашем экране, и не забудьте, что ваше письмо или открытка попадут в нашу лотерею. Мы будем вытаскивать имена и пошлем записи людей, которые были на этой передаче. Так что это будет для тех, кто нам написал. А сейчас группа, которая уже выступала более 40 лет. Они были повсюду, от Гранд-Ол Опри до Белого дома. Они получили многочисленные призы Голубя. Их последний альбом называется «Высокая езда». И они ездили высоко уже 40 лет. Итак, группа «Кингсмен».

0: Но не прекрасно ли это? Вы рады, что посмотрели этот выпуск «Gospel в Америке», не так ли? У нас почти закончилось время, но у нас есть несколько секунд, чтобы напомнить вам, что я хочу услышать от вас. Очень важно, чтобы вы написали мне письмо или открытку. Дайте мне знать, кого бы вы хотели, чтобы мы пригласили на эту программу. И какой вид музыки gospel вам нравится, и мы учтем ваши письма. И чтобы показать, что мы это ценим, мы проводим лотерею. Просто напишите нам по адресу на вашем экране, и, может быть, мы вытащим ваше письмо или открытку и пошлем вам компакт-диск или кассету с записью музыки из нашей передачи. Так что не забудьте написать нам. Но сейчас, я думаю, что у меня осталось время для этого музыкального номера, и я спою для вас.
1: Hey, I got good news. I've got great good news. My soul is bound for glory. My future is secure. I got good news. I've got great good news. We've got a friend in heaven, that's for sure. Ooh, I got good news. I've got great good news. God loved the world so much.

0: Мгновенное исцеление 45 глухонемых. Смотрите в этом выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественных явлений. У нас в гостях Питер Гэммонс. Я давно ждал этой встречи, Питер. Потому что сегодня не так много людей, которые на своем примере демонстрируют, о чем говорится в Библии. Расскажите мне о каком-нибудь чуде, которое произошло во время вашей молитвы.
2: Сразу вспоминается чудо, которое произошло не так давно в городе Темпа-де-Юрдоу в Бразилии.
0: Я рад, что вы вспомнили именно этот случай.
2: Да. Я как раз тогда молился. Молился о том, чтобы Бог исцелил всех присутствующих, и внезапно я услышал громкий шум в одной из секций зала. Я сказал, что там происходит? Пусть этот человек выйдет сюда. Они выводят этого человека на сцену. Он падает на колени и издает странные звуки. Я спрашиваю, кто этот человек? Кто-нибудь знает его? На сцену выходит женщина вся в слезах и говорит, что этот человек ее муж. Он был глухонемым с рождения, он никогда не разговаривал, никогда не слышал. Видите? Он слышит и может говорить. Тогда я спросил, еще кто-то знаком с этим человеком? Вышли еще двое мужчин и сказали, мы работаем вместе в компании General Motors. В этой компании работает более 2000 человек. Мы работаем с ним уже много лет. Мы знаем, что он никогда не мог слышать и никогда не произносил ни звука. Слушайте, он пытается заговорить. Теперь он слышит, он может говорить. Об этом вскоре узнал весь город. Когда я вернулся в этот город через год, пастор сказал мне, что в городе нет никого, кто не знал бы об этом чуде. На следующий день он пошел на работу в компанию General Motors. Это была настоящая сенсация. Слух о человеке, который был глухонемым и вдруг стал слышать и разговаривать, распространился по всей компании General Motors.
0: Разве не то же самое произошло с Иисусом? Он творил чудеса, и к нему приходили люди отовсюду. Он не нуждался в рекламе. Если у вас хороший товар, люди придут за ним сами.
2: Да, в Евангелии от Иоанна 6:2 говорится, что они видели чудеса и уверовали. Мне кажется, это ключ к тому, чтобы достичь сердец людей этого мира.
0: Как вы получили это помазание? Ведь это действительно помазание. Как известно, у каждого верующего есть вера, и каждый знает, что для исцеления нужно возлагать на больного руки во имя Иисуса Христа. Но вы

0: Вы обладаете особым даром чуда. Как вы получили этот дар?
1: Это произошло во время одного служения. Я тогда только пришел ко Христу и посвятил Ему свою жизнь. Я уже рассказывал об этом много раз, но Господь сказал мне, что каждый раз, когда я буду рассказывать об этом снова, люди будут исцеляться, поэтому я делаю это с удовольствием.
0: Хорошо, я хочу, чтобы вы мне рассказали об этом 10 раз.
1: Я пришел на служение. Ко мне подошла женщина и взглянула так, как будто знала меня. Она сказала: «Питер». Я тогда был еще подростком, посмотрел на нее и понял, что никогда раньше с ней не встречался. Я спросил: «Разве мы знакомы?» Она сказала: «Нет, мы не знакомы. Меня сюда прислал Господь. Я живу очень далеко, у меня нет машины, и я приехала сюда на такси. Я приехала лишь для того, чтобы передать тебе послание, и после того, как сделаю это, поеду домой». Она сказала, что Господь велел ей приехать на это собрание, и там она встретит человека по имени Питер. Она должна передать этому человеку такое послание: «Ты должен нести миру слово об исцелении и мою силу исцеления». Потом она развернулась и ушла, села в такси и уехала. А я стою и думаю: странно.
0: Любопытно, такая мысль пришла вам в голову впервые, или вы уже раньше об этом задумывались?
1: Я и раньше знал, что все могут молиться о больных и верить в их исцеление. Я и раньше молился за людей вообще, однако я никогда не понимал, что это мое призвание. Это произошло почти 30 лет назад, и с тех пор у меня была возможность нести миру благую весть. Потом я пошел на служение и сел посреди зала. Там был человек, который получил помазание исцеления от Кэтрин Кульман. Он был ее другом.
0: Кэтрин Кульман. Я был знаком с ней лично, и могу сказать, что она обладала потрясающими дарами Святого Духа. Огромное количество людей из ее аудитории вставали с инвалидных колясок и исцелялись от артрита. Она несла прекрасное служение знамений и чудес.
1: Да, и так перед смертью она передала этому человеку помазание своего служения. Это был уже пожилой мужчина, и он сказал своим друзьям: «Я скоро уйду и буду с Господом, и Господь сказал мне, чтобы я передал свое помазание». Но я тогда еще об этом не знал. Он зашел во время служения, когда все пели гимн. «Богу вся слава за все великое, что Он творит». Он не стал проповедовать, не сказал ни слова. Он просто вышел во время прославления и сказал: «Стоп!» Потом указал на меня и сказал: «Мальчик, иди сюда». Я был ужасно испуган. Я уже думал было, что что-то натворил.
0: Сколько вам было лет?
1: Думаю, мне было лет 16-17.
0: Неудивительно, что вы испугались.
1: Итак, он указал на меня и сказал: «Мальчик, иди сюда». Я думал, что же я сделал не так? Я подумал, что, наверное, в чем-то согрешил, и он сейчас всем об этом расскажет. Я раньше слышал о так называемых пророках, которые могут все рассказать о человеке. Тогда, Сид, я еще не знал, и это для меня было великим и чудесным открытием, то, что Бог добр. Как говорит Орел Робертс, Бог хороший Бог, а дьявол плохой дьявол. Бог всегда хороший, а дьявол всегда плохой. Когда по-настоящему это понимаешь, тогда совсем по-другому несешь исцеление Христово в мир. Понимаешь, что Бог хочет тебя принять, что Он любит тебя, что Он добр, что это не Он посылает на людей болезни, что не в Нем причина ваших проблем, в Нем их решение. Когда все это осознаешь и начинаешь понимать, что Бог исцеляет, а не угнетает, что Он дает, а не отбирает, что Он восстановитель, весь мир становится для тебя другим. Однако тогда я еще всего этого не понимал. Я знал, что Иисус — мой Спаситель, но до этого мне никто не говорил о том, что Бог благ, и что Ему не безразличен я и мои нужды. Поэтому, когда он сказал мне: «Мальчик, иди сюда», я подумал, что Бог, должно быть, открыл ему обо мне что-то плохое. Я не понимал, что Бог добр. Я выходил и думал: «Господи, что я сделал такого, чем разозлил тебя?» Друзья говорили мне, что я был бледен, как привидение. Так сильно я испугался. Он возложил на меня руки и сказал те же слова, что и та женщина: «Ты должен нести слово об исцелении и мою силу исцеления миру». Потом он прикоснулся ко мне, и я упал по силе Святого Духа. Это для меня было в новинку. В Англии редко такое случалось.
0: Для тех, кто не понимает, я объясню. Присутствие Бога настолько мощное, что устоять просто невозможно.
1: Это было потрясающе. Итак, я упал по силе Святого Духа, и раз пять пытался встать и падал снова. В конце концов, мне удалось добраться до стула. В конце службы все общаются, разговаривают.
0: Вы правда не могли встать? Вы пытались сделать это пять раз?
1: Да, и все время падал.
0: Я продолжу эту мысль. Подумайте над этим. Подумайте хорошо. Скоро вы узнаете, что произошло потом. Я имею в виду, что 45 глухонемых получили способность слышать и говорить. Оставайтесь с нами.

0: Привет, я Сид Рот, журналист-исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Питер Гэммонс. Питер, мы остановились на том, что вы рассказывали нам о женщине, которая говорит вам пророчество. Садится в машину и уезжает. Потом выходит мужчина, смотрит на вас, а вы тогда были еще подростком, и говорит: «Мальчик, иди сюда». Вы с содроганием выходите на сцену, и он перед смертью передает вам помазание, которое сам получил от евангелистки, прославившейся знамениями и чудесами, Кэтрин Кульман. Ну вот что интересно, вы пытались подняться 5 раз, но чудесное присутствие Божие не давало вам подняться. Если бы кто-то сказал вам: «Питер, я дам тебе $1 000 000, если ты встанешь», вы могли бы это сделать?
1: Нет. Я был просто переполнен славой Божьей. Я не мог понять, что происходит. Это неимоверное ощущение. Некоторые люди не могут понять этого, но наши тела сотворенные, и поэтому, когда мы ощущаем небесное прикосновение, это больше, чем мы в силах вместить, и мы обретаем высший покой в духе. В общем, иду я после служения, никаких изменений, я все тот же молодой человек, не стал проповедником, и тут вдруг подходит ко мне такой грузный мужчина и говорит: «Помолитесь за меня, чтобы я исполнился Святым Духом». Я не был уверен, поможет ли моя молитва, и стал искать взглядом пастора. Я подумал: сейчас позову его и скажу: «Эй, идите сюда и помогите мне помолиться за этого человека». Но он куда-то пропал. Он сказал мне: «Я хочу, чтобы это сделали вы». Он видел, что я смотрю по сторонам. «Вы получили помазание. Я хочу, чтобы вы помолились за меня». Я закрыл глаза, и как только я возложил на него руки, чтобы помолиться, он упал по силе Святого Духа. Конечно же, никто не ожидал, что он упадет, и некому его было поддержать. Когда он упал, а это был довольно грузный мужчина, это было как взрыв. Все повернулись посмотреть, такой был громкий звук. А тут такая картина: человек лежит на полу, и я заканчиваю свою молитву. Вот таким образом Бог дал мне тогда это служение. Люди подходили ко мне и просили: «Приходите проповедовать в нашу церковь, или приходите служить в нашу молодежную группу».
0: Питер, какое первое чудо произошло после того, как вы получили помазание?
1: Первое большое чудо произошло в тот же день. Ко мне подошли люди и сказали: «У нас дома собирается небольшая группа. Вы не могли бы прийти к нам проповедовать?» Я пришел к ним, и там был один человек. Он был глухой и был прикован к инвалидному креслу. Мне объяснили, что если рядом кто-то есть, он может встать на костыли и ходить на костылях. Без них он не мог ходить. Я помолился за него, и сразу же на том же собрании он стал слышать. Он даже слышал, что мы говорили ему с дальнего угла комнаты. Через неделю они позвонили мне и сказали, что он выбросил свое инвалидное кресло, костыли и купил себе велосипед. Это было первое большое чудо, которое мне запомнилось.
0: Правда ли то, что вам пришлось проповедовать перед самым большим количеством людей во всей истории? Насколько я помню, вы поехали на Филиппины, и ваша аудитория составляла 4 миллиона человек. 4 миллиона человек?
1: Именно так, по оценкам полиции и правительства.
0: Как можно поместить 4 миллиона человек в амфитеатре?
1: Нет, все происходило не в амфитеатре. Я могу поделиться своим небольшим секретом с другими пасторами. Мы берем в аренду надел земли рядом с общественным парком и строим сцену. На Филиппинах организационной работой занимался мой друг Майк Уоллейд. Он еженедельно проводит там большие служения. Потом люди заполонили парк, потом перешли на шоссе. Можете себе представить, что в городе всего одно шоссе, и мы буквально заполонили его, заблокировали дорогу, и она была перекрыта. Президенту пришлось пройти пешком около километра, чтобы попасть туда.
0: Президенту Филиппин пришлось пройти около километра для того, чтобы взойти на сцену. А что же делал вице-президент?
1: Он был там уже за несколько часов до начала. Пришли почти все сенаторы. Фактически людей на собрании телезрителей было столько, что с их помощью можно было победить на выборах. Поэтому им необходимо было присутствовать. Если бы они не пришли, то проиграли бы на выборах.
0: Почему же 4 миллиона людей собрались послушать Питера Гэммонса?
1: Я думаю, потому что Иисус Христос не меняется. И дело не во мне, а в нем. Исцелитель Он, Иисус Христос.
0: Тогда произошло какое-то чудо?
1: Это было настоящее движение Божье. Произошло столько чудес, что мы даже не приглашали. Приглашали людей на сцену. Обычно во время таких служений мы приглашаем исцелившихся на сцену, но вы можете себе представить, там было целых 4 миллиона человек. Как я уже говорил, люди перекрыли шоссе, заполнили 2 других парка, и по оценкам толпа растянулась более чем на 9 километров.
0: Сейчас мы посмотрим видеорепортаж о нескольких замечательных чудесах, но сначала расскажите о них.
1: Первое, что мы увидим, я не знаю, какие именно отрывки мы будем смотреть, но первый, как мне кажется, исцеление маленькой девочки, которое произошло во время моего служения в Каябахе. Тогда я присутствовал на открытии самого большого в мире здания церкви. Это церковь Божьего собрания, здание на 30 тысяч мест, на постройку которого потребовалось 11 лет. Они пригласили меня на ее открытие. По всему городу они развесили плакаты, в которых говорилось о том, что слепые видят, глухие слышат, хромые ходят. В местной газете написали, что они придут и посмотрят. Если это неправда, они объявят нас лжецерковью. Можете представить открытие церкви на 30 тысяч мест? Нельзя допустить, чтобы она завоевала среди горожан плохую репутацию. Пастор очень переживал, он сказал мне: «Брат, мы дали рекламу о твоем служении. Пусть это произойдет, иначе у нас будут неприятности».
0: Хорошо, давайте посмотрим этот сюжет.
1: А вот этот человек был парализован и находился в коме. Его принесли на служение. Целых 2 года он никак не реагировал на мир, только лежал. Его принесли на кровати, и он не просто встал и начал ходить, как вы видели, он побежал. В тот вечер я произнес проповедь на тему «Нужно сначала встать на ноги духовно, а потом становиться на ноги физически». Я тогда говорил о том, что Иисус сказал человеку: «Ты хочешь, чтобы я исцелил тебя? Если ты хочешь начать ходить, нужно сначала увидеть, как ты ходишь по вере». Вот о чем я тогда проповедовал.
0: Я хочу, чтобы все, кто нуждается в Божьем исцелении тела, сделали то, о чем только что сказал Питер. Увидьте это исцеление внутри себя. Почему? Потому что Иисус заплатил цену за ваше чудо. Еще я хочу услышать о моментальном исцелении 45 глухонемых, преимущественно детей, для которых это было врожденным пороком. Это мессианское чудо. Оно доказывает, что Мессия — тот, кто называл себя таковым. Иисус из Назарета. Оставайтесь с нами.

0: Я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного, и у нас в гостях Питер Гэммонс. Перед паузой мы говорили о церкви, и местная газета пообещала, что закроет церковь, если не произойдет никакого реального чуда. Так что же произошло?
1: Во второй вечер служения я попросил, чтобы ко мне привели всех глухонемых города. Я просил Бога совершить знамение, которое нельзя было бы оспорить, и Бог давал мне это чудо во время служений по всему миру. На том служении было 43 глухонемых, и они исцелились мгновенно.
0: Мне казалось, там было 45 человек.
1: Это интересная история. Произошло вот что. Когда я уходил со служения, они заблокировали дорогу и не хотели меня выпускать. Они взялись за руки, и тогда охранник сказал: «В чем дело?» Они сказали: «Мы нашли еще двоих глухонемых, которые не попали на служение. Вы помолитесь за них?» Я помолился за 44-го и 45-го глухонемого тут же на стоянке, и они были исцелены в тот же вечер. Это стало сенсацией, ведь в газетах написали, что объявят нас лжецерковью, если не произойдет никакого знаменательного чуда. После служения в газетах напечатали статью, в которой говорилось: «Мы там были, слепые прозревали, глухие слышали, а хромые говорили». Извините, хромые ходили.
0: Хромые говорили, это было бы интересно. Теперь, Питер, расскажите о человеке, у которого в глазах не было зрачков. В это трудно поверить, но что произошло?
1: Это произошло во время одного из наших служений в Африке. Я находился в Африке, видел всех этих людей, большинство из которых были мусульманами, и думал: почему эти люди должны верить мне? Из-за чудес. Я сказал: «Все слепые, выходите на сцену». Они вывели на сцену слепого нищего. Как он обрел зрение, это целая история. Еще

0: Там была женщина. Она подняла паранджу, и ее глаза были полностью белыми. Я начал молиться во имя Иисуса, и в ее глазах начал появляться цвет. Прекрасные голубые глаза. Таких я никогда не видел у жительниц Танзании. Она сказала: «Я вижу». В конце своего служения я подошел к пастору и сказал: «Спросите у людей, есть ли кто-то, кто не получил мгновенного и полного исцеления?» Они вернулись и сказали, что не нашли никого, кто не был бы исцелен.
1: Вы слышали? Они не нашли ни одного человека, который не получил бы мгновенного и полного исцеления. Питер, я хочу, чтобы прямо сейчас вы помолились за людей, которые нуждаются в чуде.
0: Аминь. Я хочу, чтобы прямо здесь, у себя дома, вы возложили свои руки на ту часть своего тела, которая нуждается в исцелении. Мы слышали чудесное свидетельство людей, которые получили мгновенное исцеление. И я верю в чудо, которое произойдет прямо сейчас во имя Иисуса. Отец, во имя Иисуса я восстаю против любого недуга и болезни и всего, что мучает ваше тело, и я приказываю вам освободиться от нее прямо сейчас во имя, которое превыше всех имен, во имя Иисуса Христа из Назарета. Отец, пусть твоя сила исцеления изольется прямо сейчас. Я отрекаюсь от любой болезни и приказываю ей удалиться. Я приказываю глухим ушам открыться во имя Иисуса. Во имя Иисуса сейчас будут исцеляться позвоночники. Любая боль выходит из вашего тела. Сейчас во имя Иисуса исцеляется чья-то шея. Аллилуйя. Во имя Иисуса приказываю вам восстановиться прямо сейчас. Если вы не слышите, крепко приложите глухому уху палец, и как только я скажу во имя Иисуса Христа, уберите его. Теперь во имя Иисуса Христа пусть все станет на свои места. Если у вас были проблемы со зрением, положите на глаза руку. Отец, пусть твоя исцеляющая сила прямо сейчас прольется и возродит зрение. Мы веруем во имя Иисуса в исцеление чудеса, которые произойдут прямо сейчас во имя Иисуса. Сейчас исцелится чей-то нос во имя Иисуса. Если у вас болела спина, Господь прикасается к вам. Вы ощущаете Его силу, которая изливается на вас. Вы будете заново сотворены во имя Иисуса. Исцеляются плечи. Начинайте двигать плечами и спиной во имя Иисуса. Аллилуйя! Аллилуйя! Сейчас исцеляется чья-то челюсть и зубы у самого основания. Бог исцеляет их прямо сейчас. Для Бога нет слишком больших нужд и не бывает слишком незначительных нужд. Примите Его исцеление прямо сейчас во имя Иисуса. Аллилуйя!
1: Сейчас я ощущаю чудесное присутствие Божье, и Бог не забыл вас. Бог открыл мне, что есть люди, больные раком, и Божье присутствие передается через программу «Это сверхъестественно», через ваш телевизор. Оно исцеляет, оно разрушает и растворяет ваш рак. И что еще более важно, есть люди, которые стремятся иметь более близкие отношения с Богом, но не могут достичь их посредством религии. Вы хотите познать Бога перед тем, как вам доведется умереть? Чтобы познать Бога, вам необходимо избавиться от ваших грехов, потому что ваши грехи отделяют вас от Его присутствия. Это очень важно. Иисус умер, пролил Свою кровь, и Его кровь омывает. Вот, кто-то только что принял исцеление ног. Она омывает ваши грехи, и поэтому пророк Иеремия сказал: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь, и буду им Богом, а они будут моим народом». Примите эти две истины. Если вы покаетесь, кровь Иисуса смоет ваши грехи. Вы хотите познать Бога? Как только вы очиститесь благодаря тому, что Бог сделал, этот дар для вас, неважно, насколько грешны вы были, этот дар для вас. Для вас. Поверьте, что Иисус будет обитать в вас. Скажите: «Иисус, войди в мою жизнь, стань реальным. Я хочу познать Тебя. Я хочу быть с Тобой в близких отношениях». Прямо сейчас вы переживаете любовь. Вы переживаете любовь Божью. Питер, что бы вы хотели сказать в завершение?
0: Только то, что никто, кто считает себя плохим, не может быть настолько плох, чтобы Бог не смог простить его. Примите Его прощение, примите Его Сына Иисуса Христа в вашу жизнь. Аллилуйя!
1: Я знаю, что некоторые из вас... Нет, многие из вас, или все вы, если вы откроетесь прямо сейчас, то почувствуете настоящее чудесное присутствие Божьего Духа. Это будет реально. Давайте возьмемся за руки. Я свидетельствую, что существует поток. Как сказал Иисус, потоки живой воды потекут в вас, и поток Божьего Духа становится все сильнее, сильнее, сильнее. Это Бог. Да, это Бог. Он поселился в вашем доме, и Он любит вас. На самом деле любит вас.

Исход 4 глава с 1 стиха. «И отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, «Не явился тебе Господь»?» И сказал ему Господь, «Что это у тебя в руке?» Он отвечал, «Жезл». Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. Хорошо ли вы понимаете эту часть стиха? Мне нравится, побежал от него и сказал Господь Моисею, «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и стал змей жезлом в руке его. Здесь я остановлюсь. Я хочу поговорить с вами на тему сверхъестественного. Мы живем в мире, где есть интерес к сверхъестественному, интерес к духовному. Это не всегда святое, но духовное. Кажется, что фильмы, книги, как никогда раньше, стараются восполнить этот существующий голод. Удивительно, что церковь во многом остается холодной, мертвой, скучной и сухой. Она не говорит о сверхъестественной силе, не упоминает о силе Святого Духа, тогда как мир желает сверхъестественной силы. Я вижу три момента в истории Моисея, которые хотел бы подчеркнуть. Библия говорит, что Бог сказал Моисею, «После 40 лет жизни в пустыне я вновь готов использовать тебя». Бог говорил это из горящего куста, сказав, «Я хочу, чтобы ты пошел к фараону и сказал ему отпустить мой народ». Через 450 лет рабства Бог говорит, «Ты тот человек, которым я воспользуюсь, чтобы освободить мой народ». Моисей ответил, «Господи, как они поверят мне? Почему они согласятся с тем, что ты послал меня?» И Бог задает ему вопрос, «Что у тебя в руке?» Он ответил, «У меня нет ничего, кроме жезла». Бог сказал, «Брось его». Библия говорит, что палка превратилась в змею. Бог сказал, «Я использую то, что я уже дал тебе. Я хочу, чтобы ты бросил жезл». И он превратился в змея. Затем Библия говорит, что Моисей побежал от него. Он бежал от змея, то есть бежал от своего призвания. Кто-то из вас замаскировал свое призвание. Вы стараетесь прикрыть его и убежать от призвания, но Бог не позволит вам этого сделать. Пришло время бежать к призванию. Бог обратился к Моисею и сказал, «Теперь возьми змея за хвост». Это интересно. Он сказал, «Я хочу, чтобы ты взял змея за хвост». Я не змеелов, но если бы я решил взять змею в руки, то не стал бы брать ее за хвост. Я смотрел по телевизору передачи «National Geographic». Там говорили, что змею надо брать за голову, потому что если взять ее за хвост, то она может развернуться и ужалить. И вот что Бог говорит Моисею. «Раз я буду тебя использовать, то ты должен противостать своим страхам. Ты должен побороть страх». Потому что основной способ дьявола в попытке не дать Богу использовать вас, это вселить в вас страх. И Бог говорит, «Я смогу использовать тебя, если номер один, ты преодолеешь свой страх, посмотришь в лицо своему страху».

0: that looks so common, that stick that looks so normal.
1: Эта палка выглядела обычной, такой ординарной, но когда он выпустил ее, она стала сверхъестественной.

Так все и началось. Даже если вы больше ничего не запомните, то ради этого уже можно было бы прийти сегодня в церковь. Бог сказал: «Брось его, а потом возьми его». И змей снова превратился в посох. Все опять стало прежним. Потому что Богу нужно только то, что Он уже дал вам. Иногда Богу нужна просто палка. Когда Моисей стоял у Красного моря, Бог сказал: «Тебе нужна только твоя палка. Держи свой жезл, и я разделю Красное море, чтобы вы перешли его по суху». Когда израильтяне были у горьких вод Меривы, они умирали от жажды, им было нечего пить в пустыне. Бог сказал: «Возьми палку и брось ее в воду». И эта палка превратила горькую воду в сладкую, и народ смог пить. Потому что иногда все, что нужно Богу, это обычная палка. Когда вдова умирала от голода и собиралась приготовить свой последний обед, Библия говорит, что возле ее дома оказался пророк. Обратите внимание, что она делала. Она собирала палки, чтобы разжечь огонь и в последний раз поесть. Но иногда для чуда Богу нужна просто палка. Когда топор соскочил с рукояти и упал в реку Иордан, сыны пророков не могли продолжать свое строительство, и пророк сказал: «Возьмите палку с дерева, оторвите щепку и бросьте в воду». И когда они бросили щепку в воду, то топор всплыл. Железный топор всплыл. Он стал плавать от этой щепки. Потому что когда Бог хочет сотворить чудо, то иногда ему нужна палка. Когда Бог хотел доказать островитянам, что он Бог, он сказал: «Павел, я хочу, чтобы ты набрал палок и развел костер. А я дам этим людям понять, что я Бог». Когда Бог решил искупить мир от греха, Он позволил Своему Сыну умереть на Голгофе на двух палках, потому что иногда все, что нужно Богу, это палка. Вот почему Библия говорит: «Друг любит во всякое время». И бывает друг ближе, чем брат. Иногда Богу нужна обычная палка. Мы думаем, чтобы творить сверхъестественное, нам нужно быть какими-то особенными, могущественными и супердуховными. Но Бог ищет не этого, Он ищет палку, Он ищет обычные вещи. Ему нужно как раз то, что вы можете Ему предложить. Заметьте, Бог не спросил, что у тебя в голове, потому что чудо, которого Бог ждет от вас, не зависит от вашего интеллекта. Бог не спросил, что у тебя на устах, потому что чудо, которого Бог ждет от вас, не зависит от вашего словарного запаса. Он спросил: «Что у тебя есть? Что я уже дал тебе?» Вам не нужно делать чудо тем, чего у вас нет. Бог будет использовать то, что Он уже дал вам. Обычный посох. Перестаньте думать, что вы не подходите. Перестаньте думать, что у вас ничего не получится, что вы такой маленький, а дело слишком большое. Перестаньте думать, что Бог не может вас использовать, не может вас благословить. Чаще всего Бог использует обычную палку. Он говорит: «Дай мне то, что у тебя есть». Так важно, чтобы вы это поняли. Пока Моисей не взял то, что у него было, и не выпустил из своих рук, оно не стало сверхъестественным. Пока его руки держали посох, он не был сверхъестественным. Но когда Моисей отдал посох в руки Божьи, внезапно он стал сверхъестественным. Бог говорит: «Отдай мне то, что я уже дал тебе. Убери от этого свои руки, потому что я хочу сделать сверхъестественное. Я не хочу, чтобы на этом были ваши руки. На этом будет моя рука». Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Точно так же, как Бог использовал Моисея, Он будет использовать и вас. Просто отдайте Ему то, что Он уже дал вам. И это важный момент, который я хочу отметить.

Если бы Моисей не прошел через пустыню, он не получил бы этот жезл. Он должен был пройти через пустыню, и именно в пустыне он взял эту палку. Там в его руках оказался посох. Я хочу, чтобы вы поняли, часто, проходя период, который мы называем пустыня, мы сдаемся, мы все бросаем и теряем то, что Бог хочет вложить в наши руки. Но именно когда мы переживаем трудности, Бог вкладывает в наши руки то, что Он будет использовать позже, чтобы принести освобождение, помощь, исцеление и надежду кому-то, кому вы будете служить тем, что вы взяли в пустыне, тем, что вы получили в трудностях. Если бы Моисей не прошел пустыню, он бы никогда не получил этот посох. Когда мы проходим пустыню, проходим засуху и не сдаемся, каждый раз Бог будет использовать эти трудности, эту пустыню, чтобы вложить в наши руки то, что Он будет использовать позже для Своей славы. Но это приобретается не на вершинах, а в пустыне. А вот теперь, после того, как ты побывал в пустыне, потренировался здесь, то самое время идти к фараону. И когда он спросит, откуда мне знать, что тебя послал Бог, сделать так, как ты тренировался тут, брось свою палку, и она превратится в змея. Ты готов? Моисей идет, и фараон говорит, «Я не верю, что Бог послал тебя. Докажи». И он говорит, «Видишь палку?» Он бросает ее, и она превращается в змея. Моисей думает, что фараон будет впечатлен. И я практически вижу, как он думает, «Ага». А фараон зевает и говорит, «Приведите сюда моих волхвов». Библия говорит, что пришли волхвы со своими волхвованиями. Это слово означает «огонь». Они не были пророками, они были магами. Маг — это тот, кто обманывает. Они не могут творить сверхъестественное, но могут вас обмануть. Они не могут вытащить кролика из ниоткуда, но могут использовать ловкость рук, чтобы заставить вас поверить, что кролик в шляпе появился из ниоткуда. Маг использует трюки и фокусы. Библия точно не говорит, но я где-то читал, что палка и змеи у волхвов были в какой-то как бы упаковке, которая выглядела как палки, и они их бросили. Но раз говорится «волхвование», то там был огонь, дым, был туман и ловкость рук. И оказалось, что они сотворили такое же чудо, что и Моисей. Но Бог говорит «Смотри на змея, Моисей». И вот змей Моисея начал поглощать других змей. Он начал поглощать этих ложных змеев. И когда он их поглощал, то они извивались, но в конце остался лишь один змей, Моисея. Один змей в начале и один змей в конце. Началось с одного Господа и завершится одним Господом. И Иисус поглотит Магомеда. Он поглотит ложное учение. Он поглотит доктрины. Он поглотит Будду. Он поглотит ложь гуманизма. Все началось с одного Господа и завершится одним Господом. Он царь царей. Он царственный змей. Он Господь Господ. Он пожрет всех ложных змеев. Давайте воздадим Ему хвалу. Если вы верите, что наш Бог могущественнее, наш Бог больше, наш Бог сильнее. Остался лишь один змей. Мы любим это. Как вы думаете? Моисею, наверное, было весело. Огромная платформа перед всем Египтом. Он бросает посох на пол, и палка превращается в змея, который поглощает всех ложных змеев.
Это было восхитительно. Потом Бог говорит: «Теперь возьми его за хвост», и он снова превратится в палку. Мы любим, когда Бог делает в нас что-то могущественное, что-то сверхъестественное. Когда Он ставит нас на платформу, когда сильно использует и делает что-то сверх. Бог дает нам сверхъестественный успех, сверхъестественную победу и сверхъестественные результаты. Это так чудесно и прекрасно. Самая прекрасная часть чуда была не тогда, когда палка превратилась в змея. По-моему, самая прекрасная часть чуда была тогда, когда змей снова превратился в палку. Сверхъестественное снова стало обычным, нормальным, ординарным. Как бы говоря, я этого не заслуживаю. Ведь главное не змей, извивающийся на полу. В центре могучий Бог, который может взять что-то простое, обычное, ординарное и превратить это в сверхъестественное. У меня вопрос: может ли Бог взять то, что есть у вас, ваш талант, ваш дар, и дать вам платформу, чтобы бросить вас на пол и сверхъестественно использовать вас? Вам может казаться, что вы должны жить вот там, всегда там находиться. Но настоящее, сверхъестественное происходит, когда вы выходите и возвращаетесь в нормальное, естественное состояние. Вы можете петь соло, но когда вы уже не поете, потом, будьте тоже верны. Вы можете проповедовать Евангелие, можете построить бизнес и иметь сверхъестественный успех, но когда этого не происходит, когда вы не в офисе и вас не называют сэр, можете ли вы прийти домой и быть обычным папой и мужем, быть семьей? Мы думаем, что чудо — это самое важное. Но это всего малая часть. Причина, почему Бог не делает больше змей, сенсационно. Палка — это скучно. Палка — это обычно. Палка — это нормально. Я подумал, может принести палку и настоящую змею? Я задумался об этом. Но я не сделал этого, потому что я не могу. Я хотел, и я подумал. Кого бы мне взять, чтобы он встал здесь и взял змею? Я попросил список неплательщиков десятины. Их оказалось так много, что я не смог выбрать ни одного. Так что вам придется самим представить, что я держу палку, и у меня настоящая змея. Так часто мы ждем чуда. Но настоящее чудо, когда Бог может могущественно вас использовать, дать вам удивительный успех и благословение на огромной платформе среди толпы египтян. Но потом вы уходите с конференции, с большой сцены, и вы обычный, нормальный человек. Боже, я ценю все это. Я хочу быть верным в Твоей руке. И тогда, когда у меня змей, и много внимания, и когда я работаю на парковке, приветствую людей или пою в хоре, а не в группе прославления. На самом деле, это не важно. Я думаю о своей жизни. Бывает, что я проповедую, а иногда Бог использует меня, чтобы проповедовать на конференции или каком-то подобном мероприятии. Он ведет меня и дает мне сцену. Но я скажу, что это не то, чего ищет Бог в первую очередь. Люди могут совершать такие дела, но потом Бог говорит: «Теперь я хочу от тебя». Самое сверхъестественное, что вы можете сделать, это оставаться естественным. Чтобы то, что Бог использует вас, не вскружило вам голову. То, что Он использует вас, не изменило вас. Я начинал с простой палки, был никем, пока Бог не прикоснулся ко мне. Даже когда Бог использует меня, я по-прежнему никто. Без Его прикосновения я ординарность. Так что не хвалите меня, достойно агнец. Не хвалите меня. Воздайте Богу всю славу. Вот чего Он ждет. У нас будет больше чудес, если Бог найдет больше палок. Мы просим: «Боже, используй меня». И этим мы имеем в виду: брось меня на пол перед многими людьми.
используй меня перед всеми этими людьми. Я буду извиваться, творить что-то сверхъестественное. И все будут говорить: вот это да.

А Бог спрашивает, останешься ли ты верным, когда все закончится? Жизнь — это разные периоды. Господь сказал мне передать вам, что Он следит за вашим преобразованием. Сможете ли вы смирить себя, если останетесь обычным человеком? Сможете ли сказать, «Боже, это удивительно, но я все равно такой же. Я не потерял того, кто я. Я знаю, кто я. Я ничего не значу без тебя. И это не просто слова. Это в моем сердце». И Бог говорит, «Надо же, я должен снова взять эту палку». Бам! А потом Он говорит, «Возвращайся, воздай мне славу». Бам! И возвращайся. Бог может дать вам дом? Бог может вас благословить? Может ли Он доверить вам сверхъестественный успех? Я почти закончил. В Марка 16 Библия говорит, «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им». Змея в дни Моисея представляла собой сверхъестественную силу Божию, и когда он поднял змея, тот не ужалил его. Может ли Бог использовать вас, чтобы творить сверхъестественное, и чтобы это не повредило вам? Я видел, как Бог использовал людей. Они творили сверхъестественные дела. У них был успех, сверхъестественные победы, но они не научились воздавать славу Богу. Эти люди были в два раза лучше, когда у них было в два раза меньше. Может ли Бог использовать вас, чтобы творить сверхъестественное, и чтобы это не повредило вам? Можете ли вы взять змея, чтобы он не ужалил вас? Если Бог сделает что-то большое, сверхъестественно откроет двери, благословит вас больше, чем вы могли бы себе представить, сможете ли вы оставаться тем, кто вы есть? В заключение я скажу следующее. Может ли Бог использовать вас? Справитесь ли вы с этим? Можно ли Богу использовать вас сверхъестественно? Можно ли благословить вас? Я чувствую, что должен сказать, что Бог хочет сверхъестественно благословить людей этой церкви сверхъестественно. Все скажите «сверхъестественный успех». Пусть это не изменит вас. Я начинал с палки, потом пришло сверхъестественное, и я возвращаюсь в палку. Если Бог найдет в вас смирение, Он будет использовать вас снова и снова. Он пройдет мимо многих звезд и скажет, «А вот это отношение мне нравится». Бум. А потом вы возвращаетесь и воздаете Ему всю славу и хвалу. Я хочу, чтобы вы сказали три слова. «Боже, используй меня». Скажите еще раз, «Боже, используй меня». Еще раз, «Боже, используй меня». Когда я буду творить сверхъестественное и получу сверхъестественные возможности, то это не погубит меня и не навредит мне. У меня были сверхъестественные возможности, и это не повредило мне, как я считаю. Бог хочет дать вам сверхъестественные возможности, но вот вопрос, сможете ли вы с ними справиться? Устоите ли в благословении? Останетесь ли тем, кем Он вас создал, кем призвал верным человеком в Его руке? И когда эти дни пройдут, когда телефон перестанет звонить, когда уже не будет приглашений, когда возможности и бизнес начнут останавливаться, все нормально. Я в порядке. Могу жить и в изобилии, и в недостатке. Неважно. Господь, ведь дело не в этом. Главное, это Ты. Пока я в Твоей руке, в Твоем присутствии, я буду простой палкой. Все, что нужно Богу, это палка. Посмотрите на меня. Сегодня я делаю большой призыв к алтарю. Всем тем, кто слушает меня и кто говорит, «Я хочу, чтобы Бог использовал меня». Это очень важный призыв. «Я хочу, чтобы Бог использовал меня». Вставайте со своих мест и встаньте здесь как можно ближе.

Что бы это ни было, большое или маленькое, в свете прожекторов или за сценой, змей это или палка, я готов. Я просто хочу, чтобы Бог использовал меня. Пусть все, кто говорит «я хочу, чтобы Бог использовал меня», подойдут как можно ближе, как можно ближе. Пастор, это ненормально, это большая церковь, и люди не могут подойти ближе. Те, кто хочет, смогут. Потому что это важно. В этом и есть жизнь. Боже, используй меня. Поднимите руки все. То, что я вижу, так прекрасно. Начинайте молиться, говорите: «Господь, я Твой, я Твой. В любой период жизни я Твой. Моя цель — небольшая сцена. Моя цель — оставаться верным в Твоей руке. Господь, я не пытаюсь стать кем-то великим. Я просто хочу быть сосудом. Я хочу исполнить Твое призвание для меня и отдаю себя в Твои руки. Если хочешь что-то использовать, используй меня».

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Сегодня нас ожидает урок номер 6 – приветствие и забота. И потом мы перейдем к другой главе, которая называется «Стратегия львиц». Львицы очень интересные, у них есть такие качества, которых нет у других кошек. Когда они видят друг друга, они друг друга приветствуют при помощи головы. Они контактируют морда к морде, и причина этому в том, что в надбровной области у них есть железы, выделяющие пахучее вещество. Когда они контактируют друг с другом, выделяется запах, и это запах прайда. У всех львиц прайда одинаковый запах морды. Не знаю, как это происходит, но так создал Бог. Внешне львицы выглядят одинаковыми для нас, а также они выглядят одинаковыми и друг для друга. Так что, когда выделяется этот запах, они понимают: «О, да, ты одна из нас. Хорошо, заходи». После этого приветствия они трутся о лицо друг друга, что очень интересно, а потом начинают друг о друге заботиться. Они делают это потому, что такая забота на самом деле устанавливает связь друг с другом. Их языки очень шершавые, как наждачная бумага. И с помощью такой заботы сестры удаляют друг с друга паразитов и грязь. То есть они говорят: «Ты наша, мы приветствуем тебя». Чувствуй себя среди нас как дома. Открой свою силу и возрастай среди нас. Для тебя здесь, в прайде, есть обеспечение и безопасность. Так и нам в нашей жизни необходимы люди, которые скажут нам: «Заходи, ты наш, чувствуй себя как дома». Ничего страшного, что будут ошибки, но тебе надо возрастать. И ты можешь возрастать в безопасности и в обеспечении прайда. У тебя на ухе клещ, давай я его уберу. В нашей жизни нам необходимы такие женщины. Я открою эту передачу своим любимым приветствием. Различные книги Библии обычно

открываются приветствием, а закрываются благословением. Но думаю, мы забываем о том, что и приветствие, и благословение вписываются в контекст всего того, что стоит между ними. Мое любимое приветствие из послания Иуды, что само по себе шокирующе. Там говорится примерно вот что. Это послание Иуды, 1 глава, 2 стих. «Расслабьтесь, все будет хорошо. Пребывайте в покое. Все соединяется в одно. Откройте свои сердца. Скоро придет любовь». В прайде, в компании друзей, все соединяется в одно, даже когда в других местах все распадается. Среди родственниц, сестер, в семье есть безопасность, даже если в других местах опасно. Нам необходимо такое приветствие. Мы необходимы друг другу, когда мы приходим в Дом Божий, когда мы приходим в семью, приходим домой. Это должно быть такое приветствие, чтобы было понятно. Расслабься. В одном из переводов Библии приведены слова Павла. «Приветствуйте друг друга святым объятием». Мы думаем, что это подразумевает такое неуклюжее объятие сбоку. Вы понимаете, о чем я говорю. Это объятие, но на самом деле не объятие. Это такое объятие, что ни в коем случае не коснуться грудью. И для меня это на самом деле легко. Но Павел сказал «святым объятием». Когда вы приветствуете друг друга, обнимайте друг друга. А объятие означает, что между нами есть связь. Конечно, хорошо, когда люди в скромности обнимают друг друга, но это не объятие. Должно быть приветствие и должно быть объятие. И если оно не происходит сразу, то должно происходить в святилище. Нам необходимо смотреть друг на друга и подойти настолько близко, чтобы почувствовать запах, аромат от лица. Как у тебя дела? Что происходит в твоей жизни? Но не надо вести себя неучтиво. Чем ты так надушилась? Но надо поинтересоваться жизнью человека. Павел говорит, «Я хочу, чтобы вы делали это по отношению друг к другу». А затем продолжает, все братья и сестры, приветствуйте друг друга. Мне это нравится. Мы все связаны друг с другом. Мы все друг друга приветствуем. Приветствую вас, Коринфяне». И затем он говорит, «Изумительная благодать Господа Иисуса Христа, щедрая любовь Божья и близкая дружба Духа Святого да будет со всеми вами». Какое потрясающее приветствие! Щедрое, изобильное, переполняющая все любовь Бога для всех нас. И такое приветствие должно переходить от дома к дому, от города к городу, от мужчин к женщинам, от сестры к сестре, от брата к брату. И такому приветствию надо научить и детей. Вот еще одно из заботливых приветствий Павла. «Я пишу это не как сосед, ругающий соседа, не для того, чтобы вы почувствовали себя плохими. Я пишу к вам как отец, дети мои». Итак, что здесь подразумевается? Он говорит, это не так, как бывает между соседями. Когда я пришел, кто-то не убрал мусор, и я накричал на всех соседей. Я говорю не об этом, а о том, что между нами особенные отношения. Вы мои дети, я ваш отец. В приветствии говорится, вот кто я такой, и вот кто вы для меня. Итак, Павел установил связь отец-дети и сказал, я люблю вас и хочу, чтобы вы хорошо возрастали и не испортились. И он добавил, «Есть много людей, которые с нетерпением ждут, чтобы сказать, что вы сделали неправильно, но немного отцов и матерей, которые хотят потратить время и усилия, чтобы помочь вам возрастать. Многие люди скажут вам, что вы делаете не так, но для того, чтобы помочь возрастанию людей, требуется время и усилия. Нет ничего плохого в том, чтобы быть молодым и незрелым, плохо оставаться таким. В нашей жизни нам необходимы люди, которые помогут нам возрастать. Так что это важно». И крайне необходимо, чтобы в вашей жизни был кто-то, кто будет говорить в нашу жизнь таким образом, и кто отругает вас, если это необходимо. Чтобы это были отношения отца и дочери, матери и дочери и так далее. У меня есть подруга, к которой я иногда хожу. Динамика отношений у нас в Соединенных Штатах не такая, как в вашей стране. Я сказала, я путешествую и проповедую, и бывает делаю что-то глупое, а потом люди говорят об этом. Но они не говорят об этом мне. И я сказала, мне в моей жизни нужен человек, который скажет мне, когда я веду себя глупо. Который скажет мне, когда я говорю что-то неясное или ненужное. Образно говоря, я сказала, я хочу, чтобы ты заботилась обо мне как сестра. Я хочу, чтобы ты обо мне заботилась. А что значит заботиться о ком-то? Это значит очищать. Но также это значит взращивать. Это также значит хорошо позиционировать. Когда вы заботитесь о ком-то, вы приводите их в позицию, где о них заботятся. Вы не вбрасываете их в эту позицию, а приводите их туда. Не то, что я помогаю кому-то чего-то добиться.
Нет, мы заботимся друг о друге.

Други, нам необходимо друг о друге заботиться. Итак, нам нужно проявлять эту заботу. И нам необходимо понимать, это будет процессом. Потому что многие из нас хотят, чтобы о них заботились. Некоторые из нас будут осуществлять это через наши ошибки. Кто-то из вас скажет, «Я не хочу заботиться о ком-то, Лиза, прекрати это. Я хочу, чтобы обо мне заботились, я здесь для этого». Нет. У вас есть то, с помощью чего вы сможете заботиться о других, ваши ошибки. Сэм Левинсон сказал, «Вы должны учиться на ошибках других людей. Вы не можете прожить достаточно долго, чтобы сделать их все самостоятельно. Вы должны учиться на ошибках других людей, так что давайте учиться. Все, что написано в моей книге, написано на основании моих ошибок. Я говорю вам правду. Я сделала это неправильно. Пожалуйста, не делайте так. Я то сделала неправильно. Пожалуйста, не делайте этого. Я сделала так, и это не сработало. Если мы одно тело, если мы на самом деле верим в это, тогда то, что плохо выглядит на мне, плохо выглядит и на вас. А то, что плохо выглядит на вас, плохо выглядит и на мне. Самый прекрасный пример подобной заботы – это история про женщину с алабастровым сосудом, которую никто не приглашал. Это история с Иисусом, его ногами и слезами женщины. Вы можете себе представить, каким кошмаром была эта женщина для Симона? Я имею в виду, Симон спланировал это собрание чистых, святых и умных людей. К нему приходит Иисус. Все прекрасно. И вот никем не приглашенная, не просто женщина, но женщина с плохой репутацией. Можно сказать, проститутка. Является в дом, устраивая очень неудобный момент для Симона, в тот момент, когда у него идет этот большой пир. И знаете, я люблю Иисуса, потому что Он схватывает всю эту динамику мгновенно. Он видит мысли, чувствует конфликт и позволяет событиям развернуться. В то время, как другие остановили бы ее в дверях, Иисус говорит, «Пусть эта ситуация развивается и откроет, что в сердцах присутствующих». Писание говорит, что через некоторое время, повернувшись к женщине, но обращаясь к Симону, это интересная позиция. Иисус смотрит на женщину, но говорит, обращаясь к Симону. Иисус говорит, «Видишь ли ты эту женщину?» «Ну да, кто не видел? Кто не видел ее?» Все возлегли у стола, а она склонилась у ног Иисуса и плачет. «Ну, конечно, мы все заметили ее, Иисус. Ты видишь ее?» «Конечно, вижу, ее все видят». Иисус задает этот очевидный вопрос, но он имеет в виду, «На самом деле ты не видишь эту женщину. Ты видишь то, что она делает. Ты видишь неловкость. Ты не желаешь, чтобы это происходило, но видишь ли ты на самом деле эту женщину?» И потом он говорит, «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги». У кого-то это могло вызвать раздражение, так как она не переставала целовать ноги Иисуса с тех пор, как Он пришел. Возможно, она целовала их и тогда, когда Он шел. Она не переставала делать это с тех пор, как Он пришел. Это продолжалось уже некоторое время. Неловкая была ситуация. И затем Иисус говорит Симону, «Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги». Потом он говорит, «Я так люблю эти слова». Она производит впечатление, не так ли? Ей прощено много-много грехов, и поэтому она очень-очень благодарна. А если прощение минимально, то и благодарность минимальна. Так что нам надо на самом деле начать понимать, что сейчас это самое время. Когда я писала книгу, я услышала, как Дух Святой сказал, «Вы думаете, что грех этой женщины слишком велик, чтобы признать ее, поэтому вы игнорируете ее. Вы думаете, что она последняя из тех, кто может представлять Евангелие. Но я выделил пример этой женщины и тем самым оправдал женщин. Вы думаете, что грех Евы более велик, чем грех Адама, поэтому отказываете дочерям в праве быть за моим столом. Но не забывайте о том, что кому много прощено, те намного более благодарны. Этим дочерям приготовлено почетное место, даже если через омовение и помазание моих ног. Не знаю, как вы, но я хочу дать Иисусу повод сказать, что то, что мы делаем, производит впечатление.
Меня не интересует, какое впечатление я произведу на кого-то еще. А чтобы это сделать, нам надо приветствовать друг друга и заботиться друг о друге. Нам надо делать это как обществу женщин, но мы знаем, что женщины могут поступать друг с другом ужасно. Маргарет Мид, исследовав много культур и опытов, сказала, «Отношения между сестрами в семье, вероятно, самые конкурентные». Но когда сестры становятся взрослыми, эти отношения становятся самыми крепкими. Давайте становиться взрослыми. Давайте становиться взрослыми. Перестанем соревноваться. Пусть наши отношения будут самыми крепкими. Я очень люблю это местописание, книга пророка Исаии 28:6. В одном из переводов этого местописания говорится, «Энергия и откровение правосудия для тех, кто ведет и решает. Сила и мастерство для тех, кто охраняет и защищает». Мастерство — это то, что постоянно встречается и повторяется, когда речь идет о львицах. В стратегии львиц есть три фактора — время, маскировка и открытость. Та женщина знала время. Сейчас пир, и я пойду туда, хотя меня и не приглашали. Она подошла близко, на близкое расстояние. И маскировка, она склонилась низко. Она склонилась низко, отирая волосами ноги Иисуса. Она стала сокрытой в нем. И нам нужно быть женщинами, у которых время, маскировка и которые открыты. Мастерство. Я дам вам определение этого слова. Исключительная способность, умение, сила, а также доблесть и отвага. Пресс Майт сказал, «Я не умею делать всего, но то, что знаю, стараюсь делать хорошо». Так что каждый из нас нужно знать, что мы были созданы сделать, а затем сделать это очень-очень хорошо. Иногда я смотрю на других людей и говорю, «Вот бы мне делать настолько хорошо, но делать эту вещь хорошо было доверено не мне». Поэтому нам нужно выяснить, что было доверено нам, и затем делать это хорошо. В послании к римлянам 12 главе в 5-6 стихах говорится, «Поскольку мы видим, что мы встроены в эти прекрасно созданные и чудесно действующие части тела Христова, давайте будем теми, кем мы были созданы, быть без того, чтобы с завистью и гордостью сравнивать себя друг с другом, или пытаться быть кем-то, кем мы не являемся. Вам надо стараться изо всех сил, стать абсолютно лучшей самой собой. Многие из вас не знают, что значит быть лучшей самой собой. Вы еще размышляете о том, как это самое лучшее вы выглядите. Потому что, может быть, другие боятся самой лучшей вас. Или вы будете лучшей самой собой, которой никто раньше не видел. Так что вам надо быть вами. Вам надо быть теми, кем Бог сотворил вас быть. Быть этой невиданной силой. Кем Бог сотворил нас быть. Быть этой невиданной силой, которой мир не знал никогда раньше. Бог, обращаясь к Иову, говорит в одном из своих изречений, «Можешь ли ты научить львицу ловить добычу и насыщать аппетиты ее львят, когда они лежат в берлогах?» Это так классно. Это Бог учит львиц. Я не знаю, как он это делает, но он делает это. Возможно, он создает детали окружающей среды, которые учат львиц реагировать определенным образом. Я изучала, как они охотятся и что они делают в разгаре дня, когда у них нет никакого намерения охотиться. Они занимают стратегическую позицию, размещаются на открытом месте. Когда они появляются, все начинают паниковать. «Ой, ужас, львицы!» Но потом львицы начинают дремать и расслабляться, и все думают, «А, все нормально, они не голодные». Но затем в сумерки или перед рассветом львицы открывают глаза, и у них есть стратегия, потому что когда другие видят плохо, львицы видят лучше всего. Одна из них начинает погоню и гонит добычу к засаде, где залегли другие. Я слышала, что старые львицы рычат, а молодые лежат в засаде. Есть такая африканская поговорка, не знаю, правильно ли я ее цитирую, но она гласит, «Те, кто убегает от ревущего льва, встречаются с затаившимся». Надо понимать, что они гонят добычу к засаде. Они делают именно то, что нужно. Но кажется, что первая сделала что-то не так. Нет, у них есть стратегия. Они охотятся вместе, и каждая из них применяет свои умения. Охота — это не убийство. Охоту также определяют как погоню, преследование, спасение и поиск.
И нам необходимо охотиться вместе. Есть вещи, которые вам необходимо исследовать. Есть люди и ситуации, которые вам необходимо спасти. Есть стратегии, которым вам нужно следовать. Все мы следуем за Богом. Мы говорим: «Я бегу за тобой, Бог», и это погоня, это охота захватывает дух.

Вот как нам нужно следовать за Богом. Потому что когда я устанавливаю эту связь, тогда мне необходимо установить эту связь с вами, так как мы делаем это вместе. Нам надо охотиться вместе. Вот что еще я люблю в львицах. Весь прайд защищает друг друга. Не какая-то часть, а весь прайд. Я смотрела документальный фильм о группе львиц в прайде. Они находились на каменистой возвышенности. Кобра проползла между камнями и появилась прямо среди детенышей. Я наблюдала за тем, что делали львицы. Их реакция была почти полностью лишенных эмоций. При этом они немедленно эвакуировали всех детенышей до последнего подальше от кобры. После того, как эвакуация закончилась, 2-3 львицы остались и занялись врагом. Бог приглашает нас с вами стать частью охоты. Когда одна слаба, другая сильна. Когда одна колеблется, другая преуспевает. Когда одна рычит, другие сидят в засаде. И всю свою силу мы имеем под сенью нашего могущественного Господа, льва из колена Иудина. Итак, нам надо пребывать в единстве, в одном видении, стремясь донести людям послание, благую весть, не отступая и не пятясь перед противниками. Ваша храбрость и ваше единство покажут им, против кого они выступили. Это будет значить поражение для них и победу для вас. И все это благодаря Богу. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 27-28 стих. Какой мы можем сделать вывод? Опасно думать, что мы сами можем позаботиться о себе. Есть области в моей жизни, где я промахиваюсь. Есть области в вашей жизни, где промахиваетесь вы. Такие области есть в жизни каждой, и в этом нет ничего плохого. Но опасно думать, что мы всегда сможем позаботиться о себе сами. Иногда нам надо пригласить профессионалов, иногда друзей, но нам необходимо быть сильными. И нам надо получать всю необходимую нам помощь. В просьбе о помощи нет ничего плохого. У меня есть подруга, которая пережила самые ужасные моменты в своей жизни. Ее зовут Джинни Мейл. Так вот, когда у нее были проблемы, она говорила, когда приходила на церковное собрание: «Я расстроена, но я христианка и хожу на церковные собрания». Знаете это, так сложно иногда быть для кого-то хорошим другом. Так вот, она была таким интересным человеком. Какая бы вам ни была нужна помощь, получите ее. Необходимо, чтобы вы были сильными. Не надо стыдиться того, что вы не можете быть такими сильными, как я. Нет, будьте сильными в своей области. Просто не надо надеяться на себя, на собственную силу. Все, что нужно, у вас есть, и мы нуждаемся в вас. У вас есть все, что нужно. Опасно думать, что вы сможете позаботиться о себе сами. Привлекайте других людей на помощь. Мы все вместе, в единстве. Не одна женщина, а все мы вместе можем сделать что-то впечатляющее. Я хочу, чтобы Бог, посмотрев на наше поколение, сказал: «Впечатляюще! Моя невеста производит впечатление». Невеста Христова включает в себя и мужчин, но сейчас я обращаюсь только к женщинам. Хотя мужчины также призваны быть невестой Христовой. Можно сказать, что мужчинам трудно представить себя невестой без участия женщин. У некоторых мужчин есть контакт со своей женской стороной, но я не могу представить Джона хорошей невестой. Если мы хотим быть невестой, у нас должен быть голос. Должно быть влияние, страсть, стремление и также нежность. И когда мы сестры вместе, тогда нет недостатка. Нет открытого, незащищенного места. Нет риска для наших детей. Мы должны заботиться о детях друг друга, должны защищать их. У нас должна быть стратегия, мастерство и безопасность для всех. И я хочу закончить историей, которая случилась относительно недавно. Мы с сыном читали историю. И вдруг эта история из плохой превратилась в просто ужасную. Ее содержание было очень неприличным. Там говорилось о порнографии, о мастурбации, о том, как всем этим занимались 14-летние подростки. Мой сын посмотрел на меня и сказал: «Я не хочу читать эту книгу». Я добавила: «И я не хочу, чтобы ты ее читал». Мы прекратили чтение. На следующий день я позвонила в школу и сказала, что хочу другую книгу для чтения своего сына. Учительница согласилась и дала ему другую книгу. Я ей сказала: «Поймите, такое чтение против его совести, оно просто неприлично». Не знаю, что произошло, но затем что-то пошло не так. Учительница решила вопрос не так, как, возможно, решила бы его сейчас. Она решила вопрос неправильно, и мой сын Арден пришел домой в слезах. Знаете, когда ваш почти взрослый сын приходит домой в слезах, внутри вас что-то происходит.
Это было для меня как призыв к пробуждению. Я была довольна, что Арден в безопасности. Но я забыла об остальных 30 мальчиках в школе, от которых тоже требовалось прочесть эту книгу. Я позвонила в школу и сказала, что использую свое влияние и свое мастерство от имени остальных матерей, которые понятия не имеют о том, что читают их сыновья. Я написала об этом в блоге, и через 24 часа я получила 524 отклика. А также я пошла в школу и показала им, в чем они нарушали свою собственную политику. И знаете что? Они поблагодарили меня, сказав, «Мы понятия не имели, насколько субъективным стало наше расписание». Знаете, это произошло в классе Ардена. Если бы я ничего не сказала, «А, мой сын в безопасности, но как насчет всех остальных мальчиков? Что если бы их совесть осквернилась?» Так что недостаточно того, что только наши дети в безопасности. Мы должны поднимать голос в защиту сыновей и дочерей других людей, чтобы в безопасности были все. Верно? Отлично. Вы просто потрясающие.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

0: На северном берегу Галилейского моря лесной пожар выжег землю, но когда дым рассеялся, на свет вышла сокрытая история. Археологи считают, что они обнаружили новые веские доказательства, подтверждающие существование библейского города Вифсаиды, родного города Петра, Андрея и Филиппа. Благодаря эксклюзивным интервью с археологами, ведущими раскопки, мы расскажем эту древнюю историю. Все это и многое другое в новом выпуске программы «Место встречи. Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи. Иерусалим». Я Крис Митчелл. Позади меня находится Вифсаида, известная сегодня под арабским названием Эль-Арадж. В Библии Вифсаида означает «дом рыбаков». Каковое название вполне подходит для древней деревни, где Петр, Андрей и Филипп стали ловцами человеков, а Иисус исцелил слепого и накормил свои 5000. Всего несколько недель назад этот район был охвачен лесным пожаром. Пламя выжгло раскопки, но при этом обнажило нечто необыкновенное. Скрытые части этой библейской деревни, которых не было видно почти 2000 лет. Сегодня мы познакомим вас с этой удивительной историей. Но вначале сводка свежих новостей.
1: Президент Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось всего несколько дней, чтобы согласиться на сделку, и предупредил, что ситуация достигла критической точки и может резко обостриться, если Тегеран откажется выполнить требования США.
2: Ситуация на грани. Поверьте, если мы не получим правильных ответов, все пойдет очень быстро. Нам нужны на 100% хорошие ответы, полные. Если мы их получим, мы сэкономим много времени, сил и жизней.
1: Хотя по имеющимся данным Иран рассматривает последнее предложение, в СМИ со ссылкой на американские спецслужбы сообщается, что режим использует это время для восстановления своих возможностей в области беспилотных летательных аппаратов и ракетных комплексов.
2: Это произойдет очень быстро. Может быть, несколько дней, но все будет развиваться очень быстро. Иран – побежденное государство.
1: Президент также опроверг слухи о конфликте между ним и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху после появления сообщения об их бурном телефонном разговоре. Трамп подчеркнул, что Нетаньяху по-прежнему полностью разделяет позицию Вашингтона.
2: У нас с ним все в порядке, он очень хороший человек. И ему приходится быть премьер-министром военного времени. По-моему, к нему в Израиле относятся несправедливо.
1: Трамп также подтвердил, что США и Израиль продолжают тесно координировать свои действия в отношении конфликта на Ближнем Востоке. В Ливане новый опрос показывает, что большинство населения выступает за мир с Израилем. Большинство представителей друзской и христианской общин поддерживают заключение мирного соглашения. Поддержка среди суннитов была незначительной, в то время как среди шиитов сохранялось подавляющее большинство противников. Хотя большинство опрошенных поддержало мирное соглашение с Израилем, 59% по-прежнему выступают против. Тем не менее, поддержка нормализации растет. С августа 2025 года она увеличилась с 13,2% до 41%. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир вызвал международную критику после публикации видео, на котором он конфликтует с задержанными активистами флотилии в Газе в порту Ашдод.
2: «Добро пожаловать в Израиль. Хозяева здесь мы».
1: К критике присоединился посол США Майк Хакаби, отметив, что практически все высокопоставленные израильские чиновники осудили то, что он определил как глупый трюк. Этот инцидент побудил Италию и Испанию вызвать израильских послов для вынесения выговоров, а премьер-министр Беньямин Нетаньяху публично отчитал Бен-Гвира, заявив, что такое поведение не отражает ценности Израиля. Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
0: Когда Иисус приходит в Вифсаиду, здесь происходят события, описанные в Евангелиях. Где-то на окраине этой пустыни Иисус накормил 5000 человек. В 8 главе Евангелия от Марка мы видим, как Иисус исцеляет здесь, в Вифсаиде, слепого. А четверть апостолов Иисуса отсюда родом. Таким образом, после Иерусалима и Капернаума Вифсаида является самым упоминаемым местом в Евангелиях. Большинство читателей Библии связывают апостола Петра с Капернаумом, где он жил и где Иисус исцелил его тещу. Однако в Евангелии от Иоанна 1:44 говорится, что Петр, Андрей и Филипп были родом из Вифсаиды. И ученые, такие как доктор Джерри Паттенгейл из Музея Библии, считают, что нашли родину Петра. В Эль-Арадже сейчас с энтузиазмом говорят, что это Вифсаид.

Начался лесной пожар, который бушевал в течение 17 часов. Мы приехали в пятницу вечером, солнце садилось. Мы посмотрели на озеро и увидели, что здесь бушует пожар. Мы с женой сели в машину, объехали озеро, подъехали ко входу и увидели, что здесь горят эвкалипты. Мы подумали: «Боже, это же уничтожит все наши раскопки». Только на следующий день мы увидели, насколько обширным был пожар. Что вы обнаружили после пожара и помогло ли это раскопкам? После того, как пожар потушили, и мы смогли пройти по сгоревшей территории, мы обнаружили там то, о чем не подозревали. Мы нашли остатки Вифсаиды. Остатки стен на поверхности с некоторыми камнями, которые, вероятно, были частью общественных зданий. Мы также поняли, что это остатки строений, которые относятся к римскому периоду, потому что несколько лет назад мы проводили раскопки, и все, что нашли на поверхности, относится именно к римскому периоду. Удивительно то, что огонь приблизился к базилике, дошел до брезента, лежавшего у стен, и остановился. Никто не может этого объяснить. Это, как говорит Мотти, рука Божья не дала пожару сжечь базилику. И вот мы смогли увидеть всю территорию поселения. Мне нравится говорить, что Бог подарил нам драгоценности из пепла. Это прекрасное описание. Да, это принесло нам понимание масштабов заселения этой территории. Пожар открыл новые возможности. Далее в программе «Самая значительная археологическая находка современности». Я беседую с ведущим археологом доктором Мотти Авиамом, который объясняет последние находки и их значение. Я не религиозный человек и не христианин, но когда ко мне приходят христиане, я показываю им надпись и рассказываю, что этот дом был построен в первом веке. Я чувствую их эмоции. Археологи начали раскопки здесь в 2016 году. В 2022 они обнаружили мозаику прямо здесь, под Византийской церковью, с надписью «В честь Петра, хранителя ключей». Это было главным доказательством того, что здесь находилась библейская Вифсаида. Это, возможно, самый яркий момент раскопок. Да. Мы работаем в церкви, и у меня был опыт работы со многими церквями, проводившими раскопки в Галилее на протяжении многих лет. Я знал, что там есть надписи, поэтому мы их искали. Мы нашли половину одной надписи там, небольшой фрагмент здесь, но у нас не было большей части информации, пока мы не раскопали эту комнату, и в последний день мы обнаружили эту надпись. Я вижу здесь надписи. Да. Ух ты. Вот они. Да. Ух ты. Вот это да. Прям мурашки по коже. Она была сделана где-то в конце 6 века. Каждая надпись интересна и важна. Именно это очень редкая. Она имеет большое значение для христианского мира. Да, вы впервые видите нечто подобное? Да, в восточной части Средиземноморья нет других надписей с именем или титулом святого Петра. Это единственное место, где он упоминается как хранитель ключей. О, вы только посмотрите. Я могу объяснить, о чем говорит эта надпись. Мозаика
создана человеком.

0: человеком по имени Константин для его детей и для этого диаконикона, так называется эта комната. Он верил в Иисуса, в небесных апостолов и хранителя ключей. Ого! Мы сидели здесь и расчищали плитку за плиткой. И когда буквы сложились в слово «апостолы» на греческом, все стали работать с утроенной скоростью. Доктор Авиам решил продолжить исследование, чтобы узнать больше. Мы пошли в сгоревшую зону. В воздухе все еще висел дым, пахло гарью. Мы вышли оттуда полностью черные. Но то, что мы обнаружили, было очень важно. Мы обнаружили, насколько велика эта территория. Остатки домов, разбросанные повсюду черепки глиняной посуды, говорят нам о том, что она намного больше, чем мы думали. Далее в программе мы глубже рассмотрим это открытие с библейской и исторической точки зрения. Профессор Стивен Нотли, исследователь Нового Завета и историк, был первым, кто выдвинул предположение, что это место может быть библейской Вифсаидой. Его вера в достоверность Евангелий направила поиски. Частью исторической географии является изучение истории, поэтому я читаю источники, свидетельства очевидцев, которые ходили по улицам Вифсаиды, а также Новый Завет, в котором говорится, где она находилась, за Иорданом на северо-востоке. Иудейский историк Иосиф Флавий рассказывает нам, как далеко это находится от реки Иордан. Так что все просто, нужно собрать факты воедино, исследовать, начать раскопки и посмотреть, соответствуют ли найденные в земле доказательства историческому описанию. Это то, что происходит здесь. То есть вы прочитали об этом? Прочитал? Да. Новый Завет является свидетельством очевидцев. Евангелие указывает на перемещение Иисуса в этой области. И если мы внимательно их прочитаем и тщательно изучим эту местность, то нам откроется многое. Что ваше открытие означает для верующих? Я думаю, что для многих людей обнаружение здесь свидетельств того, что я называю непрерывной живой памятью, послужит укреплением в вере. Мы отталкиваемся от римского периода. 1, 2, 3 века Евсевий упоминает Вифсаиду как дом Петра, Андрея и Филиппа. Мы помним об этом в церкви. У нас есть непрерывная память, которая продолжается здесь, обращается к прошлому и дает нам лучшее понимание мест, где бывал Иисус и где Он проповедовал. Его последователи были родом отсюда. Трое учеников Иисуса были родом из этой деревни. Я думаю, что для верующих это еще одно доказательство, которое укрепляет, усиливает и утверждает нашу веру. А лично для вас? Я верующий человек. Все израильские археологи знают об этом. Я не скрываю этого. Они понимают, что это мотивирует меня в моей работе. Всю свою карьеру я посвятил тому, чтобы лучше понять Евангелие, которое раскрывается на этой земле с точки зрения географии, культуры и языка. И поэтому, когда я сталкиваюсь с такими находками, это укрепляет меня в реальности моей веры. Я вижу, что это не воздушные замки. Это не вымысел, не миф, это нечто, что имеет материальную основу. Камни говорят. Я верю в это. Я думаю, что они взывают к нам, донося истину. Мы можем понять послание Иисуса, призыв каждому из нас. Я думаю, что чем больше мы понимаем Его, тем глубже и яснее становится это послание. Приглашенный научный сотрудник университета Риджент, доктор Керри Вуд, также слышит голоса камней. О чем рассказывают вам камни?
1: Эти камни говорят, что здесь была жизнь, здесь жили люди, Они ловили рыбу, у них было общество, они заботились о чистоте. На этой площади мы нашли каменные сосуды, которые не могут быть нечистыми. Мы нашли чернильницу. Почему это важно? Потому что в течение многих лет люди говорили: «А, галилеяне, деревенщина необразованная, Иисус и его ученики безграмотные». Однако чернильница говорит о том, что они были образованными. Для нас это было очень волнительно. Мы нашли рыболовные грузила, и если соединить все это, получается прекрасная картина евреев, которые хотят быть чистыми перед Богом. Это рыбацкая деревня, где все грамотные. И все это здесь.
0: Далее в программе. Новый свет проливается на евангельскую историю. Археологи и историки видят, как Библия оживает. Израильтяне – сильный народ. Но война на нескольких фронтах скажется на ком угодно. Наши партнеры позволяют CBN Израиль ежедневно работать на местах, помогая нуждающимся с питанием, жильем, бомбоубежищами, неотложной медицинской помощью, терапией и многим другим. После событий 7 октября семьи заложников оказались во тьме, но им явился свет. Друзья, соседи и незнакомые люди, которые отложили все, чтобы оказать поддержку. Их бескорыстная самоотверженность, часто в ущерб собственным интересам и работе, привела к созданию новой организации «Камим». CBN Израиль поддержала серию ретритов, чтобы дать этим героям необходимые инструменты для исцеления. Я знаю, что CBN помогут. Если вы объясните им ситуацию, и они поймут, в чем дело, они станут вашими партнерами и придут на помощь. Если вы хотите стать частью этого, посетите наш сайт. Спасибо. Когда мы гуляем среди руин, нас поражает мысль, что именно здесь Иисус исцелил слепого, накормил 5000 человек и ходил по воде. Пожары открыли то, что скрывалось веками, и напомнили, что камни вопиют, свидетельствуя об истине Евангелия и живой вере, которая зародилась здесь. Я побеседовал с доктором Карлосом Кампо, генеральным директором Музея Библии. Когда вы находитесь здесь, на земле Библии, появляется чувство, что она оживает. Мы переживаем это уже 25 лет. Каждый раз, возвращаясь сюда, мы испытываем это чувство. Я не знаю ни одного верующего, который, приехав в Святую Землю, не говорил бы того же. Они читали об этом всю жизнь, но когда они здесь, ходят по стопам нашего Спасителя, то чувствуют, как Библия оживает. То, чем вы занимаетесь, невероятно важно в наши дни. Вы доносите Слово Божье людям всего мира. Невероятно важно. Мы рады видеть, что продажи Библии растут не только в США. Продажи Библии растут в таких странах, как Россия и Великобритания. Мы чувствуем, что вечная природа Слова Божьего, то, что оно остается неизменным вчера, сегодня и во веки веков, действительно необыкновенно. Люди возвращаются к Слову. Есть ли люди, которые приезжают именно сюда? Да, начали приезжать. Сегодня утром у нас была группа из Австрии, вчера у нас была интернациональная группа, собрались люди со всего мира. Иногда я жалею, что групп так много, потому что хочу заняться раскопками. Я здесь ради археологии, но они продолжают приезжать, их становится все больше. Неважно, к какой церкви они принадлежат, они приезжают сюда. Приезжают израильтяне. Они хотят увидеть. Они очень заинтересованы. А чтобы добраться сюда, им нужно пройти километр от ворот. Так что они прилагают усилия, чтобы увидеть это место. Доктор Вуд говорит, что пребывание здесь помогает ей оживить мир Нового Завета так, как это никогда не удалось бы с помощью одних книг.
1: Я преподаю Новый Завет. В основном это Евангелие и Деяния апостолов, но также и послание Павла. Это помогает мне показать Иисуса, и это было в моей диссертации. Я описываю его время и быт, чтобы студенты могли представить себе контекст Евангелий и погрузиться в то время. Часто мы читаем Евангелие с позиции 21 века, но я могу научить, как читать их в контексте первого века, Я спрашиваю, кто их написал, что они имели в виду, что это значило в контексте, как это воспринимали первоначально, чему Бог учит нас.
0: Какие чувства вы испытываете?
1: Послание становится многомерным. Это не просто слова на странице. Библия — это истина. Археология доказывает Слово Божье. Да, у нас есть Святой Дух, и этого достаточно, но открытия укрепляют нашу веру. Я говорю студентам, смотрите, что написано, и где это находится.
0: Для историков и ученых каждый найденный камень подтверждает правдивость Библии. А для археолога Мотти Авиама открытие Вифсаиды является одним из самых важных моментов в его жизни. В моей карьере было несколько ярких моментов, много интересного. В археологии вообще не бывает скучных дней. Каждое место, куда ты едешь, каждое место, где ты работаешь, где ты копаешь, но только несколько моментов могут быть самыми яркими. И открытие Византийской церкви и надписи в ней, а также открытие слоев римского периода в Вифсаиде — это один из главных моментов моей карьеры. Почти все библейские города исчезли. Они были разрушены, заброшены, забыты. И только в середине 19 века исследователи начали заново открывать Святую Землю. Так что все эти места были открыты только в последние 100-150 лет. Итак, мы находимся, если можно так сказать, в хвосте этой волны. Мы находимся в конце процесса повторного открытия. И это последний город из упомянутых в Евангелиях, местонахождение которого никто не знал. Вифсаида на Галилейском море, где Слово стало плотью и обитало с нами. Открытие, напоминающее нам о неизменной истине Бога. Вы смотрели спецвыпуск программы «Место встречи Иерусалим». С вами был Крис Митчелл.
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации Weekend.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном служителе, который умер. Он оказался перед жемчужными воротами. Человек, стоявший впереди него, был одет в футболку и джинсы. Святой Петр спросил: «Как тебя зовут?» Тот ответил: «Я Джо Коэн, таксист из Нью-Йорка». Петр проверил список и выдал ему золотой посох и шелковую мантию, сказав: «Добро пожаловать на небеса». Потом подошел служитель. Он сказал: «Я преподобный Джозеф Сноу, пастор собора Святой Марии». Петр проверил список и выдал ему деревянный посох и тряпочную мантию. Он сказал: «Это несправедливо. Обычному таксисту дали золотой посох, а я получил вот это». Петр сказал: «Сэр, мы оцениваем по результатам. Когда вы проповедовали, люди спали, а когда он вел автомобиль, люди молились». Сегодня я хочу поговорить о родовых благословениях. Каждый правильный выбор, который вы совершаете, облегчает жизнь следующему поколению. Когда вы живете целостной жизнью, делаете, что можете, помогаете другим, то эти семена не только сделают вашу жизнь более насыщенной и благословенной, но ваши дети и внуки будут благословлены тем, как вы жили. Никакой человек не живет и не умирает сам по себе. Выбор, который вы делаете, повлияет на вашу семью и на несколько поколений вперед. Я хочу, чтобы мои родные совершали в жизни великие дела мне на благо, а не во зло. Нашим детям и так много предстоит преодолеть, чтобы еще разбираться и с нашими ошибками. Ваша жизнь может стать ступенькой вверх для вашей семьи или камнем преткновения, который будет сдерживать ее. Негативные вещи, возможно, и передались вам по наследству, но Бог поднял вас, чтобы вы разобрались с этим. Вы можете стать тем, кто все изменит. Мы слышим много о родовых проклятиях, но есть и такое понятие, как родовые благословения. В Писании говорится о том, что вы можете собирать милость для ваших детей и будущих поколений. Я знаю, что я там, где я есть сегодня. Возможно, благодаря тому, как жили мои родители, бабушка и дедушка, я пожинаю урожай тех семян, которые они сеяли. Недавно я встретился с мужчиной, который рассказал, что в молодости он сбился с пути. Он жил в городе недалеко от центра. Мой отец вышел из гостиницы, увидел этого парня и подошел, чтобы поговорить с ним. Этот молодой человек мечтал о том, чтобы стать врачом, но потерпел неудачу. Он не смог найти денег на обучение, а еще он надеялся получать стипендию. Мой отец вручил ему купюру $100 и сказал: «Продолжай верить. В будущем Бог приготовил для тебя великие дела». Сегодня этот человек очень уважаемый и успешный хирург. Он зашел в церковь и сказал: «Джоэл, я не был бы здесь без вашего отца». Я не успел сказать ему спасибо, но сейчас я хотел бы сказать спасибо вам. Он вручил мне чек на существенную сумму для церкви. Когда мы попрощались, я прошептал: «Спасибо, папа». Делаете ли вы что-то, чтобы ваши дети смогли сказать «Спасибо, папа»? Вы сеете добро? Вы благословляете кого-то? Вы останавливаете тот негатив, который был передан вам по наследству? В конце 1970-х один молодой служитель посещал конференции благодарения, которые мой отец проводил здесь, в церкви. Этот молодой человек только начинал свое служение. Он учился пасторству. Ему очень нравился мой отец. Он слушал его записи и так учился. Вот уже почти 20 лет, как мой отец отошел к Господу. Теперь я пытался научиться служению. Все было новым для меня. А тот молодой человек был одним из моих любимых служителей. Это Джентезен Фрэнклин. Я часто слушал его записи и был очень вдохновлен ими. Это помогло мне начать служение. Мой отец сеял в его жизнь, а теперь он сеял в мою жизнь. Мой папа не пожал этот урожай, но его пожал я. Есть семена, которые вы сеете. Это люди, которым вы помогаете, но урожай, от которого вы не пожнете. Бог запланировал эту жатву для ваших детей и внуков. Это родовое благословение. Вы не сами стали тем, кто вы есть теперь. Кто-то молился за вас. Кто-то жертвовал. Кто сеял добро, и у вас произошел прорыв в жизни. Вы думали, что это совпадение? Нет, это случилось потому, что ваша мать молилась. Ваш дедушка всегда помогал людям. Прадед, которого вы никогда не видели, жертвовал.
Он усердно трудился, и теперь вы пожинаете урожай этих семян. В Писании говорится, что иметь доброе наследие лучше большого богатства. Вы можете оставить детям деньги, автомобили, здания. Это отлично. Я обеими руками за. Но когда вы оставляете им благочестивое наследие, когда вы служите примером чести и благородства, то это стоит больше, чем любая материальная вещь, которую вы могли бы оставить им. Благословение Божие поможет им пройти дальше в жизни, чем если бы они имели все деньги в мире. Вы можете не иметь много, но с родовым благословением ваши возможности, умножение и правильные люди будут притягиваться к вам. Вы оглянетесь и скажете: «Как я достиг этого? У меня не было связи, ресурсов, таланта. Как это случилось?» Вы вошли в родовое благословение. В Ветхом Завете Иисус Навин и израильтяне вели бой с амаликитянами. Моисей стоял на холме, подняв вверх свой жезл. Пока его руки были подняты, израильтяне побеждали. Когда он уставал и руки опускались, амаликитяне начинали побеждать. Несколько человек, увидев это, подбежали и помогли Моисею держать руки поднятыми. Я хочу, чтобы мы увидели кое-что. Иисус Навин побеждал. Он не понимал, что причина его победы в том, что Моисей поднимал руки. Если бы Моисей не сделал свою часть, то израильтяне были бы побеждены. Легко думать: «Я успешен, потому что я умный. Я хорошо живу, потому что я упорно тружусь и очень талантлив. Вот поэтому я благословлен, Джоэл». Да, частично это правда, но вы не сделали всего этого сами. Вы умны, потому что унаследовали мудрость ваших отцов. Она передалась вам. Вы талантливы, потому что ваша мать и бабушка упорно трудились, чтобы развивать свои дары. Они уделяли время, чтобы учить и созидать вашу веру. У вас произошел прорыв. Вы получили повышение или новый дом не потому, что какие-то люди решили быть добрыми к вам. Кто-то в вашем роду почитал Бога. Кто-то, кого вы и не видели, поднял свои руки. Возможно, это было 100 лет назад. Они собирали милость, а теперь вы пожинаете плоды. Они побеждали, чтобы и вы могли победить. Я призываю вас жить так, чтобы помогать другим побеждать. Каждым правильным выбором, который вы совершаете, поднимаете руки. Каждый раз, когда вы сопротивляетесь искушению, вы совершаете победу для своих детей. Каждый раз, когда вы помогаете другим, приходите в церковь, даете, служите, этим вы накапливаете милость. Много лет спустя ваши дети, внуки или кто-то в вашем роду увидит благодать Божию в своей жизни благодаря тому, как вы жили. В послании к евреям говорится о том, что человек по имени Леви дал десятину и пожертвование, находясь еще в чресле своего дедушки. Другими словами, прежде чем он родился, прежде чем он появился на свет, Бог засчитал ему десятины и пожертвования, потому что его дедушка был даятелем. Когда вы даете, Бог не только благословит вас, но и воздаст вашим детям и внукам. У меня есть небольшая тетрадь, в которой мой дедушка вел учет всех своих пожертвований. Более чем за 50 лет он записал каждое даяние. Вы можете прочитать: 1963 год, $7 в строительный фонд Лейквуд, $10 в Центральной Баптистской Церкви, снова и снова. Неудивительно, что сегодня я благословлен. Неудивительно, что я вижу благодать Божию. Передо мной шел даятель. Теперь Бог благословляет меня благодаря Ему. Я могу сказать: спасибо, дедушка. Спасибо, бабушка. Вы платили цену, теперь я благословлен. Моей матери исполнился 81 год. Недавно был ее день рождения. Она воспитала 5 детей. Моего брата Пола воспитывать было сложнее, чем остальных детей. Но вот что я подумал. Сколько тысяч порций еды она приготовила для нас. Я хочу сказать, что разогревать обеды быстрого приготовления было очень сложно. Но серьезно, мы никогда не шли в школу, не позавтракав, без того, чтобы она помолилась о нашей защите и милости к нам. Каждый день я видел, как мои родители читали Библию. Теперь все мы, их дети, читаем Библию. Наши дети не выходят из дома без благословения. Это родовое благословение продолжает передаваться. Я могу сказать: спасибо, мама. Самостоятельно мы не дошли бы сюда. У Бога были люди, которые заботились о вас до вашего рождения. Когда вы были в утробе матери, то врачи и медсестры заботились о вас.
Возможно, ваши родители верили и молились, ждали вас за многие годы до того, как вы еще были в планах. Бабушка и дедушка и другие родственники тяжело трудились, приносили жертвы, зная, что однажды их внучка, их правнук появится на свет. Вы — ответ на их молитву. Вы живете в это время, о котором они мечтали. Они хотели, чтобы ваша жизнь была лучше. Не считайте заплаченную ими цену своей заслугой. Благодаря им вы переживаете родовые благословения. Это должно вдохновлять нас на лучшие дела, на освобождение от того, что сдерживает нас, на большие мечты, и чтобы радоваться каждому дню. Они передали нам эстафету. Давайте не снижать планку. Давайте не соглашаться на выживание и посредственность. Давайте идти вперед. Давайте расширять пределы. Давайте преодолевать преграды, которые сдерживают нас. Вы можете не видеть их, но прямо сейчас в духовном мире идет война. В том великом облаке свидетелей стоят родители, бабушка и дедушка, поколения, которые были до вас. Они говорят: «Иди дальше, покоряй новые вершины, установи новый стандарт. Сегодня твой день, это твое время, все то, чем мы были, теперь в тебе». И не позволяйте жертвам, которые они принесли, пропасть впустую. Пусть они гордятся вами, они смотрят на вас. Мой отец мечтал об этом здании. Он говорил о том, что однажды построит зал на 20 тысяч мест. Он жертвовал и трудился. В течение более 50 лет он и моя мать упорно служили, но мой папа не смог построить такое здание. Когда он отошел к Господу, то все выглядело так, будто мечта умерла. Но когда вы почитаете Бога, когда вы живете жизнью веры, вы сохраняете милость для ваших детей. Спустя 4 года после того, как папа умер, мы нуждались в большем помещении. Все сошлось. Мы смогли приобрести это здание, бывший компакт-центр. Иногда, когда я стою здесь, то чувствую, что стою в зале моего отца. Все те годы, что он молился, верил, служил, он собирал милость. Бог определил ему заложить основание, а его сыновьям войти в это. Бог всегда будет показывать вам больше того, куда вы можете дойти. Он даст вам видение, которое нельзя достичь за время вашей жизни. Он даст видение на поколение вперед. То, о чем вы мечтаете, то, что видите своими глазами веры, это Бог помещает в ваше сердце, чтобы вы могли заложить основание. Молитесь, верьте, простирайтесь вперед, делайте все возможное, но не расстраивайтесь, если что-то не происходит. Значит, это для ваших детей. Так же, как вы получили родовые благословения, милость и увеличение, над которыми вы не трудились, вы сеете семена родовых благословений. Это то, что случилось с Давидом. У него была мечта построить храм. Он заготовил ливанские кедры, собрал капитал, все приготовил. Но Бог сказал: «Давид, я вложил эту мечту в тебя, чтобы положить основание. Я хочу, чтобы твой сын Соломон построил его». Давид видел дальше того, куда мог дойти. Соломон вступил в родовое благословение и построил храм. Я не знаю, что сделало бы меня более счастливым, чем видеть то, как мои дети идут дальше меня, видеть, что они делают большее, чем я. Каждый раз, когда вы молитесь, верите, помогаете другим, приносите жертвы, это записывается на счет не только вам, но и вашим детям и внукам. Вот почему враг так сильно сражается против наших детей. Он знает, что наши дети — следующие в линии благословения. Молодые люди, вы несете ответственность. Ваши родители, ваши бабушка и дедушка тяжело трудились. Есть благословения, которые они не получили, потому что Бог сохранил их для вас. Они копились на вашем счете. Вам 8 или 80 лет, не будьте ленивы, безразличны, не поддавайтесь на компромисс. Ваша семья слишком много трудилась, чтобы быть безразличными и не ценить то, что досталось вам.
Некоторые из них трудились на поле, к ним плохо относились. Они переживали несправедливость, бессонные ночи. Они приносили жертвы, которые нам не нужно приносить сегодня. Не считайте заплаченную ими цену как само собой разумеющееся. Вы несете ответственность не только за то, чтобы наслаждаться благословениями, но и идти дальше. Божья мечта, чтобы каждое поколение росло. Недостаточно пройти путь, который прошли ваши родители, бабушка и дедушка. Это легкий путь. Гены мудрости, настойчивости, упорного труда переданы вам. Наши прародители трудились без кондиционеров, телефонов, без красивых зданий, без интернета. Нам нет никакого оправдания в том, если мы не двигаемся дальше. Когда мой отец умер, я принял церковь. Мне было только 36 лет. Большинство пасторов в этом возрасте пытались бы купить свое первое здание, чтобы заложить основание. У меня были друзья-пасторы, которые собирались в школьных залах, имея пару сотен людей. Но мой отец подтолкнул меня на 40 лет вперед. Я не должен был начинать на пустом месте. У нас уже было здание на 8 тысяч мест. Люди приходили. Плюс, церковь была без долгов, и папа оставил нам большой капитал в банке. Когда мы подписали договор аренды этого места, то это стоило 12 миллионов долларов. Мы заплатили наличными, благодаря тому, что эти деньги собрал мой отец. Мой папа вырос во время Великой депрессии. Его отец собирал хлопок, чтобы прожить. Его мать зарабатывала 10 центов в час, стирая чужую одежду. Так они жили. Трудолюбивые и посвященные люди. Мой отец рос в бедности и нужде. Он был очень скромным и консервативным. Он обходил вечером залы и офисы в старой церкви, проверяя, выключен ли свет. Если он видел скрепку на полу, то подбирал ее, не выбрасывал, а клал на чей-то стол. Благодаря его жертвам и жертвам многих членов церкви, которые они приносили, сегодня мы находимся в этом красивом здании. Это родовое благословение. Когда мы только въехали в это здание в 2005 году, то мои друзья-пасторы хотели приехать и посмотреть на это. Мне было неловко, ведь здание такое огромное, такое красивое. Я был моложе многих из них. Я не хотел, чтобы это выглядело, как будто мы хвалимся. Поэтому я пытался это как-то преуменьшить. Но однажды я понял, во-первых, я хвалюсь не собой. Я хвалюсь величием Бога. Во-вторых, мои родители, бабушка и дедушка трудились слишком тяжело, чтобы преуменьшать то, что сделал Бог. Они жертвовали многим, зарабатывая 10 центов в час. Они собирали хлопок, пока не начнут кровоточить мозоли. Они верили, не видя прорыва. Молились о финансах. Я знаю, что мы не должны извиняться за благодать Божию. Принимайте свои благословения. У вас есть родные, которые переносили большие трудности, чтобы ваша жизнь могла стать лучше. Мама, которая пожертвовала своей мечтой, чтобы вложить в вас лучшее. Родители, которые не покупали себе то, что они хотели, чтобы отправить вас в колледж. Папа, который работал на двух работах, чтобы сводить концы с концами. Не приносите извинений за то, что сделал Бог. Ваши родные тяжело трудились, проливая пот и слезы, чтобы привести вас туда, где вы находитесь. Принимайте свои благословения. Иногда это напоминает людей, которые приходят к концу фильма. Они видят то, где вы сейчас. Что вы благословенны, преуспеваете, живете своей мечтой. Проблема в том, что они не видели первую часть фильма. Вы скажете, Джоэл, Бог благословил вас большой церковью, у вас большое служение. Да, но вы не видели, как моя бабушка и дедушка зарабатывали 10 центов в час. Вы не видели, как мой отец проповедовал 90 прихожанам год за годом в старом складе. Вы не видели, как я и мои братья убирали церковь. В книге Исаия написано, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Иногда люди видят ваше украшение и завидуют. Я не думаю, что они заслуживают этого. Я убежден, если бы они увидели ваш пепел, то были бы рады за ваше украшение. Если бы они могли видеть, как предыдущее поколение жертвовало, давало, когда многого

они не имели, как они помогали другим, когда сами нуждались в помощи. И если бы эти люди могли увидеть ваш пепел, то они радовались бы тому, что Бог сделал в вашей жизни. В книге Иоэля говорится о том, что мы должны получить ранний и поздний дождь. Поздний дождь — это благословение Божье, потому что вы используете свои дары, таланты, максимально используете свои возможности и делаете свою часть. Это поздний дождь. Пришло время начать верить в ранний дождь. Это благословение, которое накапливала ваша семья. Это милость, которая предназначалась вашим родным, но они не получили ее. Я верю, что сейчас получаю воздаяние за то, что мои бабушка и дедушка тяжело работали и так мало получили. Они не получили того, что заслужили, но Бог справедлив. Теперь их внуки получают то, что должно было принадлежать им. Члены вашей семьи почитали Бога. Вы, возможно, никогда не видели их, но это были люди, которые собирали милосердие, благодать, честь, умножение. Все это копилось на вашем счете. Наше отношение должно быть таким. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты высвобождаешь все, что принадлежит моей семье. Во Второзаконии сказано, «Господь, Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь». Заметьте, Бог ваших отцов. Когда вы имеете благочестивое наследие, Бог может увеличить вас так, как вы и не думали. Если ваша мать молилась, то вы должны благодарить Бога каждый день. Если ваши бабушка и дедушка водили вас в церковь, когда вы росли, возможно, вам это не нравилось, и вы думали, что впустую тратили свое время. Правда заключается в том, что это собирало благословение на ваш счет. Эти семена Бог собирается использовать сейчас, чтобы увеличить вас в 1000 раз, и скоро вы увидите благословение и благорасположение. Вы будете думать, откуда это все? Я не заслужил этого. Это ранний дождь. Это Бог высвобождает родовые благословения. Вы будете мудры. Люди будут спрашивать, как он стал таким умным? Откуда он знает это? Это не только книги, не только университет. Это мудрость ваших отцов помогает вам подняться на новый уровень в жизни. Вы достигнете той мечты, которая не была вашей, как и я с этим зданием. Умножение и милость, потому что близкий человек заложил основание. Это здание, которое вам не пришлось строить. Это виноградники, которые вы не насаждали. Бог собрал родовые благословения, которые высвободит в вашей жизни. Вы скажете, «Джоэл, это все звучит хорошо, но я не знаю никого из моих родных, кто почитал Бога. Я не думаю, что это произойдет со мной, но вы можете стать первыми. Бог поднял вас, чтобы вы это начали». В этом ключ. Тот, кто разрушает проклятие, получает все, что должно стать вашим. Не соглашайтесь на то, что может удерживать вас. Зависимость, компромисс, легкий выход. Измените что-то, подведите черту и скажите «все». Сегодня новый день. Я и дом мой будет служить Господу. В Ветхом Завете говорится о Боге Авраама, Исаака и Иакова. Они знали силу родовых благословений. Это очень важно, когда три поколения почитают Бога. В Писании говорится, нитка, втрое скрученная, не скоро порвется. Если вы, ваш отец и сын, если вы, ваша мать и бабушка, когда есть трое, то благословение умножается. Мой отец вырос в семье, которая ничего не знала о Боге. Они были хорошими, трудолюбивыми людьми, но у них не было никакого духовного воспитания. В возрасте 17 лет, когда мой папа шел домой из ночного клуба в 2 часа ночи, он принял решение: «Я не собираюсь так больше жить. Я отдам свою жизнь Иисусу». Он был первым в нашей семье, кто почитал Бога. Теперь все его дети и внуки почитают Бога. Благодаря решению, которое он сделал, теперь и я могу сказать, он Бог Джона Остина, Бог Джоэла Остина и моего сына, Бог Джонатана Остина. Когда есть трое подряд, то это сильно.
Если вам нужно устройство, прорыв, то скажите: «Бог, мой отец почитал тебя, я почитаю тебя, мой сын почитает тебя». Это привлекает внимание Бога. Теперь вам надо сделать это для своей семьи, как и мой отец для нашей. Ваше задание заключается в том, чтобы продолжить это в вашей семье. Ваши родители, бабушка и дедушка, почитали Бога. Вы хотите это прекратить? Вы хотите усложнить жизнь своим детям? Не сходите с дистанции. Слишком многое заложено. Они тяжело трудились, чтобы привести вас туда, где вы находитесь. Своим решением вы поможете детям, будущим поколениям, стать более обеспеченными и пройти дальше вас. Или вы хотите сражаться и преодолевать трудности, которые вы можете победить прямо сейчас. У вас есть власть, чтобы положить конец тому, что удерживает вас. Нет такой зависимости, которую вы не можете преодолеть. Нет такого врага, который был бы слишком сильным. Нет такого препятствия, которое слишком высокое. Самая мощная сила во Вселенной внутри вас. Встаньте за свою семью. Кто-то сделал это для вас, точно так же, как Моисей поднимал руки ради Иисуса Навина. Поднимите свои руки, чтобы кто другой мог победить. Псалмопевец сказал, что наша жизнь как пар. Мы здесь на мгновение, и нас нет. Вы не можете позволить себе откладывать это. Настало время вступить в свою судьбу. Ваши родные ободряют вас и говорят: «Давай, девочка, давай, парень, порадуй меня, сделай что-то великое, постарайся». Я знаю, что многие из вас почитают Бога. Вы были верны. Вы видели поздний дождь, но вы еще ничего не видели. Бог собирается пролить ранний дождь. Увеличение, благодать, прорывы. Все это накопилось на счете вашей семьи. Я верю и провозглашаю, что родовые благословения приближаются. Приготовьтесь к увеличению. Приготовьтесь к новым уровням. Приготовьтесь к обилию своей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных, пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта программа составлена так, чтобы давать вам правдивую информацию и подбадривать вас в вашей жизни с Иисусом Христом и ваше изучение с Библией, а также научные исследования. Я верю, что мы, сторонники сотворения, должны знать об эволюции больше, чем сами эволюционисты. Когда-то я был сам эволюционистом, нам нужно знать их софизмы, их теории, у которых нет никаких доказательств. Они вынуждены предполагать со своей точки зрения. Нам необходимо это знать, нам нужно быть хорошими учеными. В первой части этой программы я собирался все это объединить, но поскольку слишком много информации, мне пришлось посвятить этому и еще одну, вторую часть программы. Предыдущая программа называлась «Дизайн на Земле и во Вселенной». Есть ли что-нибудь, что подтверждает определенный план, дизайн на планете Земля и во всей Вселенной? Как было обнаружено в предыдущей программе, есть доказательства, и их необыкновенно много. Сначала мы подробно посмотрели ковчег Ноя. Это была целая система, принесшая нас с мира перед потопом в современный мир. И даже мир перед потопом был оркестрован по определенному дизайну. Мы говорили о фактах, представленных нам геофизиками, я имею в виду ядро планеты Земля и 4 радиоактивных материала с элементами. У Земли есть определенный покров и поверхностные отложения, и всего их 7. Мы также узнали, что у самого атома 7 оболочек или определенных сфер, в которых электроны вращаются вокруг ядра. Мы также узнали, что астрофизики обнаружили 7 ярусов звезд на просто невероятном расстоянии от планеты Земля. Все это подтверждает изумительное сотворение и дизайн. Мы также узнали, что живая клетка состоит из 60 различных белков в 100 различных конфигурациях. Но структура этого дизайна такова, что все эти компоненты тесно взаимоотвязаны. Ведь клетка функционирует не только благодаря ДНК. Необыкновенно важно, как сама мембрана клетки, так и система энергии РНК и весь аппарат синтеза протеина. Все должно работать вместе, хотя каждая часть определяет и выполняет свою функцию. Убери хоть один компонент, и прекратится вся работа. Это изумительное подтверждение дизайна и специального составления клетки. В прошлой программе мы узнали не только об особенности цифры 7, но и о том, что вся Вселенная — это физическое выражение мышления и разума самого Бога. А секрет Вселенной заключается в том, что Он выражен в Троице. Ведь у нас с вами также есть Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух. Все они составляют единое целое. То же самое относится и к нашей физической

пространство также составляет определенную троицу. Между прочим, перед всей академической ученой общественностью Эйнштейн подтвердил, что пространство, материя и время тесно взаимосвязаны. Если изменить пространство, то изменишь и материю, и изменишь время. Если изменишь материю, изменишь также пространство и время, потому что все они как одно целое. Это просто изумительно. Вся Вселенная выражена в тесно взаимосвязанной Троице. Между прочим, как раз это решает очень важную проблему. Дизайн прослеживается не только в конструкции элементов по всей Вселенной, но и в самом ее растяжении. В прошлой программе мы узнали о том, какое огромное значение имеет расположение звезд, заключающих в себе массу и инертность всей нашей Вселенной. Если бы хоть немного они были бы размещены по-другому, то это сильно бы отразилось даже на нашей способности двигаться. В этом смысле огромную роль также играет и расстояние между телами звезд. Во время конференций, на которых я выступаю и являюсь лектором, меня очень часто спрашивают: «Вы считаете, что Вселенная довольно молодая?» И я отвечаю: «Верно». И я отвечаю так: «Иисус сказал, что с самого начала мира Бог сотворил Адама и Еву, обеспечив их домом», то есть землей, Вселенной. Бог сотворил это за первую неделю. Ведь мы знаем с вами, как быстро продвигается свет. Примерно 300 тысяч километров в секунду. А если вы хотите знать предельно точное число, это 186 292,0244866 миль в секунду. Но не переживайте об этих цифрах. Давайте округлим все до 300 тысяч километров. Таким образом, свет двигается с этой скоростью. От Солнца он попадает к нам за 8 минут. Расстояние от нас к Солнцу 150 миллионов километров. Мы отражаем собой свет, как эффект Доплера, и некоторые из этих галактик и звездных тел находятся от нас на расстоянии 12 или 16 миллиардов световых лет. Подождите минутку. Если вся Вселенная была сотворена для Адама и Евы и для их потомков всего лишь 6 или, может быть, 10 тысяч лет назад, как же тогда эти звездные тела могут находиться от нас на расстоянии 15 или 16 миллиардов световых лет? Но знаете, никаких проблем нет в этом. Посмотрите внимательно. Помните, я упомянул об уравнении Эйнштейна? Он продемонстрировал, что когда изменяешь пространство, ты также изменишь массу и материю, и время. В Бытие, глава 2, стих 1 сказано: «Итак, за 6 дней сотворение земли, неба и всего было закончено». Таким образом, что-то происходило и на небесах, в то время, когда все живые системы сотворялись на планете Земля. В Псалмах мы можем прочитать, что Писание очень четко утверждает, что во время этой недели сотворения Бог распростер небеса, как шатер. Это очень важное утверждение, потому что оно подтверждает, что Бог продолжал растягивать небеса все дальше и дальше. После того, как на 4-й день сотворения Он расставил все звездные тела. Я помню, как когда-то на уроке физики наша учительница продемонстрировала все это на примере надувного шарика. Когда этот шарик был надут только наполовину, мы помогли нарисовать небольшие кружочки на этом шарике. Затем, когда мы надували этот шарик, мы надули его так, что он едва не лопнул, но мы заметили, как эти кружочки совершенно исказились. Это объяснялось тем, что в отношении этого шарика самое большое движение происходило снаружи, тогда как в самом центре все оставалось по-прежнему. И этот факт также объясняет,
нечто очень важное. Ведь таким образом Эйнштейн продемонстрировал расширение

расширение как Вселенной, так и всей материи пространства. К тому же, в Библии Писание утверждает, Бог распростер небеса как шатер. И это как раз решает огромную проблему, ведь во время этих шести буквальных дней сотворение на планете Земля происходило по нормальной хронологии времени, потому что мы были в самом центре Вселенной, либо очень близко от центра Вселенной. В то же самое время пространство, особенно его края, продолжало растягиваться. Это значит, что если изменишь пространство, изменишь и материю, и время. В данном случае оно также расширялось. Таким образом, за эти шесть буквальных дней сотворения материя пространства могла расшириться на миллиарды лет. И особенно это касается краев пространства. Также в 18-м псалме и во второй книге Царств мы читаем о милости Божьей во время потопа Ноя. Ведь именно тогда, чтобы спасти человека от преждевременного суда и также дать всем людям, которые были нееврейского происхождения, развиться и созреть в духовном плане, Богу еще раз пришлось растянуть небеса. Таким образом, несмотря на человеческий грех и осуждение, высшая цель Божьего дизайна не была прервана. Как раз это все и подводит меня к тому, о чем бы мне хотелось поговорить с вами на этой передаче. Опять-таки, речь пойдет о дизайне как Земли, так и всей Вселенной. Итак, в первой части нашей первой передачи был задан вопрос, есть ли что-то, что подтверждает разумное строение, разумный дизайн всей нашей Вселенной? И у нас есть руководящая личность, которая представляет собой Бог. И в первой части программы я сказал, что Бог не какой-то седой, лысеющий старый человек, как мы его часто представляем. Бог вечно молод. Он — Бог. Но это представляет собой концепцию совершенных измерений и пропорций всей Вселенной. Так подтверждает ли что-нибудь это? Ну что ж, давайте посмотрим. В прошлой программе я упомянул о том, что размещение всей нашей Солнечной системы и всей галактики Млечного Пути свидетельствует о дизайне. И мы находимся на ветви Ориона. Если бы мы были немного ближе к сердцу Солнечной системы, у нас была бы проблема. Тогда нас окружало бы столько звезд, что нам никогда не увидеть бы далеких галактик. Тогда мы не знали бы, где мы находимся во всей Вселенной. К тому же, тогда бы мы видели все эти звезды только в одном направлении, других звезд мы и не заметили бы. Мы даже не знали бы, где мы находимся в нашей галактике. Но в соответствии с дизайном все сделано так, что благодаря своему размещению в Солнечной системе мы можем определить свое место в ней, и мы можем видеть остальные галактики и звезды Вселенной. Таким образом, как раз это и есть самое большое доказательство дизайна. Давайте заглянем вот в эту камеру. Это пузырчатая камера. У нас здесь есть микроскопические частицы, которые меньше атома. Их можно различить только в этой камере, в которой они двигаются и оставляют за собой прозрачные пузырьки. И их фотографируют. И мы видим следы, составленные из пузырьков. Мы видим следы спиральной формы, удлиненной формы, круглой, и пузырчатые следы. И это все меньше атома. И разложение этих частиц очень предсказуемо. И это называется как золотое средство. И в математике еще это называют сериями Фибоначчи. Но что же это такое? 800 лет назад жил один математик, которого звали Леонардо из Пиццы. Но позже, для благозвучия, он взял псевдоним Фибоначчи. Он первым в математической форме выразил последовательность разрастания.
Возвратимся к этим

этим спиралям. Давайте обратим внимание на изменение их пропорций. Как видите, изменяется и эта спираль, и вот эта спираль. Но у всех одни и те же пропорции. Когда об этом спросили у Фибоначчи, он письменно ответил им при помощи математической формулы, которая и называется серией Фибоначчи. А также есть последовательность разрастания, которая наблюдается и во всей Вселенной. Обратите внимание на то, что необходимо действительно всем проснуться сейчас, потому что это очень важно. Итак, ему задали очень специфический вопрос, конкретный вопрос. Сколько времени потребуется паре кроликов, чтобы заполнить определенное кубическое пространство? С какой скоростью они заполнят это пространство? И он ответил им, и он сделал из этого серию Фибоначчи, которая выражается во времени и в материи, и в пространстве, и эта формула начинается с единицы. Но каждая следующая цифра — это сумма двух предыдущих. Итак, если начать с единицы, дальше необходима пара, сумма увеличивается, и дальше каждая цифра — это сумма двух предыдущих. И за первой парой следует вторая, третья и так далее. А сумма двух и трех пар — это уже 5, 3 и 5 — 8, предшествие 5 и 8 составляет 13. Таким образом, мы наблюдаем с вами последовательность всех этих цифр, сумма которых постоянно увеличивается. То есть 1 плюс 1 — 2, 2, потом 3, потом 5, 8, 13, то есть каждая последующая цифра — это сумма двух предыдущих. Вы, наверное, поняли эту прогрессию, не так ли? Мы называем это серией Фибоначчи. Изумительно то, что это наблюдается и на Земле, так и во всей Вселенной. Понимаете? Вот эта серия Фибоначчи, если мы дальше ее проследим, 13, 21, 34, 55, 89, 144, то есть каждая цифра — сумма двух предыдущих. Вы поняли? То есть это серия Фибоначчи. Я надеюсь, что вы поняли. Это видно везде. Это видно во Вселенной, это видно на Земле. И след этой спирали, этих частиц, которые меньше атома, начинается с единственной частицы, а только затем в результате последовательного увеличения сумм предыдущих частиц получается целый пузырчатый след. И одна частица присоединяется к другой, затем к третьей и так далее. И получается сумма двух предыдущих, к ним присоединяется следующая. А конец этой спирали под тем же углом соединяет определенные четверти. И это оставляет след. Конец этой спирали под тем же углом. Постоянно продолжается конструкция и является разложение частицы, опять конструкция. То есть вы видите вот это. Я имею в виду, что то же самое происходит и с внутренними планетами во Вселенной, такими планетами, как Солнце, Меркурий, Венера, Земля, Марс. То есть они, как частицы, постоянно разрастаются. Если все эти следы соединить под определенным углом, получится то же самое, уравнение. И согласно серии Фибоначчи, или согласно математическому золотому средству, так это называли греки, все это, эта формула, относится к нашей планете. Например, то же самое происходит и со спутниками Юпитера, и со спутниками Сатурна. Если соединить их по спирали, получится такая же совершенно необыкновенная последовательность. Последовательность формулы золотого средства или серии Фибоначчи. Я очень надеюсь, что вам это интересно и понятно, ведь вся эта структура — прямое доказательство дизайна как на Земле, так и во всей Вселенной.
мы наблюдаем это в спиральных ветвях таких галактик, как наша галактика Млечный Путь. Спиральные ветви галактик наблюдаются по всей Вселенной. Таким образом, всегда что-то происходит, что-то движется не только в нашей жизни и в наших научных исследованиях, но и в масштабе всей Вселенной. И очень интригует тот факт, что золотое средство или серия Фибоначчи также относится и к человеческому телу. Греки прекрасно выразили свое понимание этого не математической формулой, а своими великолепными артистическими скульптурами. Они признавали, что когда к голове присоединяется вот эта часть, то есть вот эту часть тела, если мы это соединим, то получается сумма двух предыдущих. То есть это золотая формула, то же самое с человеческим и лицом. Это золотая пропорция, золотое средство, как мы называем. И это изумительно, то же самое на лице и на человеческой руке. Начав с конца и добавив вот эти части вот здесь, опять получается то же самое. В результате двух предыдущих получаешь вот эту особенную кость в пальце. То же самое касается и большого пальца руки. Так что в человеке от головы до пят у нас есть вот это золотое соотношение. И мы демонстрируем эти пропорции, которые образуются в результате суммы двух предыдущих компонентов, хотя каждый компонент совершенно индивидуален. Таким образом, ежедневно помните об этом золотом правиле, об этом золотом коэффициенте или средстве. Между прочим, в одной из прошлых программ я рассказывал вам о так называемой системе конечностей, о процессе мышления человеческого мозга. Ведь при помощи конечностей, окончаний, нервных окончаний, человек получает, человеческий мозг получает и визуальную информацию, то, что мы видим. И наши основные мысли не могут без этого обойтись. Например, неврологи провели следующий эксперимент. Надевают определенный шлем, который стимулирует определенные области мозга. И однажды пациент сказал: «Я в этой комнате чувствую Бога, я чувствую Бога внутри себя», когда они стимулируют определенные части мозга. Таким образом, подсознательно наш мозг говорит нам: «Все это сотворил Бог», когда мы видим этот золотой коэффициент, это соотношение во всем мире, потому что это по всему миру. В своем опыте мы находим это золотое соотношение даже в собственном ДНК. Как видите, это двойная спиральная полоса, она скрученная, и она скручена определенным образом. Если измерить расстояние от одного изгиба к другому, приняв во внимание их ширину, получаешь то же самое соотношение золотого коэффициента. Между прочим, в процентном соотношении это выражение 1:0,6418. То есть 1:0,6418. Как раз здесь мы это и наблюдаем. Выражение золотого коэффициента можно найти и в сосновых шишках. Если считать с одной стороны, получишь 8 определенных семян, если с другой, их будет уже 13. Понимаете? Последовательность наблюдается во всем. И помните, это последовательность 1, 1+1, 2, потом 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. То есть это определенный коэффициент. Также этот коэффициент есть и в спирали раковины моллюска. Я говорю об определенном разрастании серии Фибоначчи. Недавно в технической литературе я увидел фотографию определенной семьи бактерий. Она называется «Pidia bacillus bortex». Их деятельность также всецело подтверждала тот же принцип спирального коэффициента. В дизайне постоянно что-то происходит, и это выражается по всей Вселенной. Но золотой коэффициент и серии Фибоначчи по-прежнему остаются такими же, какими они всегда были. Этот коэффициент свойственен всему тому, что сотворил Бог. Адам и Ева могли увидеть это даже четче, чем мы.
Давайте же поговорим немного об Адаме и Еве. Их умственный потенциал был совершенно необычайным. Ведь даже в современной форме, в разложившейся форме, человеческий мозг состоит из 100 миллиардов мозговых клеток, связанных

50 тысячами нейронов с другими клетками мозга. И в специальной литературе было опубликовано признание в том, что по своей структуре человеческий мозг более сложен, чем вся остальная физическая вселенная в целом. Также было обнаружено, что если человек будет учить что-то новое каждую секунду в своей жизни, то понадобится более 3 миллионов лет, чтобы использовать все возможности своего мозга. И это если учить что-то новое каждую секунду, присоединяя это к тому, что ты уже знаешь. Это поразительная информация, может стать прекрасной основой для начала изучения. Это значит, что, как мы узнали в прошлой программе, что нужно было взять в ковчег всего лишь 8 тысяч главных форм жизни, чтобы позже они заселили Землю. Некоторые из них вымерли из-за атмосферного давления. Это значит, что Адам без проблем мог назвать всех полевых животных, как написано в Библии. И, возможно, он и спросил, а как насчет подруги для него? И тогда Бог сотворил для него подругу. А в этом мире перед потопом над землей был распростер шатер Вселенной. Адам и Ева четко видели эти звездные тела. Наблюдая за всеми этими системами, они могли оценить коэффициент золотого средства, золотой коэффициент, намного лучше нас. Все, что я говорю, что Бог запланировал все так, как нужно. Но Адам также упустил свой шанс. Понимаете? Но мы не можем ругать его, потому что, когда мы достигаем ответственности, мы часто не оправдываем надежд Бога. Но я надеюсь, что сегодня вы обогатились доказательствами, подтверждающими Божий дизайн.

0: Я отдохну, я выспался. И какой чудесный день. О, я сегодня буду в прекрасной форме. Каяфа, как ты стал таким мудрым? О, я не знаю, но, по-моему, я просто великолепен. О, Каяфа, ты такой умный! Как хорошо, что у нас есть ты, Каяфа. Скажите, а сложно ли быть судьей израильским? Вовсе нет. Я привык быть судьей. Каяфа, ваша честь, в чем смысл жизни? Не докучайте мне такими простыми вопросами. Ты что здесь делаешь?
1: Народ начал собираться, ваша честь. Люди ждут вашего суда?
0: Отлично, я выйду к ним. Что-нибудь еще?
1: Извините, что я спрашиваю вас, ваша честь. С кем вы разговаривали?
0: Разговаривал? Ни с кем. Ты стареешь и слышишь голоса вон.
2: Представляет мультипликационный фильм из серии «Путешествие в прошлое» «Справедливый судья».
3: Пожалуйста, пожалуйста, подайте, пожалуйста.
4: Никодим, надеюсь, ты не собираешься дать ему денег, не так ли?
5: Он слепорожденный, у него ничего нет.
4: Это наказание Божье за его грехи.
5: За его грехи?
4: Если человек родился слепым, то можно смело утверждать, что либо он, либо его родители – грешники.
5: Неужели ты действительно в это веришь?
4: Конечно, верю. И Каяфа верит. Пойдем, пойдем спросим его. Он все тебе объяснит.

0: Кто это? Отец, ты привел его? Иисус с тобой?
1: Я. Извини, сынок.
2: Мы искали повсюду, Арон. Его нигде нельзя найти.
0: Ищи его, мама. Пожалуйста. Он исцелит меня.
1: А Арон, ты даже никогда его не слышал. Почему ты так уверен?
0: Он исцелит меня, отец. Я чувствую это сердцем. Я знаю, он сможет.
2: Мы попробуем, сынок.

0: что у нас сегодня?
1: О, так, как обычно. Юридические вопросы, суд над грешниками, ну и так далее.
0: Угу. Что ж, начнем?
1: Ваша честь, объясните Никодиму, почему так получается, что некоторые родятся слепыми?
0: Как так, Никодим? Ты же член Синедриона, ты должен знать. Значит, либо он, либо его родители согрешили.
1: Я же говорил, о Каиафа, ты более мудрый судья, чем сам покойный Соломон.
0: Я знаю. Дальше.
1: Вот эта женщина была неверна своему мужу, ваша честь.
0: Не жди от нашего суда пощады, женщина. Если римляне позволят, ты будешь наказана высшей мерой. Тебя побьют камнями. Уведите ее!

0: Иисус вернулся. Он проповедует в храме. Говорят, вчера он исцелил человека от паралича.
1: В субботу?
0: А еще говорят...
1: Что-что?
0: Говорят, что он справедливый судья Израилев, а не ты. Да.
1: Вы двое ко мне. В храме появился Иисус. К вечеру приведите его ко мне. Убедитесь, что вы не ошиблись. Вечером он умрет. Я покажу Иисусу, что такое суд. Скорый и окончательный суд.

0: Йошуа, Иисус вернулся. Он проповедует в храме.
1: Не спешите осуждать. Вы можете обвинить ближнего в великих грехах, а на вас самих может быть больше грех. Больше.
2: Дорогу, дорогу! Иисус из Назарета, ты обвиняешься в том, что исцелял в субботу, это правда?
1: Да, это правда.
0: Грешник! Закон не позволяет делать никакую работу в субботу.
1: О да, лицемер. Ты обвиняешь меня в нарушении субботы, а в сердце твоем таится больший грех.
0: Как ты смеешь? Какой грех? Что у меня в сердце?
1: Ты же пришел убить меня.
0: Убить? Ты одержим бесами. Он одержим бесами.
1: Не спеши осуждать. Но если ты судишь, суди справедливо.
3: Иисус? Иисус?
0: Не трогай меня, мальчишка! Его здесь нет!

0: Уже пора. Введите обвиняемого.
1: Мы не привели его, ваша честь.
0: Что? Амос, что это все значит?
2: Каиафа и я? Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так говорил. Он понял, зачем мы пришли?
3: Каиафа, я прошу прощения, но ты не слышал и не видел Иисуса. Ты не имел права судить его так скоро.
0: Ты что, один из его последователей, Никодим? Я верховный жрец Израиля. Я буду судить, как хочу и когда хочу. На сегодня хватит. Идите по домам. Амос Эбер, зайдите ко мне домой.
2: Чего ты так боишься? Бог на нашей стороне.
4: Тише ты, идиот! Ты уже погубил мой первый план.
5: Мы не можем убить его, Амос. Это приведет к бунту.
0: Народ любит его. Люди думают, он и есть справедливый судья.
3: Значит, надо доказать народу обратное. Сегодня ты отправил в тюрьму женщину. Ты сказал ей, что ее побьют камнями за ее грехи.
2: Если позволят римляне. Не так ли?
3: Пусть Иисус судит ее.
0: А как же я? Я верховный жрец.
3: Смотри. Если он скажет, что ее надо убить, римляне арестуют его за убийство. А если скажет другое, то он нарушит закон Моисея.
5: Да, а справедливый судья не смеет нарушить закон Моисея.
0: Хорошо, мне нравится. Тогда народ увидит, какой из Иисуса судья.

0: Простите, я ищу Иисуса.
1: Такого не знаю.
2: Мы тебе покажем.
1: Ух ты!
2: Мы тебе покажем, как прелюбодействовать. Будешь знать.
1: Веди, веди ее, веди, веди. Ух ты!
2: Мы побьем тебя камнями.
1: Получишь свое, получишь.
3: Рави, эта женщина изменила своему мужу. Мы застали ее на месте преступления.
1: Рави, мы знаем, что ты великий судья, и поэтому...

0: потому мы привели ее к тебе.
1: Закон Моисея гласит, ее надо побить камнями. А что скажешь ты?

0: Равви, ты слышишь нас?
1: Мы ждем твоего ответа, учитель. Ну?
2: Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень.

0: Женщина, где же твои обвинители? Никто не осудил тебя?
1: Никто, Господи.
0: И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши.

0: Увы, теперь люди не просто думают, что Иисус справедливый судья. Теперь они это знают. Оставьте меня.
1: Можно предложить новый подход.
2: Господи, Господи, чем я заслужил такое? Скажи, в чем я грешен, и я исправлюсь.
0: Я его знаю. Он слепой от рождения.
3: Почему, учитель? Почему Бог послал ему такое страдание?
4: Может, это наказание за какой-то грех?
5: Или за грехи его родителей?
6: Вы неверно судите о нем. Он слеп не потому, что согрешил. Он был полон страдания, но теперь да исполнится он деяниями Божьими.
2: Это ты? Иисус?
6: Это я.

0: Я вижу. Я прозрел. Где он? Я должен найти его.
1: Чудесный спектакль, дружок.
0: О чем ты говоришь? Пусти меня. Я должен найти Иисуса.
1: Отлично, мой друг, чудесно. Сперва я заставлю этого парня сознаться, и тогда я отомщу Иисусу из Назарета.

0: Отвечай быстро и искренне. Сколько Иисус заплатил тебе, чтобы ты притворился исцеленным?
1: Он ничего не платил.
0: Значит, ты лжешь за бесплатно.
1: Нет, я...
0: Подойди. Ты никогда не был слепым.
1: Да нет же. Я слепорожденный.
0: Как же ты мог исцелиться?
1: Иисус помазал мне глаза брением и велел умыться.
2: Каэфа, мы нашли родителей мальчика.
0: Это ваш сын?
1: Мама. Отец.
3: Не может быть.
1: Я не могу в это поверить. Я вижу твое лицо.
4: Это чудо.
0: Прекратите немедленно. Это ваш сын? Он слепорожденный?
4: Да, это наш сын. Он был слепорожденным.
3: Но теперь он прозрел.
0: Если вы нам солгали, вас ждет смертная казнь.
3: Казните нас. Но мы не будем отрицать, что это наш сын.
0: Ладно, ты исцелен. Но воздай хвалу Богу, а не грешнику Иисусу.
1: Но Иисус исцелил меня. А как может грешник творить чудеса? Я думал, ты сможешь рассудить такое простое дело.
0: Как ты посмел оспаривать мой суд? Вышвырнуть его!
1: Я должен его найти. Я должен найти Иисуса.
3: Конечно, должен, сынок. Ты найдешь его.
0: Мне надо отдохнуть.

0: Веришь в Сына Божьего?
1: Я верю. Где мне найти его? Не знаешь?
0: Он стоит перед тобой и говорит с тобой.
1: Иисус.
0: Да, это я.
1: Спасибо тебе, Иисус.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях диакониса Церкви Истины в Иисусе Любовь Крауэрк. Сегодня у нас тема гонения. И тебе есть о чем рассказать?
1: Да, есть, потому что я живой свидетель того времени, и поэтому думаю, что имею такое право рассказывать очень серьезные вещи из прошлого, потому что была сама свидетелем, и непосредственно мои родители, моя бабушка с дедушкой были гонимыми.
0: Интересно, у тебя христианская семья, и сколько я знаю, сколько я слышу про всех твоих родственников, все христиане, и бабушки христиане, и дедушки. А так было всегда?
1: Нет, это было не всегда. Это было чудо. Это было большое и есть большое свидетельство того, как Бог посетил наш дом, нашу династию большую. И я хотела бы на самом деле сегодня рассказать об этом, каким образом Господь пришел в нашу семью. Для нас это очень важно, для меня самой это тоже очень важно. И в настоящее время наш большой род, наша династия, мы собираемся через интернет-вещание, встречаемся, проводим молитвы семейные. И мы видим наш род как большое дерево, которое пустило корни. Это ветвистое оно. И видим, сколько спасенных людей через то, что однажды бабушка с дедушкой отозвались на зов Христа и открыли свое сердце и посвятили себя Господу.
0: Твой дедушка был пастором?
1: Был. И как же до того, как он стал пастором? Это был очень тяжелый период жизни, который касался всей семьи. Я, может быть, начну сейчас рассказывать об этом. Моя бабушка и дедушка Клавдия Ивановна и Павел Иванович имели 8 детей. Такая большая семья. Но в то время, на самом деле, многие имели большие семьи. То есть 5 дочерей и 3 сыновей. Они жили рядом с Чудским озером. Дедушка говорил на языке сето. И в определенное время они перебрались в Таллин. И уже жили в Таллине, в районе Копли, где впоследствии родилась я. Так вот, это удивительное свидетельство началось с того, что бабушка заболела очень сильно. У нее была прободная язва желудка. И как рассказывала бабушка, что это было настолько тяжелое время, потому что у дедушки к этому времени уже была зависимость от алкоголя. Он был рыбаком. У него был такой свой вагончик, где собирались его соратники, и где они после каждой ловли выпивали. И вот это вот постоянные встречи,

говорила: «Доколе, доколе?». Но дедушка по характеру был очень добрый. Он на самом деле любил бабушку, никогда ее не унижал, не оскорблял. Но вот у него была такая проблема, как сейчас называют. Бедность, печаль. Но при этом бабушка, она всегда очень любила своих детей, и дедушка тоже любил своих детей. Но, как рассказывала бабушка, в то время был тоже православный священник, который был на виду у всех людей. Но этот православный священник, он встречался с теми же самыми мужчинами и выпивал вместе с ними. И вот, как я сказала, бабушка очень сильно заболела. И эта язва желудка у нее такой была большой, то есть дырка в желудке, и она оказалась прободной, то есть содержимое желудка, оно вышло. И мы понимаем, что это последствия, это летальный исход. И когда врачи приехали ее уже забирать, она уже была практически земляного цвета, такая умирающая. Они ее забрали в больницу, чтобы это не было на виду у детей. И как-то, может быть, чем-то помочь ей в переходе в вечность. И дети все плакали. То есть, как рассказывала бабушка, это была такая картина. Бабушку выносят. Дети все выходят, плачут. Стоит такой вой, плач, крик. И тут же дедушка стоит. И как-то дети были наслышаны о том, что когда приходит в дом мачеха, или были такие истории, то эта мачеха не любит детей. Видно, у них в памяти были какие-то определенные истории. И они тут же, плача и прощаясь со своей мамой, они просили: «Папа, пожалуйста, не приводи к нам в дом злую мачеху. Дай нам обещание вот перед нашей мамой, чтобы у нас в доме не жила мачеха». И бабушку увозят. И что делают дети? Они возвращаются в дом. И все-таки вспоминают слова своей бабушки. То есть это была мама их папы, которая была православной. Она такая была добрая. И она каким-то образом приходила и все-таки говорила им о Боге. «Детки, вы знаете, что есть Бог, что можно молиться, что можно ему что-то говорить». Но это были так иногда сказанные слова. И удивительно, что в этот критический момент дети вспоминают именно эти слова. И они возвращаются домой, и они решают: давайте встанем на колени и будем просить того Бога, о котором нам говорила наша бабушка, что он якобы слышит, и что он якобы есть, и что он якобы такой всесильный. И они начинают вот так по-детски взывать к Богу, кто как мог, кто что придумал, и кричать: «Боженька, боженька, спаси нашу мамочку». Я так верю, что у Бога уже тогда был план. Она оказывается в больнице, ее кладут в коридор, чтобы она так вот как бы не портила вид другим людям, лежащим в палате. Она не умирает, она лежит. И в это время христиане живые, истинно верующие люди, мы понимаем, может быть, это были миссионеры, мы до сих пор не знаем, кто это был, услышав о том, что мать восьмерых детей умирает в больнице, они туда идут. Они приходят в эту больницу. Я не знаю, каким образом они получают разрешение, но они в больнице встречаются с ней, и они свидетельствуют ей о живом Боге. И они говорят ей, как я понимаю, о том, что да, Бог живой, приготовь свое сердце к переходу, но также о том, что для Бога нет ничего невозможного, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, и что Он силен исцелить. Но у нее, интересно, произошло вот этот момент спасения, он был очень интересным.
Я понимаю, прям он был такой

0: глобальной, потому что через нее пришло покаяние всей семьи, пришло Евангелие к родным, к родственникам и к окружающим. Потому что впоследствии, это я попозже расскажу, какое пробуждение пришло через их дом. Бабушка, это я уже забегаю вперед, впоследствии, когда собирала всех родственников на день рождения и собирала на их для того, чтобы снова и снова вспомнить эту историю, этот момент новой жизни, который наступил для нее и для всей ее семьи. Она рассказывала о том, что ее как-то пожалели, что она долго лежит в коридоре, перевели в палату. И вот там в палате ночь, которая изменила все. Она говорит, что я лежала после того, как в нее посели эти семена. И мне хочется как раз это место Писания прочесть. Это Откровение Иоанна, 12 глава, 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». Это такой ключевой стих в этом свидетельстве. Ночью она, говорит, увидела и почувствовала всем своим существом. Палата озарилась сверхъестественным светом. И она обратила свой взор, откуда шел этот источник света, и она увидела Христа распятого, его лицо, которое смотрело на нее, на мою бабушку, любящими глазами. И в этих глазах, говорит, было столько любви, что, говорит, я просто растворилась в этой любви. И, говорит, я видела, что у него на его челе одет терновый венец, и капают капли крови. Но любящие глаза его. И она говорит, я никогда не чувствовала себя грешницей до этого момента. Я любила свою семью, я прощала бесконечно своего мужа, я заботилась насколько как могла о своих детях, я рожала каждого ребенка, которого мне давал Бог, и любила каждого ребенка. Старалась делать людям добро, то есть, говорит, внутри меня уже жило вот это добро, и я максимально старалась вот как-то дарить его людям, которые рядом со мной, и поэтому не чувствовала себя грешницей. Но в этот момент, когда Христос смотрел на меня, вот видя это видение, он говорит, я почувствовала, что я грешна. Я настолько грешна в этой во свете его любви, в присутствии его святости. И она говорит, я начала каяться. Я стала просить у Бога прощения. И говорит, в этот момент, когда происходило покаяние, говорит, что-то такое творилось внутри меня и вокруг меня. И даже это ощущалось физически. То есть та кровать, на которой я лежала, она говорит, я чувствовала, что она как будто ходуном ходит. И это были железные кровати. И говорит, я слышу, как когти ходят по этой кровати и скребут ее. Она говорит, я поняла, что это была темная сила. Это дьявол, который предвидел. Не знаю, мог ли он предвидеть, но он не хотел, чтобы приходило спасение в ее жизнь и в ее дом. И говорит, кровать ходуном ходила. Такой скрежет был по кровати, говорит, такое, говорит, такая духовная война. И любящий Господь, его любовь, его взгляд, и говорит, в этой духовной войне, в этом покаянии и прощении внутри меня, в моем духе и в моем теле что-то стало происходить. Наступило утро. Я, говорит, спрашиваю людей, которые лежали рядом со мной, вы что-то видели, вы что-то слышали? Они говорят, нет. Но пришла врач, посмотрела на мою бабушку и сказала, Дубровская, что это с вами? У вас цвет лица поменялся. Ее быстренько отвезли на рентген, сделали ей рентген, вернули в палату. И она всегда рассказывала этот случай, когда доктор бежит по коридору к ней в палату с рентгеновским снимком, смотрит на него, продолжает смотреть и не верит этому чуду. И говорит Дубровская: «Это первый случай в моей медицинской практике. Ваша язва, прободная язва, которая была в форму карандаша, затянулась, и осталась точка. Это след того, что было. Произошло чудо». И бабушка сказала: «Меня исцелил Господь». Ее возвращают домой. Она, можно сказать, воскресшая из мертвых, возвращается домой. Это чудо для всей семьи. Дети понимают, что их молитва услышана. Муж ее встречает удивленной. И она говорит ему: «Дорогой мой Павел Иванович, послушай, я теперь другой человек. Я приняла Иисуса Христа в свою жизнь, в свое сердце. Я тебе тоже желаю, чтобы ты принял его. Ты видишь, какое чудо совершил Господь». Она рассказала это свидетельство. Она рассказала те слова, которые ей говорили эти миссионеры, эти христиане, которые пришли к ней в больницу. «Я так благодарна Богу и так благодарна моему дедушке, что он прислушался». Он встал вечером перед своей тахтой, на которой он спал, и он поднялся только утром. Всю ночь у него был, вот современное слово такое есть, «энкаунтер», да? Тогда не было даже понимания этого слова, но всю ночь у него проходила встреча с Богом. Всю ночь он стоял перед Господом, он каялся, он пережил освобождение, он пережил спасение, он пережил живого Бога. Наутро он поднялся новым человеком. И если раньше, когда он куда-то шел или возвращался, у него под мышкой всегда была бутылка. С этого момента ни одной капли алкоголя он не принял до перехода в вечность. Он остался верным в том решении, которое произошло у него в эту ночь. Его жизнь поменялась радикально. Естественно, это свидетельство было передано детям. Дети увидели реально и пережили, что Бог, Он живой. Он ответил на их детские молитвы. Он пришел в их семью, и все стало меняться. Просто все стало меняться. И жизнь дедушки стала ярким примером того, что совершил Господь.
1: Удивительно. И все 8 детей стали верующими?
0: В это время все приняли Христа. Но не все впоследствии устояли, потому что эта история как бы будущего, пришло гонение. А гонение, знаете, это как огонь. Не каждый может его выдержать. Но уверовали все. И как рассказывал дедушка, и бабушка рассказывала, что вот этот вагончик, который раньше служил для таких собраний и выпивок, где выпивали мужчины, дедушка весь этот вагончик обклеил местами Писания, такими текстами стихов из Библии. И каждый человек, который заходил в этот вагончик, он просто сталкивался с этим живым словом. Они стали возрастать в Боге.
1: Они пошли в какую-то церковь, молились с верующими.
0: Они искали церковь, и они какой-то определенный период времени находились в баптистской церкви. Внутри этих детей, которые стали вырастать на Слове Божьем, возгорелся такой большой огонь, что они не могли удерживать его внутри себя. Им хотелось рассказывать всем вокруг, свидетельствовать, проповедовать. И как-то, вот мне рассказывала мама, что она шла и

0: и как-то молилась внутри себя. И она, говорит, услышала слово внутри себя. И она поняла, что это Господь. То, что вы сейчас переживаете, то, что вы сейчас знаете, это хорошо. Но вас ожидает что-то еще лучшее, что-то еще более совершенное и особенное. И она говорит, я была в ожидании того, что же это будет. И случилось так, что группа верующих с Украины, крещенных Духом Святым, приехали в Таллин. Они приехали сюда работать. И они все горели просто огнем Божьим. И молодежь, как бы мама, ее сестры, братья познакомились с группой этих верующих и узнали, что, оказывается, есть возможность крещения Духом Святым. И они так этим загорелись, они встречались для того, чтобы совершать молитвы. И в этих молитвах Бог начал крестить Духом Святым. И при крещении Духом Святым у них появился огонь и жажда свидетельствовать другим людям. И они говорят, что они собирались группой молодежи, они просто шли по городу, пели псалмы, они свидетельствовали другим людям. И началось такое покаяние вокруг. Стала приходить молодежь и спасаться. И как же люди реагировали, которые видели их? Идут верующие, молятся, поют. Вот это было реально очень удивительно, потому что это было время, на самом деле, советской власти, атеистической власти, когда это запрещено было делать, но они это делали, потому что они не могли этот огонь удержать внутри себя. Как мы понимаем, что когда группа молодежи сплоченная, она начинает расти, об этом узнали братья с Ленинграда тогда, да, современный Санкт-Петербург. Там уже были пятидесятнические церкви. И братья старшие приехали с Ленинграда и рукоположили моего дедушку пастором.
1: И через сколько лет примерно начались гонения?
0: Они уже начались. То есть ГГБ была очень недовольна этим и уверовала племянница одного из больших работников КГБ. И тогда они вообще были очень обострены, и они даже подсылали своих людей для того, чтобы незаметно проникнуть в общество христиан, может быть, даже притвориться верующими, для того, чтобы узнать и увидеть, кто же из них старше, или, как мы сейчас называем, лидер, да, или, скажем, в то время называлось служитель, кто проповедует, кто их организовывает, кто у них там руководитель молодежи или лидер молодежи, может быть, кто-то занимается с детьми. И они хотели убрать этих людей, и поэтому последовали штрафы, конфискации.
1: Твоего дедушку рукоположили на пасторство, и, несмотря на гонения, он все равно продолжал служить.
0: Да, он был очень верный Господу. Он был такой удивительный человек, скажем, в отличие от моего отца. Он читал только Библию. Он отказался от всякой другой литературы. Я так понимаю, что ему необходимо было это настолько полное посвящение. Вот если человек служил, скажем, мамоне или чему-то, какому-то другому греху, да, то теперь, окунувшись в Бога, он черпал оттуда все. Но я помню, что они слушали проповеди Муди, там это забивали, это радио, маленький был радиоприемник, ту информацию или сильные проповеди, откуда они могли слушать из этого маленького радиоприемника, да, там BBC в то время, которое было считалось вообще антисоветским, но они находили эти проповеди, слушали, это надо было так настраивать свое ухо, то есть они тоже через это учились. У него была единственная книга в его жизни, это Библия, и он читал только ее. И он был настолько верен, он был настолько посвящен, он настолько любил сильно Бога. И вот он просто даже когда вот заходил, я помню, когда уже маленькая девочка была на кухне, прям вот какая-то благодать была на нем. Я вспоминаю, что все люди в церкви называли его папа.
1: Так и называли папа.
0: Называли папа. А он говорит: подождите, я не папа,
1: а я пастор.
0: Хотел брать на себя это звание, знаете, как вот папа римский, да?
1: Да, да, да.
0: Такой. Говорит, я не папа, я Павел. Нет, ты наш папа. То есть они чувствовали его такое отцовское сердце, любящее их, вот свою паству, любящее Бога, что они вот так его называли. И я, когда родилась, я помню, что росла, все люди приходили и говорили «папа». И мне так было немножко даже как-то странновато, непонятно.
1: Как звали его?
0: Павел Иванович.
1: Это удивительно, какой верный был Павел Иванович. И мне хочется сегодня говорить действительно о верности, что Павел Иванович, несмотря на давление, несмотря на гонения, он все равно оставался верным. И поэтому, дорогие друзья, пусть эта история ободрит вас быть верными Господу. Мы сегодня говорим о гонениях, мы сегодня вспоминаем твою семью, Люба, и мы верим, что те, кто смотрит эту программу, они будут продолжать смотреть и следующую, и будут оставаться верными. Друзья, мы на этой ноте с вами прощаемся. Смотрите продолжение, и мы благословляем вас, любим и желаем вам оставаться верными Господу, верными служению, верными своей семье. Да, аминь. До встречи, дорогие.
0: До встречи.
1: До свидания.
0: До свидания.

Пожалуйста, откройте свои учебные пособия, мы переходим к закону зависимости. Хочу задать вам один вопрос. Если бы я опросил 10 человек из вашей церкви, выбранных наугад, если бы я пообещал им, я ничего не скажу вашему пастору, так что будьте откровенны, и задал следующий вопрос. Как бы вы охарактеризовали молитвенные собрания и вообще подход к молитве в вашей церкви? Что это, удовольствие или повинность? Что бы ответили 10 случайно выбранных людей из вашей церкви? Впрочем, оставим людей из вашей церкви. Что, если бы мы с вами честно ответили на этот вопрос друг другу? Ведь мы те, кто проводит эти молитвенные собрания и собирает людей на молитву. А еще лучше, забудем о собраниях. Давайте поговорим о вас лично. Чем является молитва для вас? Встречей с Богом? Но я знаю, что это очень важно, вроде как принимать витамины и делать зарядку. Не то чтобы это было очень увлекательно, но это помогает оставаться в форме. Ваше время с Богом – это удовольствие или повинность? А теперь посмотрим на самое начало пятого занятия. Закон зависимости гласит, что в растущих церквах людям свойственно проводить время в молитве, посте и искреннем покаянии. Это случается как в запланированное время, так и спонтанно, как на церковных собраниях, так и в обыденных жизненных ситуациях. Молитва становится неотъемлемой частью жизни. Если церковь растет, если Бог действует в ней, если это влиятельная церковь, а именно, если она постоянно пополняется новообращенными, которые возрастают в знании Библии, в отношениях с Богом и в святости, а зрелые люди постоянно воспитывают в себе подобных, вот что вы непременно найдете в такой церкви. Вы найдете, что молитва и

пост, как совместные, так и личные, являются неотъемлемой частью жизни. Молитва стоит за всеми мыслями, всеми поступками, за тем, как люди несут служение в сотрудничестве с Богом Отцом.

Первая глава Евангелия от Марка – это наиболее длинное и подробное описание одного календарного дня из жизни Иисуса. Большинство из вас знает, что Марк писал свое Евангелие для римлян, поэтому он не тратил времени на генеалогии. Римляне – люди действия, и Марк часто использует немедленно или вскоре в качестве связующих слов. И вот здесь описан целый день из жизни Христа. Он учит, проповедует, исцеляет, потом он попадает в гости к теще Петра, а у нее горячка, конечно, он ее исцеляет, и она встает и начинает служить им, то есть подавать еду. Не правда ли интересная реакция на сверхъестественное исцеление? Все видят и слышат, что начинается служение Христа, это ведь первая глава Евангелия. И здесь сказано, что вскоре собрался весь город. Представьте себе еврейское селение, дома с плоскими крышами, и толпы людей ведут ко Христу всех больных и бесноватых. Думаю, это можно назвать всеночным служением молитвы и освобождения. И Иисус продолжал проповедовать и возлагать руки на людей. А встал он рано и с раннего утра начал проповедовать и учить. Все вы пасторы, поэтому вам известно, насколько это изматывает, когда рядом постоянно находятся люди, когда нужно выслушивать их проблемы, расспрашивать, что произошло, исцелять, учить, снова исцелять. Здесь проблема с бесами, ага, изгнать бесов. Если кто-то заслуживал поспать подольше, так это Иисус после этого дня. Служение только началось, и ученики ведут себя так, как, наверное, вели бы себя мы на их месте. Ого, по городу идет молва, все только его и ищут. Ребята, мы сможем прославиться, с ним нужно подружиться, ведь вскоре он станет настоящей звездой, а мы будем его приближенными. И вот ученики встают утром, а Иисуса нигде нет. Ты не видел Иисуса? А ты? Петр, ты его не встречал? Нет. Мы должны его найти. Ведь люди могут разойтись, и мы пропустим свой звездный час. Наконец, они его находят. И вот что сказано в 35 стихе. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Мне кажется, мы часто забываем, что Христос был человеком, как и мы. Когда Он жил на земле, Он не был суперменом. Когда Он уставал, Он мог бы сказать, «Но я же Бог!» Но Он предпочел отказаться от своих божественных привилегий. Поэтому, живя на земле, Он хотел есть и пить, Он уставал, и даже очень уставал. У Него было искушение поддаться разочарованию или впасть в депрессию. Он был искушен во всем, как мы с вами, но не согрешил. Евреям 2:18. И вот у Него только что был изнурительный день. Где взять силы? Где вы черпаете силы, если вы сегодня прочитали две или три проповеди, целый день консультировали, у одного из ваших детей проблемы, и с женой вы слегка поссорились, а вам еще нужно попасть на встречу сегодня вечером, а деньги закончились, к тому же произошло недоразумение с одним из членов братского совета, и вы больше не можете. Иногда пасторы переживают такой стресс, что он накапливается внутри, и вы с трудом сдерживаете свой гнев. Вам это знакомо? И когда звонит телефон, у вас в голове одна мысль – «Только бы не меня! Не хочу ни с кем разговаривать!» И когда вы проверяете свою электронную почту, вы мысленно проклинаете того, кто изобрел интернет. А есть еще голосовая почта, СМС-сообщение, вы чувствуете себя ужасно. А когда мы чувствуем себя ужасно, нам хочется выпотрошить холодильник и объесться. Или уставиться в какой-нибудь фильм, а лучше в спортивную передачу, и просто валяться на диване. Или сказать, мне необходим отпуск, и потратить больше денег, чем можем себе позволить, или купить что-нибудь, что доставит нам удовольствие. 25% американских пасторов заходят в интернет и смотрят на обнаженных женщин, получая ложное ощущение близости, которое каким-то образом притупляет боль. И потом они начинают жить двойной жизнью. А что сделал Христос? Он показал нам пример зависимости от Бога.

Ога. Он встал еще до рассвета и пошел говорить с отцом. Я точно не знаю, но Линский в своих комментариях делает одно интересное замечание. По его словам, Христу нужно было это время, чтобы помнить о своей цели, о своем предназначении. Все вокруг хотели его видеть. «Иисус, Иисус, ты нам нужен! Иисус, Иисус, ты нам очень нужен! Исцели меня, исцели! Прямо сейчас, научи, изгони бесов!» Все рвутся к нему и чего-то требуют. Вы когда-нибудь были в такой ситуации? Здесь очень важно не упустить из виду свою цель. Думаю, Линский верно подметил, потому что смотрите, что происходит, когда ученики его нашли. Он встал очень рано и уединился, чтобы провести время с отцом. Ученики говорят ему: «Иисус, ты же можешь стать звездой, и мы прославимся заодно с тобой. Там такие события разворачиваются. Пойдем быстрее и проведем еще одно массовое собрание». Но Христос, проведя время с отцом, отвечает им: «Нет, я должен проповедовать». В греческом здесь использовано слово, говорящее о высшем божественном долге. «Я должен проповедовать Евангелие в других селениях, так что мне пора двигаться дальше». Понимаете, у Христа была четкая миссия, как должно быть и в наших церквах. Его миссией было взыскать и спасти погибшее. Мы люди, и нам легко забыть о своей миссии. Бог это прекрасно понимает. Мы устаем, мы злимся, у нас исчерпываются силы. Именно в такое время нам нужно уединиться с Богом, и не просто из чувства долга, чтобы автоматически прочесть список нужд. Бывает, что нужно встать до рассвета, потому что другого времени не будет, прийти к Небесному Отцу и сказать: «Я больше не могу, мне больно, я постоянно подавляю гнев, я не в состоянии сделать все, чего люди от меня хотят. Что бы я ни делал, кто-то постоянно недоволен, и это недовольство звенит у меня в ушах. Мне необходимо знать, что ты, Отче, любишь меня, и помнить, для чего ты дал мне эту жизнь. Убери все помехи и помоги мне видеть главное». Если вы проводите значительное время в тишине и уединении с Богом, у вас будет сила говорить уверенное «нет». А ведь самое худшее, что может произойти в служении, это когда вы отвечаете «да» на любые предложения и в итоге выполняете человеческие желания, а не волю Божью. Я хочу сделать одно заявление, которое может вас задеть, но оно очень важно. От того, как вы ведете себя во время стресса, зависит то, станет ли ваша церковь влиятельной церковью. Подумайте, ученики Христа выросли в еврейских семьях, были хорошими еврейскими мальчиками. Они слышали, как молятся фарисеи, и знали о служении Иоанна Крестителя. И вот единственный раз, когда они просят Христа чему-то их научить, это в 11 главе Евангелия от Луки. А из Библии совершенно ясно, что уединение для молитвы было для Христа привычкой. Если он куда-то исчез, значит, он пошел молиться. Если нужно принять важное решение, он идет молиться. Друзья, вы садитесь в лодку и плывите на ту сторону, а я вас догоню. Я схожу в горы, потому что мне нужно побыть с отцом. Это было настолько закономерно, что Иуде не нужно было долго думать, где найти Христа, чтобы предать его страже. Можно было безошибочно угадать, что раз это такое важное время, он будет молиться. Итак, Христос много молился, но Он делал это не так, как фарисеи. Ученики слышали это и были свидетелями того, какими близкими были отношения Иисуса с Отцом. Они видели, что эти отношения очень особенные, и потому попросили: «Господи, научи нас молиться». И в 11 главе Евангелия от Луки Он учит их молиться. Думаю, в этой главе содержится мудрость, крайне необходимая нам, пасторам и лидерам, чтобы жить в зависимости от Бога. Мудрость, которая полностью перевернет нашу жизнь и научит находить время, чтобы уединяться с Отцом в полной безопасности. Не думаю, что в то утро Иисус встал и сказал: «Ой, нужно провести время с Богом, а вчера я так устал, но все равно нужно помолиться, как же без этого? О, придумал, лучше достану какой-нибудь свиток и почитаю Ветхий Завет. Так, у меня нарастает чувство вины, нужно помолиться, иначе это чувство вины меня съест». Нет, думаю, в молитве Он находил прибежище. Он приходил к Отцу, как в тихую гавань, в спокойное и безопасное место. Думаю, он слышал голос Отца.

и ощущал его объятия. Он получал от Отца поддержку, любовь, одобрение, воодушевление, и когда он вставал с молитвы, он чувствовал: «Теперь у меня есть силы встретить новый день. Я не одинок». Что именно в его молитвах создавало такую близость и зависимость? Христос дал нам пример, как нужно служить. В своем служении он не пользовался всеми божественными возможностями. Он служил так же, как служим мы, ведь он был человеком на все 100%. Конечно, он также был Богом и служил в силе Духа Святого. И в то же время он полностью зависел от Него, как зависим мы. Итак, давайте внимательнее рассмотрим 11 главу от Луки. Ведь умение так молиться не приходит само собой, а я убежден, что именно такая молитва взращивает в нас того внутреннего человека, который может стать стержнем влиятельной церкви. 11 глава от Луки начинается так. «Случилось, что когда он в одном месте молился, то есть, как он обычно это делал, и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Из текста возникает впечатление, что он молился, а они были неподалеку и слушали, и ждали, пока он закончит. И после того, что они видели и слышали, у них возникло желание спросить: «Господи, да? Научи нас молиться. Мы хотим молиться так, как Ты. Хотим общаться с Богом, как Ты. Научи нас». А теперь обратите внимание на его ответ. Когда молитесь, фактически он диктует, что говорить. Говорите: «Отче наш, Авва, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас в искушение». Здесь есть кое-что интересное. Позвольте мне сделать несколько наблюдений. Христос использует здесь одно очень непривычное слово «Авва». В то время в еврейском обществе было принято считать, что Бог недосягаем, Он властвует над миром, Он всемогущий, Он превыше всего. Но чтобы называть этого Бога Авва, Творца Вселенной, Бога иудаизма, Бога, которому они с детства поклонялись в синагоге, Авва говорит о близких отношениях. Так говорят маленькие дети, забираясь к папе на колени. В этом слове нет и тени официальности. И это наверняка удивило учеников. Знаете, я слышал об этом и раньше, но лет 8 назад мы были в Израиле. У нас было немного времени на отдых, и я загорал возле бассейна. Там же отдыхала семья с мальчиком лет 3. Глава семьи что-то пил и разговаривал с женой. И тут этот мальчик подходит к нему и начинает дергать его за шорты. «Авва! Авва! Авва!» Отец посмотрел на него. «Авва!» Подхватил и посадил к себе на колени. И тут я впервые в жизни понял, что это значит. Наш Бог не тот, кому трудно угодить. Наш Бог тот, кого мы со всем почтением называем «папа», «папа», «отец». Вот как нужно приходить к Нему. Не в роли воина, а в роли сына. Не как слуга, а как драгоценное дитя. В притчах сказано, что Бога радует молитва Его народа. Они доставляют Ему удовольствие. Вы дороги для Него, вы важны. Чтобы иметь доступ к Богу, нужно просто назвать Его Отцом. Дальше нужно прославить Его, поклониться Его имени, потому что Он этого достоин. Потом попросить о хлебе насущном. Обо всем, что вам нужно, нужно простить своих ближних, чтобы и Бог вас простил, и нужно попросить о Его защите, потому что она вам необходима. Вот вам и краткий план молитвы. Обычно, когда мы проповедуем по этому отрывку, мы здесь останавливаемся. Но заметьте, что сказано в 5 стихе. «И сказал им,
То есть Христос на этом не остановился, а продолжал. По сути, ученики попросили у него рецепт

молитвы, формулу. У фарисеев есть своя формула. Они говорят так-то и так-то. У Иоанна Крестителя есть формула, и мы тоже хотим формулу. Ну хорошо, раз хотите, я дам вам формулу. Это хорошая формула, правильная, если только вы вкладываете в нее смысл и молитесь от чистого сердца. Но когда ученики попросили Христа научить их молиться, они думали, что им нужна формула, а Христос решил рассказать им притчу, потому что Он смотрел в корень их вопроса. Почему они об этом спросили? Что они на самом деле хотели узнать? Почему у тебя такие близкие отношения с Отцом, а у нас нет? Почему тебе хочется молиться, а мы делаем это из чувства долга? Итак, что же ответил им Иисус? И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Слово «неотступность» иногда еще переводят как «настойчивость» или «смелость». Можно сказать по-разному, в зависимости от контекста, но я думаю, смысл понятен. О чем здесь говорится? В чем смысл этой притчи? Христос учит учеников молиться, предлагает им, так сказать, формулу, а потом продолжает дальше. Здесь мы видим образец еврейской риторики. Чтобы очень четко преподнести какую-нибудь идею, сначала приводили отрицательный пример, а потом положительный. Отрицательный давал понять, как не нужно делать, а положительный закреплял, как нужно. Смотрите, что Иисус говорит дальше. «И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Здесь указаны истина, заповедь и Божья реакция. Но посмотрите на следующую притчу. По форме это риторический вопрос. Какой из вас отец, когда сын попросит у него рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Ответ никакой. А дальше обратите внимание на его логику. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Пожалуйста, подчеркните слова «тем более». Сейчас я попробую объяснить вам, что, как мне кажется, Христос хотел донести до сознания учеников. Мы хотим знать, как иметь такие отношения с Отцом. Дай нам формулу. Хорошо, вот вам формула. Он ваш папа. Принесите ему свои нужды, поклонение, почтение, попросите прощения и защиты. А теперь послушайте историю. Представьте, что вы идете к соседу в полночь. Кстати, это необычная ситуация. В той культуре очень высоко ценилось гостеприимство. Пригласить гостей и не иметь чем их угостить было в высшей степени неприлично. Итак, предположим, к вам неожиданно приехали гости, и вы посреди ночи идете к другу и говорите: «Послушай, у меня уважительная причина, гости приехали, а еды нет. Выручи меня, а?» И здесь сказано, что этот человек поможет вам. Не по доброй воле, нет. У него нет ни малейшего желания вам помогать, но из-за вашей настойчивости ему придется встать с кровати. Скажите, у кого-то из вас ломалась машина посреди трассы в 2 часа ночи? Кому вы звоните в таком случае? К кому обращаетесь за помощью? Да, но к каким друзьям? У меня есть друзья, которым стоит позвонить в 2 часа ночи, и мы больше не будем друзьями. Допустим, вы не можете позвонить никому из вашей семьи. Кому вы позвоните в 2 часа ночи? Тому, кто, как вы знаете, не будет против. Тому, кому вы тоже помогли бы в 2 часа ночи. Хотелось бы вам вставать? Конечно, нет, но вы бы это сделали. Почему? Потому что он ваш друг, вы хорошо его знаете, и ему тоже не захочется вставать, как и вам. Но вы друзья, вы братья. Вы близкие люди.

И герой нашей истории тоже не хотел вставать посреди ночи, но встал из-за настойчивости или смелости своего друга. Сам факт, что вы просите, говорит о вашем отношении к этому человеку. Если кто-то звонит вам в 2 часа ночи, он, наверное, очень высокого мнения о вас. Он думает, что вы не откажетесь ему помочь. Случалось ли вам получать такой звонок и думать, «А я не думал, что он считает меня таким близким другом?» Понимаете, о чем я? С одной стороны, вы удивляетесь, чего это он мне звонит, а с другой стороны, вы понимаете, что этот человек высоко ценит ваши отношения, настолько, что не боится позвонить посреди ночи. Именно это хочет показать Иисус. Ученики думали, что им нужна формула, но Иисус понимал, что на самом деле их проблема в неправильном восприятии Бога. Он рассказывает им эту притчу, чтобы исправить это восприятие. Видите ли, когда мы приходим к Богу и приносим Ему наши проблемы, наши нужды, наши отчаяния, многие из нас подсознательно считают, что Бог стоит, скрестив руки и качая головой, и строго говорит, «Ну и где ты был раньше? Вчера опять пропустил нашу встречу. А вот если бы ты вчера помолился, с тобой бы такого не произошло. Почему ты берешь на себя больше, чем можешь сделать, и пытаешься помочь каждому встречному? Ты что, не знаешь, что такое приоритеты? Они все записаны в Библии. Знаешь, если ты будешь всякий раз приходить сюда и ныть, то пойди поищи себе другого собеседника». В глубине души мы думаем, что Бог ведет подсчет наших успехов. А успехов, как мы полагаем, всегда мало. В глубине души мы не уверены, что позвонили бы ему в 2 часа ночи и не хотим разговаривать с ним, когда нам по-настоящему больно, потому что не верим, что он примет нас, простит и поддержит, что он наш любящий Авва, Папа. Мы ищем облегчение, и на короткий срок это облегчение может предоставить холодильник или спортивный матч по телевизору, в который можно уставиться и забыть о своей жизни и своей боли. А можно пойти по магазинам, купить себе и то, и другое, пятое, и десятое, тоже станет немного легче. Скажите, эти действия сами по себе плохие? Конечно, нет. Но всему свое время. Если этим вы пытаетесь заменить общение с Богом, если ваше сердце болит, если вы устали и нуждаетесь в объятиях Небесного Отца, если вам нужно напомнить, в чем смысл вашей жизни, напомнить, что Бог вас любит, и что бы ни случилось, Он на вашей стороне, то все эти действия вам только навредят. Мы с вами перегораем не из-за того, что слишком много работаем, а из-за того, что мало полагаемся на Бога. Это закон зависимости. Поэтому Иисус говорит ученикам, «Я хочу изменить ваше восприятие Бога. Поэтому я рассказал вам эту историю, а теперь хочу удостовериться, что вы меня поняли. Когда вы приходите к Отцу, просите. Не стесняйтесь, приходите, просите, Он ответит вам. Когда у вас проблемы, стучитесь». Он откроет вам дверь, вы получите то, что вам нужно. Ваш папа, ваш любящий отец заботится о вас. Разве не сказано в 102-м псалме, что Бог знает наш состав, что мы прах? И как отец милует сынов, так Господь милует нас. Ты думаешь, Бог не понимает, что ты всего лишь человек? Думаешь, Он не понимает твоих искушений, твоей усталости, твоих семейных проблем, стресса, который ты испытываешь? А тебе никогда не приходило в голову, что, может быть, Бог допустил кризис в твоей жизни, чтобы ты перестал служить по своей собственной силе? Может быть, все так тяжело и невыносимо лишь для того, чтобы ты, наконец, встал на колени и обратился к Нему? Кто из вас не побывал в подобной ситуации? Если ваш ребенок в реанимации, и вы не знаете, будет он жить или нет, вы молитесь не так, как обычно, правда? Или приведу вам пример из своей жизни. Мы в путешествии по Библии пережили сложный период. Американская экономика пошла на спад, а нам нужны были большие деньги, чтобы оставаться на плаву. Среди моих друзей не было никого, кто мог бы пожертвовать несколько миллионов, иначе бы я непременно проявил смелость и обратился к ним за помощью. Ситуация была безнадежной. Помню, я пошел в свой небольшой кабинет в подвале и не то чтобы воззвал к Богу, а просто заплакал. Вы когда-нибудь доходили до такого отчаяния, когда вы в последний раз плакали от отчаяния? «Боже, я ничего не могу сделать, ничего не могу сделать с этими отношениями, с этим служением, с финансовой ситуацией. Мне нужно что-то решить, но я понятия не имею, что делать. Я в отчаянии. Пожалуйста, помоги мне». Именно в таких ситуациях Бог хочет,

чтобы мы приходили к Нему, чтобы мы просили, чтобы мы стучали, но мы не станем этого делать, если не верим, что Он благ. Итак, вы заметили, это положительный вывод из отрицательного примера. А теперь смотрите, как Иисус поворачивает разговор дальше. «Дорогие ученики, позвольте вас спросить, вы видели, как я молюсь, и вам тоже хочется близких отношений с Богом. И дело тут не в формуле, а в том, что у вас искаженное восприятие Бога. Кто из вас, если бы ваш сын попросил, можно мне хлеба, дал бы ему змею? Никто. А что, если бы ваш сын пришел и сказал, папа, дай мне яйцо? Кто протянул бы ему скорлупу, в которую подложил бы скорпиона? Никто. Тогда вот что я вам скажу. Тем более, подчеркните эти слова, тем более. Знаете, что Христос хотел показать им? В чем суть закона зависимости? Наш Бог больше всего, что мы можем представить. Наш Бог любит нас тем более, ценит нас тем более. Даже если представить самого лучшего, самого идеального отца в мире, он все равно чем-то ограничен, но наш Бог безграничен, и Бог хочет, чтобы вы знали, тем более он всегда примет вас. И если вы придете к нему полностью разбитым, пусть даже по причине собственных грехов, тем более. Скажите, ваши дети когда-нибудь вас расстраивали? Мои – да. Делали ли они что-то, что имело плохие последствия? Конечно. Обманывали они вас? Брали что-либо без спросу? А может, они грубили вам или матери, а потом приходили к вам в слезах, «Папа, извини, прости, папочка, я не хотел...» Что вы делали в таком случае? Вы не открывали для них свое сердце и не говорили ничего страшного, сынок. Я тебя прощаю. Так вот, Бог тем более так поступает. Таков наш Бог. И если мы это понимаем, молитва приносит нам радость. Молитва становится для нас самым естественным действием. Это не место, чтобы проявлять свои выдающиеся способности. У всех у нас есть какие-то странные представления о том, как долго следует молиться, сколько времени читать Библию, какие галочки нужно поставить, сколько глав в день изучить, и мы становимся такими себе фарисейчиками. Но мы с вами уже читали о том, чего ожидает от нас Бог, живой жертвы. Ему нужно мое сердце, моя жизнь. И еще одна деталь, на которую я хочу обратить ваше внимание. Вы заметили, что когда Христос рассказывает эту притчу, Он, я думаю, не случайно говорит так. «Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». Пожалуйста, подчеркните «нечего предложить». «Мне нечего предложить ему». Так вот, вы никогда не узнаете, что значит «тем более», и никогда не научитесь зависеть от Бога, пока не поймете, наконец, что вам нечего предложить Богу. У вас нет ничего такого, чтобы его впечатлило. Никакие ваши успехи, никакое служение, никакие цифры или черты характера, или умственные способности его, по большому счету, не интересуют. Ведь часто мы приходим к Богу со словами, «Ну и что ты на это скажешь? Разве я не заслужил благословения?» Но когда Он допускает серьезные проблемы в нашей жизни, в браке или со здоровьем, когда результаты биопсии показывают, что у вас рак, что вы осознаете? Что вы ничего не можете с этим поделать. Ничего. И как вы молитесь после того, как исчерпаете все свои ресурсы? Отчаянно. Ваши молитвы выражают полную зависимость от Бога. И вот что я вам скажу. Во влиятельных церквах пасторы и лидеры признают, что им нечего предложить Богу, что они отчаянно нуждаются в Боге и могут обратиться к Нему за помощью в любое время, в любом месте, и Он тем более им ответит. Тогда Бог сделает то, чего не может человек, и все почести достанутся только Ему. Далее, лидеры должны подавать пример библейской духовности. В вашем пособии дается ссылка на

Евангелие от Луки, 6:40. Ваша церковь никогда не будет молиться лучше, чем молитесь вы, знать Бога лучше, чем знаете вы. Поэтому влиятельный пастор – это тот, кто признает свою отчаянную зависимость от Бога в молитве. Лидеры также должны учить церковь библейской духовности. Нужно учить людей молитве, нужно учить тому, какой Бог. Нужно напоминать людям, что в отчаянной ситуации можно и нужно обращаться к Богу, и Он никогда не оттолкнет их. Он всегда готов проявить свою любовь. И, наконец, библейская духовность должна проявляться в жизни церкви. Ее нельзя спрятать внутри. Она должна отражаться в практических действиях, даже на уровне привычек. Например, если во время встречи вам сообщают что-то важное, прервите встречу и помолитесь. Или, предположим, идет служение, и тут что-то происходит, не стесняйтесь об этом сказать. Мы только что узнали, что 15-летняя девочка заболела раком или попала в автокатастрофу. Это не каждый день случается, и даже если это не входит в наши традиции, давайте сейчас встанем на колени и помолимся. Давайте смиримся перед Богом и попросим, чтобы Он сохранил ей жизнь. Если только вам позволяет здоровье, преклоните колени вместе со мной. Таким образом, мы учим церковь, что нам нечего предложить Богу, но если мы обратимся к Нему, Он тем более нам ответит, очень и очень явно. Всегда ли будет так, как мы хотим? Разумеется, нет. Но этому нужно учить на словах и на деле, как у себя дома, на глазах у детей, так и в церкви. Нужно обязательно выделять время на такую молитву. Меня поражает, как часто мы бываем похожи на фарисеев, ведь часто мы думаем, что наша конфессия самая правильная. Мы знаем все доктрины. Спросите любого, и он вам выдаст десятки и сотни истин. Мы повторяем «Отче Святый» и «Да святится имя Твое» и другие заученные слова, где содержится множество замечательных истин, и все. До свидания, Боже. А наши дети, знаете, я с детства заучил несколько церковных молитв. Я ходил в церковь, которая придерживалась прекрасных доктрин и при этом не знал Бога. После того, как я покаялся и решил посетить эту церковь, я просмотрел молитвенник и обнаружил там некоторые глубочайшие молитвы. Но, к сожалению, в церкви не было ни личного примера, ни учения о молитве. Молитва не была частью церковной жизни. По данным исследований, важнейшим фактором, влияющим на качественный и количественный рост церкви, является отношение церкви к молитве. И растут те церкви, где молитва – это вдохновенное общение с Богом, а не долг или повинность. А теперь обсудим несколько практических моментов. Каким образом мы можем привить нашей церкви такое отношение к молитве? Я чувствую, что некоторым из вас сейчас очень больно, что то, о чем мы говорили, задело вас за живое. Поэтому я хочу помолиться о вас. Я попрошу вас вспомнить, что у вас еще сегодня по плану, и спросить себя, где я выкрою 15 минут, чтобы поговорить с Богом, чтобы рассказать Ему о своем отчаянии, своей боли, своей злости от того, что все идет не так, как мне хотелось бы. Я ничего не могу с этим поделать, но я верю в Его доброту, умоляю Его о помощи, верю, что Он любит меня, а не осуждает. Скажите Ему об этом. «Отче, я сейчас молюсь о моих братьях и сестрах во имя Иисуса Христа». Господи, прошу, чтобы Ты помог каждому из нас увидеть Тебя таким, как Ты есть. Не только святым и всемогущим, но и милостивым, сострадательным и нежным. Гораздо более, чем наши земные родители. Господи, я молюсь о тех проблемах и заботах, которые тяжелым бременем лежат на сердце моих братьев и сестер. Пожалуйста, дай им понять, что Ты хочешь снять это бремя. Ты хочешь, чтобы они обращались к Тебе за помощью. Ты хочешь, чтобы они стучали в те двери, которые должны отвориться. Отче, обними нас своей рукой, поддержи и укрепи. Ведь Ты гораздо больше, добрее, сильнее, чем самые лучшие земные родители.
Всемогущий Бог, помоги нам видеть Тебя таким, как Ты есть. Сделай так, чтобы время молитвы стало для нас временем отдыха, чтобы мы не старались Тебя впечатлить или похвастать своими успехами, чтобы мы осознавали, насколько мы зависимы от Тебя. Исцели нас, восстанови, поддержи и прости. Помоги каждому из присутствующих найти сегодня время, чтобы встретиться с Тобой, с Богом, который ждет этого свидания, и встретит их ни с чем иным, как с любовью и поддержкой. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В ваших пособиях приведено несколько практических советов о том, как внедрить все это в жизнь церкви. Личная и семейная жизнь пастора и его хождение с Богом должны быть примером для его общины. Если вы о чем-то просите людей, вы должны показать им пример. Я всегда был убежден, что наилучшее время для общения с Богом – это утро. Я осознал, что не могу общаться с людьми, не пообщавшись с Богом. Я понял, что есть две вещи, которые никто не сделает вместо меня. Во-первых, никто вместо меня не сможет развить мои отношения с Отцом. А во-вторых, если мне предстоит проповедовать в воскресенье, этого тоже никто вместо меня не сделает. Вот этому я и уделил внимание в первую очередь. Я избавился от привычки смотреть вечерние новости в 10 часов. Все равно там обычно ничего хорошего не говорят. А если ложиться спать в 10, то невольно начнешь просыпаться пораньше, и тогда можно выкроить достаточно времени на общение с Богом. А после этого я посвящал пару часов подготовке проповеди. Если так делать каждый день, то к пятнице у вас уже будет неплохая проповедь, останется только отшлифовать ее немного в конце недели, и вы готовы, у вас есть слово от Бога. Но все начинается с молитвы и осознания своей зависимости от Бога. В кругу лидеров должно быть принято искренне молиться, делиться своими проблемами, поститься и каяться. Это должно быть обычным делом и для лидеров, и для церкви. Если близится какое-нибудь важное событие, новый курс, мы просим церковь и каждого прихожанина молиться об этом. Например, скоро у нас будет очень важное мероприятие – евангелизационный концерт. И вот я могу попросить, давайте в понедельник вечером после захода солнца начнем поститься и молиться. Молитесь во вторник вместо завтрака и вместо обеда, а вечером мы вместе завершим этот пост. Хорошо? Ведь скоро у нас этот концерт, на нем будет несколько тысяч людей, но только Бог может открыть их духовные глаза. Команда, вы готовы? Или у нас идет строительство, нам нужно собрать определенную сумму. Мы не собираемся приходить к вам домой и клянчить пожертвования. Вместо этого давайте просить помощи у Бога, давайте вместе поститься и молиться, и это становится образом жизни. Лидеры должны сами начать это практиковать. Я часто говорю церкви, последние 2 недели мы со старейшинами молились и постились по такому-то поводу. Вот что мы уже сделали, а теперь приглашаем вас к нам присоединиться. И это естественным образом вплетается в жизнь церкви. Еще несколько практических советов. Критические ситуации предоставляют нам хорошую возможность проявить свою реакцию, молиться, поститься, исповедать свою зависимость от Бога. Думаю, Бог допускает тяжелые времена в нашей жизни, чтобы мы поняли, что ничего не можем сделать своими силами, но что Он тем более позаботится о нас. В жизнь и структуру церкви должно быть заложено осознание нашей зависимости от Бога, а также восприимчивость к действию Духа Святого. Вам нужно продумать следующие вопросы. Как сделать так, чтобы молитвы во время богослужений были живыми, а не формальными? Как постоянно показывать людям, что мы отчаянно нуждаемся в Боге? Когда вы будете учить на тему молитвы, какое время вы выделите специально для молитвы и ничего больше? Например, мы будем молиться каждый вторник, или мужчины собираются для молитвы по субботам. Такие молитвы замечательные и вдохновляющие, хоть и запланированные. Просто нужно правильно планировать. Например, в нашей церкви были малые группы по выбору. Все эти группы параллельно проходили 6-недельный курс, а в конце они собирались вместе на общее празднование и молитву. Мы вместе пели, прославляли Бога, а потом ходатайствовали перед Богом за нашу церковь и за весь остальной мир. Это было прекрасное время, настоящий праздник, но при этом он был внесен в планы церкви. И, наконец, особенно молитесь, когда сталкиваетесь с серьезными проблемами в сфере отношений, финансов или отсутствия плодов. У вас наверняка будут времена, когда церковь вдруг перестанет расти по непонятной причине.
Будут времена, когда у вас будет мало денег или вообще все выйдет из-под контроля. Как вы себя поведете? Господи, мы не знаем, почему мы не растем. Пожалуйста, покажи нам. Мы будем молиться. И вы молитесь. Вы встаете до рассвета, чтобы узнавать, каков Бог, и чтобы ощутить, что Он на вашей стороне, нужна дисциплинированность. Но постепенно Бог становится вашим прибежищем. Всегда ли я доволен своей молитвенной жизнью? Нет. Всегда ли она так глубока, как мне бы хотелось? Нет. Но я молюсь больше и лучше, чем раньше, потому что понимаю, Бог просто хочет быть со мной. Мне очень нравится следующее определение молитвы. Молитва – это когда мы составляем компанию Богу. Я хочу составить Ему компанию, потому что Он мне нравится. Знаете, я уверен, что мы все Его любим, но нравится ли Он нам? Нравится ли нам быть вместе с Ним? И сейчас я учусь понимать, что Бог на моей стороне, и это привело меня на новый уровень зависимости, и думаю, эта зависимость заложила основание для того, чтобы наша церковь стала влиятельной. А сейчас позвольте помолиться о вас. Господи, благодарю Тебя. Спасибо за пример Христа. Спасибо за то, что где молитва, там и сила. Спасибо, что Твои возможности не ограничены. Дай нам помнить, что Ты непременно нам ответишь.

Слава Господу! Мы всех еще раз приветствуем, друзья, Господь здесь. И это приносит нам благоговение. И в нашей жизни мы нуждаемся. И мы нуждаемся в том, чтобы, во-первых, в личных нуждах. Во-вторых, мы нуждаемся в том, чтобы сделать то, что хочет Бог. Смотрите, каждый человек здесь, каждая семья, каждый мужчина, женщина и ребенок в чем-то нуждается. Лично. То есть жизнь, которой мы живем, она создает такие условия, что вам нужно заплатить счета, вам нужно позаботиться о детях, когда они болеют, вам нужно накормить всех, кто в вашем доме. Это жизнь, как бы жизнь, которая, Библия говорит, за все отвечает серебро. И, конечно, определенно у каждого есть нужды. Кто имеет работу, он боится ее потерять, он дорожит ей, вот, он волнуется, когда идут сокращения. У кого есть пенсия, человек все равно думает, ну, это не так уж много, надо как-то приберечь, цены растут, люди волнуются. У кого нет работы, ему еще труднее. И так у людей есть нужды, материальные нужды. Но помимо материальных нужд, помимо жилья и крова, и теплой одежды и так далее, о чем Господь сказал, не заботьтесь об этом, в смысле, не будьте на этом сосредоточены, не ищите этого. Помимо этого всего, есть духовные нужды. В чем нуждается наш дух? В чем нуждается наш внутренний человек? Люди ищут покоя, люди ищут радости. Люди без Бога пытаются это удовлетворить неправильными вещами. Вы знаете это. Их можно перечислять или не перечислять. Там музыка, развлечениями, алкоголем, развратом, чем угодно. Слава человеческая. Но у людей есть духовные потребности. У них есть пустота, то есть есть место, которое было, образовалось в результате разлуки с Богом. То есть люди потеряли славу Божию, все согрешили, мы все согрешили. Бог говорит так, что все согрешили, и все были лишены Божьего присутствия, Божьей славы. И поэтому люди имеют духовные нужды. И мы, как верующие, с вами знаем из Писания, что Господь утоляет нашу жажду. Кто будет пить воду, которую Он даст, он не будет жаждать никогда. Вот здесь останавливает человек удовлетворен. Итак, у человека есть духовные нужды. Да, и сказано Иоанна 4 глава, если кто будет пить воду, которую я дам, Иисус говорит, он не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, более того, сделается в нем источником, текущим в жизнь вечную. Господь исцеляет пальцы сейчас. Я благодарю Господа, сила Духа Святого здесь. И вот эти нужды все, духовные нужды, они также, их нужно знать, как их получить, как на них воспользоваться.

как восполнить эти нужды, как получить ответы. Но кроме того, кроме наших физических, душевных и духовных нужд, у нас есть нужды, которые Бог нам

У него были нужды. И это была нужда настолько серьезная, что вот нашествие, набег мадианитян его не остановил, но он нашел более безопасное место. И он пошел там, спрятался, и в Точиле он там тайком он выколачивал пшеницу. Не открыто на поле, а тайком в Точиле, где каменная такая была, может быть, пещера, что-то высечено там. Он прятался там, потому что нужды были. Но Бог говорит ему свою нужду. Бог говорит ему свои цели. Он говорит: мир тебе, муж сильный. Господь с тобою, муж сильный. Ну, потом сказал: мир тебе. И он говорит: если Бог был с нами, от чего нас это постигло? Мы мадианитяне грабили всю землю. Приходили и просто все забирали, все, весь урожай, все, что было. Вот, это было что-то страшное. Люди не, ну, выживали. Почему? Потому что отступили от Господа, написано, и Бог предал их в руки мадианитян на 20 лет. И Господь говорит Гедеону не то, что он хотел, и не то, что он планировал, и не то, в чем он, казалось бы, нуждался. Итак, есть нужда, которая в Царстве Божьем. Есть нужда. Иди и освободи мой народ. Мы видим, это Божьи цели, да? Божья задача. Это уже что-то не то, что мы хотели бы по-человечески. Может быть, мы хотели жить спокойно, может быть, заниматься спортом, не знаю, писать картины, готовить какую-то вкусную еду. Может быть, кто-то мечтает о путешествиях и так далее. Но Господь вдруг говорит: иди и соверши спасительную миссию. И вот это и наши личные нужды души, духа и тела, и более этого, все решается также с помощью веры. Веры и надежды. И я возвращаюсь к теме надежды и веры. Я думаю, что она, может быть, будет вот завершительная, потому что у нас приближается Пасха. И это, она объемная, она огромная тема. И каждому из нас она открывается многогранно, и даже по-новому, и по-новому. Но вот сегодня мне хочется подчеркнуть об этом, что у каждого есть нужды. Каждый человек в чем нуждается. Но Давид говорит: Господь, пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Смотрите, он не говорит: я ни в чем не нуждаюсь. Он не говорит: я никогда ни в чем не имел нужды. Он говорит: я не буду нуждаться. Потому что, значит, у него были нужды. Но он говорит: так как Господь есть мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. Потому что пастырь, он позаботится, он найдет овечку, он спасет ее. Недавно я видел козочку в горах, ну, такое видео, когда ее ножка, козленка застряла в скале. И как человек пришел и освободил ее. Пастырь, он приходит, и он поможет. И Иисус Христос, он говорит: я пастырь добрый. Пастырь добрый, настолько добрый, что он полагает свою жизнь за овец. Он рискует свою жизнь. И поэтому Давид говорил: Господь, пастырь мой, я не буду ни в чем нуждаться. Итак, мы имеем личные нужды. Есть нужды у наших близких, членов семьи, у родственников, у близких друзей. И эти нужды требуют решения. И это решение есть у Бога. У Бога все возможно, написано в Марка Евангелия. Аминь. 9:27. Все возможно Богу. И есть в Библии сказано: все возможно верующему. И Господь, 23:27. Господь, есть у Него решение, но нам Он вновь и вновь необходимо помнить, что нечто должно быть между нами и Богом. Вот это соединение, connection between us and God. There is faith in God. Это вера Божья. Это соединяет нас с Ним. И сегодня мы учимся этому больше, потому что у нас впереди большие вызовы. Есть у вас жилье, есть продукты, слава Господу. Если вы одеты, ваши детки сыты, это прекрасно. Но есть другие нужды, которые Господь нам показывает. Нужды человечества, нужды нашего города, нужды нашего региона, когда люди просят кушать. Вы знаете, что мне пишут письма люди, которые нуждаются. Пишут из других городов, потому что они услышали о палатке, они увидели там рекламу, и они увидели, что раздают продукты, и они просят: пожалуйста, помогите нам. Потому что, говорит, нам нечего есть. Совсем нет ничего. Ходим к знакомым покушать. Мать и ребенок. Я говорю: у тебя есть? А потом мы приехали с братьями туда. Говорю: у вас есть сестра? Он говорит: у нас 4 сестры, но одна работает.
Говорю, у вашей сестры

четверо детей, говорит, да, но одна сестра работы. И вот эти люди, и это просто маленький пример, их очень много нуждающихся. А Иисус говорит, Дух Святой помазал меня благовествовать нищим. Это значит не просто, что мы придем к ним и скажем, что грейтесь и питайтесь, ну, пусть вас Бог благословит. Но Библия говорит, если мы не дадим им что-то потребное для тела, какая польза тогда будет? Вот, и знаете, и у нас не было в тот момент денег. Ну, в тот момент не было денег. Но один брат из нашей церкви, он заботится, вот отдают просроченные продукты. И мы тогда предложили просроченные продукты. Слава Богу за это. И эта женщина, она была очень благодарна. Понимаете, Бог положил на бремя брату, вот, который работает там, ну, рядом с торговым магазином. И вот, и смотрите, Бог использовал его, чтобы накормить ту женщину с ребенком. Я сказал, приезжайте к нам 28-го, ну вот на евангелизм, на благотворительный вечер. Просто примеры. Так вот, Бог говорит, Он помазан Духом Святым благовествовать кому? Нищим. Послал меня исцелять сокрушенных, то есть разбитые сердца. Это люди в депрессии, разбитые в отчаянии. Это есть помазание, которое решает вопрос. Дальше. Послал меня исцелять сокрушенных, проповедовать пленным освобождение. Люди в плену греха, в плену демонических сил. Отпустить измученных на свободу. Есть люди измучены. Они удручены, они исхудали даже. Они в отчаянии, потому что унылый дух сушит кости. Им очень тяжело. Они расстроены, они подавлены, они лишены были работы. Я видел, как мужчины плачут. Мужчина плакал, как ребенок. Я видел еще, это давно, это был 2001 год. И он просто плакал. Он ехал всю дорогу и плакал. Он, у него была хорошая работа. Он такой интеллигентный мужчина. И мы ехали вместе там по одному делу. И он просто плакал. И он работал. И мы дали ему небольшую работу. Он работал. Но когда он работал, он периодически останавливался, слезы наполнялись, глаза наполнялись слезами. Мужчины очень сильно переживают отсутствие работы. Они чувствуют себя ответственным за семью, ответственным за там, ну, близких, помочь маме. Они очень переживают. И они прямо вот расстраиваются некоторые. Так вот, Бог говорит, Он помазал Духом Святым Иисуса, чтобы исцелить сокрушенные сердца, чтобы отпустить измученных на свободу. Отпустить измученных на свободу. И вот это все делает Святой Дух. Но есть нечто между силой Божьей и нами. Это соединение, это connection, то есть связь, английский connection. То есть это как выключатель, который соединяет. Вот мы защелкиваем выключатель, и он соединяет контакты. Это вера. Вера, она особенная. Ее нельзя называть беспощадной. Ее можно назвать бескомпромиссной. Она, Библия говорит, чтобы было по милости, нужно, чтобы было по вере. Представляете? Мне кажется, можно милость просить, то есть сомневаться, плакать, унывать, рыдать, но не верить. И, может, и милость Божия может не пройти только потому, что мы не дали этот контакт с Богом. То есть люди могут быть в отчаянии, а могут очень сильно плакать, они могут просто унывать. И в моей жизни был такой период, ну, много лет, десятки лет назад. Я думал, Господь увидит мои слезы, Он увидит мою боль, и Он мне поможет. Я так думал. Но понимаете, Бог хотел, чтобы я ободрился в вере. Правда же, брат Валера? Он хотел, чтобы я поднял свой взор, чтобы я начал верить. Вот, потому что для того, чтобы было по милости, нужно, чтобы стало по вере. И мне было всего 36 лет. И я плакал, заливался слезами день за днем. И у меня началось высокое давление. Представьте, у меня сейчас, слава Богу, нормально, отличное давление, много лет. Но в 36 лет у молодого человека высокое давление и переживание, слезы и боль. И тогда один человек только по плоти сказал, а, говорит, у него давление, потому что он, ну, как бы, неправильный человек. Ну, типа, что-то такого. И когда я это услышал, я так возревновал. И я сказал, а Господь меня исцелит. И тут я включил веру. И когда включил веру, Бог исцелил меня. Спустя два года этих, просто вам говорю. И это был ноябрь 2003 года.
Бог милостивый, Господь. И я вдруг обнаружил, что Господь коснулся меня.

как прекрасно. И вот когда у меня сработала вера, я возревновал, подумал, он не прав, я буду верить. И вот это, слава Богу, иногда слова людей, которые вот резкие слова, они толкают нас к Богу. Согласитесь, правда же? Они такие некрасивые, я вообще не обиделся на него. Но эти слова вызвали во мне такое. Помните, когда говорили, где Бог им там... Давида, где говорят, Господь, говорят, где Бог твой, когда Давид страдал, понимаете? Но Бог говорит, Давид говорит, пусть постыдятся, которые говорят так. Так вот, вера, она, это такое качество, которое мы говорили с вами, ее нужно взять больше всего, больше всего. Больше всего хранимого нужно хранить свой внутренний человек, а не сердце. Больше всего взять с собой как защиту, это щит веры. Это Ефесянам мы с вами читали 16. Больше всего хранимого многие знают, молодежь знает, девушки часто знают это. Притча, да, 4.23, по-моему, как-то так. Вот. И больше всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Если в церкви будет огромная любовь, она покроет все недостатки. Она будет побеждать, если кто-то на нас невежливо посмотрел, кто-то о нас подумал, кто-то, может быть, сделал нам резкое замечание. Бывает такое. Иногда бывает в церквях. Ну, где-то кто-то сказал справедливо, казалось бы. Но это человека ранило, и оно отталкивает его, и ему тогда не хочется идти в церковь. Но вера, она идет дальше. Она проявляет в ответ человеку вежливость, любовь, прощение. Вот, человек может сказать, ну, извините, или простите, я не знал, или это не так. Ну, как бы ни было. И вера делает дальше шаг. Потому что сатана, он специалист, чтобы сделать преткновение. Преткновение – это камень, чтобы человек споткнулся. А какое-то бревно на пути, знаете, какое-то, вот, я помню, в детстве в школе мы проходили это стихотворение, да, лежало на пути бревно, мешало путникам оно, да. Один сказал, нехорошо, сказал, и знай себе, пошел, да. Другой взглянул, потом вздохнул, и то бревно перешагнул. А третий путник промолчал. Он ростом был и хил, и мал. Он молча скинул полушубок и в сторону бревно убрал. Так вот, бревно, оно, или путь, проблема, она, дьявол хочет, он специалист в этом, чтобы тебе приткнуться, чтобы ты что-то плохое услышал про сестру, про брата, про церковь, и чтобы ты приткнулся, то есть ты остановился, и дальше нет путь шагов веры. Но это работа сатаны. И мы об этом тоже сегодня немножко поговорим. Но потому что это есть искушение. Я сегодня буду говорить об испытании веры, об искушении, потому что искушение – это роль сатаны. Он искуситель. Хорошо, раз я начал говорить, Матфея 4, по-моему, 2 или 3. Иисус взалкал, 40 дней не ел и не пил, и приступил искуситель. Итак, сатаны имя «Искуситель», то есть, спасибо, «приступил Искуситель и начал ему предлагать хлеба по слову сатаны». То есть, послушая с дьявола, ты можешь создать сейчас хлебы из камней, если ты Сын Божий. Но это же уловка дьявола, нельзя слушать его ни в чем. Даже, казалось, дьявол разве хотел, чтобы он наелся? Нет. Дьявол хотел, чтобы он послушался его, как Ева послушалась змея. И это была уловка, и он искуситель. И Матфея сказано в 6 главе молитве «Отче наш», «И не веди нас в искушение, но избавь от лукавого». То есть Матфея 4, нет, я не записал этот стих, 6 глава, там, по-моему, 9, 10, там, может, 12 стих. Там «не введи нас в искушение». Итак, искуситель. Искуситель – это тот, кто лукавым образом пытается тебя вовлечь в авантюру, в неправильное действие, в грех. Лукавым образом. И поэтому он искушает. Итак, искуситель – это есть сатана. Что еще? Спасибо, 13. Матфея 6, 13. Теперь искуситель – сатана. Что еще искушением является для человека? Он искушается собственной плотью, то есть похотью, сказано Иакова 1.12.15. Там сказано, что «не говори в искушении, Бог меня искушает». Бог не искушает никого. Итак, есть
искушение – это вот кто-то искушается алкоголем, да, кто-то искушается, ну, противоположным полом, кто-то искушается гордыней. Знаете, гордость приходит – это искушение. Вот, ну, когда человека хвалят, превозносят его и так далее. И кто-то искушается деньгами – это искушение. И Бог говорит Иакова 1.12, что через него говорит: «Блажен человек, который переносит искушение». В другом переводе: «Побеждает искушение». Скажите «Аминь». Есть искушение. Итак, сатана искушает, плоть искушает, люди могут искушать, кто-то, ну, со стороны, то есть они искушают. И это делает сатана, чтобы человека лишить благословения. Знаете, брат из церкви принял Иисуса, ну, может, покаялся, пришел домой, ему нужен был ночлег, потому что там травили тараканов, тот друг говорит: приходи, поспи, все. Он пришел, доверился, лег спать. И вдруг к этому другу приходит другой так называемый друг с алкоголем и начинает всю ночь пьянствовать. И он глаз не сомкнул. И он еще пришли к нему и будет его: давай с нами общаться. Смотрите, это искушение, правда же? Слава Богу, что брат не пьющий, слава Богу, что он не пошел, но он был лишен сна. Это искушение. Вместо хорошего отдыха, вместо благословения сатана пытается человека потревожить. И Господь говорит: худые сообщества развращают добрые нравы. То есть добрые, хорошие характеры портятся от плохих сообществ. И так вот, есть искушение, но есть испытание. И вот испытание веры. Я начну должен был начать с того, что слушал 80-й псалом. Бог говорит, по-моему, 8 стихе, 80-й псалом, 8 стих. Откройте, пожалуйста, псалом 80-80. Бог говорит: «Я испытал тебя при водах Меривы». Я испытал тебя. И смотрите, когда Господь проверяет, испытывает, это значит, Он не искушает тебя, но Он тебя проверяет. И это Божья стратегия. Поэтому давайте скажем так: вера будет проверена. И Господь говорит, что вера, она будет испытана каждого человека. Представьте, вот я не хочу этого, но этого так нужно Богу. Вы знаете, Бог хочет проверить тебя на надежность. И об этом написано, есть места Писания, проверка веры. Но мы потом вернемся к самой вере, хорошо? Итак, смотрите. Псалом 138, стих 1. «Господь, ты испытал меня и знаешь». Итак, когда Бог проверяет нас, Он знает, могу ли я доверять Максиму, могу доверять Эдику, могу ли я доверять Володе. Чтобы доверить нам дело, Он должен проверить нас в суровых условиях, в непогоду, в духовном смысле. Он должен проверить тебя и меня. Вы знаете, когда-то я стоял рядом с автокраном, кран был старенький, автокран, знаете, советские краны были, МАЗы, мужчины знают. И меня интересовал этот кран. Вот. И потому что на этом кране поднимали бревна и все, но я заметил, что на нем написано: испытание было сделано вот тогда. То есть кран, он испытывается. То есть что значит кран испытывается? Кран может поднять тяжести. Есть заявленная мощность, ну, тяжести, тоннаж. Но через время механизмы изнашиваются, троса могут быть под нагрузкой металлические, и они могут быть ослаблены. А кран будет поднимать грузы, которые будут над людьми. Он поднимает грузы над строителями, над объектами. И должны быть гарантии, что этот кран, то есть эта вера, она выдержит. И поэтому через какое-то время кран проходит испытание. Я открыл даже интернет и стал специально читать об этом. Да, я, ну, не поленился, сейчас ведь нетрудно там включить искусственный интеллект, все. Да, он проходит всестороннюю проверку. И только после этого, когда испытывается вот эта вот сила троса, сила противовеса, потому что есть противовес, все лапы его, как он держится устойчиво, только после этого, потому что если кран упадет, это будет авария. А если это башенный кран, который стоит в городе, понимаете? И рядом строятся дома и небоскребы, и если он, не дай Боже, рухнет, это будет катастрофа. Это может погибнуть множество людей, автомобили. Это страшно. И есть такие видео. Так вот, испытание нагрузок,
Оно производится, и тогда дается человеку разрешение, чтобы для эксплуатации. И вот Бог, Он испытывает тебя. Он должен проверить, чтобы доверить тебе больше нагрузки, чтобы ты выдержала, чтобы вы выдержали, чтобы вы служение могли нести, чтобы вы могли пройти с Господом, ну, до конца, быть победителями. И это называется испытанием. И тот, кто понимает ценность испытания, он будет молиться так, как молился Давид. Мы так не молимся еще. Я говорю вам честно о себе. Я, наверное, никогда так не молился. А как молился Давид? Он сказал: «Испытай меня, Боже. Испытай меня, узнай, что в сердце мое». Мы хотим поменьше испытаний, правда же? Мы хотим, чтобы они закончились. Мы хотим, чтобы этого больше не было. А Давид, он настолько был высоко в духе, он говорил: «Испытай меня», то есть «проверь». Итак, есть три источника, которые совершают испытания нашей веры. Это сам Господь. И дальше. Сам человек. Он говорит: «Испытай меня, Господь». И бывает, люди нас проверяют, испытывают нас. Павел говорит: «Я приду, чтобы испытать не слова возгордившиеся, а силу, потому что Царство Божие не в слове, а в силе». Библия говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Испытывайте пророчество, да? Испытывайте источник, испытывайте духов, от Бога ли они. То есть нужно проверять, Божьим ли это духом происходит. Об этом особенно всегда переживают вот наши братья, ливанские христиане-баптисты, все всегда переживают. То есть, как бы, ну, Бог говорит: испытывайте все, но держитесь хорошего. Так вот, Бог хочет, чтобы вы проводили испытания. Ну, как вы это делаете? Ну, есть такие хорошие видео, когда родители испытывают своих детей. То есть вот сидит ребенок, сидит мама рядом, и вот две накрытые тарелки. И в тарелке у ребенка под тарелочкой лежит гостинчик. Два. А у мамы под тарелкой не одно. И вот открывают тарелки, мама с папой проверяют ребенка. И вдруг ребенок видит, он радуется: «У меня тут две конфетки там, или два кусочка чего-то вкусного. А у мамы ни одной». И мама с папой наблюдают. Это называется что? Испытание, проверка. Хороший пример, да? Дадим Богу славу, дадим Богу славу. Аллилуйя. И тогда ребенок вдруг: «Мама!» И он обнимает маму и делится, и дает маме свой кусочек. То есть ребенок не будет эгоистичен, он не будет себелюбив, он не будет: «О, все у меня, а у вас, слава Богу, нет, а у меня есть». Нет, конечно. Так вот, вот эти проверки, они иногда делаются родителями, выполняют. Родители проверяют домашние задания, проверяют теперь и Коль, раньше дневники. Все это происходит. Это не лукавство, это искренняя проверка. И вот Бог проверяет нас. Представь себе, Он проверяет веру, нашу веру, да, общую. Он проверяет нашу надежду, Он проверяет наше терпение. Он проверяет нас. Одна сестра сказала однажды слова, которые меня запомнились. Она сказала: «Я никогда не знала, что я такая плотская, пока я не вышла замуж». Ну вот эти слова меня вот коснулись, я подумал, как мудро она сказала. То есть в испытаниях семейных она обнаружила свои недостатки. И она так честно сказала подругам. Я это взял как пример. Эта сестра замечательная, поверьте, она хорошая. Но вот она поделилась таким словом, и это для меня стало афоризмом вот по жизни. Знаете, я подумал, вот действительно, пока мы не попадем в испытания, мы порой не знаем, что внутри нас. Когда лимон сжимается, то вытекает сок. Вытекает, что внутри, правда же? Если внутри апельсиновый сок, внутри. Если яблоко, оно испорчено, то вытечет вот это вот испорченное, вот то, что внутри. И Господь, Он хочет, чтобы вера настолько была сильна, чтобы мы не только умели получать, но умели сохранять и умели давать это другим. И поэтому вере нам нужно уделять своей жизни особое внимание. Как? Мы запасаемся верой от Бога. Библия говорит нам, что вера – это не от нас, это Божий дар. Спасение – это не от нас, это Божий дар. И вера – это Божье качество. Это качество не нашей плоти, то есть это не есть способность человека, ну, самого по себе, без Бога. Библия говорит: вера, которая от Него, она дала исцеление, которое перед всеми вами. Итак, вера дается Богом. Римлянам 12, как у нас сказано, 12 стих 3. «Думайте о себе скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил». Ну, что значит скромно? Это не значит, не думайте, что Бог вообще вам что-то может сказать.
Это не значит скромность. Не думайте, что Бог вам может что-то открыть. Нет, это было бы неверием. Но ты можешь скромно поверить, что Бог меня вразумлял, Бог открывал, допустим, вам во сне.

0: может мне сказать. Или Бог говорил мне через проповедь. Бог мне может сказать церкви через проповедь, я пойду. По мере веры, правда же, да? Бог может сказать мне через пророка. Он может сказать мне через кого-то другого. Он может говорить мне. Это мера веры. Либо вы можете верить лично, что вы помолитесь, и Бог вам откроет. Но вера дается Господом. И Христос говорит, имейте веру Божию. Но мы ее получаем. Вера – это не то, что мы создали. Есть человеческая вера – это самоуверенность. Уверенность в себе, в своих силах. Человек имеет человеческое знание, на основании этого он имеет человеческую веру. Он знает, что 2 + 2 = 4. Но это не есть сверхъестественная вера. Она не поможет в исцелении. Такая вера человеческая не поможет нам в решении наших нужд. Человеческая вера такая. Человек говорит, я получил пенсию, да, у меня будет столько денег, теперь я куплю. Это не есть вера, это просто человеческая вера, убеждение такое. Вот, у меня будет пенсия, куплю там, что там нужно себе или внуку, или что-то. Но Божья вера, она другая. Она говорит, Господь, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царства? Понимаете? Господь, ты все можешь. Человеческая вера говорит, у меня заболела голова, сейчас пойду куплю какое-то там, ну, таблетки, какие-то там лекарства, но не буду их перечислять. И мне станет легче. Это просто человеческая вера. Человек знает, что это помогает, и он это покупает. Но вот эта вера, она не поможет в сверхъестественном исцелении. Да, головная боль может пройти. Простуда может ослабеть, ну, под действием лекарств или антибиотиков. Но есть такие вещи, которые только Бог может изменить. И для этого нужна вера. И поэтому Авраам был человеком веры. Потому что он не мог. Он был почти столетний. Он был старый человек. Уже в этом возрасте детки не рождаются. Так написано. Тело почти столетнего уже было в омертвении. То есть это был пожилой старенький человек. И утроба Сарина была в омертвении. Понимаете, у них не было, по-человечески у них не было шансов. У них не было. Но для Бога нет ничего невозможного. И это решилось все именно благодаря вере. Вере, которая была основана на божественном слове, на божественном откровении, слово «рема», И поэтому написано, Бог сказал, и он поверил. Вы знаете, по-человечески человеческая вера, женщина говорит, ну, мне еще, мне за 30, мне 35, я еще надеюсь, успею родить. Ну, например, там, человеку 38, он надеется. Есть определенный возраст, да, скажем так. Для рождения, там 40, он начинает переживать, но он надеется. Но что делать человеку, когда возраст уже подходит или критический, или преодолевает эту черту? И, может быть, может помочь только вера. Аминь. Человеческая вера говорит, ну, люди по-человечески говорят, ну, ты еще молодой, до свадьбы все заживет. Ну, это по-человечески. А если человек не может... Это если не пройдет. Если вот врач сказал, есть брату, который исцелен среди нас, сказал, что 2 пальца не будут работать. Сколько операций сделали, Иван? 3? Скажи. 3 операции сделали. Раздроблена рука. 3 операции. Можешь сюда прийти сейчас. Просто я обычно так не делаю, но, пожалуйста, давай. Мы сейчас просто, смотрите. И врач говорит, что он скажет сейчас сам нам, что 2 пальца работать не будут. Я просто во славу Божию. Давайте поприветствуем брата. Слава Богу за него. Слава Богу за него. Вот. Его зовут Ваня. Иван, да, некоторые уже знают. Иван был у нас в среду. В воскресенье первый раз ты у нас, да?
1: Да.
0: Был 2 среды. Вот, посмотрите, он левша. Скажи, пожалуйста, Иван, у тебя была раздроблена рука.
1: Да, вот скажи. Это кость. Не люблю микрофон.
0: Хорошо, тогда я буду спрашивать тебя, ты будешь говорить да или нет. Смотри. Иван торопился на автобус. Он шел через железнодорожный вокзал, через железнодорожный мост в городе Нарве, пересекая железнодорожные пути.
1: Да, по ступенькам.
0: И он спешил. И когда он шел по ступенькам, он поскользнулся, и он полетел вниз.
1: Да, да.
0: Он ударился головой о перила, потерял сознание. К сожалению, были выбиты зубы, но Бог и это все усмотрит во имя Иисуса. И он рукой левой, потому что он левша, он, очевидно, инстинктивно пытался опереться. Этой рукой он ударяется...
1: Прикрыл голову.
0: А, прикрыл голову. Представьте, этой рукой. И вот в этом удар принял на ребро вот левой руки. Так, да?
1: Да, да.
0: Вот. И тогда он очнулся в больнице.

0: Его лечили, ему поставили большой гипс. А сколько месяцев ты болел?
1: 4.
0: 4 месяца. Он, естественно, потерял работу. Потом работал за границей, бетонщиком и другие работы. Он оказался в материальном трудном положении. Один из братьев, Денис Перман, вот которого вот он со своей небольшой зарплаты, скажем, или что-то, он пытался заботиться о нем, слава богу, за этого брата. И, правда же?
1: Аминь.
0: Он делился небольшим, что у него есть, слава Господу за этого брата, за его маму. Вот они пытались подкормить. Но брат пришел сюда. Когда ты первый раз пришел? По-моему, 2,5 или 3 недели.
1: Да, да.
0: Вот, ему поставили гипс. Тебе титан ставили там?
1: Да. Здесь было 4 спицы и пластина.
0: 4 спицы и пластина, титановые, да? И ему сказали, что эта рука не будет работать, вернее, 2 пальца не будут работать вообще, да?
1: Да, вот эти 2 не должны были работать. Вот.
0: Он пришел сюда в среду на богослужение. Его сердце было открыто. Смотрите, гипс нужно было снять только 25 марта. Это будет когда? Завтра? Нет, через 2 дня. В среду, да? 25 марта будет в среду. Брат уже 2,5 недели. Это не... Он в эту среду был и 2 среды назад был. То есть это вот сколько времени начало. Он пришел домой, он снял гипс, это правда, да?
1: Да.
0: Боль ушла.
1: В этот же вечер, да.
0: Он обнаружил, что пальцы работают, смотрите. Смотрите. Давайте слава Господу. Слава Господу Иисусу Христу. Причем Господь это сделал в зале без возложения рук. Он сделал это действием Духа Святого. И он сказал, я буду ходить в вашу церковь, правда же, да?
1: Да.
0: Служить Господу буду с вами. И теперь у нас есть брат. Вот, ну, он в детстве ходил к нам в воскресную школу, да. Кстати, он родной брат Германа и Димы Андреевых. Вот, слава Богу, и мы приветствуем тебя. И это сделал Господь. И это сделал Дух Святой, потому что церковь молилась и верила, да, Дух Святой. И неожиданно это произошло. Поэтому я видел, как он носил тяжелые балки, 6-метровые. Это брус сечения 150 на 100, то есть 10 на 15 сантиметров. Они очень много с Денисом носили, работали, трудились. И вчера носил гипрок много.
1: Да, да.
0: На какой этаж?
1: 4-й.
0: 4-й этаж, сестре, пачки гипрока. Представляете, что сделал Бог? Он переживал, как я буду. Это Иисус сделал. Это сделал Дух Святой. Вот мы благодарим Бога за тебя. И Бог говорит, как он сказал, что все возможно верующему. Правда же? Бог хочет, чтобы твоя вера, наша вера возрастала, чтобы мы молились за других, чтобы мы молились за больных, чтобы ты убеждал людей, звал к Иисусу. Да поможет Господь, брат, приветствую тебя. Аллилуйя. Слава Богу. Спасибо, что ты пришел. Дадим славу Господу. Итак, когда врачи говорят, что это невозможно, то нужна только вера. Правда же, сестра Инна? Только вера. И мы с вами учимся верить. Может быть, вы скажете, Володя, мы уже вроде слышали, или я слышал. Друзья, я вот-то не скажу так о себе. Пусть меня учат вере. Я хочу учиться вере. Я, когда читаю об этом, я вижу еще, как я не всегда так хорошо верю, как нужно еще. То есть вера, она необъятная. Потому что Авраам верил не только, что Бог даст сына. Он верил, что Бог может и из мертвых что? Воскресить. Представьте, это не Новый Завет, это не дни Иисуса Христа, когда это не дни Илии, это не дни Елисея, когда Елисей воскресил из мертвых, когда Илия воскресил из мертвых, это Авраам, который был до них, и он через это стал отцом веры. Он не поколебался в обетовании Божьем неверием, то есть неверие – это колебание. И мы, говорит, Павел говорит, мы не исколеблющихся на погибель. Представляете? Мы не исколеблющихся на погибель, но стоим твердо. Но стоим в вере ко спасению души. Мы не исколеблющихся, говорит в послании евреям. И поэтому Авраам не поколебался. Это был непоколебимый человек. Поэтому вера бескомпромиссна. Она не беспощадна, она просто бескомпромиссна. И когда Иисуса спрашивали люди, спасибо большое, аминь. Поэтому он верил. И теперь эта вера, она цена. Подумайте, разве она не пригодится нам через 5 лет, если мы будем живы? А может быть, завтра? А может быть, на будущей неделе будет сколько? Нам понадобится буквально вера, доверие Богу. Господь хочет, чтобы мы были богаты верой. И вера, она дается Богом. На основании Священного Писания написано «по пришествии веры». Галатам сказано, то есть она пришла. Она не в нас родилась, она пришла. Мы не под законом больше. И Галатам сказано, что вера – это плод Духа. Это не наше личное качество, это качество Духа, вера, которая от Него написана, от Бога, даровала.

дало ему исцеление, которое перед всеми вами. Это Деяния апостолов, 3 глава, по-моему, 18 стих. Вера, которая от него, Деяние 3:16, она вера от него. И поэтому источник веры – это Бог. Это не новости, слава Богу. Это не уличные разговоры. Источник веры исходит прямо из священных писаний. Вот, поэтому читайте, пожалуйста, пребывайте. Вы знаете, вот евангельские христиане еще до нас с вами были, да, евангельские христиане, баптисты и другие, они именно держались твердо слова, они именно вот за это слово умирали. То, что они достигли, они это держались, они верили в эти священные писания, потому что так написано в слове. Именно не потому, что так принято в обществе, не потому, что такая традиция у верующих, потому что так написано. И Бог, именно источник веры, является Словом Божьим, Библией, который буквально говорит нам, и в нас рождается вера. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Римлянам 10:17. И теперь вера – это не качество личное человека, вот, исходящее из него, из его персональности. Это плод Духа, то есть Бог положил плоды Духа в наш дух, Галатам 5:22. Она дается Богом, Римлянам 12:3. Она имеет способность появляться и способность возрастать. 2 Фессалоникийцам 1:3. Возрастает вера ваша и любовь друг к другу. Умножается любовь друг к другу. Смотрите, возрастает вера ваша. Посмотрите в середине текста. Скажем вместе, возрастает вера наша. Итак, вера имеет способность расти. То есть она не ограничивается тем, что мы получили в начале. Если мы будем пребывать в Слове, Иисус говорит, если пребудете в Слове, естественно, мы будем иметь веру, пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, все, что не пожелаете, просите, будет вам. Поэтому мы где-то с вами на пути. Я даже не могу сказать, что мы в середине веры. Может быть, мы даже в начале веры. Настолько она великая, правда? Но мы в вере. Итак, Бог говорит, что вера испытывается Богом, она испытывается нами, причем по отношению к самих себе. Павел говорит, проверяйте, испытывайте себя, верили вы. 2 Коринфянам 13, сейчас скажу, ну, 13 глава, там написано, по-моему, 4, 5 стихи, 6. Испытывайте себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Да, 5 стих, спасибо. Испытывайте себя, верили вы. Это значит, мы должны проверять себя. А как я говорю? Как я разговариваю с человеком? Как я говорю, женщина говорит, как я говорю с мужем, с дочкой? Как я говорю с другими? Если я говорю, ой, это ужасно, это невозможно, или мы говорим что-то другое отрицательное, это не по вере, правда же? Но мы проверяем себя. Подождите, Бог может все. Бог может все. Бог может все. И поэтому вера, она настолько ценна, именно и поэтому, возвращаясь к вере, Римлянам 4:17, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых». Еще одно место Писания, которое говорит, что Авраам верил в воскресение мертвых. Это стих 17. «И Бог, который называл несуществующее, как существующее». Это серьезная тема. Некоторые, мы не должны это спекулировать и думать, что вот все, что я сейчас скажу, я скажу, это будет. Нет, мы скажем то, что говорит Бог. Мы должны повторять за Господом, правда же? Вот. И чьим словам поверишь ты, песня? Я буду верить Слову Господа. Так вот, Авраам был тот, кто поверил. 16 стих. Поверить, чтобы было по милости. Чтобы Бог явил милость Аврааму, нужно было, чтобы он поверил. Дальше. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, называющим, животворящим мертвых». То есть Авраам поверил Богу, который воскресит мертвого. То есть если он отдаст сына Богу, Бог ему вернет обратно. Вот настолько он был уверен. И называл несуществующее как существующее. Он сказал, «Ты больше не Авраам, ты Авраам». То есть отец много народов. Ты больше не Сара, называй жену не Сарой, а Саррой, то есть матерью царей, матерью множества людей. И это вот несуществующее, то есть я верю, что Бог это сделает, и я надеюсь. Так вот, Авраам, смотрите, он сверх надежды

верил с надеждой, сверх надежды. Давайте поговорим немножко о надежде. Пусть это будут азы. Что дает нам надежда? Что дает нам надежда? Почему она так важна? Несколько священных писаний очень коротко. Вот. Надежда – это ожидание в терпении. Римлянам 8:24. Это ожидание в терпении. То есть этого нет сейчас. Это как подготовка. Это не будет сейчас. Это не будет, может быть, завтра. Но надежда – это то качество, которое тебе помогает ожидать завтра, послезавтра. Это подготовка. Это как бы путь к чуду. Вы надеетесь. Вы не знаете, как это будет, но вы надеетесь, что это будет. Вы не знаете, когда это будет. Итак, но вы готовы ждать. Итак, надежда – это три величайших качества, которые одно из них – надежда, вы знаете. Теперь пребывает вера, надежда и любовь. Так вот, почему-то нам понадобилась надежда, не только вера. Потому что у чуда и у обещания есть расстояние порой, есть время и есть расстояние. Бог сказал, идите, покажите священникам. Иисус сказал прокаженным, идите, покажите священнику себя. И когда они шли, сколько они прошли километров, сколько они прошли стадий, мы не знаем. Но когда они шли, то есть прошло время, вдруг они обнаружили, что они очистились. И Господь это чудо показал специально, что проверить, вернется ли они, вернутся ли они. И Он ждал всех 10, но вернулся только один. Все 10 исцелились, но один вернулся и начал славить Бога. Вот так бывает в собраниях. Люди придут, получат благословение, и это хорошо. Исцеление – это очень хорошо. Но возвращаются каждую неделю на собрание вот кто-то из 10. И слава Богу, что это вы. Правда же, друзья? Слава Богу за вас. Слава Богу за вас. Аллилуйя! Это нас ободряет. И вот для времени требуется иногда время. Для чуда, для ответа требуется время или расстояние. Какие-то события должны произойти, прежде чем совершится чудо. Почему Господь не Авраама здесь не умножил? Вот так получилось, что им нужно будет оказаться в Египте. Им нужно будет там размножиться. Им там нужно будет познать силу и чудеса Божии. Там Бог совершит суд над Египтом и унизит его гордыню. Там Бог поднимет молодого человека Моисея. Именно в этом грязном, скверном, грешном Египте Он поднимет Моисея, и его воспитает дочь фараонова. Причем вскормлен будет молоком собственной матери, как кормилицы. Именно там Господь явил 10 казней. Именно там должно было все совершиться. И поэтому Авраам был в надежде. Бог ему сказал, и он был в вере и в надежде. Поэтому не все в нашей жизни совершается сегодня. Вот, сегодня можно спастись, сразу получить спасение. Аминь. Но не каждый человек к этому готов. И не родители ждут, когда ребенок покается или принят Иисуса. Но это не бывает не сразу. И они в надежде находятся. Они надеются. Они верят, что однажды, при каких-то обстоятельствах, Он полностью даст сердце Иисусу Христу. Правда же, да? Они надеются. И поэтому нам нужна также надежда. Что делает надежда? Она ожидает, дает нам ожидание в терпении. Посредством надежды, что происходит? Евреям 7:19. Посредством надежды мы приближаемся к Богу. Через веру мы сразу как бы соединяемся с Ним, а надежда приближает нас. Итак, что делает надежда? Она дает нам способность приближаться. Когда вы идете домой, и вы хотите увидеть своих близких, вы в надежде идете. О, я сейчас, когда я иду на вокзал, чтобы встречать сына или дочь, я в надежде нахожусь. Дочь пишет, папа, я скоро приеду к тебе. И я живу в надежде. И я верю, что она приедет, но я в надежде ожидаю. И вот эта встреча происходит. Но нужно ждать. Нужно какое-то время ожидать этой встречи. И вот надежда, она не постыжает, не разочарует, потому что любовь излилась в сердце Духом Святым. Так что Бог нас любит. И поэтому, раз Он нас любит, мы надеемся на Него. Мы не будем постыжены. Так вот, Аврааму нужно было не просто поверить, а поверить с надеждой, то есть с возможностью ожидать еще 400 лет, когда его родственники наконец вернутся с Египта и будут здесь жить. А сейчас он странствует. Он ходит с этой семьей, 300 работников у него.

него, слуг. И вот Исмаил, и вдруг рождается Исаак в возрасте 100 лет. И он стал отцом веры. И он по вере отдавал десятины, он по вере пошел сражаться за Лота, он по вере пребывал в прославлении, он по вере ходил, вот, он по вере получил ребенка, он по вере был исцелен физически, была исцелена его жена. Кстати, когда она была исцелена, уже после того, как она родила Исаака, она все еще была желанна вот этими, ну, фараоном, то есть, ну, как вот этими людьми, там, филистимляне там были. То есть, женщина в таком возрасте, Бог омолодил ее тело, об этом писал один известный пастор Йонг Чо. Бог это сделал, он омолодил их, он сделал их молодыми, сильными, здоровыми. И Авраам прожил 175 лет. Сара прожила еще... Сара родила в 90, умерла в 137. Так вот, мы говорим, что Господь говорит, мы не просто здесь говорим красивые истории, они действительно прекрасны. Бог говорит в нашу жизнь. Павел учит нас через Римлян, он учит нас через послание евреям, он учит через Галатам, он учит нас через другие послания. И здесь мы обнаружим, что надежда приближает нас к Богу. Теперь надежда как бы якорь для души, как бы якорь безопасный. Это надежное крепление. Якорь безопасный. Мы об этом иногда говорили в церкви. Это то, что бросается с лодки, с корабля. И вот этот якорь, он тоже должен быть испытан, проверен. Якоря тоже невозможно маленький якорек использовать для огромного корабля. Чем больше корабль, тем больше якорь. И это очень мощный должен. Для большой работы нужна большая вера. Вы знаете, что у кораблей есть огромные цепи, которые весят десятки тонн, не тонны, десятки, сотни тонн. И это когда якорь бросается с большого корабля, допустим, с крейсера или там с огромного танкера, тогда его сила настолько велика, огромная, что если моряк не будет находиться в правильном положении, то вот это движение и сила вот этого цепи и якоря, она, к сожалению, не оставит ему шансов на жизнь. Должны быть специальные. То есть они, это такая сила у этого якоря, они ударяют огромной кувалдой по определенному замку и отпрыгивают, убегают в сторону, потому что внезапно начинается движение цепи, которая бросает в море тяжелый якорь. Это очень опасно. И вы знаете, когда один бьет кувалдой, другой уже его готов держать, чтобы вырвать оттуда, из области, где летит этот тяжелый. Вот настолько должен быть мощный якорь. А здесь человеческий фактор. Человек, только человек с рукой может физически открыть этот замок ударом кувалды. И тогда этот надежный, и тогда эти танкеры остановились, их не понесло на мель, потому что на мели он не выйдет, нефть растечется на мели. Газ – это вообще опасно, что когда перевозят газ. Корабль должен быть надежным. Он остановился в гавани, он остановился, где ему нужно было, и он ждет разгрузки. Для этого нужен якорь, надежный якорь, очень сильной мощности. И это есть что? Это есть надежда в нашей жизни. Надежда должна быть именно такой. Она должна быть надежной. Поэтому Авраам поверил с надеждой. Он говорил, я буду ждать. Он ходил, я буду ждать. Он ни разу не возроптал. Он никогда не сказал, Господи, почему ты все еще не даешь мне? Ты мне сказал, мне было 75. Почему ты? Некоторые скажут, почему я еще вот не являюсь евангелистом? Ну почему я еще не вижу большие чудеса? Почему я еще не являюсь пастырем или там далее? Друзья, очень важно следовать за Богом в надежде и быть в вере. И надежда, и вера, мы учимся ей сейчас. Мы легко можем воспринять служение другого человека. К нам приедет великий Божий человек Генри Мадава, и мы будем воспринимать действие его веры. И это замечательно. Мы действительно увидим, я думаю, что Бог через него кого-то исцелит, кого-то благословит. И это прекрасно. Но мы с вами наслаждаемся его верой, но Бог хочет, чтобы мы своей вере, мы подражали в вере, чтобы мы возрастали в вере. Правда же? Чтобы когда вы пойдете домой, когда вы пойдете на работу, когда вы поедете в другой город, чтобы Бог совершал через вас дела веры, которые необходимы. Слава Господу! И поэтому Бог учит тебя и меня вере. И поэтому мы находимся в Божьей школе. И поэтому вера, надежда, якорь безопасный, и он входит во внутреннейшее. Вы знаете, якорь связан прямо с сердцем корабля. Он ходит туда, во внутренний трюм корабля.
А Божий якорь надежды, он входит за завесу, то есть прямо во святое святых. И знаете пример надежды? Я готов заплакать, я буду держаться. Откройте, пожалуйста, Иова 13:15. Иов сказал, он убивает меня, но я буду надеяться. Дайте Богу славу. Дайте Богу, он убивает меня. На самом деле, Бог не убивал его, его убивал дьявол, но Бог запретил дьяволу убить Иова, но он очень страдал. Но Иов, понимая, что есть Вседержитель, он говорит, он убивает меня, но я все равно буду надеяться. Вот эти слова сегодня прозвучали у меня дома, когда утром проснулся, он убивает меня. И поэтому самый первый стих, который написал в записках, это Иова 13:15. Этим стихом я заканчиваю проповедь. Я буду надеяться. Я бы только желал отстоять мои пути пред лицом. То есть я хотел бы стоять твердо. И поэтому, друзья, сегодня Бог хочет, чтобы мы имели веру и надежду во всех наших личных нуждах. Чтобы мы имели надежду на Бога и веру в нуждах наших близких. Чтобы мы имели веру в Божьих нуждах, которые Он хочет нам дать. Он говорит, иди проповедуй Евангелие. Он как бы обязывает нас, так и есть, это святое поручение, он обязывает нас, идите и приглашайте. И поэтому мы будем звать людей на наши акции, да, мы будем звать людей на собрание, в церковь, это действие веры, он говорит, иди, и это можно делать только по вере. По-человечески нам бы не хотелось особо разговаривать, может быть, иногда. Люди идут, заняты, посторонние, незнакомые, ну что я буду их звать? Но вера в сердце, она говорит, я должен их позвать, я должен им что-то сказать о Боге. И я хочу это сделать с Богом, и это только по вере. Поэтому верующие люди, у которых вера, она ведет их в город, на улице. Мы делаем это через веру. Поэтому, друзья, заканчивая проповедь, я сказал этот стих, даже если бы Бог убивал тебя, но Он не убивает тебя, Он любит тебя, Он животворит. Но чтобы ты надеялся. И надежда, и вера, они переплелись вместе в сердце Авраама. И через это он стал отцом многих народов. Отцом. Это значит, через веру и надежду мы можем спасти много душ. Тысячи людей привести в Царство Божие. Представьте себе, что мы будем с вами евангелистами, благовестниками. Мы будем с вами работать, как Бог этого изначально, как Бог это изначально показал в Иисусе Христе, делать Его дела через веру и надежду. Поэтому не смотрите на себя так, как бы глазами по-человечески. Нам легко смотреть на себя. Мы проснемся утром, ой, не очень-то хорошо, пока не умылись, пока не причесались. Но смотрите на себя глазами веры, что вы возлюбленные Божьи дети. Вы дети Авраама. Вы дети Авраама по обетованию наследники. Мы дети, мы братья и дети, сыновья и дочери Иисуса или Господа Бога Отца. Слава Богу. Давайте, пожалуйста, мы все предстанем пред Ним.

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Katpatouka.
1: One of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: Not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Рим, часть третья. Поездки по Риму на автомобиле ободряют, особенно на смарте. Я легко могу припарковаться и кружу по городу, не привлекая особого внимания. Конечно, проезжай, нет проблем. Верите или нет, но за рулем этой машины я чувствую себя безопасно, несмотря на то, что в ней находится самая большая подушка безопасности. Найти Колизей, самую большую архитектурную достопримечательность в городе, оказалось сложнее, чем я представлял. Умный автомобиль не делает тебя умнее. Помните, как я потерялся? Когда путешествуешь по миру, такое случается. И когда я все же нашел Колизей, он был закрыт, как всегда. Но поиски продолжаются. И в этом выпуске программы «Путешествие в истории» я не позволю языковому барьеру, иностранной карте и отсутствию умения ориентироваться мешать мне любоваться достопримечательностями Рима. Но когда я все же попал в Колизей, то понял, что меня ждали еще большие неприятности. По легенде, Рим был основан в 753 году до нашей эры. Скорее всего, он был основан Ромулом, одним из сыновей-близнецов Марса, римского бога войны. Некоторое время Римом управляли цари, но не потребовалось много времени, чтобы власть перешла к народу, и правящим органом стал Сенат. Знакомо? Сегодня одна из палат американского конгресса называется Сенатом. В Древнем Риме был девиз, который и сегодня можно видеть выгравированным на камне. Это латинские буквы SPQR, которые означают «Сенат и народ Рима». Самый большой вызов.

Тира в Палестине. Их называли финикийцы. К тому времени они основали Карфаген и уже оставили свой след в мировой истории. Не случайно, что такие слова, как телефон и фонетика, сходны по звучанию со словом «финикия». А все потому, что финикийцы были одними из первых, кто отобразили речь в письменности. Они одними из первых изобрели буквы для звуков, создав алфавит. Остатки финикийского алфавита можно увидеть и сегодня в языке одной из самых маленьких стран в мире — острова Мальта. Неплохая долговечность для языка, которому более 3000 лет. Но кто же были финикийцы? Библия их называет хананеи. Это народ, с которым воевал древний Израиль, войдя в обетованную землю. Мало того, что израильтянам не удалось их всех выгнать со своей новой земли, так они начали еще перенимать их языческих богов, а это прямое нарушение 10 заповедей. Это приносило Израилю бесконечные беды. Израильский царь Ахав даже женился на женщине-финикийке, которая вовлекла Израиль в поклонение лжебогу Ваалу. Вскоре ее имя в Библии стало синонимом нечестия и жестокости. Это была Иезавель, ее внучатая племянница, и основала город Карфаген. Вскоре Карфаген стал самым крупным и богатым городом западного мира. Он обладал могучим военным флотом и торговыми судами по всему Средиземноморью. С расширением Рима и Карфагена возникла их территориальная угроза, и война была неминуема. Произошла целая череда войн, которые были названы Пунические войны. Карфагенянами командовал генерал Гамилькар. Его старший сын родился в 247 году до нашей эры и стал самым известным генералом в истории мира. Его звали Ганнибал. Это имя означает «радость Ваала». Помните древнего хананейского бога? Военная тактика и стратегия Ганнибала во многом опережали свое время. Более того, о ней пишут и ее изучают до сих пор. В 9-летнем возрасте на крови жертвенного животного отец взял с него клятву, что он в жизни никогда не забудет, что Рим — его заклятый враг. Это зародило ненависть к Риму внутри юного Ганнибала, которая не оставляла его до конца жизни. В возрасте 26 лет он собрал свою первую армию из профессиональных воинов. Они были безгранично преданы своему лидеру. Преданность была главной ценностью для Ганнибала, ведь вскоре он повел их в путешествие, вошедшее в историю как одна из самых значительных военных операций. Ганнибал сделал еще один вклад в свой арсенал — это военные слоны. Своим размером эти огромные животные вызвали парализующий страх в сердцах врагов. Возможно, вы смотрели «Властелин колец». Вот откуда пришла эта идея. Это древняя версия психологической атаки. Затем, со своих передовых позиций в Испании, Ганнибал направил свою мощь на Рим. Но вместо того, чтобы использовать традиционный путь, он совершил невероятное. Говорить, что Ганнибал пошел по длинному пути, значит не понимать происходящего. В его планах было переправить 90 тысяч пеших воинов, 12 тысяч всадников и всех своих слонов через Испанию, на север через Францию, а потом на восток через Альпы, и с севера застать Италию врасплох. Одним из первых испытаний Ганнибала стало преодоление реки Роны. Представьте себе, что значит заставить огромных слонов спокойно плыть на Представьте себе, что значит заставить огромных слонов спокойно плыть на небольших плотах. Но гениальный Ганнибал приказал подготовить длинные шесты и обложить их грязью, чтобы слоны думали, что это сухая земля. А концы шестов были отсечены и соединены с плотами. Все же несколько слонов запаниковали, но Ганнибалу удалось перевести всех слонов, не потеряв ни одного. Самое интересное началось, когда Ганнибал со своей армией достигли гор. Альпы устремлялись вертикально ввысь, на них не было даже узенькой тропинки. Не лучшие условия для военного перехода с тысячами людей и животных. Они преодолевали огромные трудности в горах. Боролись со свирепой вьюгой и морозом.
Высекали тропы для прохода на

на высокогорных скалах. Трудности не ограничились лишь погодой и высотой. Вскоре жизни людей стали забирать болезни и голод. Но спустя 15 жесточайших дней, наконец, Ганнибал достиг другой стороны Альп. У историков разные оценки того, сколько человек потерял Ганнибал во время перехода через Альпы. Но числа ошеломляют. От 20 до 36 тысяч человек погибли во время того перехода. В среднем это 2400 человек в день. Теперь понятно, почему больше никто не решался на подобный подвиг. Но Ганнибал никогда не сдавался. Даже невзирая на немыслимые преграды, он совершал то, что большинство людей считало невозможным. Затем он напал на Италию с севера и двинулся на юг Италии, одерживая впечатляющие победы. А как насчет слонов? В конечном итоге они оправдали себя. Они помогли Ганнибалу сметать все на своем пути, растаптывая и сметая испуганную римскую армию. Представьте, что вы оглядываетесь и видите такое. Но постепенно у Ганнибала оставалось все меньше слонов. И когда он попросил подкрепление из Карфагена, политические враги Ганнибала заморозили план по поставке ему всего необходимого для победы. С небольшой помощью, получаемой с родины, Ганнибал воевал в Италии 60 лет, ведя бои и сражаясь с римской армией. Но не было ни одной полноценной атаки на сам Рим. Всего один раз Ганнибал направился к великому городу, и то только потому, чтобы изменить планы и вернуться обратно. В конце концов, он и его армия были отброшены назад в Карфаген. И он больше не возвращался в ту землю, которую поклялся завоевать много лет назад. Не проиграв ни одного сражения, Ганнибал проиграл войну. И все из-за того, что у него не было подкрепления. История могла бы сложиться совсем иначе, если бы Ганнибалу удалось покорить Рим. Победа Рима в пунических войнах стала определяющим моментом, задавая тон на столетия в военном и политическом доминировании. Но вскоре власть римского сената была вытеснена верховной властью одного человека – Цезаря. Первый Октавиан, ставший Цезарем Августом, императором во времена Иисуса Христа, он пришел к власти в 27 году до нашей эры и установил новую форму правления, в которой император единолично властвовал над всей империей, контролирующей весь известный тогда мир. Но что же произошло с Римской империей? Спустя всего несколько столетий императорского правления в 5 и 6 веках нашей эры началась миграция и нападение варваров и вандалов. Это предрекло падение Рима. Некоторые историки утверждают, что причиной стало то, что римская армия была обучена побеждать другие армии, но не массовые миграции целых народов. Однако упадок Рима по-прежнему остается загадкой. Одна из теорий предполагает, что распутная и насильственная жизнь многих императоров создала настолько растлившуюся культуру, что упадок Рима стал неотвратим. Эта культура была настолько одержима насилием и развратом, что оставалось только вопросом времени, когда она прогниет изнутри. Это приводит нас к месту, где мы сможем отчетливо увидеть, насколько Рим был полон насилия. Это настолько впечатляющая конструкция, что она легко стала самым большим амфитеатром во всем Древнем Риме. Римский Колизей.

Если вы когда-нибудь окажетесь в Риме, то приходите посмотреть на Колизей. Это самая впечатляющая и самая большая достопримечательность всех времен. Он стал символом Рима и Римской империи. Римский Колизей — это самый впечатляющий памятник древних времен. Если бы не слащавые римские воины, которые все время просят сфотографироваться... Простите, сэр, я вас не видел. Эй, ты умрешь как собака. Я умру как собака? Хочешь получить от меня? Ну, давай. Конечно, этого сотника не победить в обычной уличной одежде. Но когда я одел гладиаторские доспехи... Эй, ты! И напряг свои великолепные мышцы, он был обречен.

0: То, что мы делаем в жизни, определяет вечность.
1: Вот так хорошо. Что это за запах? Эй, слишком много чеснока? Против чеснока у меня нет ни единого шанса. О, нет. Ну ладно, наверное, это было лишь в моем воображении. Но вернемся к реальной жизни и моему обычному виду. Колизей потрясает своими размерами, но сегодня мы можем видеть только меньше трети реальной конструкции. И слава этого сооружения спортивных арен содержалась в гигантском овале с длинными воротами. Он был 200 метров в длину, 150 метров в ширину и 50 метров, а это 15 этажей в высоту. Его площадь около 2-3 гектар. Он вмещал порядка 15-70 тысяч зрителей. Изначально у него была гигантская убирающаяся крыша, которая называлась навесом, что делало это место первой в мире крытой ареной. Давайте увидим эти цифры воочию. Большинство современных баскетбольных или хоккейных арен высотой 10 этажей и занимают примерно 1-2 гектара и вмещают приблизительно максимум 20 тысяч человек. Это означает, что современные арены, подобные Пепси-центру в Денвере, прекрасно вместились бы внутрь Колизея и еще осталось бы место. Можно представить и по-другому. В Колизее может вместиться в 3 раза больше людей, чем вмещается в Madison Square Garden на игры Никс. Только в отличие от матчей Никс, древние римляне заполняли Колизей бесплатно. Так как насчет этого гигантского стадиона? Кто и как его построил? И для чего? Мы слышали разные истории, но что же здесь происходило в действительности? Изначально Колизей называют амфитеатр Флавия по имени построившей его династии. Это включает Веспасиана, который начал его строить, Тита, который посвятил его еще до завершения, и Домициана, который и завершил его после более 10 лет строительства. Но общепринятым названием было просто Колизей, вероятно, потому что он был таким колоссальным. Историки называют еще одну причину, почему он был назван Колизей. Рядом с ним стояла статуя императора Нерона высотой 35 метров. Нерон сыграл свою косвенную роль в происхождении Колизея. Одним из его роскошных владений был экстравагантный, опустошивший сокровищницу Золотой дом, который он построил для себя после разрушительного римского пожара. В Риме все ненавидели этот дворец так же, как ненавидели самого Нерона. И когда Нерон покончил с собой, император Веспасиан, почувствовав власть, снес большую часть Золотого дома, а также заполнил одно из своих искусственных озер и начал строить то, чем могли бы пользоваться все граждане Рима. Сегодня просто невозможно осуществить постройку современной арены на месте бывшего озера. Слишком рискованно, слишком много инженерных трудностей и слишком большие расходы. Но очевидно, у римлян все было под контролем. Они заполнили бассейн озера травертином, бетоном и стабилизировали фундамент, соединив его с железными прутьями. Далее они построили массивное сооружение, которое пережило более 20 веков, а также землетрясения, молнии, пожары и пренебрежение. Их идея публичных зрелищ была настолько эффективной, что ее продолжают копировать даже сегодня на хоккейных стадионах и на легкоатлетических олимпийских состязаниях. Чтобы вы могли себе представить, каким внушительным было это сооружение, вы должны представить его как полный эллиптический овал, заполненный со всех сторон сверху донизу. Внешняя стена представляет собой 3 этажа с чередой арок, расположенных друг над другом. Над ними была сооружена верхняя структура под названием Аттик, которая содержала 80 арок, в которых располагались статуи богов и героев Рима. А в окнах находились полированные римские щиты. Внутри было оборудовано несколько трапов и лестниц, которые распределяли приходящих зрителей по их местам, четко соответствующим их социальному положению. Как и сегодня, у нас существуют корпоративные ложи. Отдельно от общих входов были двери для почетных гостей, таких как Цезарь и его свита. Еще одна особенность – это намеренно плохо сконструированная лестница северной части Колизея. Из-за того, что ступени наверх были очень узкими и крутыми, члены высшего общества могли покинуть Колизей, не опасаясь толпы из низшего сословия, которые располагались наверху. Невидимая структура арены Колизея не похожа ни на одно существующее современное строение. В первые 10 лет функционирования Колизея его деревянный пол был полностью снимаемым, так что можно было его за ночь убирать, заполнять пространство водой, а затем устраивать инсценировки морских сражений. Но потом решили построить постоянную конструкцию, которая включала в себя скрытые трапы, лифты и двери-ловушки, с помощью которых находящиеся на арене могли исчезнуть, как по волшебству. Когда пол выкладывали обратно, его посыпали песком, основная цель которого была в том, чтобы впитывать кровь во время схваток. И это приводит нас к тому, что в действительности происходило в Колизее. Мы уже упоминали о римских гладиаторских боях, но то, что происходило здесь на самом деле, просто сложно себе представить. Например, во время 100 дней церемонии инаугурации были заколоты более 5000 животных и 2000 гладиаторов. В другом случае император решил увенчать победу особыми играми, в которых погибли 9 тысяч гладиаторов и 11 тысяч диких животных. Еще в одном примере более 100 львов были выпущены на арену для кровавого представления. Император Клавдий известен тем, что заполнял все поле гладиаторами и приказывал им убивать друг друга как можно быстрее. Перед тем, как поразмыслить, каким образом такие развлечения стали особо популярными, я должен отметить, что многие эксперты утверждают, что эти побоища значительно уменьшили популяции животных, а в некоторых местах Римской империи они полностью уничтожены. Дикие лошади, медведи, львы, крокодилы, носороги, бегемоты, слоны закупались лишь для того, чтобы быть убитыми на арене на радость толпы. В тот период в Месопотамии исчезли львы. В Нубии на грани исчезновения оказались бегемоты, а из Северной Африки похитили последнего слона, а толпе было все мало. Пролитие человеческой крови было еще более ужасающим. Людей заставляли сражаться, заключенных отдавали полуголодным диким зверям. Распятие, гладиаторы, битвы людей против зверей — все это было частью зрелищ Колизея. Поединок начинался с того, что гладиаторы провозглашали императору: «Идущие на смерть, приветствую тебя!» И действительно, смерть ожидала большинство из них. Победивший гладиатор смотрел на императора, который только один мог решать, кому жить, а кому умереть, поднимая большой палец вверх или опуская вниз. И побежденному гладиатору уже не было пощады. А кто же были эти гладиаторы? Чаще всего это осужденные пленные, рабы и преступники, которым было нечего терять, но была возможность обрести жизнь. Если они хорошо сражались, то могли еще жить. А иначе они умирали только лишь для забавы вопящей толпы. Кто-то не переживал и своего первого боя на арене, а другие выигрывали одну схватку за другой, достигая тем самым статуса звезды, если не брать в расчет их свободу. Победителей приветствовала толпа, а потом их брали под стражу в ожидании следующей схватки. Смерть гладиаторов подтверждалась особым ритуалом перед толпой, а потом их крюками тянули с арены через небольшие ворота, носившие имя римского бога смерти, и скидывали в безымянную могилу, которая за столетия приняла тысячи тел. Это вызывает вопрос: на самом ли деле христиан бросали на съедение львам в римском Колизее? Древние историки не утверждают однозначно, но они указывают на многие места в Римской империи, где христиан и иудеев казнили как преступников для развлечения толпы, потому что их считали врагами государства. Также историки говорят, что римских преступников бросали диким зверям в Колизее, так что вполне возможно, что среди этих преступников были и мученики, которые умирали просто потому, что были

последователями Христа. Запах, шум, кровь, еда и напитки. Для граждан, посещающих Колизей, стали словно наркотик. Один историк рассказывает о своем друге, который пришел туда и старался не смотреть на кровь и насилие внизу. Его старания не увенчались успехом, потому что рев толпы заставил его взглянуть на происходящее. Послушайте, что он написал. Его взгляд был прикован к происходящему при всем его пугающем виде. Он не осознавал, что делает. Возбуждение от вида пролитой крови было опьяняющим. И вскоре его уже привлекало происходящее на арене. Он смотрел, он болел, он потел от возбуждения. Когда он ушел, его разум был настолько развращен, что не мог найти покоя, пока не пошел туда вновь. Об этом говорится снова и снова. То, как историки описывают происходящее в Колизее, это жажда крови, как наркотическая привязанность, это деградация. Многие эксперты говорят о Колизее как о катализаторе всего, что происходило в Римской империи. И эта язва изъедала всю культуру, пока, наконец, не умерла. Как же пришел конец жестоким играм Римского Колизея? Это произошло через несколько столетий, когда было узаконено христианство и завершились на них гонения. Историки описывают историю христианского монаха по имени Телемах, который путешествовал из Малой Азии в Рим в начале V века нашей эры. Каким-то образом он оказался среди толпы, которая увлекла его на зрелище в Колизей. И как только он увидел кровавые схватки гладиаторов, он выскочил на арену и попытался остановить кровопролитие. Но разгневанная кровожадная толпа до смерти побила камнями монаха, осмелившегося помешать их зрелищу. Вскоре император Гонорий, который сам был христианином, узнал о случившемся. Он издал указ, впредь запрещающий все гладиаторские бои. Сегодня Телемах остается символом того, какое влияние может оказать один человек, осмелившийся встать за истину в противовес существующей культуре. История этого монаха – как яркий пример того, что христианство подчеркивает ценность и достоинство человеческой жизни. Оно смогло изменить римскую культуру тех дней. В соответствии с христианской верой нет такого понятия, как ничтожный человек, которого можно унижать просто ради забавы. В течение 400 лет после смерти Христа христианская вера проникла в самые высокие слои империи. Тем не менее, империя продолжала гнить изнутри, и нечестивая римская армия не смогла остановить вторжение варваров и вандалов в V и VI веках. С ростом христианства сила Римской империи ослабевала. В 326 году нашей эры император Константин, ставший христианином, перенес столицу Римской империи из Рима на восток в город, который он назвал Константинополь. Наступил закат славы Рима. Пришел рассвет нового дня. Мир никогда больше не будет прежним. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: Сейчас сезон отпусков. И знаете, что это значит? Много-много гостей отовсюду. Джейкоб и Джек не перестают на это жаловаться.
1: Ну вот, еще одна.
2: Еще одна кто?
1: Еще одна цапля крадет нашу рыбу.
2: Из-за этих чужаков у нас уже несколько месяцев не было приличного улова.
3: Можно подумать, что они прервали поток богатых уловов, который был раньше.
2: Но когда вы в последний раз видели, чтобы озеро кишело чайками, фламинго и сизыми голубями? На нас напали! Налет сизых голубей на наши виноградные лозы!
1: Брысь, вредители!
2: Да, оставьте в покое наш виноград, сизые голуби-воришки! Что это вообще за язык такой?
1: Сизые голуби, они как мусорщики, подбирают все подряд.
2: В том числе наши фрукты.
1: Однажды я видел, как они съели целое поле подсолнухов.
2: Они едят наши овощи, наши семена и даже наших насекомых. А еще они постоянно делают вот так, аж голова кружится.
4: У меня постоянно кружится голова. Это не так уж и плохо, если стоишь на голове. Тогда не думаешь задирать ее или опускать.
3: Многие у Доды называют сизых голубей полукровками. Они наполовину белые, наполовину скалистые.
5: И что в этом плохого?
2: Меня не волнует, какого они цвета. Я просто хочу, чтобы они перестали все поедать.

0: все больше и больше птиц. Тревога!
1: Я подумал, что было бы хорошо найти Есада, пока пеликаны не превратили наш дом в крепость.
2: О, эгоизм! Птицы не любят других птиц. О, как я люблю это время года!
3: Что пеликаны делают сейчас?
4: Готовятся отпугнуть других птиц.
3: Мне кажется, я уже напуган. Они сделают больше вреда, чем пользы.
1: Есада!
5: Рокки, привет. Поешь?
1: Не сейчас, я просто устал.
5: Ну, отдохни. Можно задать тебе вопрос?
1: Конечно.
5: Что обо мне думают другие птицы?
1: Они считают тебя великой птицей.
5: А ты кем меня считаешь?
1: Ты та птица, о которой было предсказано, что она придет и изменит весь мир.
5: У тебя отличные знания и понимание, мой маленький друг.
1: О, спасибо. Но я не знаю, как сделать так, чтобы Джейкоб и Джек перестали жаловаться и прогонять других птиц.
5: А, сыны грома. Полетели, посмотрим, что можно сделать.
6: Все чисто внизу! Все чисто вверху! Хотя нет, две птицы на горизонте!
7: Цапли?
6: Нет!
7: Выпи!
6: Нет, я не хочу пить!
7: Да не выпить, а выпи!
6: Нет, не они!
7: Говори, что ты видишь!
6: Один небольшой широкий, а другой сизый голуби. Или белый.
7: Сизый голубь и жирная сова. Всем по местам! Бить тревогу!
8: Внимание! Стой, кто летит!
9: Я Том, зимородок. А ты кто?
8: Я Джек.
9: Почему ты кричишь на бревно?
8: Я охраняю наше озеро.
9: Как-то странно ты это делаешь. Что же тебе сделало это бревно?
7: Воздух!
8: Полундра, задраить люки!
5: Джейкоб!
8: Мне конец, только не плен! Не сдавайся, брат, я лечу!
7: Ой, ты придавил мне лапы и помял перья!
5: Привет, ребята!
8: Есада?
5: Угу.
8: Мы приняли тебя за голубя-агрессора.
5: В самом деле?
7: Боюсь, что так. Мы были в боевой готовности.
3: Это еще мягко сказано.
4: Джейк и Джейкоб уверены, что наше озеро хотят захватить другие птицы.
9: И бревно тоже.
5: Мне это напомнило одну историю.
9: О, я люблю истории. Она не о храбром зимородке, который один-одинешник долетел до вершины горы.
5: Нет. Это рассказ о четырех очень разных птицах.
1: Подлетайте ближе!
10: Ничего, что мы оставили озеро без охраны.
7: Ничего, я буду следить за возможным вторжением.
5: Перри был серой куропаткой.
7: Не люблю я куропаток.
1: Послушай рассказ. Он все равно не полюбит куропаток.
5: Перри летел над темным лесом. Внезапно из-за туч вылетел сокол.
9: О, они могут летать очень быстро. Они самые быстрые птицы на земле.
4: Том прав.

0: Перри заметил летящего на него сокола и быстро нырнул в темный лес.
1: О, это страшное место!
0: Он летел между деревьями, а затем спрятался, желая оторваться.

0: лучше закрою глаза. Не нравится мне этот рассказ.
1: Как тебе это поможет? Это лишь рассказ.
2: Ах, поможет. Я тоже закрою глаза.

0: От сокола Перри смог спастись, но был очень ранен. Летать он не мог и просто лежал.
1: Бедная птичка.
0: Но мимо пролетал Удод.
2: О, хорошо.
0: Он решил не обращать на него внимания и полетел дальше.
2: О, не очень-то хорошо.
0: Затем мимо Перри проходил великолепный павлин.
1: Красивая птица! У павлина такие разноцветные перья. Конечно же, он помог.
0: Павлин не стал помогать и прошел себе мимо.
3: Ну, должен же кто-то бедной птице помочь.
4: Скоро ночь.
0: Но затем к Перри подлетел презираемый сизый голубь.
1: Что значит презираемый?
2: Ненавидимый.
1: Отвергаемый.
4: Пренебрегаемый.
1: Кажется, не очень-то его и любили.

0: обработал его раны и крыло и заботился о Перри, пока тот не окреп и смог летать. Итак, кто, по-вашему, был для Перри другом и добрым соседом?
1: Сизый голубь, конечно же.
2: Джейкоб, мне кажется, мы не очень-то помогали сизым голубям.
1: Ты прав, братишка.
0: Помните одно важное правило. Помогайте другим, чтобы помогали вам.
2: Семья сизых голубей вернулась на наш виноград.
1: Летим, братишка. Нам необходимо извиниться перед ними.
2: Может, помочь им срывать виноград?
1: Думаю, это самое малое, что мы можем им сделать.
3: Ясада снова рассказывал ту историю о плохом соколе.
4: Это просто рассказ.
3: Неужели? Доброта и готовность помогать распространяются как чума из-за него. Это надо остановить.

0: Я думаю, ты понял, как важно быть хорошим соседом, относиться ко всем с любовью и добротой. И, конечно же, помогать другим так, как ты хотел бы, чтобы помогали тебе.
1: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Юрий Коваленко и Дмитрий Нежельский. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Настойчивость. В одном замечательном красивом лесу вместе со своими прекрасными родителями жил маленький ежик Тони. Тони был веселым и любознательным. Он любил играть с друзьями, бегать, прыгать, петь, рисовать и многое другое. Одним солнечным утром, когда Тони напевал себе под нос песенку, его посетила идея.
1: Ух ты! Я так классно пою! Может, еще и научиться на чем-то играть нужно? Например, на пианино! Точно! Все, решено! Иду в музыкальную школу!
0: Тони отправился в лесную музыкальную школу, где его приветливо встретила учитель леса.
1: Здравствуйте! Я хочу научиться играть на пианино. Можно мне?
0: Сказал Тони. Хочешь? Значит, научим. Садись, сказала учитель и стала объяснять Тони, как создается музыка. Лиса рассказывала о нотах, о том, что нужно разрабатывать пальчики и многое другое.
1: Хорошо. А играть? Когда будем играть?
0: Вот это нота до, а вот это ре.
1: Да, все, я понял. Начинаю играть. Ой, что-то не получилось.

0: получается. Почему это?
1: Нужно немного поучиться и заиграешь. А это нота ми.
0: Ага, вот что. Ага, выучил. Ми, до, ре, помидоры. Начинаю. Ой, не получается.
1: Ну, на это нужно время. У тебя обязательно получится.
0: Что-то мне не нравится так долго сидеть без толку. Пойду я.
1: Выйдя из музыкальной школы, Тони решил пойти записаться на футбол, ведь он отлично бегал. На стадионе было шумно, и много ребят гоняли мяч. Ёжика приняли в школу и сразу же отправили на тренировку.
2: Делаем разминку, 20 приседаний.
0: Ой, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, Я пошел, я готов. Давай.
2: Нет.
1: Сказал тренер.
2: Еще 10 отжиманий.
0: Ну ладно.
1: Согласился ежик и с трудом отжавшись, пошел к выходу на поле. Но его снова остановил тренер.
2: А теперь, Тони, еще 20 минут на скакалке. Давай, давай,
0: иди.
2: Делай, делай.
0: Все. Фу.
1: Наконец, после разминки, ежик вышел на поле. Его поставили вратарем. Ежик был не очень доволен.
0: Что это мне за футбол такой? Мяч ловить? Да я забрал.
3: Ой, ой, мой нос, мой нос, мой нос.
1: Тони пропустил гол, и мяч разбил ему нос. Тони понял, что играть в футбол у него тоже не получается. Ежик задумчиво брел по лесным тропинкам и вышел к речке. Там он увидел бобров, которые строили плотину. Ему очень понравилось, как быстро плавали бобры.
4: Извините, а вы могли бы научить меня плавать?
5: Конечно,
1: сказал радостно бобер.
5: Смотри и повторяй. Значит, делаешь лапками раз, два. Нет, стой, стой, в воду не заходи. Пока что стой на берегу и смотри.
1: Ёжик старательно повторял все движения.
0: А, так я уже все выучил. Так, ну все, я пошел.
1: Сказал ёжик и побежал в воду.
5: Только на глубину не заходи.
0: Ой, ой, спасите, помогите, я плавать не умею, ой!
1: Бобер доставил ежика на берег и хотел было продолжить урок, но ежик молча ушел в лес. В своей комнате ежик сидел и плакал.
6: Привет, сынок.
7: Что случилось?
3: Я ничего не умею я.
6: Ну, я бы так не сказал. Ты уже многое умеешь.
3: На пианино я играть не умею. И футбол я играть не умею. И плавать я не умею.
6: Но этому всему нужно научиться.
1: Сказал папа, обняв Тони.
3: Ага, я уже учился.
6: Да?
1: Удивился папа.
6: А когда?
3: Сегодня. Всему сегодня учился и ничего не умею.
6: Просто в некоторых делах нужна настойчивость и упорство.
8: А что это такое?
1: Сказал ежик, вытирая слезы.
6: Невозможно научиться чему-то за один раз. Нужно настойчиво стараться и трудиться много дней, а иногда и много лет. И тогда ты научишься.
8: Ты хочешь сказать, что учиться играть на пианино нужно целый год?
6: Да, даже больше. И в этом деле нужна настойчивость, чтобы не сдаться, а упорно трудиться. Поэтому не плачь. Ты пока что ничего не умеешь, потому что настойчиво не учился этому.
8: Да? Мне аж легче стало.
0: Завтра пойду опять в музыкальную школу записываться.
6: Молодец, сынок. Так держать.
1: Важно помнить, что в любом

деле нужна настойчивость и время. Учись, старайся, пробуй, и у тебя все получится. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

0: своей жизнью.
1: Бог даровал человеку разум, чтобы он его использовал. А медитация или размышление – это то, что нас отличает от запрограммированного робота. Но медитация, источником которой являются восточные религии, приобрела в наше время другое значение, скорее противоположное. Мы узнаем сегодня, какой вид медитации предусмотрел для нас Господь и чем опасна восточная медитация. В Библии слово «медитировать» используется 14 раз, в основном в псалмах. Давид говорит о том, что размышляет над Словом Божьим, над Божьим законом, над Божьими заповедями. В Новом Завете это слово используется как «думать» или «пребывать в учении». Естественно, что медитировать означает в библейском понимании активное действие, наполнение знаниями и информацией. Так, в Псалме 119 в английском варианте и 118 в русском написано «I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways». «О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои». На слайде вы видите также и другие примеры использования слова «медитировать». Как вы видите, никто из авторов библейских книг не призывает нас опустошить свой разум и отключить ум, тем более войти в транс. Цель медитации в Библии – это познание Бога. И в Библии есть только один вид медитации – размышление. Медитация в Библии – это активное действие. Павел сравнивает Слово Божие с едой и говорит, что Слово Божие – это пища для ума и сердца. Цель медитации в Библии – познание Бога. Начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум. Книга Притч Соломона, 9 глава. Цель же восточной медитации – научить нас искусным методам, освобождающим от иллюзий, написал Шамар Ринпоче. Иллюзии в индуизме обозначают мир, людей и все, что нас окружает. То есть познавать там, по сути, некого. Медитация о пустоте или о Боге. По словам кандидата богословия, проректора Никола Угрешской духовной семинарии, священника Варерия Духанина, восточный мистический опыт отвергает личностного Бога и потому стремится к преодолению личности человека в самадхи или нирване, а также дает переживание растворения своей индивидуальности в океане безличного или небытия. А христианство свидетельствует, что по мере приближения души к Богу человек все более ясно видит свое несовершенство и несамодостаточность. Поэтому опыт приближения к Богу утверждает в христианине смирение, покаяние и любовь. Благодаря этому возможна чистая искренняя радость, единение с Господом, который тебя видит, слышит и любит. Какие же виды небиблейской медитации? Практически существует только два вида медитации – библейская медитация и размышление и медитация без размышления. Все виды медитации произошли из индуизма и буддизма, небиблейские. Все эти виды медитации связаны так или иначе с йогой и поклонением идолам. В отличие от восточных медитаций, библейская медитация призывает вникать в учение и заниматься этим постоянно. Первое послание Тимофею, 4 глава. В ней сказано: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Есть другие виды небиблейской медитации.

И первая из них – тратака, медитация на свечу, медитация осознавания, мета-медитация или медитация любящей доброты, медитация на объект, медитация на идеал или божество –

опустошают сознание. То есть практически это медитация в бессознательном состоянии. О чем же говорит медитация осознанности, как ее назвал Кабат-Зин «mindfulness»? Он является основателем медитации осознанности. Он был учеником дзен-буддийских учителей, таких как Филипп Капло, Тич Нат Хан и Сын Сан, и одним из основателей Кембриджского дзен-центра. Он практиковал хатха-йогу, дзен-буддизм. Именно он переформулировал буддийскую медитацию в медитацию mindfulness или трансцендентальную медитацию. Таким образом, он просто подменил понятие. Он говорил следующее о медитации. Развивая осознанность, человек перестает идентифицировать себя со своими мыслями, чувствами и эмоциями. Он понимает, что они лишь временное омрачение ума. С помощью медитации люди учатся наблюдать за внутренним потоком, отслеживать, как он возникает и исчезает, сказал Джон Кабат-Зинн. То есть мы видим здесь призыв отключить свои мысли, эмоции и чувства, принимать все, что придет в голову, отключить свою волю, критическое мышление и способность принимать решения. По его словам, наши мысли — это временное омрачение ума. Данное состояние относится к состоянию скорее транса. И одной из особенностей этого состояния является внутренний фокус внимания, направленность на образы, воспоминания, мечты, ощущения, а не на внешние факторы, как в случае с осознанным восприятием. Все-таки осознанность или бессознательность. Когда человек входит в трансовое состояние намеренно, то такой транс называется многими духовными школами восточных стран медитацией. Об этом сказал Кей Хоффман. Что же такое транс? Транс произошел от французского слова «transir» – переходить границы чего-либо. Ряд измененных состояний сознания. И все виды перечисленных небиблейских медитаций вводят в транс. По сути, небиблейские медитации – это опустошение ума, отключение критического мышления. И хотелось бы более подробно остановиться на трансцендентальной медитации. Что означает трансцендентальное? Означает перешагнувшее или выходящее за пределы. Выходящее за пределы размышления – это движение, основанное Махараши Махеш йоги, получившее название по созданной им же технике медитации с произнесением личной мантры. Трансцендентальная медитация – это более коммерческая форма медитации, которая использует мантру или непрерывно повторяющийся звук для достижения глубокого расслабления и специализированного сознания. Этот метод включает в себя молчаливое сидение в удобной позе, закрытие глаз, расслабление тела и концентрацию своих мыслей только на дыхании мантры, то есть отключение сознания. Некоторые так описывают свой опыт, как потерю чувства собственного достоинства и единения с окружающими вещами. По всем признакам, данная медитация – не что иное, как переход в состояние транса. И что же такое мантра? Чем она отличается от молитвы? Как в библейской медитации используется вместе с размышлением молитва, как в псалмах Давида, в которых он молится и говорит о том, что ему открыл Бог из своего писания, в восточном виде медитации присутствует мантра. И она не является библейской молитвой, а по сути противоречит ей. Ведь Иисус предупреждал нас о том, что нам не нужно повторять одно и то же слово, как язычники, не знающие Бога. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своем будут услышаны. Евангелие от Матфея, 6 глава. Мантра. Мантра – это жестко зафиксированная последовательность звуков. Самое распространенное звучание – это звук «Ом», священное для индусов. Зачастую это набор звуков, которые повторяются снова и снова, не имея никакой смысловой нагрузки. И тем самым способствует состоянию транса. В мантре важен произносимый звук, который не может быть изменен во время практики мантры. В молитве гораздо более важен лексический смысл произносимого, чем правильная последовательность произношения слов, которая может быть изменена. Молитва всегда имеет лексическое значение. Мантра может не иметь лексического значения. Молитва может быть произнесена на любом языке. Язык мантры не может быть изменен. Молитва может быть успешной или неуспешной. Мантра действует автоматически.
Для молитвы очень важно правильное духовно-эмоциональное состояние. Для мантры в силу ее автоматического действия особо духовно-эмоциональное состояние не столь важно.

мантра является частью магии и заклинаний. Английский востоковед Джон Фаркуар заключает, что мантры – религиозная мысль, молитва, священное высказывание, но также считаются заклинанием или оружием сверхъестественной силы. Голландский востоковед Ян Гонда определяет мантру как общее название для стихов, формул или фиксированных последовательностей слов в прозе, которые содержат воззвание, обращение, имеют религиозную, магическую или духовную эффективность. Транс в восточных медитациях. Как описывает Всемирная организация здравоохранения, транс – это состояние нарушенного сознания, сопровождающееся снижением способности реагировать на внешние раздражители. Одержимость – заболевание, характеризующееся временной потерей ощущения себя как личности. Отличительная черта патологии – появление чувства внешнего управления телом и разумом. В 90% случаев эти состояния сопровождают друг друга. Как сказано в международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения. И оба эти заболевания относятся к диссоциативным расстройствам. В международной классификации болезней под номером 11 транс и одержимость разделены на два разных диагноза – трансовое расстройство и расстройство одержимости. Код диссоциативных расстройств МКБ-10 – это F44. И в международной классификации 11-й пересмотр международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Разработана данная классификация Всемирной организацией здравоохранения. Таким образом, транс ведет к трансовому расстройству, диссоциативному расстройству, характеризующемуся состоянием транса, при котором имеется временная потеря чувства, личностной идентичности, а также значительное сужение опознавание окружающего. В данном состоянии внимание избирательно, а речь, движение и позы имеют ограниченный репертуар и воспринимаются неконтролируемым сознанием. Также заявляет Всемирная организация здравоохранения. В европейской культуре типичным примером является психическое состояние медиумов во время спиритических сеансов, которые считают, что их голосом, помимо собственной воли, говорят вызываемые души умерших. Трансовое расстройство обычно ограничено небольшим репертуаром простых действий, в то время как трансовое расстройство одержимости может включать более широкий спектр моделей поведения. То есть осознание не повышается, осознанность не повышается, а понижается. На самом деле человек отключает волю, критическое мышление, происходит нарушение мыслительных процессов. Для христиан, чья цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на Боге и стать ближе к Нему, осознанность и другие светские методы медитации способствуют нездоровой степени сосредоточенности на себе. Христианская медитация включает в себя успокоение тела при активной концентрации своих мыслей на Господе, Его Слове, Его воле и Его путях. Мотивация никогда не заключается в том, чтобы достичь самопросветления или самосознания. И мы призываем вас, включите разум. Многие светские формы медитации включают в себя опустошение ума, но христианское посредничество включает в себя взятие всяких мыслей в плен послушания Христу, как сказано во втором послании к Коринфянам 10 главе. То есть, если перевести на понятный язык, человек перестает критически мыслить и дает волю всем мыслям, приходящим в его голову, как плохим, так и хорошим, и впадает в состояние обычного транса. Человек в этом состоянии не борется с искушением, не проявляет свою волю для борьбы с греховными мыслями. Он впускает в голову все, что приходит ему на ум. И если даже в медитации мы заменим искреннюю молитву на повторение слова «Христос, Христос», то также впадем в транс, и это тоже не будет библейской медитацией или размышлением, которому нас призывает Бог. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь в книге Исаия, 1 главе. И сказал человеку, вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла разум. В книге Иов, 28 глава. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Псалом 110. Мое пожелание, чтобы мы не отказывались от разума и использования мозга для познания Бога. Все-таки восточная медитация по сути является состоянием транса. А согласно медицинским источникам, такая медитация ведет к
патологии. А медитация, о которой Господь говорит, это размышление над Словом Божьим, но никак не опустошение, отключение разума для беспрепятственного влияния на него энергии, духов, источником которых являются языческие религии.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Иначе говоря». Сегодня иначе мы говорим о таком явлении, как случай. Об удачном человеке иногда говорят: вот подвернулся ему случай. Или ему повезло однажды, теперь он на коне. При этом от взгляда ускользает предыстория правильного выбора в жизни человека. Ведь чтобы однажды сделать правильный выбор, надо было тренировать свою волю, терпение, вырабатывать определенные черты характера. Или все-таки Бог дает замечательный шанс, и стоит его ловить, как птицу удачи. Как случаи меняют жизнь? Может быть, и в нашей жизни есть такие события, которые или после которых можно сказать: это событие, оно поменяло мою жизнь. Ты знаешь, так вот получилось, так вот, это просто невероятно, это был счастливый случай. Или просто случай какой-нибудь?
1: Мне кажется, случай – это все-таки не просто момент, который предназначен именно для этого человека. А случай или удача – это именно та возможность и, как сказать, если человек может это, у него есть потенциал этот случай использовать.
0: Потенциал. Откуда взялся этот потенциал?
1: А вот потенциал, это, мне кажется, это уже благословение, которое дается свыше.
0: Благословение, дарованное свыше. То есть великий пианист современности Денис Мацуев, самый благословленный пианистическим талантом человек.
2: Свыше. Не факт. Я так предполагаю, что все-таки, как говорится, подлежащий камень вода не течет. Он приложил какие-то усилия над тем, чтобы быть великим.
0: Ну, эти какие-то усилия, это не просто какие-то усилия, это по 8, 10 или 15 часов непрерывных...
2: Ежедневных тренировок.
0: Ежедневных тренировок. То есть, когда он пришел, сел за клавиши и стал играть, а у меня такая зависть, вот бы мне сейчас так. Можно, такое может даже 5-летний ребенок, потренировавшись лет 20. Правда? Еще мнение.
3: Я, наверное, соглашусь сейчас с Яном. Мне кажется, когда люди говорят, вот сейчас удобный момент или хороший случай подвернулся, я могу сделать там, то или иное, да? Человек, который берет ответственность за свою жизнь и сам ей не боится распоряжаться, да, вообще идти по жизни, что-то менять, он не ждет случая, он его как, организует сам.
0: То есть в моей жизни все происходит по моему плану, я так... подумал.
3: Нет, конечно, не вот, что я там властелин вселенной, и я все контролирую, и хотя бы свою жизнь я могу контролировать. Нет, есть просто обстоятельства, на которые ты никак не можешь повлиять. Но тогда, когда ты можешь влиять на обстоятельства, ты хочешь этого делать, то не нужно бояться, не ждать, когда что-то придет извне. Если ты можешь это извне самому сгенерировать, да, сделать нужное обстоятельство, значит, это можно и нужно делать.
2: То есть ты ловишь случай.
0: Ловить случай.
2: Надо воспользоваться. И на это нужно как раз и...
3: Скорее не ждать, когда он придет, а его сделать.
0: Он, это кто он? Это просто случай или результат? Вот давайте еще раз формулировочка. Случаи происходят с нами? Случайности случаются?
4: Вот, знаю, ребята, как в вашей жизни, в моей жизни случайностей нет.
0: Случайностей нет. А кто за ними стоит?
4: Я доверяю Богу, который помогает мне в жизни идти, строить ее, организовывать свое время, планировать. И поэтому случайных моментов в моей жизни нет. Эти ситуации, я беру из них то, что, по крайней мере, стараюсь искать в них то, что Господь хочет, чтобы я увидела. Чему-то научилась или что-то сделала.
0: И поэтому все в жизни гладко, потому что

0: всей жизнью командует Господь Бог. Все замечательно.
1: Ну, я же сказала, что я планирую, я организовываю.
0: И что получается, когда ты планируешь и организовываешь? Получается по Черномырдину, как всегда.
1: Нет, не как всегда.
0: Не как всегда, через раз.
1: Ситуации происходят совершенно разные.
0: Так.
1: Но я могу себя правильно повести в этих ситуациях.
0: И всегда можешь, и всегда пользуешься правильно. И действуешь всегда правильно.
1: Стараюсь.
0: Стараешься. То есть можем ли мы смело сказать, что мы всегда ведем себя правильно? Случай подвернулся, и мы по-божески все замечательно сделали.
2: Бывает такое, что случай вот-вот-вот прям уже в руках, но ты начинаешь сомневаться, и пока ты колеблешься, случай уже перепал кому-то другому. Бывает и такое.
0: Вопрос карьеры, да?
2: То есть он переполз медленно, да, на другой.
0: Так, я думаю, что нам нужна пища для размышления и конкретная жизненная история человека, у которого происходило огромное количество случаев. Реально сказать, что вот он выбирал и ловил этих случаев, невозможно, потому что он не мог их смоделировать. Они неприятные случаи, нехорошие. И об этих случаях мы уже говорим спустя столетия и тысячелетия, как вывод некоторый.
3: Я вот просто хотел еще уточнить, ребят, может быть, вот мы рассуждаем то, что может случай, получается, можно либо его сделать самому, кто-то считает, ну, я могу проконтролировать всю свою жизнь, либо я уж точно ничего не могу, и вот такая еще крайность, то, что всем управляет Бог. А как, например, тогда те вещи, как, например, случай, что встретил свою любовь, встретил свою жену, и это просто самый счастливый случай. Ты можешь к этому сделать какой-то... ты можешь бегать и искать ее, или что? Или это все-таки какой-то случай?
0: Так, давайте пойдем
3: или,
0: к теме.
3: Или ты вот работал и все-таки дослужился вот до этой зарплаты.
0: Оставь работу, это меньше интересует, чем любовь. А раз любовь больше интересует, давайте об этом и подумаем. Вы выбираете спутника жизни. Это случай вас свел с этим человеком, с которым вы решили потом всю жизнь провести? Почему вот на этом этапе, когда ты пересекаешь, ты знакомишься с одной девушкой, второй, третий, четвертый, от, как ты, почему ты три раза не сказал «это мое, вот оно», а сказал «вот здесь»? У тебя же до этого случаи были? Ты же женщин, в принципе, встречаешь по жизни с детского сада, да? Но один раз ты говоришь, вот этот мой счастливый случай, а до этого тысяча несчастливых случаев.
3: И еще, причем это тоже не окончательный. Ты еще понял это не до конца. Ты уже потом, через 20 лет уже понимаешь, что сделал ошибку.
0: Ой, это страшно, когда через 20 лет человек осознает, что он сделал ошибку. Значит, он в каком-то тумане
3: пребывал. Опять случай не тот.
0: Случай не тот. Давайте подумаем несколько идей по этому вопросу. Ты выбираешь на этот момент, ты просто соглашаешься, тебе в уголке свет начинает сиять, ангелы поют, что это твой выбор? Или как ты приходишь к выбору, что это твое?
3: Нет.
0: Ты лично соглашаешься. Она устраивает тебя, она соответствует твоим ожиданиям, правильно?
3: Ты, соответственно, ориентируешься на свой опыт, маломальский, на свое желание. И вот из-за этого делаешь
0: какой
3: свой выбор.
0: Какой был у тебя опыт? Если ты был в субкультуре, курил траву, классно танцевал, какая будет девушка твоей мечты в этот момент?
3: Курящая и классно танцующая.
0: Вот! А когда через 5 лет, 7 лет твои устремления или ценности поменялись, ты пришел к Господу, заключил с ним завет, а твоя девушка пришла, не пришла к Господу и не заключила с ним завет, что ты будешь думать? Какой у тебя был случай 5 лет назад? Счастливый или несчастный? Твои ценности определили, счастливый случай это или несчастливый. Каждый находит, соответственно, себе. Давай.
3: А ведь еще потом человек начинает сваливать на кого-то это и говорит, он вряд ли кто-то хочет сказать, да, я промахнулся. Скажет, Господь мне дал этот случай.
4: Да. Иногда бывают ситуации, когда мы, в принципе... как бы неуправляемая эта ситуация. Все-таки, ну, о чем я раньше говорила, да, бывают моменты, когда ты не можешь повлиять. Ну, у меня такой самый простой пример, который со мной случился, элементарный. Я очень сильно поссорилась с человеком, и потом написала смс и отправила.

0: Я думала, что сообщение доставлено, оно не было доставлено, и за тот день, пока я считала, что все как бы он должен уже знать, что я там думаю, что написала, да, этого не было, я уже все наделала дело, и отношения вообще прервались только за один день. И потом я узнала, что ну, смс там пришло через день. А за этот короткий промежуток времени, на который я не могла повлиять, да, уже было принято решение, уже было, ну, такие обстоятельства, которые ты не можешь повернуть. И получается, что в этой ситуации я никак не могла повлиять. И что это тогда было?
1: Это был твой выбор. Твой выбор или выбор целой цепи действий. С учетом или без учета каких-то обстоятельств. Даже вот это элементарное обстоятельство, что нельзя доверять телекоммуникационным компаниям в доставке сообщения, это жизненный опыт, уже может подсказывать в чем-то. Пожалуйста, еще идеи.
2: Ну, опять же, можно воспринимать случай и такой, но многое в случае зависит тоже и от обстоятельств. При каких? Тоже жизненный пример, да? Общение было в таких, ну, как бы уставший, уже там пришел снаряда, это было в армии. И тоже получил текстовое сообщение о том, что разрыв отношений. И осознание как бы еще такое было затуманено, потому что как бы уже, ну, без разницы.
1: Настроения нет.
2: Да, как бы мне сейчас, не, в принципе, как бы не особо до тебя. Мне
1: бы поспать.
2: Да, добраться до кровати и уснуть. А потом уже утром, только осознав, что вчера произошло. Вот опять же, от такого случая, скажем так, нехорошего. От действий, которые произошли.
1: Значит, чуть раньше ты заложил, гипотетически это не суждение, ты заложил в себе возможность поведения на основании твоего физического самочувствия, усталости и настроения. И это говорит о ценности человека. Мы зачастую поступаем по своему настроению, хотя в другом просто ощущении мы бы сказали, так нельзя поступать. Но когда у нас нет настроения, мы позволяем себе многие вещи, о которых жалеем. Это значит, у нас такая ценность. Ну, чтобы эти рассуждения были более предметны, мы возьмем за основание очень известную историю, которая пишется во всех детских библиях, ну, самое главное, в нашей синодальной Библии. Бытие, 37 глава. Герой наш Иосиф и немедленные результаты его праведности. Уверен, всем зрителям знакома история Иосифа. Так вот, отметим несколько моментов. Он растет в семье, папа его очень сильно любит и выделяет то, что он любит. Дарит ему разноцветную одежду, причем он сын от любимой жены. Это всегда помнится в семье, где 4 женщины дают жизнь детям от одного. Этот сын начинает видеть видения, и он, как благочестивый человек, начинает делиться этими видениями. А смысл видений понятен всем. Мы, старшие братья, включая отца и мать, будем тебе поклоняться. Кто же ты такой, ботаник? Очередной святоша относится к Иосифу. Как вы думаете, в будущем, когда братья продадут Иосифа, это следствие их единовременной ярости, вспыхнувшей от того, что вот он идет к ним? Нет. Это результат целой цепи ошибок, допущенных отцом, родителями, матерью, которые там грызутся за ложе с отцом. Это череда событий, на основании которых подворачивается случай, и 10 братьев в едином порыве замышляют сначала убить, потом продать своего собственного брата. И Иосиф в данном случае вроде бы и не выбирает. Потом он попадает в египетское, ну, рабство. Продали один раз, продали другой раз, попадает в дом Потифара. И появляется случайно. Хотя не случайно. На молодое, красивое, загорелое, упругое тело всегда найдется любопытный и сладострастный взгляд. Нашлась жена Потифара, которая пытается его соблазнить. По нормам, по естественному, ну как же так, ну можно разок сделать, и будет все шито-крыто. Иосиф что решает сделать? Не смогу я совершить это великое зло. Почему? Против господина и против Бога. У него есть некая система ценностей. Он был избалован, он не фильтровал свою речь, он выдавал сразу. Вот услышал видение, давай скажу. Ты должен уважать папу с мамой. Имеешь откровение, придержи его, научись выражать его щадяще. Ты же понимаешь, что у твоих братьев, ну, может быть, ты не понимаешь, у твоих братьев нарушена психика тем, что они живут в такой семье, где 4 жены. Надо как-то пощадить. Ну, он не понимает, маленький еще. Но он вынес из семьи очень важную вещь. Есть Господь Бог, который все видит. И любое действие, которое ты предпринимаешь в жизни, оно ходит пред Божьими очами. Я не могу делать, не угодив Богу. И он решается не спать с женой Потифара. Куда попадает? В тюрьму. И там происходит забавный случай. Не знаем, сколько он сидит. Судя, ну, как исследователи говорят, он просидел в тюрьме лет 14. Порядка 14 лет просидел в тюрьме. И однажды он обращает внимание на то, что 2 заключенных сидят, и у них печальные, удрученные лица. И он их спрашивает. Обычно библейских героев спрашивает кто-то, помоги мне там, укажи мне путь. А здесь Иосиф реагирует на нечто незначительное. Вы часто в своей жизни обращаете внимание на тех, у кого унылый и понурый вид? Нет, это мелочь. Мы считаем, что это мелочь. Иосиф, находясь в тюрьме, не посчитал это за мелочь и увидел в этом случае для чего. Он знал, что его возьмут в дворец фараона? Нет. Но у него есть случай, чтобы ему в этом случае повести себя правильно пред Богом. То есть предоставляется случай, но и он к нему подходит с желанием сделать этот случай счастливым, не зная, как это обратит Господь Бог. Он просто участливо спрашивает, в чем ваша проблема? Виночерпий, хлебодар, расскажите. Они ему рассказывают их сон, он толкует. Через 2 года один из них только потом, благодаря нужде фараона, вспоминает о своей неблагодарности, и Иосиф выходит на обозрение перед всем Египтом и становится премьер-министром Египта. А по сути первым лицом, потому что он глава исполнительной власти. Итак, начинается все с продажи в рабство. И у него есть череда случаев. Но все приходит к тому, что Иосиф построил самые глобальные, масштабные, экономически выгодную и систему, и вот такие сооружения, которые до сих пор раскапывают. Это зернохранилище в Египте. И спас миллионы жизней, включая собственную семью. Знал ли он об этом? Как чувствовал себя Иосиф на протяжении вот разных этапов жизни? Как бы вы охарактеризовали? Это сейчас мы так красиво смотрим. Ой, как здорово. Надо же, 2-й в Египте. Как Бог замечательно усмотрел. Я понимаю, Богу все интересно, у Бога все грамотно, там план. Мне-то как это чувствовать? Мне легко осуществлять Божьи планы? Как вы проживаете Божий сценарий?
3: Ну, вот когда я читала эту историю, мне было ужасно жалко Иосифа, как он попадал в эти ужасные случаи. Мне все время казалось, как он не возроптал-то. Сидеть в тюрьме, продали в рабство, это ужасно. Я бы на его месте, наверное, там уже, не знаю, прокляла бы все на свете. А он так это смиренно принимал. Меня вот это восхищало всегда в нем.
1: Да, когда мы читаем, для нас так пролистал и быстро. А для него это сколько лет? Представьте себе, в тюрьме находиться несправедливо, причем это знает не только он, это знает даже Потифар. Потому что если бы Потифар поверил жене, он бы его убил. Просто ему чисто лицо нельзя было терять в обществе, поэтому пришлось посадить Иосифа.
0: Мне кажется, люди очень любят роптать, и очень многие люди уходят от Бога, оказавшись в определенных трудностях. Библия все-таки дает положительный пример, когда люди падают, но встают, когда они роптали, но возвращаются к Богу. Поскольку если бы это было собранием одних негативных примеров, да, то есть, ну, смысл-то какой тогда нам?
1: Утешения бы не было, да?
0: Да.
1: Действительно.
0: Это как, ну, пример для подражания нам, потому что иногда кажется, что мои проблемы самые глобальные, и я буду вопить Богу, почему ты так допустил. Просто не задумываюсь, что, наверное, ну, мы переживаем свои проблемы, и на этом замыкаемся.
1: У верующего человека есть некоторое объяснение, что Господь стоит над всем, и эти случаи, они тоже у него учтены. Для меня это неожиданно, а у Бога есть план, потому что он знает наперед.
3: Действительно, вот Иосиф, он не знал, что будет дальше, да, но что как бы еще должно удивить в этой ситуации, то, что
4: оказавшись в таком положении, он не опустил руки, и все кончено, я теперь ничего не буду делать, буду просто вот гнить, как там меня куда-то продали, и все.

0: Он что-то старался жить, он старался вот как-то видеть вообще вокруг себя что-то еще, кроме своей зацикленности на проблеме.
1: Кстати, один из ключей, почему Иосиф делает правильные выборы. Вы заметили, какие характеристики дает Библия качествам Иосифа? Вот его продали в рабство. Он оказывается в доме Потифара. Почему он достигает такого положения в доме Потифара? Он его управитель. Представьте себе, ну это казначей, бухгалтер, начальник всех хозяйственных смен. Почему?
2: Ну, мне кажется, он был достаточно образован, потому что он же из богатой семьи был, и у него были возможности, а в основном рабы были необразованы, они не могли делать, кроме как тяжелой работы, ничего. А он был умный, умел читать, умел там что-то считать, и его, конечно, сразу использовали.
1: Ага, то есть опять подфартило.
3: Мне кажется,
1: папа дал образование.
3: Определенное послушание и честность. Когда он не переступал, то, что у него есть принципы, и он их не предает. Как не предал своего хозяина с женой... Потифара он не предал, да? Когда у человека есть принципы, это всегда... Может быть, даже принципы не всегда верные, но это в любом случае лучше, чем отсутствие всяких принципов.
1: Посмотрите несколько слов, которые говорит писатель книги «Бытие». Господь был с Иосифом, он был успешен в делах, жил в доме господина, увидел господин, что Господь с ним, и поставил его, Потифар, над домом своим, отдал все, что имел, в руки его.
4: Вот об этом я и хотел сказать, о том, что как раз-таки, возможно, Потифар видел то, что Господь с ним, и то, что все, что делает через него Господь, оно все благословенно.
1: Вот эта фраза «Господь с ним», она красивая, но она слишком сакральная и библейская, богословская. Как это работает с нами? Просто надо быть трудолюбивым. Самый простой совет для сегодняшнего поколения, для людей, ищущих только белой такой чистенькой работы, для людей, ищущих зарплату ни за что, это ключ. И когда ты трудишься, ты понимаешь, что каждое твое действие, каждый день, оно имеет цену. Когда нужно тебе принимать решение, ты принимаешь здравое решение. И Иосиф, пройдя такую школу, тяжелую, испытательную, суровую, вырастает для человека, который может решать государственные задачи, глобальные задачи, спасающие миллионы людей. Теперь представьте, сколько людей у нас сегодня во власти, получившие замечательное образование, но не более того, и не желающие работать. И от них потом будет страдать, и уже страдает миллионное население. Подумайте о своей семье. Ваши навыки, откуда они пришли? Из книжек, из семинаров? Или это ваш результат вашего труда, вашей заботы? Вы выковали вот это умение правильно выбирать, использовать правильные случаи. Это задача и вызов для всех нас сегодня. Есть замечательное определение Джозефа Гленвилла. «Пути Господни в природе и в промысле его не наши пути и уподобления, к которым мы прибегаем». Никоим образом не соизмеримы с необъятностью, с неисчерпаемостью и непостижимостью его деяний. Раз здесь упоминается о природе, я хочу привести вам один пример, невероятный, просто невероятный пример о том, как однажды произошло событие на озеро Пеньор. Это французское слово «Пеньор», как и все в штате Луизиана, имеет французское название. Так вот, произошло оно еще до моего и, может быть, вашего рождения, в ноябре 1980 года. Вот это озеро до этой даты, оно являлось пресноводным с глубиной 3,5, максимум 4 метра. На этом озере находилось несколько буровых платформ, потому что под озером находились шахты. Не шахты, ну, бурили там, в общем, нефть добывали. А рядом с озером находились соляные шахты, не под озером, а рядом. На глубине там порядка полукилометра добывали соль. А туннели такие большие соляные были, что там грузовик мог ездить, и причем не один. И вот однажды, вот этот день, вахта на буровой платформе занимались своим делом, бурили. Но по ошибке бур начал отклонение, причем значительное. Но это тяжело проверить, когда там в глубине. И бур пробил небольшую дыру, всего лишь диаметр от 10 до 30 сантиметров, в соляной шахте, которая уже не в самом озере, а сбоку от озера. И вода

Да, через эту 30-сантиметровую дырку стала заполнять соляные шахты. Причем в этих соляных шахтах были сделаны из соли же столбы, чтобы поддерживать своды. Как вы думаете, что сделала вода с солью? Растворила, и все стало там обрушаться, и размыла вот эту вороночку, вот эту дыру, просверленную нефтяными бурами, а сделала из нее просто гигантскую воронку. В итоге все озеро пришло во вращение. В этом озере утонуло, в этой воронке утонуло, я сейчас назову, буксир, буровая установка, 11 барж, док, остров с ботаническим садом, дома и грузовики. Из 30 сантиметров вот эта скважина превратилась в 55-метровую воронку по диаметру. Более того, это озеро Пенёр было соединено с другим каналом, с каналом с Мексиканским заливом в 20 километрах. А какая вода в Мексиканском заливе? Соленая. Из-за того, что уровень упал, вода, которая раньше вытекала из озера, теперь стала из Мексиканского залива течь обратно в озеро Пенёр. И заполнила все это место. В итоге вода залила все эти шахты, все-все-все. И стала даже выстреливать огромным фонтаном, потому что не успевал воздух выйти. То есть вода на высоту 250 метров била из этих соляных скважин, включая там и породу вымывала и так далее. Один рыбак на лодке плыл по этому озеру, рыбачил, увидел, благо успел к дереву привязать свою лодку, и его лодка осталась на иле, а так бы засосала. Вода залила с Мексиканского залива это озеро. Оно стало глубиной в 10 раз больше, теперь там 390 метров глубины. Озеро, естественно, стало соленым. Изменилась экосистема, флора, фауна, все поменялось. Что очень важно, ни один человек не погиб при этом. Те люди, которые были на глубине более 400 метров в соляных шахтах, успели все благополучно эвакуироваться. Все, кто были на нефтяной вышке, все эвакуировались. Но такое происшествие невообразимо осознать, что может произойти без жертв. Одна скважина шириной в 30 сантиметров приводит к изменению экосистемы целого региона. Друзья, это же не просто так. Чтобы никто не погиб, нужно вкладывать в безопасность, в систему оповещения, в эвакуацию. Чтобы люди жили, нужно трудиться намного дольше, чем просто сейчас правильные решения принимать. Нельзя думать, что Господь снизойдет с неба и даст нам сил, и великое озарение, и прозрение, чтобы нам облагородить свою жизнь. Мы сможем делать все в жизни правильно тогда, когда наша жизнь – это будет процесс обучения. Я всегда недоволен тем, что есть, я хочу больше. Я хочу больше знать, хочу тренироваться, улучшаться. И тогда каждый случай после моего правильного выбора будет счастливым.

0: Здравствуйте, Кейси мечтал о том, чтобы стать борцом ММА. Он тренировался, проводил спарринги с другими профессионалами и даже побеждал некоторых из них. Но был один бой, в котором Кейси никак не мог победить, и это едва не стоило ему брака. Я был женатым человеком и не должен был находиться там, но появилась похоть. Похоть — это тяжело. Я осуждал Давида, пока сам не стал как он.
1: Кейси Майлз был чемпионом по борьбе с непростым прошлым. В старшей школе он влюбился в одноклассницу Мелиссу, которая была искренней христианкой.
0: Сначала мы дружили. Учитель испанского познакомил меня с Библией. Он прочитал мне Писание и спросил, знаю ли я о том, кто такой Иисус. Я начал изучать Библию, Мелисса увидела это, и мы начали встречаться. Учитель испанского посеял очень важные семена в мое сердце.
1: Они поженились в 19 лет. Кейси занимался борьбой в колледже, а вскоре начал готовиться к боям в клетке. Мы были молоды, и такой вид борьбы был чем-то новым. Я не имела представления, как такой образ жизни повлияет на наш брак. Я понятия не имела, как это скажется на нас.
0: Я хотел побеждать, доказать людям, что могу победить, как Рокки. Мечтал, чтобы это стало правдой. Я хотел идти и бороться в клетке. Я начал побеждать профессиональных борцов.
1: Кейси тренировался практически каждый день, а по выходным ездил на тренировки в Лас-Вегас, чтобы принять участие в UFC.
0: Мой тренер по борьбе, Рокки, предупреждал, чтобы я не тренировался с некоторыми людьми из ММА. Считал, что это может изменить меня. Он имел в виду морально. Именно тогда у меня и начались проблемы. Я познакомился с профессиональными спортсменами и стал ходить с ними в стрип-клуб. Когда я зашел туда, у меня затряслась рука. Это повторилось трижды. А потом рука уже не тряслась. Я знал, что не должен быть там. Но это было нечто экзотичное. И когда я увидел все это, то подумал, ничего себе. Там были девушки всех цветов и форм. Плоть сильна, очень сильна. Это было серьезное искушение. Я знал, что поступаю неправильно, но не мог остановиться и снова возвращался туда.
1: Вскоре Кейси поддался искушению и завел роман с танцовщицей. Об этом узнала Мелисса. Это было ужасно. Это было тяжело выдержать. Я была на пределе, постоянно расстроена и подавлена. Я попросила его сделать выбор. Он был борцом, и я, конечно, хотела, чтобы он боролся за нас.
0: Я пытался выиграть время, потому что хотел попасть на Amplifiers. Мелисса сняла половину денег со счета и сказала, «У тебя есть выбор. Половина денег твоя. Если хочешь так жить, иди. Забирай деньги и оставляй кольцо. Я имею право развестись с тобой». Когда я услышал это, испугался, потому что жена была единственным человеком, который любил меня безусловно. Я позвонил своему учителю испанского и спросил, что мне делать.

Он сказал: «Встань на колени и молись». Я ответил: «У меня нет времени на эту ерунду. Я стал эгоистом, и у меня не было времени для Бога. Я был сфокусирован только на себе. Я хотел попасть в UFC и стать чемпионом.

0: учителю испанского, тем самым отрезав себя от негативного влияния профессионального спорта.
1: Когда я начал читать про Иисуса, то понял, что не хочу больше ничего. Я получил помощь в ту минуту, когда открыл Библию. У меня не было других занятий. Я не ходил в зал, а тренировался дома. Я читал Библию, а затем поднимал глаза к небу и спрашивал, «Зачем ты сделал это для нас?» Я знаю, какой я эгоистичен, но я начал влюбляться в Иисуса, я начал скучать по жене. Я провел 6 месяцев без нее.
0: Мелисса увидела, что сердце и характер Кейси начали преображаться. Мой муж изменился и начал думать о нас как о семье и о Божьем плане больше, чем о себе. Это было удивительно.
1: Чем ближе я был к Иисусу, тем ближе был к Мелиссе. Мы вместе читали Библию и тренировались. Она стала моим партнером по тренировкам, моим лучшим другом. Я по-новому влюбился в нее, в ее душу.
0: Кейси посвятил свою жизнь Христу. Он вернулся домой, и вскоре у них родился первенец. Сегодня это крепкий брак, потому что его основанием является Иисус.
1: Мы были молоды, но у нас была настоящая любовь, правда? Но я думал только о себе. Теперь я влюблен в нее, а не в себя. Вот что значит взять свой крест и пойти. Ты берешь крест, берешь свою жену, оставляя себя.
0: Бог вернулся в нашу жизнь. Мы оба должны были довериться Ему, возрасти в Нем. Я считаю, что это одна из самых важных вещей. Мы оба сделали выбор. И наш выбор был остаться вместе и идти к Богу.
1: У меня хорошая жизнь. Я не заслуживаю ее, но я благодарен Богу. Это история выживания. Выживание брака. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Вот что говорил Кейси. Я знал, что делаю неправильно, но все равно пошел. Первые 3 раза у него тряслись руки, но вскоре это прекратилось. Всегда наступает момент, когда совесть успокаивается, и вы больше не считаете это неправильным и не реагируете физически. Вы привыкаете к новой реальности, и она буквально порабощает ваше сердце. Пророк Осия написал, что блуд подобен идолопоклонству. Он порабощает сердце. Вы влюбляетесь в то, что убивает вас и отделяет от Бога. Это делает вас рабом страстей, и вы теряете контроль над собой. Вы фокусируетесь на разрушающих вас вещах. Кейси сказал, «Я знал, что это было неправильно. А еще я осуждал Давида, пока сам не стал им». Вы делаете то, чего боитесь, что осуждаете. Давид знал, что поступал неправильно, но все равно делал это. А потом к прелюбодеянию добавил убийство. Однако он признал свой грех. Вы должны понять, что нет другого места, куда можно пойти, потому что только у Иисуса слова жизни. У меня есть хорошие новости для вас. Бог простил Давида. Бог простил Кейси. И Бог простит вас. Но вы должны отвернуться от греха. Сделайте то, что сделал Кейси. Он 6 месяцев восстанавливал свои отношения с Богом. Давид постился и молился в храме. Он покаялся и сказал, «Куда еще мне идти?» Так говорили и ученики. «Куда нам идти? У тебя слова жизни». Пусть это станет вашим поворотным моментом. Сегодня вы можете осознать, что только Иисус может дать вам жизнь.

0: жизнь, потому что Он — путь, истина и жизнь. Вы не можете прийти к Отцу, как только через Него. Вам нужно признать то, что уводит вас от Бога. Будь то вино, блуд или идолопоклонство, какая-то цель в жизни, которая, как вам кажется, принесет вам радость и наслаждение. На самом деле, вы не получите ничего из этого. Эта вещь лишь уведет вас. Но истина в том, что, придя к Иисусу, вы получите все. Кейси осознал еще большую истину. «Я сильнее люблю Мелиссу, свою жену, а не себя». Иисус пришел ради нас. Он возлюбил нас. Он был готов отдать свою жизнь за нас. А главная ответственность мужа — положить свою жизнь за свою семью. Если вы тоже хотите изменить свою ситуацию, склоните голову и помолитесь со мной. Если вы уже раньше принимали Христа, но по какой-то причине отошли, как Кейси, столкнулись с искушением и поддались ему, а теперь не можете вернуться назад, возможно, вы стараетесь выглядеть хорошо внешне, но внутри знаете, что поступаете неправильно. Вы можете вернуться к Богу, как это сделали Кейси и Давид. Скажите: «Я не хочу жить сам. Я хочу, чтобы Он жил во мне». И когда вы примете это решение от всего сердца, то найдете его. Это молитва для вас. Склоните свою голову со мной и вместе помолимся. А Иисус делает то, что Он сделал для Давида и Кейси. Иисус сделает то, что умеет делать лучше всего. Он спасет вас. Он сделает это прямо сейчас. Иисус, скажите Его имя вслух. «Иисус, я отошел от Тебя. Меня увело мое сердце, похоть моих очей и плоти. Господь, я возвращаюсь к Тебе. Восстанови меня, прошу Тебя. Прости меня. Верни радость моего спасения. Позволь мне узнать, что Ты услышал мою молитву, что Ты простил мой грех, что Ты освободил меня. Иисус, я хочу следовать за Тобой во все дни своей жизни. Я хочу быть тем, кем Ты хочешь видеть меня. Услышь мою молитву. Приди в мое сердце, обнови меня. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Энджи и Джордан Салливан получили свой самый лучший подарок на День Святого Валентина. Это был неожиданный звонок, который подарил их дочери новое сердце. После обследования врач посмотрела на меня и сказала: «Сердцем вашего ребенка что-то не так». Энджи Салливан была на 5-м месяце беременности, когда УЗИ показало, что у ее малышки гипоплазия левого предсердия, редкий порог, при котором левая часть сердца практически не развита. Энджи позвонила своему мужу Джордану и все рассказала.
0: «Мое сердце ушло в пятки. Мне было больно, что моя жена плачет. Я понимал, к чему это может привести.
1: Страх, разочарование, шок, неверие. Ты не хочешь, чтобы такое случилось с тобой и твоими детьми. Малышке Блэр нужно было сделать несколько операций сразу после рождения. Энджи и Джордан обратились к родным и друзьям с просьбой помолиться, а также создали страничку под названием «Поддержка малышки Блэр». Я не знаю, что бы мы делали без помощи общины, и хватило ли у нас сил, чтобы пройти через это. Ведь это испытание. Рождение Блэр было наполнено надеждой и тревогой.
0: Я пытался осознать все это, Я видел ее пальчики, всю ее. Это было захватывающе. Просто удивительно.
1: Я была счастлива, когда увидела, как она начала дышать. Но, к сожалению, это длилось недолго, потому что врачи сразу же забрали ее. На восьмой день Блэр сделали операцию. Специалисты увидели, что стеноз легочного ствола парализовал здоровую часть сердца. Единственным шансом на жизнь была пересадка сердца. Мое сердце было разбито. В такие моменты тяжело сохранять веру, но других вариантов нет.
0: Мы продолжали молиться, потому что это было единственное, чем мы могли помочь ей. Это не пластырь наложить на разбитое колено. Я ничем не мог помочь ей. Я мог помогать только молитвой. Поэтому я молился и молился.
1: Энджи и Джордан снова обратились к друзьям и подписчикам в соцсети. Учитывая особые обстоятельства, их молитвы были наполнены смирением. Мы понимали, что для того, чтобы у Блэр появилось новое сердце, должен был умереть другой ребенок. Никто не хочет молиться о таком. Мы молились о том, чтобы исполнилась его воля, и чтобы мы были готовы к любому исходу. Из-за инфекций и других осложнений Блэр несколько раз убирали из списка на трансплантацию. Но в день Святого Валентина родителям позвонили.
0: Женщина нам сказала: «Мы получили сердце для Блэр». «Что? Повторите», — она сказала. «Мы получили сердце для Блэр».
1: Я не могла в это поверить. Я попросила нашего координатора повторить это несколько раз, потому что не поверила.
0: Мы были очень рады. Мы обнимались и плакали. Это был особенный день Святого Валентина. Я сказал своей жене перед сном: «Я никогда не забуду этот день Святого Валентина. Ни один подарок не сравнится с тем, что нашей дочери дали сердце. Новое сердце».
1: На следующий день Блэр сделали успешную трансплантацию. Через 7 месяцев наконец-то выписали. Малышку встретили дома настоящим парадом. Это было удивительно. Когда мы привезли ее домой, то почувствовали, что именно здесь она и должна быть.
0: Она такая активная, веселая малышка. Она крутилась, садилась, игралась с игрушками. У нее всегда была улыбка на лице. Она очень радостный ребенок.
1: Блэр нужно наверстать упущенное, чтобы быть на уровне со сверстниками. И каждый раз на День Святого Валентина ее родители празднуют тот день, в который их малышка получила новое сердце, и вспоминают любовь Божью и молитвы верных людей.
0: Мы считаем, что если бы не молитвы наших друзей, общины и еще многих людей в мире, то сегодня Блэр не была бы с нами.
1: Наша цель — делиться своей историей, давать надежду другим, укреплять их в вере. Нельзя терять веру. Нужно молиться. И когда не остается других вариантов, нужно молиться. Только это поможет. Аминь. Нужно молиться, доверять Богу и хранить веру. Продолжайте молиться и верить, что Небесный Отец, который любит вас, слышит и отвечает на ваши молитвы. Он ответит на них в свое время. Это именно то, что нужно нам. Бог совершил чудо для этой чудесной семьи и может сделать нечто чудесное для вас. Я верю в это всем сердцем. Мы с Гордоном будем молиться за вас и ваши нужды, чтобы Бог совершил чудо в вашей жизни. А пока мы хотим ободрить вас в вере и расскажем несколько свидетельств. Это история о чуде. Дэвид из Миндана, Невада, проснулся однажды с острой болью в плече. Он надеялся, что она пройдет. Через 6 месяцев мужчина все еще чувствовал боль и дискомфорт. Однажды в клубе 700 он услышал, как Гордон сказал: «Вы молитесь о своем правом плече. Поднимите сейчас свою руку. Вы полностью исцелены». Дэвид с верой так и сделал, и боль ушла. Это чудо, слава Богу.
0: Вот еще одно. Рози прислала нам это свидетельство по электронной почте. Я всегда люблю смотреть ваши свидетельства про исцеление и молитвы о нуждах. Эшли молилась об исцелении человека, у которого были проблемы с левой рукой. Она не знала,

0: по причину боли. Я тоже не знала, почему у меня болело. Я приняла слово исцеление, и боли больше нет. Вы слышите? Я приняла обетование исцеления. Это то, о чем говорит Библия. Слушай, Израиль. Это означает, что мы должны слушать. Бог действует через свое слово. Пусть его слово будет как семя. Библия сравнивает слово Божье с семенем. Пусть его слово сеется в вашем сердце, духе, разуме и теле. Пусть оно прорастет там, где вы нуждаетесь в исцелении. Пусть его слово принесет жизнь и здоровье. Все, в чем вы нуждаетесь. Когда вы осознаете это, то поймете, что Бог воплощает свое слово. В начале было слово, и слово было с Богом, и слово было Бог. И это слово стало плотью и жило среди нас. Я цитирую Евангелие от Иоанна. Вы можете прочитать его сами. Если прочитаете, то поймете, что Бог действует именно так. Это слово стало плотью. Это значит, что его слово может стать плотью в вас. Оно может иметь такую же силу, как у Христа. Это серьезные слова. Вы можете подумать, что это значит. Когда Иисус приходит в ваше сердце, вы получаете ответы на все нужды. У Бога есть невероятные возможности. Пусть эти слова проникнут в вас. Пусть они принесут плод, который должны принести. Когда вы сеете пшеницу, то пшеницу и ожидаете собрать. Когда вы сажаете кукурузу, вы хотите собрать кукурузу. Если вы посадили помидоры, то собрать огурцы невозможно. Когда вы сеете Слово Божье, то получаете Бога. Он в Своем Слове. Он — исцеление, любовь и спасение. Пусть Он будет для вас всем во всем прямо сейчас. Давайте молиться. И вот вам чудесное слово. Он прощает все ваши беззакония и исцеляет все ваши болезни. Он венчает вас любовью и милостью. Обновляет вашу молодость, как у орла. Дает вам силу, мудрость и все, в чем вы нуждаетесь. Давайте молиться и верить. Пусть Божье Слово оживет вас. Господи Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе с верой и просим, чтобы Твое Слово стало в нас плотью. Мы просим, чтобы мы стали живыми примерами силы Твоего Слова, потому что Ты следишь за тем, чтобы его исполнять. Ты в Своем Слове. Мы принимаем его сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
1: Да, кто-то смотрит нас. У вас увеличившееся сердце. Из-за этого возникают и другие проблемы. Вы шутите и говорите, у меня большое сердце, потому что я люблю людей. А вы знаете, что это болезнь, и хотите, чтобы Бог исцелил вас. С Богом все возможно. Бог может исцелить сердце. Я верю, что Он делает это для вас прямо сейчас во имя Иисуса. Поверьте и примите это. Начните славить Его, поклоняться Ему. Сила Духа Святого сходит на вас. Он видит вас. Он любит вас. Примите это сейчас. Спасибо, Господь.
0: У одной женщины лишай. Вы ощущаете боль, и у вас уже есть шрамы. Для вас это настоящая пытка. Бог исцеляет вашу кожу и нервы. Во имя Иисуса, будьте исцелены. У кого-то из вас аутоиммунное заболевание кожи. Бог исцеляет вас. Примите это сейчас. Поднимите свои руки к Нему и прославьте Его за то, что Он сделал для вас. Аминь и аминь. Если вы получили исцеление, поделитесь своими радостными новостями. А закончим мы со словами из Исаии. «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная».

0: Здравствуйте, дорогие друзья, и с вами, как всегда, наша любимая, незабываемая программа «Найди свой путь». Вместе с вами, вместе с нашими гостями мы ищем свои пути, а если пути уже нашлись, мы делимся своими историями, рассказываем о своих чувствах и о своих переживаниях. Меня зовут Борис, я ведущий этой программы, моя подруга Оля. Оля, привет. И в гостях у нас наш друг, наш товарищ, наш хороший знакомый Вазген. Вазген, привет.
1: Привет, Боря, привет, Оля.
0: Друзья, вопрос у меня сразу к вам такой. У нас у всех, ну, тем более у молодежи, всегда было очень много друзей в избытке. Друзья, приятели, знакомые. Просто как осенью грибов в лесу. Но со многими из них, даже самыми близкими, нам все равно приходилось расставаться. Оль, у тебя есть друзья, которые с тобой всю твою жизнь?
2: Честно говоря, у меня нет таких друзей, которые вот прямо от моего рождения и до моего нынешнего момента друзья со мной. Потому что я очень много переезжала, очень много меняла место жительства, школы, поэтому у меня всегда менялись друзья. Есть, конечно, друзья, с которыми я уже давно дружу, но чтобы вот прям всю жизнь, к сожалению, таких нету.
0: Угу. Вазген, вот мы знаем, что у тебя как раз очень интересная и впечатлительная история, что тебе пришлось столкнуться с какими-то проблемами со своими друзьями, с очень близкими друзьями. Вот расскажи нам эту историю.
1: Я общался с одними, с друзьями, которые поначалу, я с ними общаюсь с детства, поначалу они являлись такими, как сказать, примером подражания.
0: Для тебя?
1: И для моих родителей, и для меня.
2: С детства? Это с какого возраста?
1: Детство у меня началось, можно сказать, лет с 8.
0: То есть я так понял, ты относишься к тому поколению людей, вот несмотря на то, что у нас сейчас век инноваций, ты все равно, вот как ты сейчас сказал, что они были для тебя примером. То есть тебя, так скажем, в кавычках, воспитывала улица. То есть ты проводил очень много времени с друзьями, брал с них пример.
1: Нет.
0: Правильно, я тебя понял.
1: Я воспитывался только родителями. Я на них смотрел как пример подражания. А воспитывался я только родителями.
0: Угу. Так, и что же случилось, что вот с друзьями у тебя какие-то сложности возникли? Если ты и подражал им, и воспитывался с воспитанием, все хорошо у тебя было?
1: С момента переходного возраста подростки, как сейчас, они начинают курить, пить и все что угодно творить.
0: Следуют с разным модным стереотипам,
1: да, так сказать. Да, они выпивают ради моды. То есть не ради чего, нету мотива, нету ничего такого. Только ради забавы, ради...
2: веселья?
1: Да.
0: Так, ну, Вазген, ты же говоришь, что ты подражал им, значит, ты тоже как-то следовал их примеру?
1: Я подражал им, да. Поначалу мне эта идея вообще очень... Я относился к нему очень отрицательно, негативно. Потом, со временем я... Ну, я же с ними общался.
2: Угу. И вот, влияние, миллионер.
1: Влияние. Вот все это на меня действовало. И в конце концов я начал уже и выпивать... Но курить не... Ну, я не курил. Я выпивал. Порой у меня приходила мысль, что я делал неправильно. То есть я молился Богу. Я

0: был человеком верующим.
1: А, верующим был человеком.
0: Да, я ходил в церковь с раннего детства.
1: Смотри, Вазген, сразу тебя перебью. Вот ты сказал, что у тебя стали возникать мысли, что что-то неправильно ты делаешь.
0: Да.
1: А со своими друзьями ты делился этой мыслью? Понимал, пытался ли ты их натолкнуть?
0: Да, с этой мыслью я постоянно сталкивался, им рассказывал. Я бывало, что проповедовал Бога. Прям чисто серьезно.
1: То есть прям рассказывал друзьям?
0: Да, я рассказывал, что пьянствовать, курить, это очень не по-христиански. Они человек, люди верующие.
2: И
0: тоже.
2: Они реагировали
0: да.
2: на все это?
0: Они уважали и мои принципы, но я принципом не соблюдал тогда.
2: Угу.
0: Вот. Потом я пошел как-то раз в церковь. Меня пригласили, я пошел. И смотря какие люди там, я... понял, что это именно те люди, с которыми я хочу общаться, должен. Люди талантливые, люди общительные, добрые. И я понял, что это именно мое. Потом я поговорил с моими друзьями, которые выпивали, курили. Они говорили, что... нет, я сначала их пригласил в церковь. Пойти со мной. Чтобы они бросили вот эту вредную привычку. Но они мне отказали. Сказали, Верун, иди отсюда, типа, ну, стали не уважать.
1: Ну, куда нам молодежи, да?
0: Да. Им для них было главное выпить, покурить, что угодно натворить.
3: Найди свой путь.
1: Ты говоришь, что вот твои принципы уже стали прям кардинально отличаться от твоих друзей. Ну, может, все-таки были у вас какие-то с ними такие интересы, но неужто только пить и курить и что-то пакостить? Может быть, все-таки были у ребят какие-то достоинства-то? Просто вот могу сказать по себе. Я ведь тоже какое-то время общался с ребятами, которые, мягко говоря, были не айс.
0: Угу.
1: Но все равно ребята были интересны, они были и людьми хорошими, несмотря на то, что у них были плохие вредные привычки.
0: Угу.
1: Все равно что-то меня тянуло, все равно мне было приятно было с ними время проводить. Мы могли вместе, там, скажем, в футбол поиграть. Могли что-то еще интересное придумывать.
0: Не, футбол мы играли, это само собой. Но спортом я занимался тогда. Я, когда ходил на плавание, я ходил на плавание, чтобы дыхалку и спину развивать. Потом я пришел на тренировку, ну, пьяный.
2: Ух, вот это водное плавание при себе.
0: Меня за километр учила тренерша и сразу начала ругаться. Что ты делал, с кем выпил, родителей вызовем, милицию сейчас на учет поставим и в школе, и везде.
1: А для тренера ты был прям вот спортсмен, молодец.
0: Да, да.
1: Так.
0: Я ходил на соревнования, но вот эти мои друзья со мной тоже на плавание ходили. Я за ними пошел, я же говорю, они были для меня примером.
1: Угу. Ну вот видишь, ребята все-таки спортом занимались.
0: Да, так. Они спортом занимались, но при этом и курили, и пили.
2: Угу.
1: Брали от жизни все, можно сказать, да?
0: Да, можно и так сказать. После плавания моя жизнь как-то тоже изменилась.
1: Смотри, Вазген, вот сейчас мы остановимся на этом вопросе, вот по поводу тренера тебя вот осудило.
0: Угу.
1: Что в итоге после этого последовало? Ты говоришь, что вот мы тебя в детскую комнату милиции направим.
0: Угу.
1: Что-то вот произошло такое?
0: В плане духовного или...
1: Нет, какие-то последствия произошли после того, как ты явился?
0: Последствия нет, я с ней поговорил, что больше такого не повторится.
1: Uh-huh.
0: Она поняла меня и сказала, хорошо, больше такого, чтобы не было. Можешь выпивать, можешь курить, она мне так сказала. Ну, я же не курил. Она говорит, если идешь на тренировку, иди трезвым.
2: Uh-huh.
0: Потому что могут быть последствия. Глубина бассейна большая, могу утонуть, могу умереть, потом будут последствия уже.
1: Ну, конечно.
2: Uh-huh. А в плане духовного у тебя что-то изменилось после вот этого?
0: После
2: того, как тренер тебя вот поймала?
0: Нет, ничего такого не произошло.
2: Угу.
0: В плане духовного.
1: Ну, смотри, Вазген, ты нам сказал о том, что ты начал ходить, посещать церковь.
0: Да.
1: И заводил там новые знакомства.
0: Да, я начал заводить новых друзей. Они со мной также, ну, все было взаимно. И в плане, да, только в плане друзей. Мне это место очень понравилось, но не понравилось это друзьям, что я хожу туда. И они начали обсуждать, сплетничать, начали критиковать меня очень жестко. Начали говорить, если ты будешь идти туда, то типа кто ты такой, чтобы с нами уже общаться? Вот так вот. Я начал молиться Богу, начал просить, чтобы

0: вывел меня на чистую сторону. Да, вот чистую сторону.
1: Понял, понял. Вазген, смотри. Вот ты говорил, что друзья для тебя были примером, но они были для тебя все-таки настоящими близкими людьми, ведь правильно?
0: Да.
1: И смотри, ты начал ходить в церковь, но все-таки было ли у тебя желание все равно дальше общаться с этими ребятами? Может быть, понятно, что ты хотел избавиться от вредных привычек, как ты нам объяснил, и ты от них избавился. Избавился?
0: Да, конечно.
1: Конечно, избавился. Хотелось ли тебе все равно продолжить с ними общение, но немножко в другой наклонности? Может быть, их тоже изменить? Или так и дальше с ними общаться, но просто без всяких вот таких вот мирских увлечений? Или ты совсем уже понял, что надо полностью отдаться обществу своей церкви и вот только вот на такой вот праведной стороне находиться?
0: Есть люди, которые не ходят в церковь, но они доброй душой.
2: Ну вот, да.
0: Вот. Среди моих друзей были такие.
1: Так.
0: Но после того, как я начал ходить в церковь, я когда с ними хотел поздороваться в школе, они здесь со мной в школе учатся, я им протягивал руку, но они со мной не здороваются теперь.
2: И по сей день.
0: И по сей день.
3: Найди, найди свой путь.
1: Вазген, а вот как ты считаешь, смотри, вот мы смотрим на эту ситуацию со своей стороны, вроде бы видим, что ты исправился, ты начал делать хорошие поступки, избавился от вредных привычек. А вот если посмотреть на эту ситуацию со стороны твоих друзей, вот давайте просто представим, что вот мы те самые с вами друзья, которые выпиваем, которые, я не знаю, ну, так скажем, малолетние преступники, если уж так грубо говоря. И вот видим, что наш друг вот от всего от этого избавился и занимается, так скажем, хорошими делами. У него началась жизнь с чистого листа. Вот. Что? Почему мы начинаем плохо о нем думать? Как вот вы считаете?
2: Не знаю. Я в такой ситуации...
1: Нет, вот я как раз и предложил, чтобы мы поанализировали и посмотрели.
0: Ну, смотри, человек, который разумный, он будет к нему относиться... Нет, с их точки зрения. Они будут меня критиковать, обсуждать, какой я такой. Изменился... Не стал общаться с ними, не общаюсь с ними.
2: Знаете, у меня такой вопрос получается. А были ли они реально настоящими друзьями? Если они вдруг, он поменялся, стал хорошим, там, и им это предлагал, но он же не навязывал им все равно. Ты навязывал церковь, там, свое вот это вот, скажем так, правильное, хорошее поведение, что вот ты перестал пить, здоровый образ жизни. То есть ты им предлагал это, но не навязывал? Или навязывал?
0: Нет, я не навязывал, вот. Я им предлагал.
2: Они это отказали, но в итоге, я так понимаю, что они вообще полностью решили от тебя отказаться. Так они были ли тогда настоящими друзьями?
1: Вопрос, может быть, знаешь, в чем? Может быть, вопрос в том, что есть такие люди, для которых принцип дружбы — это не какая-то там взаимная поддержка и еще что-то, вот какие-то благородные черты. А для них, может быть, это самое главное, чтобы было с кем пить.
0: Да,
1: может, они просто, вот знаешь, если ты с нами пьешь, то ты мой лучший друг, все классно.
0: Да, я с тобой согласен.
1: А если ты с нами не пьешь, то все, ты изгой, ты вообще, неважно, верующий ты человек или неверующий, ты мог бы дальше ходить в церковь, а также, и также приходить с ними пить, также им проповедовать.
2: Это
1: именно
2: так и было.
1: И мне кажется, они бы...
2: Что? Это уже больше похоже на поиск собутыльников.
1: Ну, я тоже так думаю. А что?
2: Ну, так тогда это разве друзья?
1: Нет, ну, понимаете, у всех... Я считаю, что нельзя с понятия дружба... Нельзя, к слову, дружба ставить какой-то штамп, что это именно вот то. Один человек живет этим, для меня дружба — это вот там попить, погулять, повеселиться. А для кого-то дружба, я не знаю, это вот там на работе с коллегами, ты сел, что-то там делаешь, и все. А домой пришел, для тебя этих друзей уже нет. Вы все отдыхаете.
0: До
1: поэтому...
0: До церкви я всегда думал, что эти друзья со мной до конца жизни. Но потом ко мне приехал дедушка и увидел, какой я. Он меня видел в детстве и посмотрел, посмотрел на меня, когда я вырос. И он это сказал моим родителям. Родители сказали мне. Дедушка сказал моим родителям, что вот это влияние, которое влекут на себя друзья, что это неправильно, что мне надо друзей поменять, и что это действительно не мои друзья. Мне это мама сказала, и я... я был в бешенстве. Начал говорить, они мои друзья, я с ними до конца, типа, друг за друга, плечо к плечу, вот. Потом моя мама промолчала, и все. Через пару лет, когда я пришел в

0: церковь уже, я это действительно прозрел. И я увидел, что это действительно не мои друзья. Вообще не друзья мои. После этого, когда я с ним перестал общаться, уже моя жизнь начинается заново. Я начал играть на инструментах. Мне это очень понравилось. Я начал учить стихи, читать. Но я жалею, что я с ними общался, действительно. Потому что я потратил столько времени в своей жизни на них. И уделял время даже не семье, а уделял время больше друзьям.
1: А сейчас семье время уделяешь?
0: Конечно.
1: Ну смотри, вас, Ген, может быть, из этой истории мы можем извлечь и положительные качества, и положительные исходы. Потому что смотри, если бы эта история не случилась...
0: Какая?
1: Ну вообще, вот всех этих сложностей, с друзей, с церковью. Угу. Вот, возможно, ты бы и сейчас и семье бы меньше времени уделял, и, так скажем, какие-то новые привычки бы не приобрел, новых друзей.
0: Это очень тонкий вопрос. Даже не знаю, как на него ответить.
1: Ну, смотри, Вазген, вообще, а кто вообще сыграл самую главную решающую роль? Есть у тебя вот...
0: Тот, кто привел меня в церковь.
1: Угу. А кто привел тебя в церковь?
0: Это мой брат. Ага. Он позвал меня в лагерь. И я сначала жестко отказывался. Говорил, что зачем мне идти в христианский лагерь, если есть друзья, с кем можно побухать, угу, с кем можно покурить. Но последний день... Я увидел, что они уехали куда-то, далеко. Мне родители не разрешили. Потом я в последний день согласился. Ну что делать? Дома сидеть, это не скучно. И тем более семье времени не уделял. Пошел, и вот тогда, можно сказать, я пришел в церковь.
1: Угу.
0: Вот тогда моя жизнь поменялась.
1: Вазген, а вообще Бог-то какую-нибудь роль сыграл?
0: Да, я молился, просил, чтобы... Эти привычки у меня исчезли.
2: То есть у нас получается так, что благодаря Богу ты поменял свой круг общения.
0: Угу. Да, правильно говоришь.
1: Угу. А вообще, Вазген, не жалеешь, вообще не вспоминаешь? Все-таки воспоминания это вообще никаких хороших?
0: Я вспоминаю. Осталось. Хорошие воспоминания всегда есть. Со всеми, хоть с тюремщиками даже. Воспоминания были хорошие, но я стараюсь их не вспоминать вообще и сконцентрироваться на настоящем и на будущем. Ведь mm-hmm. прошлое — это прошлое.
1: Надо жить настоящим.
0: Да, и завтрашним mm-hmm. днем. Или завтрашним днем.
1: Спасибо тебе, Вазген, за этот хороший рассказ.
2: Вазген, а ты бы хотел бы что-нибудь пожелать нашим телезрителям?
0: Да, я хотел бы пожелать им. Друзья, делайте все с головой. И никогда не поступайте так... как делают ваши друзья, может, близкие. Смотрите всегда так, как сделал бы Иисус на вашем месте. И тогда у вас жизнь поменяется с ног на голову.
1: В гостях у нас был Вазген. И с вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля –

еда. Даже сама мысль о какой-то приятной для вас пище вызывает определенные изменения в вашем состоянии. Но питание – это не только об удовольствии. Эта тема прямым образом влияет на многие сферы жизни и, в первую очередь, на наше здоровье. Именно поэтому тема здорового питания приобретает такой большой масштаб. Или, может, все-таки тема правильного питания – это просто дань моде?

0: И об этом мы поговорим сегодня с нашими прекрасными гостями, с Викой, Таней, Олей и Машей. Здравствуйте, девочки. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, действительно ли питание имеет такое большое влияние на нашу жизнь?
1: Да. Я считаю, что да. Потому что все зависит от него. Что-то там волосы начали выпадать, это у тебя недостаток чего-то там, какого-нибудь железа или еще чего-то, который содержится вот в этом продукте, тебе надо налегать на него. Или там, например, тебе нужно употреблять йод, чтобы твоя мозговая деятельность была активнее. Ну вот что-то такое. Ну, мне кажется, из любой пищи можно какие-то макро- и микроэлементы выцепить.
0: Да, супер, спасибо.
2: Ну, да, наверное, влияет, скорее всего, согласна. Ну, как бы так и есть, да.
3: Угу. Ну, я тоже согласна. Говорят же, я есть то, что я ем.
0: Да. Угу. Да, спасибо.
4: Я вспомнила такую поговорку: нужно есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Есть такая великая, да, мне кажется, очень мудрая мысль, и в ней заложена, мне кажется, вся мудрость.
0: Угу. Да. Спасибо большое, девочки. Тогда у меня следующий вопрос. Если еда имеет значение, да, если она какое-то влияние оказывает на наше здоровье, и в то же время она является источником наших сил, да, то что, по-вашему, означает вообще такое правильное питание? Это о чем? Что такое правильно питаться?
1: Можно я скажу?
0: Да, конечно.
1: Потому что я питаюсь неправильно, но для меня, как для человека, который не очень в этом разбирается, это, знаете, это вот такой образ человека, который считает калории, который ест там правильно, чтобы там жиры, белки и углеводы, да, вот это вот, чтобы все там соотносилось в нужной процентности. И, короче, вот для меня вот это правильное питание, но я это не
4: знаю. И здесь очень классная будет оговорочка о том, что это как раз-таки относится к прекрасному понятию нервная анорексия.
0: Почему?
4: Потому что когда человек... Ну, у нас расстройство пищевого поведения, оно делится на разные области. Мы о них чуть попозже поговорим. Да, если говорить про анорексию, или, к примеру, есть еще такое прекрасное название орторексия, это люди, помешанные на здоровом питании. Это когда мы начинаем считать калории. Уже, кстати, доказано, что калории не приводят человека к действительно здоровому, обогащенному питанию. Также хочется сказать о том, что есть еще и нервная анорексия, когда человек судорожно тоже так же все начинает подсчитывать и употреблять очень малое количество пищи. Да, это относится к уже заболеваниям, да, к таким нарушениям, да, так скажем, да, и лечится уже с помощью и психотерапии, и уже с помощью гастроэнтеролога, да, потому что это приводит к каким-то неизбежным последствиям, нарушающим жизнедеятельность человека. Поэтому это не относится к здоровому питанию.
0: Ну, слушай, если все так страшно, то тогда вопрос: а где грань? Вот если говорят, что питание – это важно, что надо понимать, какие микроэлементы ты употребляешь, да? Если важно понимать, что там, например, тот же самый излишний вес негативно отразится и на твоем физическом, и на твоем эмоциональном здоровье, то как, на что ориентироваться для того, чтобы не впасть в другую крайность?
1: Для меня вот правильное питание – это не то, что вот вплоть все до 20 калорий в день. Нет, по мне это сбалансированное питание, где у тебя в тарелке все то, что как бы и ты любишь, что ты не насильно в себя в эти брокколи впихиваешь, а то, что ты с любовью будешь принимать, да, но при этом еще и как-то

себе... Ну вот, ну короче, это должна быть вкусная пища, которую ты не будешь в себя насильно запихивать, но при этом она должна быть сбалансирована. То есть с умом надо к пище подходить, чтобы без срывов было.

0: Нужно, чем потом еще вот каждый раз доедать.
1: А здесь мы знакомимся с другим понятием, да, это нервная булимия. Это когда мы начинаем просто открывать холодильник, здравствуйте, еда, здравствуйте, еда, и закидываем в себя все подряд. Да, также это связано, да, тем более так появляется лишний вес. Да. У лишнего веса по психосоматике мы понимаем, что есть очень много разных причин. Мы хотим скрыться, да, мы не чувствуем защищенности, также мы хотим чувствовать, ну, казаться больше, да, соответственно, чтобы меня не обижали, не трогали, отгородиться от внешнего мира. Но если мы рассматриваем это как то, что мы постоянно хотим в себя закинуть, да, это значит, что где-то у нас есть какие-то ограничения, да, то есть в чем-то мы себя ограничиваем. Возможно, мы когда-то сидим на диетах, а потом у нас приходит резкий срыв и думаем, ну все, пока пора есть. Я же вот там не ел, да, ограничивал себя во всем. Угу. Вот. Это тоже не является здравым.
2: Ну, смотрите, тогда вопрос. Ну, если нельзя совсем не есть, это приведет к анорексии. Если нельзя много есть, это приведет к булимии. Тогда как же вообще есть?
1: А здоровое питание, это анорексия, да?
2: Да, да. Вот мне есть, очень да? понравилось то, что Вика сказала, что вот этот вот момент, как определить здоровое питание, это когда ты вот набрал всего полезного, но невкусного и сидишь давишься, или ты думаешь в том числе и о своем удовольствии, но при этом ты где-то вот нарушаешь какие-то принципы. Как правильнее? Как вы считаете?
3: Ну, по мне, если тебе так хочется, вот бывают моменты, когда хочется чего-то там вредненького.
2: Так.
3: Ну, дополни ты это каким-нибудь, не знаю, помидоркой, каким-то овощем, который ты любишь, или там, может быть, запечь. Ну, вот жаришь ты мясо, грубо говоря, хочется мяса. Ну, ты положи туда чего-нибудь такого, баклажанчик, кабачок. Ну, клетчатка какая-никакая, все равно есть. Ну, почему нет? Убеди себя, что это правильно.
1: Одно из привычек успешных людей является как раз-таки действительно сбалансированное питание, в котором они позволяют себе все. Uh-huh. Это когда они понимают, что сейчас я съем какую-то такую гадость, да, ну вот гадость в каком плане, когда вот мы считаем, что, да, там, пережаренное там, или жареное мясо, да, на каком-то там масле, да, или мороженое.
2: Ну, вот, или чипс.
1: Или, да, ну, то есть что-то такое, да, когда они понимают, что вот сейчас я это съем, я вот порадую, побалую себя, да, но завтра у меня будет обычный режим в обычном моем, так скажем, то, что я ем, как обычно, вот. То есть это вот, да,
3: просто
1: это здраво.
3: Просто не надо еду в культ возносить. Что вот, ой, что же вот мне сегодня поесть? Я, наверное, составлю рацион на ближайшую неделю, вот у меня будет только пшено и так далее, а может быть, вот здесь я устрою читмил, там еще что-нибудь. Вот ты правильно вот здесь сказала, ты ешь для того, чтобы выживать.
1: Вот здесь хочется сказать о том, что сейчас очень мы возвели действительно в культ еду. Это мода. Вы заметьте вообще, сколько сейчас появилось разных специалистов. Нутрициолог, диетолог, да, у нас все являются, кто-то просто специалист по здоровому образу жизни. Вообще к специалистам здорового образа жизни есть вопросики, да, то есть если вот вы такие питаетесь только здоровым питанием, ребята, где вы выражаете свою, ну, как бы, свои эмоции, да, то есть где у вас какие, ну, как бы, есть выходы,
4: потому что... В смысле?
1: Что,
4: не поняла.
1: В смысле? Вот объясняю. Про то, что, к примеру, когда мы вот хотим что-то такое заесть, да, когда у нас, к примеру, стресс, у нас очень много выделяется кортизола, да, и нам хочется быстрее что-то такое вкусненькое, сладенькое, может быть, там съесть. И ты себе это позволяешь, да, но ты понимаешь, что, к примеру, ага, я заел стресс, да, это может входить в повседневную привычку, а может там, к примеру, просто там, или, к примеру, побаловать себя, порадовать, да, то есть ты ешь что-то вредненькое, ты уже как бы не зожник такой, который постоянно придерживается какого-то вот этого образа жизни, да, то есть это как раз-таки говорит о том, что ты себе позволяешь где-то иногда чуть-чуть смухлевать, да, позволяешь себе такое немножко дерзновение, да, побыть бунтарем в еде. Да, а когда мы понимаем, что человек только постоянно питается на здоровом образе жизни и не позволяет себе никаких выйти за рамки, да, вот этого своего, вот я ем только вот это, вот это, ем, к примеру, допустим, только овощи, да, или, к примеру, ну, у нас разные есть направления в здоровом образе жизни, да, есть веганы, вегетарианцы, там...
3: Моноеды, сыроеды.
1: Да,
3: там можно
1: есть много кого, да, и я считаю, что это тоже просто определенное веяние, наверное, современных каких-то тенденций. Вот, поэтому... Здесь и возникает вопрос, если, к примеру, вы придерживаетесь, почему вы это

0: как вы это придерживаетесь, да, зачем, почему, да, и какие у вас вообще, ну, как бы, а в чем вы тогда не придерживаетесь, да, то есть если у нас есть какие-то определенные грани, рамки.
1: На ком вы
0: срываетесь, да? На ком вы срываетесь, тогда у меня вопрос возникает.
2: Ой, я даже иногда не понимаю, о чем вы говорите, честно сказать, потому что у меня, когда стресс, я аппетит теряю, я не хочу ничего есть, а вы говорите заедать. Не все люди так реагируют, а вы говорите, как будто все.
0: Нет, конечно, так мы поэтому и говорим, что есть разные виды пищевого расстройства, поэтому, да, все по-разному реагируют на стресс, все по-разному как бы питаются.
2: Ну, вообще правильно, конечно, проблема в голове, потому что все сейчас, если захотят, то они прекрасно найдут информацию, как правильно питаться. Ну, просто сила привычки и банальная лень. Там лень сготовить то, что полезно. Морковку потереть бывает лень, легче бутерброд. Двумя движениями сделать и съесть, чем морковку потереть.
1: А еще дорого.
2: Что, ну, морковку?
1: Нет, ну вообще, в принципе, правильное питание, оно не дешевое.
3: А что это значит?
2: Ну, можешь рассказать, питание, что значит не дешевое?
4: Ну, сосиски дешевле двух авокадо, да, например. Ну, вот. Авокадо, ты сделаешь тост с половиной авокадо. Все.
1: На один день.
4: На один, ну, на завтрак. Угу. А если у тебя еще муж, сын, дочь, все любят авокадо. Два авокадо у тебя уйдет просто за один завтрак.
2: А что сосиски с авокадо сравнишь? Ты сравнивай с курочкой, например, с отварной.
4: Ну хорошо, уже отварная курочка, что, сколько там?
2: Уже, ну, будет 200 рублей. А хватит на больше человека.
3: Ну, то есть это вопрос...
2: Смотри, с чем сравнивать.
3: Да, вопрос сравнения.
1: Но все равно это дорого, я считаю. Ну, дорогое.
3: Тогда как же можно найти, какое можно найти решение? Вот мне зацепила вот эта фраза Машина, да, что вообще тема питания, она просто стала модная. А к чему приводит культивация, да, какой-то темы в среде, в которой мы находимся, в том, что возникают разные представления о том, как эту моду реализовать непосредственно в жизни каждого. Те же самые фруктоеды, сыроеды, веганы, кто там еще, сидящие на кето-диетах, каждый из них пропагандирует, что вот его питание самое правильное. Пытаются вот его
1: продвинуть,
3: и это приводит к тому, что возникают какие-то вот такие вот очень сильные перекосы, да, в каждой из диет. Но как по-вашему, вот ты говоришь, что питание правильное, оно дорогое. Но в то же время мы понимаем, что Бог предусмотрел для каждого там пояса, да, земли определенные продукты, которые доступны в этом регионе. Предусмотрел, что у нас есть определенная степень способности, ну, как бы противостоять негативному влиянию питания, да, предусмотрел определенные механизмы в нашем организме. И получается, что на самом деле все не так сложно. Сложно это именно тогда, когда мы прям вникаем в эту тему и пытаемся быть лучше всех. Вот если я теперь веган, то я не просто отказался от мяса и заменил его, да, чем-то, а я прям туда сейчас еще всякие семена чия, чтобы мне доставляли, чтобы финики мне из Турции привозили, чтобы нут у меня тоже откуда-то был прям самый чистый и прекрасный.
0: Но здесь я хочу сказать о том, что, да, обратиться ко всем тем, кто этим занимается, увлекается, да, что, может быть, для человека это важно. Ну, то есть он в этом реализуется, да, мы ни в коем случае не хотим никого оскорбить, да, или сказать о том, что вы делаете в жизни неправильно. Человек взрослый, он сам выбирает себе питание, да. Мы знаем, что у людей разное здоровье, да, и кому-то, к примеру, там, может быть, по аллергии, да, или по каким-то там йододефициту, да, что-то там, или, ну, каким-то эндокринным, может быть, заболеванием, да, или иммунодефициту, да, положено так или так питаться и кушать, да, то есть мы эти аспекты, конечно же, не затрагиваем, но хочется сказать о том, что здесь важно определиться, что если ты выбираешь там кето-питание, да, или какое-то определенное, да, ответвление, это своего рода как самореализация, как хобби, как некая тоже отдельная часть вот, ну, структуры личности. То есть человеку, значит, это важно. Это его определенная ценность.
1: Да, ну ты понимаешь, а некоторые на этом деньги делают. Они вот пропагандируют вот это вот сыроедение, моноедение, там, веганство. Вот, это все вот так вот надо, это все вот так вот нужно. Люди, не знающие, не ходящие никогда к доктору, не ходящие, ну вообще не знают, как нужно себя вести, они в это все верят, они соблюдают эти диеты, а потом они просто срывают все здоровье.
0: Да, да, вот про это я хочу сказать, про то, что если ты это выбрал, это не значит, что ты должен это пропагандировать массу, что все это правильно, так это и должно быть. Вот, это лично твой выбор, да, ты можешь об этом рассказывать, ну, в том плане, что делиться, что, о, вот у меня вот такое, вот такое, вот такое, да, ну, и говорить об особенностях, да, потому что мы знаем, что у нас есть, да, дефициты разные в организме, и у всех организмы, в принципе, разные, да, по витаминам, да, и по каким-то макро- и микроэлементам. И кому-то, может быть, это будет нормально, хотя я не знаю, с чем человек это столкнется. Здесь очень важно, все те, кто питаются каким-то определенным образом, вы делаете тогда чекап своего организма, а что у вас хватает, чего не хватает, потому что это потом приводит к определенным действительно заболеваниям. Да, и человек, который не осведомлен, соответственно, ну, с этим потом столкнется. Вот. Ну, то есть, как бы, здесь вот важная грань. Ты можешь это в своей жизни реализовывать, но не, так скажем, не делай на этом деньги, да, и не заставляй других людей. Вот. То есть здесь должен быть полный спектр информации.
1: Я думаю, что сейчас люди помешались на еде и вообще на ЗОЖе из-за стандартов мировых, mm-hmm. вот, что вот модели худенькие ходят, сейчас как раз очень опять набирают обороты, героиновый шик, да. Наоборот, бодипозитив mm-hmm. уже уходит, и вот эта вот худоба, болезненный вид, он сейчас снова приобретает вот эту популярность, и девочки просто, не знаю, уходят, они реально на водичке сидят, да на жвачке, и все, и чтобы вот только соответствовать стандартам нашего мира.
0: Мне кажется, здесь важно предоставлять информацию о том, что это за собой влечет, да, мы знаем примеры неоднократно моделей, да, которые, к сожалению, свою жизнь заканчивали не наилучшим образом, тем самым уходя в какие-то другие либо зависимости, да, потому что, опять же, здесь они сталкивались с ограничениями. А еще другой момент, да, с уходом того, когда у нас уходят макро- и микроэлементы, да, тот же самый триптофан, который мы получаем, да, из рыбы, да, или из других продуктов питания, триптофан отвечает за антидепрессант природный, который у нас есть. И когда он уходит из нашего организма, соответственно, что с человеком происходит, да? Он может столкнуться с прекрасной депрессией, да, и уже она ведет за собой интересные последствия. И поэтому, с одной стороны, да, как я в самом начале сказала про то, что еда, конечно же, она играет важную роль, но самое главное, мы живем ради чего? Ради того, чтобы есть? И, кстати, вот здесь хочется, наверное, затронуть такой очень классный аспект. Спасибо, что ты сказала про то, что Бог на самом деле предусмотрел для нас очень большое разнообразие пищи. И поэтому мне кажется, что самый главный аргумент – это сначала исследуйте себя. Как Бог говорил, исследуйте себя и Писание. Да? То есть исследуйте себя и физиологически. Что вам подходит из еды? Потому что здесь есть еще один аспект. Наверное, очень многие сталкивались, ну, одно из тоже направлений расстройства пищевого поведения – это синдром раздраженного кишечника. Это тоже относится к нервным таким заболеваниям, да, когда у человека постоянно не усваивается пища. То есть здесь мы сталкиваемся с тем, что человек кушает, но происходит какой-то стресс, да, еда не усваивается, человек тем самым замыкается, потому что происходят какие-то процессы, да, такие брожения. Ему сложно выходить в общество, да, и здесь, соответственно, тоже нужно рассматривать и именно, да, причины этого заболевания, да, и также, соответственно, подбирать определенным образом диету, потому что она будет сопровождать его, соответственно, на всю жизнь.
1: И видишь, ты говоришь о том, что нужно исследовать себя, и не у всех есть деньги на это. А в бесплатной медицине очереди там на ближайшие полгода все расписано. И как тогда себя исследовать, если, ну, ты сам не знаешь. Та же проба аллергическая 11 тысяч стоит. Ну, как, куда с этим идти-то?
0: Окей. Смотрите, да, мы знаем о том, что, да, у Бога всегда было разнообразие. И были фрукты, овощи, да, он когда-то даровал людям там мясо, рыбу. То есть мы понимаем о том, что... Да, с детства нам говорили о том, что у нас должны быть белки, жиры, углеводы. Это не про калорийность, да, не про подсчет калорий, а про то, что на нашей тарелочке, да, вот как раз-таки должно быть, во-первых, еда из нашего региона, потому что она усваивается нашим организмом. А второй момент, это должно быть, да, больше клетчатки. Мы знаем это, о том, что зелень, она способствует усвоению полученной пищи нами, да, то есть мы ее едим в первую очередь, это клетчаточка, да. Потом мы обязательно берем белочек, то есть оно идет в равном соотношении, да. И, соответственно, углеводов, а там уже, ну, как бы оставшаяся тарелка остается. Да, то есть мы понимаем, что вот, мы делим тарелочку на три, да, добавляем в нее ярких красок, да, там могут быть помидоры, да, или там, к примеру, огурцы, да, или что-то в зависимости от региона, в котором вы проживаете, да, и мы знаем определенные правила о том, что нам говорят, почему фрукты нам дают всегда на завтрак, потому что фрукты, да, в которых есть фруктоза, она усваивается хорошо утром, да, да, и не вызывает брожения в сочетании, к примеру, там, с овощами. А в обед мы употребляем овощи, да, с основным приемом пищи. Соответственно, вечером мы кушаем уже, ну, как бы определенным образом, да, в соответствии с нашей деятельностью. Кушаем там, не кушаем. Поэтому каждый подбирает уже по себе. Ты можешь ориентироваться на свой организм. Что тебе организм подсказывает?
4: Фастфуд я могу вообще...
0: Да? А сколько через какое угодно время у тебя заболит желудок?
4: А он может и не заболеть, может, я крепенькая.
0: Да, крепенькая, да? То есть ты
1: ничего не чувствуешь? У меня ничего не болит. Я кушаю макарошки каждый день. Угу. Что?
3: Вот смотрите, то, о чем мы сейчас с вами говорим, оказывает, знаете, такое, указывает на один важный элемент. Вообще есть в Библии конкретная фраза, да, пища не приближает нас к Богу. Но в то же время она формирует в нас определенную эмоциональную структуру. Потому что человек, который употребляет там раздражающую пищу, у него так или иначе повышены там какие-то гормоны, которые ведут его к большей вспыльчивости. Человек, у которого обедненная микроэлементами пища, он всегда с пониженным эмоциональным фоном ходит. И это приводит к тому, что даже наше с вами общение приобретает определенный характер. То есть нету такого, чтобы... Вот обратите внимание, вы хорошо вкусно позавтракали или там понимаете, что сейчас будет очень вкусный обед, у вас уже меняется настроение, и вы разговаривать будете друг с другом по-другому. Так что получается, что все-таки питание – это не только про то, что я ем, это еще и про то, как я общаюсь с другими, и еще в какой-то мере это про то, насколько я готов слышать голос Божий. Потому что Бог имеет только один канал общения с нами – это наш мозг. И если наша кровь обеднена микроэлементами, если она загущена с помощью сахара, жира, да, то наши лобные доли работают хуже. И, следовательно, Дух Святой, который обращается к нам через осознанную часть нашей психики, а именно лобные доли, он просто не так отчетливо его голос слышим. И все-таки пища нас не приближает к Богу, но она является одним из инструментов взаимодействия с Богом, друг с другом и с самим
2: собой. Вот друг с другом, кстати, я вспомнила.
3: Да.
2: Читала, по-моему, Клайва Стэплза-Льюиса в каком-то произведении, не помню в каком. Он такой пример приводит. При чревоугодии. Чревоугодие же это в Библии осуждается. Человек может даже не подозревать, что он подвержен чревоугодию, потому что он ест мало. Но он при этом может быть кошмаром для своих близких, потому что никто на него угодить не может. И он придирается к тому, что они едят. Он может быть кошмаром для гостеприимных хозяев, потому что что бы они ему подали, они ему не угодят. Если он приходит, или там она приходит в кафе, в ресторан, и официантка ставит перед ней тарелку, она говорит, уберите, это слишком много. Официантка уже с ног сбилась. Ну, ты же об этом не думаешь, тебе же слишком много. Как твои чувства утонченные? Не в состоянии смотреть на то, что тут слишком большая порция.
3: Интересный образ про чревоугодие. Мы как-то привыкли думать, что это когда ты обжираешься. Да? А в то же время действительно наши пристрастия пищевые могут повлиять на то, как мы относимся к другим.
0: И, кстати, вот здесь вот хотелось бы только единственное сказать про то, что если мы касаемся вообще всех каких-то разных пищевых, да, каких-то поведений, да, то здесь очень интересный наш, как ты сказала, опыт и какой у нас тип мышления. Да, потому что все пищевые расстройства, да, они с этим связаны. То есть, значит, у нас есть в голове какой-то пунктик по этому поводу. Мы тем самым замещаем еду, возможно, какой-то близостью, взаимосвязью с Богом, да, либо заполняем какую-то пустоту. То есть здесь, если у нас мы замечаем какие-то перекосы, важно понимать, а что у меня происходит внутри в голове. Почему так произошло? То есть вот именно тип нашего мышления как раз-таки ориентирует нас на то, что мы хотим кушать, как мы хотим кушать и, соответственно, что мы употребляем.
3: Да, кстати, получается, что пища – это не только про то, что я ем, но это про то, что я чувствую, про то, что я думаю. И получается, анализируя это, мы тоже можем сделать определенные выводы о себе и в том числе и корректировать, да, свое состояние. Согласны, девочки? Я, кстати, поделюсь последним опытом перед тем, как мы закончим. У меня дочь, она у меня достаточно тревожная, ей 10 лет. И я помню, что вот пока они были маленькие, я все время контролировала. Типа, не ешь много сладкого, попей обязательно водички, поешь вот это вот обязательно, почему ты это не кушаешь. И я заметила, что к 10 годам Алиса стала у меня так нервничать. Типа, мама, а мне сейчас хочется поесть, что мне поесть, скажи мне, что мне поесть. И я в какой-то момент поняла, что я сама создаю ей вот эту вот тревожную такую среду, в которой она уже ориентируется не на себя, не на то, в чем она чувствует потребность, а на внешний какой-то ориентир, связанный с моими словами. И я ей буквально

там несколько месяцев назад сказала: «Алиса, я с этого момента перестану контролировать все, что ты ешь. Хочешь — ешь сладкое, хочешь — не ешь сладкое, хочешь — там ешь макароны, не ешь макароны. Главное, чтобы ты научилась сама понимать, что твой организм хочет». Потому что мы зачастую заменяем наши эмоциональные потребности с помощью еды. Почему еда начинает приобретать такое большое значение? Потому что иногда едой гораздо легче перекрыть свои эмоциональные потребности. И вот, наверное, именно поэтому все-таки еда имеет значение. Но вопрос в том, что эта еда для нас скрывает, да? И поэтому я готова сделать какие-то выводы для наших зрителей. Друзья мои, как показано, вот эта вот обстановка в нашей студии говорит о том, что еда – это очень важно. Но в то же время, спасибо большое, Маша, за это предисловие, что мы живем не для того, чтобы есть. Еда всего лишь один из способов. И когда мы уделяем этому слишком большое внимание, и когда эта тема становится слишком острой, то остальные сферы нашей жизни теряют ту значимость, которую они должны иметь. Поэтому я призываю нас всех к тому, чтобы золотая середина, умеренность и, самое главное, радость от тех возможностей, которые дает нам Господь, мы могли реализовывать в каждом дне нашей жизни, в том числе и через еду. Почему бы нет? Спасибо большое вам, девочки, за участие в передаче.

Аллилуйя. Я прошу вас, пожалуйста, садитесь. И спасибо, что вы здесь. Приветствую всех, кто на балконе, всех и служителей на балконе. И здесь, друзей, слава Господу, всех приветствуем. И мы здесь с вами в особенное воскресенье. Все, кто смотрит нас в эфире, мы посылаем вам любовь. И такое не то чтобы поздравление, но скорее приветствие. Из церкви. Мы будем поздравлять через неделю, да, особенно, что Христос воскрес, но мы посылаем приветствие именно отсюда, что мы здесь сейчас во имя Господа. Мы во имя того, что Он сделал, и во имя того, как Он шел, как Он двигался по жизни. И накануне Пасхи, недалеко перед Пасхой, было особенное чудо. И многие из вас знают, мы в основном все знаем, что это было чудо воскрешения из мертвых. И поэтому, когда на Пасху шли люди, они шли также посмотреть, увидеть воскресшего Лазаря. И так написано, они шли, чтобы убедиться, чтобы посмотреть, потому что молва разнеслась повсюду. Но это еще не была Пасха, это было недалеко от Пасхи, потому что после чуда воскрешения с Лазарем, написано, приближалась Пасха иудейская. Но это было время, когда... люди собирались, готовились, но Иисусу там было быть нельзя. Это была уже Иудея. Это была самая опасная область Израиля. Там, где написано «искали убить его». Я сегодня утром думал, как бы мы себя чувствовали, если бы мы точно знали, что нас ищут убить. Когда-то апостол Павел был задержан в Иерусалиме, то есть его били, жестоко били толпой, но первосвященник, чуть позже скажу, но римский офицер выхватил его. И тогда первосвященник и другие первосвященники, они пришли с жалобой, почему у них забрали апостола Павла. Но Господь сохранил его. То есть там была ситуация, когда ему сказали, что 40 человек замышляют убить тебя. Они поклялись, что не будут есть и не будут пить до тех пор, пока не убьют. Вы представляете? И тогда там племянник, он пришел в крепость, и он говорит, я хочу поговорить. И это рассказали центуриону, то есть вот этому сотнику, офицеру римской армии, язычнику. Рассказали, что люди поклялись, что не будут есть и не будут пить, пока не убьют его. И тогда он собрал там пеших 200 солдат, конницу, и Павла он повез в Кесарию. Это уже такой город близко, уже там гарнизон огромный римский, там море, там корабль. И вот Павлу сказали, что его готовятся убить. И он сказал передать это сотнику. И вот Иисусу точно угрожала опасность, причем он знал, что его убьют наверняка, но еще не было время. И поэтому Иисус Христос, его путь был такой. Он после воскрешения Лазаря, написано, иудеи искали убить его. Они с этого дня положили убить его. Как только совершилось воскрешение, то это была такая цена, которая была... Вот за чудесами идет цена. Я подумал сегодня утром, а если у нас будут воскрешать мертвые? Если у нас будут великие чудеса совершаться, какую цену мы будем за это платить? Подумайте, какую цену мы можем за это платить? Потому что цена за веру, она очень сильная цена. И мы не должны забывать, что за это придет награда. То есть за страдания, за испытания потом от Господа придет награда. Но цена, которую платим мы, и вот служители платят, она будет очень высока. И вот здесь, когда уже Лазарь воскрес из мертвых, то точно решили, что его убьют. Они говорили, вы ничего не успеваете, смотрите, весь мир идет за ним. И первосвященник говорит, вы ничего не знаете, вы не понимаете, что лучше, чтобы один человек умер за народ, чем весь народ погиб. Он имел в виду, что надо, чтобы вот Иисус один умер, чем весь народ там погибнет в заблуждении в каком-то там. Но он не понимал, что он таким образом сказал пророческое слово. Он имел в виду одно – но Бог имел в виду другой план, что действительно, чтобы весь народ не погиб, надо, чтобы один человек, он отдал свою жизнь. И поэтому цена была очень высока. Цена у всех верующих очень разная. Но давайте не будем ее
отталкивать. Апостол Павел когда-то сказал, что «я не только готов пострадать, я готов умереть». Не смуща... Что же вы смущаете сердце мое? «Я не только готов пострадать, но умереть». В этой истории, я думаю, будет уместно сказать короткое свидетельство о папе, когда он попал в армию, это была советская армия, сразу после войны. И он был призван к танковой войска. Но когда знали, что он верующий, вот верующий, баптист, да, то начальник, он сказал, оттуда его отправили.

отправили из танковых войск в строительный, и он сказал ему: таких, как ты, я расстреливал. То есть верующих я расстреливал. И папа говорит ему, 18-летний юноша говорит ему: вы можете также поступить со мной, если Бог вам позволит. Он бы мог просто промолчать, он мог бы просто испугаться. Но он говорит: вы можете также со мной поступить, но если вам позволит Бог. Аллилуйя. Это вера, скажите, правда же? Это вера. Это как бы брошенный вызов, не по плоти, но это вызов духа. И вот это была его цена. То есть ему были угрозы. Но, слава Богу, ничего такого не произошло. Что такого плохого, смертельного. Он был переведен в строительные войска, где он 3,5 года находился. И он был отличником в строительстве. И, как я уже раньше рассказывал, он выполнял 300% строительства. У него над кроватью было написано «Николай Седнев-300%», тройную норму. Его 3 раза отпускали в отпуск за армию. Его уговаривали остаться служить на военном контракте. Обещали ему квартиру, обещали одежду после войны, обещали большую зарплату. Он настолько был благословен. То есть Бог через это испытание перевел его в другое место, где имел большее благословение. И вот у каждого цена. Итак, мы вернемся к Иисусу. Это самый главный пример нашей жизни. Есть очень много примеров веры. В Украине когда-то была исцелена Женя Полищук. Вы можете в интернете найти Женя Полищук. То есть женщина скорчена, весила 30 килограмм. У нее были вдавлены колени сюда в грудь. Она была скорчена. И после тяжелых работ носила тяжелые мешки в колхозе, и она стала, так заболевать сильно. И Бог исцелил ее. Он послал туда Дмитрия Березюк, это очень известный среди пятидесятников Украины, очень известный помазанник Божий. Когда-то был баптистским юношей, Бог начал искать Бога, Бог дал ему силу, очень много исцелилось больных. Чудесный человек. И Бог однажды привел его и других братьев к ним в дом. И Господь исцелил эту женщину. Это была сила, прямо трещали звук костей. Она выпрямилась и выпрыгнула из кровати. То есть эта женщина, она забыл сколько лет, может Артур потом напомнит, очень много лет она болела, прикована к постели. И Господь ее исцеляет полностью. После этого она получает гонение. И ее сосед, который настолько рассердился, он знал, что она лежит много лет. И он настолько ожесточился, потому что был атеизм. И он сказал, да, она притворялась, она вообще не болела. То есть это... И ее начали вызывать в прокуратуру, ей угрожали смертью. То есть цена за чудо. Цена за чудо смертью. И она уехала жить в Эстонию. Она жила в Эстонии, здесь в Нарве. Я лично слушал ее несколько раз свидетельства. Мы плакали вместе с папой, слушали свидетельство в одном из домов. Ну вот цена такая. И вот здесь первосвященники сказали, его нужно убить. Кстати, Женя Полищук жила в Нарве, потом эмигрировала, еще вышла замуж. И по-моему, еще до сих пор жива в США. Она ездит по многим городам, проповедует, свидетельствует об Иисусе. Это было чудо и чудес. То есть она не была, ее невозможно было одеть в платье, потому что колени были сюда, прижатые в грудь, прямо вдавлены. На нее одевался балахончик, вот это платье, которое было, одевало вместе с ногами. Вот это была такая скорченная женщина. Но она вынуждена была уехать с Украины, потому что на нее было гонение. И вот Иисус Христос, Он исцеляет, воскрешает из мертвых, и Он говорит, я радуюсь, что меня не было там. Представляете, я подумал сегодня утром, Иисус радуется, что Его там не было. Если бы Он нам сказал, мы бы сказали, Господи, если бы ты исцелил, вот, не случилось бы этого, вот, если бы ты был здесь, вот этого не произошло. В ответ мы бы услышали, а я радуюсь, что меня там не было. Мы бы сказали, не понимаем. Это вера. Аминь. Я радуюсь, что меня не было, потому что это болезнь к славе Божией, чтобы многие уверовали. И поэтому Иисус Христос совершает величайшее чудо, как вы знаете, я не буду его описывать. И после этого написано, Иисус не ходил явно между иудеями, Иоанна 11:54, но пошел оттуда в страну около пустыни, в город Ефраим, и там оставался с учениками фактически до Пасхи. И он ушел туда, это расстояние, посмотрел в интернете, оно
почти 60 километров.

То есть это там, вот, как в Эстонии здесь у нас, да, Кохлеярви, Ихве, там, туда. То есть вот он там находился. Он не мог находиться среди иудеев, потому что еще не пришло час, не пришло время Пасхи, не пришло время его страданий. И Иисус, вот наш Иисус, Иисус, Господь всей земли, представляете, Он ходит из скитается. И вот там, в пустыне, близ пустыни, Он скитается, Он с учениками там в городе Ефраиме. Это наш Спаситель, Его путь. Павел говорит, апостол Павел о себе, что мы до сих пор терпим нужды. Это значит, нужны им были, ну, финансы, там, пища. Мы до сих пор терпим нужды, побои и скитаемся. Скитаемся. До сих пор терпим нужды. Смотрите, у Павла не наступил такой период, когда он настал, наконец он стал таким богатым, что у него вообще все решилось хорошо. У него был такой период, в течение периода жизни, то есть когда терпел нужды, побои и скитался. И вот Иисус Христос там как бы в скитаниях, но приближалась Пасха иудейская. И многие говорили, многие шли в Иерусалим, чтобы очиститься. И тогда искали Иисуса, стоя в храме, говорили друг другу, как вы думаете, придет ли Он, придет ли Он? И тогда было следующее событие, Его путь. Знаете, куда Иисус пришел? Он пришел лично в дом к друзьям. И вот я хочу этим, Он пришел в дом Марии, Марфы и Лазаря. И только после этого Он вышел, пошел в Иерусалим, чтобы и вот Его приветствовали там. Итак, Он пришел в дом друзей. И он пришел, скажем, в первую очередь к ним. Это примерно, ну, 2,5, почти 3 километра от Иерусалима. И он находился там. И я сразу представил, как вот в Нарве, где-то поблизости, тут вот есть какое-то место, тут Сиверси, где тут вот, где-то он находился недалеко, чтобы быть там в общении. И там он был помазан вот этим миром. И так Иисус пришел к друзьям. И я подумал сегодня утром, что Господь приходит к своим, к друзьям. Он пришел лично, Он пришел в дом. И тут там пришли другие люди, чтобы увидеть Лазаря. И Лазарь быть там. И Марфа служила. Какое прекрасное время. Друзья, нам нужно посещение Иисуса. Он приходит к своим друзьям. Если мы будем друзьями Иисуса, Он к нам придет. Если мы, а он сказал, я вас не называю рабами, я вас называю друзьями. То есть, если мы будем дружить с Иисусом, он нас будет посещать. Он будет посещать церкви в Эстонии, церкви в Финляндии, в Латвии, в Литве. Он приходит к друзьям. Кто из нас своих друзей навещает или звонит? Конечно же, правда, мы все. Потому что мы друзья, мы чувствуем в этом нужду. Нас насещают наши друзья из Финляндии. Нам друг написал пастор Давид из Польши, он сказал, ваша церковь особенно в моем сердце. И говорит, давайте молиться, что я сказал, приезжайте к нам, приезжайте летом в лагерь. Вот они приедут летом, наверное, в августе или как такой молодежный лагерь, они, можно учить молодежь, проводить семинары там и что-то такое делать. Слава Богу, потому что друзья они навещают. И вот Иисус, будьте уверены, что Он ваш друг. Примите Его как друга. Будьте его другом, дружите с ним, общайтесь с ним, говорите с ним. Потому что должно быть обоюдно со всех сторон. И со стороны одного друга, со стороны другого друга. Вот, будет недостаточно, если Господь к нам тянется, а мы его как бы игнорируем, забываем, суетимся. Но если мы его любим и ждем, а эта семья точно его ждали, то он пришел туда. И когда он пришел туда, там не все было совершенно. Что там не было совершенным? Ну, то, что осудили Марию за то, что она вылила это масло. Осудили ее за такое пожертвование. 300 динариев, вы знаете, это целый год работать. И вдруг она, это вот драгоценное мира, она вылила Иисусу. Это отношение ее сердца, отношение любви. И вот Господь сейчас, Он учит нас, чтобы мы также любили Иисуса, чтобы мы также самое лучшее отдавали для Него. И тогда после этого случилось то, что Иисуса так встречали. И я не буду говорить дальше. Может быть, пастор Юха об этом что-то тоже скажет. Но вы знаете, когда Иисус пошел на следующий день, то есть он, наверное, там переночевал. И я правда, именно сегодня утром я тоже подумал об этом, что Господь так бы хотелось, чтобы Иисус, Он был с нами, чтобы Он посещал нас. Божье присутствие, друзья, это реальность. Итак, Божий путь. Они пришли, рискуя жизнью, в дом Лазаря, и воскресил его Господь. А Фома говорит, давно ли искали тебя иудеи, чтобы убить?
Он говорит, не 12 ли часов во дне, то есть днем ограниченное время. Нужно делать, пока есть возможность. Пока есть жатва, пока есть открытые сердца, пока законы позволяют, нужно проповедовать Евангелие. Ну, я уже так расширенно говорю. Но он говорит, что... И тогда Фома говорит, пойдем и умрем вместе с ним. То есть это был явный риск. Пойдем с ним и умрем. Но Бог сохранил их. И вот теперь после этого чуда, после этих гонений, после плана убить Иисуса, Иисус возвращается, но туда, где совершил воскрешение. Там, где Бог совершает чудо, Он приходит опять туда. Если Бог тебя исцелил однажды, Он готов благословить тебя еще. Скажите аминь. Это называется благодать на благодать. Дайте Богу славу. Благодать на благодать. Аллилуйя. Поэтому Бог опять посетит Эстонию. Бог опять посетит Финляндию. Бог опять посетит Скандинавию. Бог опять посетит Европу. Он опять придет. Это Его, там залог Духа Святого. Он придет за церковью однажды, потому что там Его залог, то есть Его ценный документ. Вы знаете, мы всегда вернемся за паспортом, мы всегда вернемся за ценные вещи, потому что это важно. Я, когда мне сделали дубликат ключа, я как-то забыл, потом уехал домой, я вернулся туда, потому что ключ необходим, чтобы открыть дверь. Так вот, Господь вернется туда, где Его Святой Дух, где любовь, где любит Иисуса. Аллилуйя! Да благословит нас Господь! Дадим славу Господу! Аллилуйя!

0: Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision, записывающий артист из New Prodigal Record Бобби Росс Олива из Art Music Ministries Рик Алонзо. А сейчас оторвемся с Леоном Патило.
1: Хорошо, ребята, программа начинается. Как у вас дела? У меня все готово. Мне хочется исполнить что-нибудь.

мне просто хочется. Я хочу сыграть с вами. Да ладно, нет, я просто буду поить. Я пойду на съемочную площадку. Я хочу, чтобы вы со мной пошли туда. Мы отправимся с вами в Нэшвилл, Теннесси. Наши съемки будут проходить в Нэшвилле, штат Теннесси. Нэшвилл, мы скоро будем там. Не могу дождаться, не могу дождаться. У меня там есть родственники, любимые друзья. Многие просто ждут нашего приезда. Но сегодня у нас в гостях очень особенный брат. Этот парень начал откалывать номера, когда ему было 11 лет. Мы так рады, что сегодня он у нас в гостях. Его зовут Бобби Росс Авилла. Давайте же поаплодируем!

Поаплодируйте Бобби Россу. Хорошо, хорошо. Эй, старина, было просто замечательно. У тебя так много энергии, так много любви. Я рад, что...

0: довольно-таки сильно, да? Твои мама и папа поддерживали тебя? Фактически, мой папа был в музыкальной индустрии очень долго. Он и повлиял на меня. Я начал играть на клавишах в 3-летнем возрасте. И когда я подрастал, я подхватывал что-то из того и сего, из того, что исполнял мой отец и его группа. И я подхватывал все, что мог. С раннего детства музыка всегда была в моем сердце. И я сказал своему отцу, что я хочу записываться. И он меня спросил, ты уверен, что хочешь заниматься именно этим? И я ответил, да, конечно. Так что он поддержал меня, и я сделал свою первую запись, когда мне было всего 11 или 12 лет. И как же ты попал в это? Часто зрители пишут и спрашивают. Я высылал письма и кассеты, и меня вызывали на прослушивание, но на этом все и закончилось. А что бы ты посоветовал этим людям? Мы главным образом просто составили альбом. Мы пошли в студию и записали целый альбом. 10 звуковых дорожек. Мы подобрали разные ярлыки и разные компании, не знаю, вызовут ли они интерес. Но их заметили, заметили целый альбом, и нам нужно было выбирать между RCA и Motown. Мы выбрали RCA. И нет ничего легкого в этой индустрии записи, и вы в этом убедитесь. Много борьбы, много тяжелого труда, много слез. Это большая борьба, большая работа, но нужно идти вперед. Я считаю, что это самое важное. Не сдавайтесь, потому что... Там трудно, и сатана испытывает нас, но нам нужно выполнять работу Бога. Нам нельзя сдаваться. Мы не можем позволить сатане победить. Да, аминь, аминь, аминь. Аминь, да, да, да. Я рад слышать об этом от молодых братьев, знаешь. Иногда мне хочется знать о молодом поколении. И когда я встречаюсь с такими братьями, как ты, знаешь, меня это очень обнадеживает. И я вижу, что Бог может делать это через новое поколение. Да, это нелегко быть молодым и проповедовать миру Слово Божье. Тяжело быть молодым и справляться с тем, что Бог для тебя приготовил. Это действительно тяжело. Это трудно. А как ты обрел спасение? Ты вырос в христианской семье? Да, я воспитывался в христианской семье всю мою жизнь. И где-то 8 месяцев назад я посетил Лавленд, и там пошел в церковь. И мне бы хотелось воздать должное Лавленду, конечно. Там, в этой церкви, гостем был проповедник, который как будто полностью говорил обо мне. И я почувствовал, что Дух Святой действительно овладел мною, и я верил и следовал за Богом, благодаря моему отцу и моим родителям. Но в тот день Бог прикоснулся ко мне через Святого Духа. И там было много людей, но казалось, что Бог обращается только ко мне. У меня слезы даже выступили на глазах. И когда был призыв к алтарю, и Дух Святой просто повел меня к алтарю, и я действительно принял Господа. Надо же. Видишь ли, большинство людей думает, что если ты вырос в церкви, то это все, что тебе нужно. И с тобой все в порядке, потому что семья тебя так воспитала. Но и тогда можно заниматься такими вещами, которые полностью противоречат Богу. Нам самим нужно принять это решение. То, что происходит в твоей жизни, просто прекрасно, и у тебя есть желание рассказать об этом по телевидению. Это тяжело. Знаешь, мой отец, мои родители не воспитали меня, соответственно, точно в воле Божьей. В слове говорится, воспитывай своего ребенка, соответственно, воле Божьей, и они никогда не отойдут от нее, они всегда будут к ней возвращаться. И я в этом убедился. И теперь, когда я сам живу с Господом, я знаю, что все мы можем стать одним целым. Но и у нас есть трудности, как в любой семье. И я хотел показать всем твой новый компактный диск. Это новый альбом. В чем дело, Кейпаса? Да, в чем дело? И он сейчас на продаже, да? Да, он в магазинах, если там нет, можно заказать, конечно. Это с нашим собственным релком, New Prodigal Records. Это хорошо, классно. Сотвори еще одну, оторви для нас песенку еще одну, хорошо? Итак, Бобби Росс.
1: Reverend Al Green, we make called Let's Stay Together, dedicated to my Heavenly Father.

0: Хорошо, классно, Бобби Росс. Спасибо. Мне нравятся сегодняшние молодые люди. Фактически у нас в гостях еще один брат, он также оторвет для нас. Вы, ребята, написали в своих письмах, это самый лучший человек, которого мы видели на передаче «Леон с друзьями». Фактически одна женщина, Эви Джанетта из Спрингфилда, Миссури, написала. Она написала хорошо о Рике. И я хочу, чтобы вы поприветствовали любимца передачи «Леон с друзьями» Рик Алонзо.
1: Hey, have you heard A to J?
2: Hey, A to what? What you talking about?
3: I heard about my ABCs.
1: A to J.
2: Come on, J.
3: I heard an A.
1: As in,
3: A to Z.
1: Are you A to J?
3: That sound like a Kim. Kim is H2O or some H2O.
1: Let me take you to school. Give me

Addicted to Jesus. Yeah.

0: Алонзо.
1: Рик Алонзо, поприветствуйте, Рик Алонзо. Если вы хотите связаться с ним, пишите к нам сюда на TBN, и мы дадим вам информацию о том, как связаться с ним. Я хочу, чтобы вы знали, что Господь сказал, что Он виноградная лоза, а мы ветви. Он сказал, что если мы будем жить в Нем, мы будем плодоносить, и у нас будет много плодов. Живите в Нем сегодня. Вставайте утром и надевайте на себя, как говорит Библия, шлем спасения. Надевайте на себя ремень праведности, берите в руки свой щит и меч. И делайте это каждый день. И когда возвращаетесь домой, читайте Слово Бога, хорошо? Благословит вас Бог. Живите с Иисусом Христом, будьте Ему преданы. Я люблю вас. Пишите нам. Пока.

чудная благодать. Как она сладка! Она спасла такую грешницу, как я. Я была потеряна, а теперь найдена. Была слепа, а теперь прозрела.

Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная. Знаете, что меня больше всего раздражает в спасении Бога мира? То, что спасение — это дар для всех. Бог дает этот дар всем, даже

Вас не раздражает, когда человек получает то, чего не заслужил? По этой причине я терпеть не могу программы, где участники выигрывают больше, чем я зарабатываю за год. Какое же это развлечение? Это несправедливость. Для меня было бы большим развлечением, если бы вместо «Кто хочет стать миллионером?» появилась программа «Проиграй наследство». Люди, которые на ровном месте получили огромное состояние, приходили бы и проигрывали свои деньги. Такую программу я бы посмотрел. Или, например, шоу «Как ухудшить внешность?» Некрасивые парни приводили бы своих прекрасных девушек и им меняли бы имидж. Парни получали бы девушек, которых заслуживают. Им бы делали желтые зубы, посеченные волосы. В конце программы они выходили бы в пропахшей потом одежде с пятнами горчицы. Такое шоу я бы посмотрел. Вас не раздражает, когда человек получает то, чего не заслужил, на что не потратил ни капли сил, и ни капли времени? В Библии сказано, что за свои грехи все мы заслужили смерть, но Бог дает нам удивительный дар —

В Библии есть персонаж по имени Варавва. О нем мы знаем очень мало. Он совершил массу преступлений, и его посадили в тюрьму. О нем сказано так. Известный узник и мятежник, другими словами, террорист и грабитель. Картина ясна, плохой человек. Мы ожидаем, что его накажут. Если бы мы смотрели фильм о его жизни, то наверняка хотели бы, чтобы он получил по заслугам. Он совершал политические преступления, мятежи и восстания против римской власти, и ему вынесли смертный приговор. Когда шел суд над Иисусом, Варавва сидел на скамье смертников. Но в тот день, когда Иисусу предстояло умереть, жизнь Вараввы полностью изменилась. Я расскажу вам о том дне. О Варавве речь заходит, когда Иисус в шестой и последний раз перед распятием выходит на суд перед Пилатом. До этого римский правитель Пилат пытался обходными путями спасти ему жизнь, но тщетно. Его жене приснился вещий сон, и она предупредила мужа: «Не пролей крови невинного человека». Но Пилат оказался в затруднительном положении. Если бы он стал перечить иудейским предводителям и отказался распять Иисуса, они устроили бы восстание. Если бы в Риме узнали о том, что он не может контролировать иудеев, его наверняка лишили бы должности правителя. Вместо того, чтобы приговорить Иисуса к смерти, он приказал, чтобы Иисуса высекли. Это на время успокоило толпу. Иисуса забили почти до смерти. Его били не только по спине, а по плечам и по ногам. Раны были такими глубокими, что проглядывались сухожилия и кости. Пилат считает, что этого наказания достаточно, но не тут-то было. Народ требует распятия. Пилат достает последний козырь. В 27 главе Матфея объясняется, что на Пасху у римского правителя был обычай. Он отпускал одного заключенного, какое бы преступление тот ни совершил и какими бы ни были доказательства. Пилат подумал, что это выход.

Он вышел к толпе и сказал: «Кого мне отпустить, Иисуса или Вараву?» Конечно, иудеи не хотели, чтобы он отпускал Вараву, и чтобы этот отъявленный преступник снова ходил по улицам города. Но когда Пилат повторил вопрос, иудеи закричали: «Вараву, Вараву!» Потом Пилат спросил: «Как же мне поступить с Иисусом?» Народ ответил: «Распять! Распять!» Он сидит в холодной тюремной камере, и сердце его уходит в пятки, когда он слышит шаги римских солдат. Он думает: «Это конец. Меня разденут, прибьют ко кресту и оставят умирать самой жуткой смертью». Зная свой характер, он наверняка подумал: «Без битвы я не сдамся». Дверь открывается, солдаты хватают Вараву, он сопротивляется, но его все равно выводят из камеры. А потом он слышит слова: «Ты свободен». Варава был преступником, в этом нет сомнений. Но этого убийцу, мятежника и грабителя отпустили на волю. Более того, он для этого ничего не сделал. Он не умолял, даже не просил о пощаде. Он не обещал искупить свою вину или исправиться. Он лишь принял дар, которого не был достоин. Вам это ничего не напоминает? Никто не может заслужить дар спасения. Благодаря смерти Иисуса на кресте, мы так же, как Варавва, получили спасение. Мы грешники, и нам было суждено навечно быть отделенными от Бога. Здесь, на земле, мы все сидим на скамье смертников. Но Бог так сильно нас любит, что послал Своего единственного Сына Иисуса на смерть вместо нас. Он умер на кресте. Бог дает нам то, чего мы не заслуживаем — жизнь вечную. Так же, как Вараве, нам нужно только принять этот дар.

Больше о Вараве в Евангелии не упоминается. Как он отреагировал на этот незаслуженный подарок, мы не знаем. Но люди любят размышлять на эту тему. Писатели в своих книгах представляют свой взгляд и свой путь развития этой истории. Давайте и мы порассуждаем, как могла измениться жизнь Варавы? Какова была, по-вашему, реакция Варавы на этот незаслуженный дар? Но, вероятнее всего, получив этот незаслуженный дар, Варава попытается его заслужить. Он сделает все, чтобы исправиться и заслужить этот дар. Его жизнь движима одной целью — расплатиться за то, что было ему дано. Вы смотрели фильм «Спасти рядового Райана»? Он начинается с того, что рейнджеры получают задание проникнуть на вражескую территорию и спасти рядового Райана. Трех его братьев убили в бою. Он остался последним сыном в семье, и его в целях безопасности должны привести домой. Когда рейнджеры наконец нашли Райана, им пришлось сразиться в последней битве. В ней погибли почти все рейнджеры. В их капитана выстрелили, и он лежал на мосту. Райан подбежал к нему, к человеку, который пожертвовал жизнью ради его свободы. Нагнулся к нему. И последние слова, которые произнес капитан, были: «Заслужи это». И умер. В конце фильма Райан показан уже в старости. Он вместе с женой, детьми и внуками приходит на военное кладбище и подходит к могиле того капитана. Он вспоминает его последние слова и спрашивает себя, заслужил ли он жертву, на которую капитан пошел ради него. Каждая религия, кроме христианства, строится на том, что жизнь вечную нужно заработать. И людей это привлекает. Им это понятно. В этих религиях делается упор на поступки. Молиться по 5 раз в день, давать милостыню, поститься, отказаться от определенных продуктов, соблюдать субботу и совершать другие религиозные обряды. Если вы будете все это соблюдать, то, возможно, достигнете нирваны, небес или Бога. В журнале Reader's Digest однажды писали о 67-летнем мужчине, который сдал 50 литров крови. Несомненно, многие люди обязаны ему жизнью. А теперь послушайте, что им двигало. «Когда я умру, апостол Петр встретит меня у ворот рая и спросит, что ты сделал в жизни? Я отвечу, я сдал 50 литров крови. Если он считает, что 50 литров крови откроют ему путь на небеса, значит, он верит не в ту кровь».

0: А может быть, Варавва принял этот дар с кротостью. Хотелось бы так думать.
1: Смертник идет.
0: Может, после того, как его отпустили, он целый день находился в Иерусалиме. Он не побежал в горы прятаться, а слился с толпой и смотрел на человека, которого осудили на смерть вместо него.

Он слышал, как толпа проклинала Иисуса, и думал: «Он ничего плохого не сделал. Это меня должны ненавидеть». Варавва пошел за Иисусом и видел, как тот нес тяжелый деревянный крест на гору Голгофа, лобное место. И, может быть, Варавва думал: «Этот крест должен был нести я». Он видел, как римские солдаты вбивали гвозди в руки Иисуса и инстинктивно сжимал свои руки. Он знал, что эти гвозди предназначались для него. Он опустил голову и закрыл глаза, но слышал, как солдаты вбили гвоздь в ноги Иисуса. Он открыл глаза и, посмотрев на свои ноги, подумал: «Он умер вместо меня». Если он стоял тогда у креста и смотрел на Иисуса, он наверняка подумал: «Я могу лишь смиренно принять этот драгоценный дар». Интересно, так ли все было? Честно говоря, я не знаю, как развивались события, но предполагаю, что все так и было. Потому что все мы похожи на Варавву. Все мы были осуждены на смерть, но Бог нас простил. Благодаря смерти Иисуса мы можем жить

Если бы у Иисуса была такая возможность, его последние слова были бы: «Примите мой дар». Глупо с вашей стороны отказываться от него. Вы никогда его не заслужите, потому что вы его не заслужили. Просто

0: Если вы готовы получить этот дар, от вас не требуется ничего, кроме как его принять.
1: Алло?
2: Что?

Принимая дар Иисуса, мы рождаемся свыше. Новая жизнь, начавшаяся здесь, на земле, длится вечно на небесах. Готовы ли вы принять этот дар? Вы получите свободу и прощение от всех грехов. Духовная жажда будет утолена, и вы получите силу и поймете смысл жизни. Ваша душа наполнится миром от того, что вы вечно будете жить с тем, кто любит вас так сильно, что отдал за вас свою жизнь.

В Библии сказано, что когда один человек принимает Божий дар спасения, ангелы на небесах радуются. Готовы ли вы прийти к Богу и стать членом Его семьи? Готовы ли вы стать поводом для веселья на небесах?

Mm-hmm.

Если вы решили принять Божий дар и поверить в Иисуса, в Библии сказано, что эта вера должна иметь проявление в действии. Самый лучший способ проявить свою веру — это просто поговорить с Богом, помолиться Ему. Это не какая-то особенная молитва из Библии, не древнее магическое заклинание, а просто разговор с Богом. Если вы готовы поговорить с Ним о своем решении, помолитесь со мной. Отец, я знаю, что мой образ жизни и мои поступки отдалили меня от Тебя. Я признаю, что я не в состоянии изменить себя и свое прошлое. Но, Бог, я хочу иметь с Тобой взаимоотношения и провести с Тобой вечность на небесах. Я каюсь перед Тобой в своих грехах и прошу, прости меня. Я каюсь в том, что пытался жить без Тебя, и прошу, стань моим проводником, моим отцом и моим другом. Я принимаю дар, который Ты даешь мне через Иисуса. Я принимаю этот удивительный дар освобождения, прощения и жизни вечной. Я принимаю живую воду, только она утолит мою жажду. Иисус, Ты согласился умереть вместо меня, и я согласен жить для Тебя. Боже, Ты руководишь моей жизнью, и я ее Тебе вверяю. Спасибо Тебе за жизнь вечную. Боже, я хочу также помолиться за тех людей, которые до сих пор сомневаются, что этот дар — правда. Боже, явись им на этой неделе. Пусть они познают Тебя. Открой глаза их сердца, чтобы они ощутили Твою удивительную любовь и почувствовали потребность в Тебе. Боже, приведи их к Себе. Господь, спасибо Тебе за тех, кто решился принять Твою свободу. Они правильно поступили. Теперь на небесах большая радость. Во имя Иисуса. Аминь.

Слава Богу. Вот эти дни, которые были, конференцию. Кто-нибудь из вас был на конференции? Так, половину. А кто жалеет, что не был на конференции? Ну вот. А кто не был и не жалеет? Вот. Один человек. Не был и не жалеет. Но слава Богу, что в любом случае. Вот. А я не жалею, что был на конференции. Слава Богу. Моя проповедь называется «Иисус пришел разрушить дела дьявола». Иисус пришел разрушить дела дьявола. У Иисуса было много миссий. Николай, спасибо, можно отдыхать чуть-чуть. Когда Господь Иисус пришел на землю, у Него было много миссий одновременно. Вот христианство, иногда оно имеет такое влияние, которое иногда негативное, что мы становимся узкосмотрящие люди. Мы бываем настолько однобоко, узко, что мы не всегда способны все видеть широко. Я даже бываю в некоторых странах, христиане перестали думать, есть там 5-10 человек в стране, которые думают за все,

и говорят, как мы должны думать, и все это и повторяют. И перестают уже думать, выключились полностью. Какой нарратив им дали, так они повторяют. Насколько оно правдиво, насколько оно совпадает с Божьим Словом, насколько никого не интересует, вот 10 человек сказали, мы так думаем. Вот. Но на самом деле, все мы тут на земле, каждый из нас, у Бога есть больше, чем одно задание, больше, чем одну цель, больше, чем одно поручение, больше, чем помощь одному. Есть много гранностей всегда в том, что Бог делает. Аминь. Вот, ко мне вчера подошел один пастор с его женой, а жена мне рассказывала, что училась в Минске, по-моему. Сказала, училась в Минске, но она с Эстонии была. И училась, и она подумала, что эта специальность в Эстонии мне не нужна. А я где-то проповедовал, не женщине, которая ищет пользу в обществе. Наверное, я призвал к покаянию людей, там, исцеление, что-то еще. Но она в проповеди услышала свое, что ты найдешь работу. И она приняла что-то, ответ от Бога, приехала в Эстонию, нашла работу, и все пошло как надо. Когда я проповедовал ту проповедь, я не думал о ней. Но Бог всегда использует даже наши проповеди много грана. Я могу проповедовать о разрушении для дьявола, и Бог будет использовать это слово много грана. Помните всегда, что Бог через вас решает много проблем, много дел одновременно, даже если вы их не видите. Вот я никогда не забуду, однажды я приехал в Африку, мне надо было паспорт свой поменять, и я там проповедовал в одной церкви, молился за исцеление, очень так много людей исцелились. Вот как я буду молиться за исцеление сегодня. Надеюсь, есть кто-то, кто болеет в зале. Потому что если я буду молиться за исцеление, и вы не болеете, придется вам заболеть, чтобы исцелиться. Ну вот. Но вот получается, что когда я пошел в паспортный стол, там компьютер поломался. И я ждал, уже нервничал, недовольничал, как это у них поломался компьютер. Потом компьютер включили, и я сделал все, что мне надо. Выхожу на улицу, человек говорит, слава Богу. Я говорю, а что? Говорит, я молился, Боже, дай мне встретить этот проповедника где-нибудь в городе. А я мучился за того, что поломался компьютер. Это, оказывается, молитва этого брата. Я выхожу, он говорит, ой, просто я вас искал, я не знал, где вас найти. Я просто ходил по городу, верою, потому что мой сын при смерти. Хочу, чтобы вы помолились. И я перестал обижаться на компьютер. Бог любит использовать всех людей. Многогранно. Ваша церковь, она многогранная. Вы даже можете не знать и не осознать, но у Бога многогранность по отношению к вашей церкви. Скажите аминь. Вот заметите, получается, Иисус, у него было много заданий, у него было много то, ради чего он пришел. Но одно из главных, он пришел разрушить дела дьявола. Другими словами, если где-то есть Иисус, обязательно дела дьявола начинают рушиться. То ли это в человеке одном, то ли это в какой-то семье, то ли это в каком-то городе, то ли это в каком-то обществе. Как только появляется Иисус, дела дьявола начинают рушиться. Несовместимы сосуществования и Иисус, и дела дьявола. Они никак не могут вместе. Появляется Иисус, дела дьявола уходят. Вот поэтому люди приходят в церковь. Когда в церковь Иисус живой, дела дьявола, которые в жизни людей начинают рушиться. Потому что Иисус пришел разрушить дела дьявола.

дьявола. Вот написано 1 Иоанна 3 главы 8 стих. Это соборное послание Иоанна 1 3 главы 8 стих. Там Библия говорит,

числе включает вопрос греха. Он говорит, но для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Вот первый, конечно же, это грех, но любое дело дьявола. Потому что я встречался с некоторыми людьми, которые говорят, нет, пастор Генри, Иисус разрушает только одно дело дьявола, только грех. Все остальное его не касается. Нет, все дела дьявола, множественное число, дела дьявола Иисус разрушает. Заметьте, там, где Иисус, там разрушение дела дьявола. Если я хочу быть эффективным против дьявола, все, что мне надо, это подружить с Иисусом. Потому что я знаю, когда я появлюсь, дела дьявола начинают разрушаться. Не из-за меня, не из-за того, что меня зовут Генри, а потому что я дружу с Иисусом Христом. Иисус в твоей жизни разрушает все дела дьявола в твоей жизни. Я даже помню, однажды давно, лет, наверное, 40 тому назад, вот, мне снился сон, что я спал, и мне снился сон, что я хожу по улице, и смотрю, за мной какие-то драконы ходят. И я во сне понимаю, что это демоны, которые за мной ходят. И я испугался во сне. И эти демоны превращаются в змеи, и они ползают. И я подумал, сейчас я спрячусь от них. Когда я спрятался, они так начали меня искать. Где он? Где он? И я понял, они такие большие были, что у меня не было шанса против них. И я во сне. И я, когда во сне, вижу какой-то тихий, спокойный, мирный какое-то существо приходит ко мне и как бы на меня смотрит и с таким добрым лицом. И повернулся налево, убил одного. Повернулся направо, убил второго. И они лежат убитые. И я во сне свободный. И я проснулся, и я тогда понял, что в моей жизни где-то какие-то демонические духи шли за мною где-то. Но когда я принял Иисуса, прошло где-то месяца, два или полгода, и вот мне снится такой сон. И эти демоны были убраны с моей жизни. Потому что там, где приходит Иисус, там разрушаются дела дьявола. Вот я помню, как один человек говорит, пастор Генри, я не понял, когда я перестал колоться. Я просто ходил в церковь, слушал проповеди, и вдруг я уже не колюсь. Вот ходите в церковь, слушайте проповедь, участвуйте в делах Божьих в церкви, потому что там, где вы связаны с Иисусом, делайте для Иисуса, славите Иисуса, слушайте об Иисусе. Свобода приходит в вашу жизнь постоянно. Поэтому, если я угнетенный, я не знаю, как решать какой вопрос, я к Иисусу. Потому что я знаю, когда я с Иисусом, то, что от дьявола начнет разрушаться. Потому что Он пришел разрушить дела дьявола. Но заметьте, Иисус не только пришел разрушить дела дьявола, Он пришел разрушить дела дьявола и вместо дела дьявола дать жизнь. И жизнь с избытком. Он не разрушает дела дьявола и оставляет вакуум. Он разрушает дела дьявола и вместо дьявольского туда дает свою жизнь. Он не оставляет нас в вакууме. Поэтому Библия говорит в Евангелии от Иоанна 10, вот 9 и 10 стих, это уже Евангелие от Иоанна, 10, 9, 10. «Я есть им дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажит найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, но я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Он не только разрушает дела дьявола и оставляет нас пустыми. Нет. Когда он разрушает дела дьявола, он заменяет дела дьявола своим. Поэтому он пришел дать жизнь, притом с избытком. Гораздо больше, чем вор воровал. И поэтому, когда прощает он грехи, он приносит твою жизнь

праведность. Он тебя не оставляет пустым. Грехи прошены, теперь ты пытаешься быть кем-то. Нет, он дает тебе свою праведность. И ты теперь перед Богом стоишь праведно. И все, что принадлежит праведным, теперь принадлежит и тебе тоже. Например, молитва праведного много может. Это значит, как только Иисус пришел, Он простил грехи, дал тебе праведность, и с этого момента все, что может делать праведный, ты тоже можешь. И ты можешь молиться. Такие молитвы, на которые всегда есть ответы. Потому что молитва праведного много может. Там, где Он убирает болезни, Он дает тебе здоровье. Это я вспоминаю, как недавно ко мне пришел человек. У нас в Украине есть мобилизация. Вот мобилизируют в армию. Но есть люди, которые раньше было такое, что у тебя гепатит С, там СПИД, тебя не забирают в армию. И поэтому он пошел к врачу, сказали, у тебя гепатит, там какие-то, все, армию ты не пойдешь. И вот он приходит на служение, исцеление в церкви. Он любит Бога, поклоняется. Он не подумал, что Бог может исцелить гепатит. Он поклоняется, любит Бога, аллилуйя, слава Богу. И на служение сила Божья сошла на него. И он говорит, пастор Генри, что бы это значило? У него была проблема с гепатитом, и у него начался цирроз печени. Это опасное дело. Вы понимаете? И не только Бог исцелил его от гепатита, Бог вернул ему полноценный печень. Вот. И это, я праздновал это. Для меня это была радость. Слава Богу! Для него он не был уверен, то ли это праздник, то ли это. Потому что когда он пошел к врачу в следующий раз, ему сказали, ой, вы же здоровы, и цирроз печени нету, вы пригодны для войны. И он говорит, пастор, можно ли вернуть болезнь на время? Я говорю, нет, не можно вернуть. Я говорю, не переживай, Бог, который дал тебе чудо исцеления, Он поможет тебе во всем остальном. Я хочу сказать, Он забирает болезни и дает нам здоровье. Он там, где нищета, Он дает процветание. Притом процветание, которое Бог дает, имеется в виду для твоего духа, для твоей души и для твоего тела и для материального. Заметите, Божье процветание касается всего человека. Он хочет, чтобы ты был полноценным. Бог создал нас, чтобы мы имели полноценную жизнь. Мы имели причину для улыбки. Мы имели что есть. Мы имели где спать и жить. Бог не создал нас, чтобы мы мучились, как будто земля – это центр пыток Божьих, после чего радость на небе. Он нас создал, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Скажите аминь. Вот, поэтому Иисус пришел разрушить дела дьявола. И сегодня, в конце моей проповеди, я буду молиться, чтобы дела дьявола, какие бы они ни были в твоей жизни, чтобы они были разрушены. У кого-то это болезни, чтобы было разрушено. У кого-то это зависимость от чего-то, чтобы было разрушено. У кого-то это душевные связи с чем-то, с кем-то, чтобы оно было разрушено. У кого-то это разбитость внутри, чтобы это было разрушено. У кого-то нет полноценности внутри, вакуум. Человек сам себя не уважает, чтобы это было разрушено. Чтобы ты стал полноценным человеком во всем. Скажите аминь. Это очень важно. Я помню, ко мне подошла одна женщина. Она говорит, пастор Генри, молитесь за меня. Я хочу выходить замуж, но я ненавижу мужчин. Но я говорю, вы говорите то, что вы хоть слушаете ваши слова. Да? Выходите замуж, но ненавидите. Да, я их ненавижу, но я хочу выходить замуж. Я говорю, ну стоп. Выходить замуж, надо здесь, чтобы было за мужчину какого-то. Да,

А вы их ненавидите? Да. А как же так получится? Я не знаю, молитесь за меня. Я говорю, а я же ваш пастор. Я говорю, ну да. Я говорю, я тоже мужчина. Нет, вы не мужчина, вы пастор. Я сказал, слава Богу. Женская логика, она другая. Вот поэтому я сказал, хорошо. Я сказал, сначала помолюсь, чтобы ненависть к мужчинам ушло. И когда эта ненависть уйдет, найдется уже тот мужчина, который сможет там перед вами фейерверки производить, и вы за него выйдете замуж. Поэтому вот, я хочу помолиться, чтобы эта ненависть к мужчинам ушла. Потому что многие люди, у них такие бывают скрытия, спрятания, разные ненависти, огорчения, обиды, горечи. Я сегодня хочу помолиться, чтобы все эти дела дьявола ушли. Нельзя ненавидеть всех мужчин. Их 3-4 миллиарда на земле из-за одного какого-то, с какого-то села, который тебя обидел когда-то. Несправедливо. Точно так же нельзя ненавидеть всех женщин из-за одной какой-то, которая выпала с трамвая на тебя накричала. Несправедливо. Вы понимаете? Так нельзя. Бог желает, чтобы ты имел жизнь и жизнь с избытком. Скажите аминь. Я сделал исследование. Вы не поверите, что я нашел. Мужчины хорошие люди. И потом сделал второе исследование. Я знаю, вы не поверите, что я нашел. Женщины хорошие люди. Скажите аминь. Заметите, дружба с Иисусом означает полноценность для человека. Люди думают, без Иисуса я буду жить полноценно. Нет, наоборот и все. Полноценность в Иисусе Христе. Без Него нет жизни. Без Него это пустота. Знаете, без Иисуса получается так. Двигайся, дошел до 10 этажа, и все рухнуло. Иди снова на минус один. Поэтому лучше с Иисусом Христом. Без Него это не жизнь. Заметите, Он пришел дать полноценность человеку, дать полноценность городам, дать полноценность обществу. Иисус, Он приносит полноценности и на уровень общества, и на уровень города, и на уровень семьи, и в жизни одного человека. Я не имею в виду, что весь город идет в церковь. Даже если город не идет в церковь, присутствие церкви в обществе приносит выздоровление для общества. Присутствие церкви, сильное в обществе, приносит выздоровление. Даже люди могут не понять, почему они так меняются в обществе. Поэтому, знаете, вы не знаете, ваша церковь приносит выздоровление в Нарве. Ваша церковь, ваши прославления, ваши проповеди, ваши молитвы неосознанно вами, они приносят выздоровление в обществе, в котором вы живете. Вы соль земли, вы свет миру, и Бог распространяет свое благоухание через церковь, через вас. Помните, все, что вы делаете тут, оно имеет большое значение для Бога, для общества, и дьявол ненавидит это, потому что оно разрушает его дела. Если Иисус пришел разрушить дела дьявола, то церковь разрушает дела дьявола, то служение разрушает дела дьявола. Поэтому иногда дьявол восстает против церкви. Заметили, первое направление, в котором Иисус разрушает дела дьявола, кроме греха, о котором мы уже говорили, Он приносит исцеление. Скажите со мной, исцеление. Что такое физическая смерть? Это когда тело перестало функционировать, умерло, закопали. Но вот эта смерть имеет поэтапности. Человек сразу не умирает. Человек болеет. А болезнь – это как частичная смерть,
который прогрессирует, и в конечном итоге любая болезнь способна забрать жизнь человека. Вот поэтому я ненавижу болезнь. Болезнь – это смерть, которая прогрессирует потихоньку. Потихоньку. Даже когда Бог сотворил человека с самого начала, Он дал человеку антитела, которые должны были сразу же бороться с этой болезнью. И дьявол нашел хитрый метод, как можно что-то так сделать, чтобы человек не успевал бороться. Заметьте, Иисус пришел, третью часть жизни Иисуса, Он исцелял больных. Вот написано тут, Евангелие от Матфея, 8 глава, написано с 14 стиха. От Матфея 8, 14 стих. Когда Иисус пришел в дом Петру, то увидел, что теща Петра лежит в постели вся в жару или с горячкой. Иисус коснулся ее руки, и жар тут же спал, и она тотчас же встала, и с постели стала послуживать Иисусу. Некоторые говорят, вот поэтому Иисус отрекся от Иисуса, что Он исцелил тёщу. Я не думаю. Мне кажется, что у Петра была хорошая тёща. А у кого есть хорошая тёща в жизни? Вот, молодцы. Вот. А у кого есть тёща, которая нуждается в благодати? Вот, большинство остальные, я понял. Все, мы не будем показывать это видео никому, чтобы тёща не увидела. Я не думаю, что из-за этого Петр отрекся от Иисуса, от того, что он не исцелил тёщу. Нет. Вот. И Библия говорит, и когда же наступил вечер, к нему привели множество бесноватых, и он изгнал злых духов словом своим и исцелил всех больных. Все же это случилось во исполнение сказанного устами пророка Исаия: избавил он нас от болезни и снял наши недуги. Заметьте, Иисус избавлял от немощи, снял недуги, исцелял людей. Болезнь производит печаль, слезы, финансовые проблемы, распада семей, боли для родителей, разбитости для детей. Болезнь – это враг, это сатана. Заметьте, когда Иисус разрушает дела дьявола, одно из того, что Он делает, Он исцеляет больных. Вот недавно я был в Таиланде, проводил крусейд. В городе, где я был, там были тайцы, но это было близко к стране, которая называется Мьянма. То есть рядом Мьянма. Раньше это называлось Бирма. Но люди еще до сих пор называются бирмивцы, хотя страна теперь называется Мьянма. Вот я проповедовал, а перевод был на тайский. Но там какие-то бирмейцы сидели. Они ничего не понимали, просто сидели. Вот. И я начал молиться за больных в конце на английском языке с переводом на тайский. А выходят для свидетельства бирмеец, глухой был, ничего не слышал, и рассказывает на бирминском своем языке, что Бог меня исцелил. Я его спрашивал, мы нашли другого переводчика. А все, что я проповедую, ты что-нибудь понял? Нет. Я читал из Библии, ты слышал? Нет. А ты слышал, что Иисус любит? Не слышал. И как произошло? Ну, я видел, что вы начали что-то там делать, и вдруг у меня ухо открылось. Вот и называется Божья любовь. Я раньше думал, что исцеляются только те, кто услышал, поверил, но большинство исцеляется, кто услышал и поверил. Это бирмеец меня удивил. Он ничего не понял, он просто сидел во время, пока я проповедовал, он игрался в телефоне, потому что он не понимал ничего. Вот. Но во время молитвы его ухо открылось. Как объяснять? Бог желает дать нам здоровье больше, чем мы ожидаем.
Он заинтересован в том, чтобы ты был

полноценным, чтобы ты был здоровым, чтобы ты был человеком, имеющим здоровое тело. Пастор Генри, но как? Если мы будем здоровы, мы никогда не умрем. Кто сказал, что надо обязательно болеть, чтобы умереть? Не обязательно. Моисей умер, он не болел. Авраам умер, не болел. Просто старости, устал жить. Уже ничего не все еды, которые на земле, уже их попробовал, они мне уже не нравятся, я уже тогда могу идти. Вот. Тирамису поел, я не знаю, что в Эстонии кушают. Что в Эстонии кушают? Самое любимое блюдо эстонское какое? Улькапсус. Улькапсус. Это из чего-то нормального, да? Ну, слава Богу. Компот, вот, гораздо легче. А, вот, хорошо. Вот надо, поел все, попробовал, все разные кофе, уже ничего не хочется, Господь, забери меня, земля уже мне неинтересна. Вот, но заметите, Он желает, чтобы мы были здоровыми. Поэтому Он творит чудеса. Вот одна женщина пришла ко мне, жалуется, говорит: пастор Генри, у меня день рождения на следующий месяц, и дети мои приезжают из Европы, она жила в Украине, и они собираются пир создать, такое мясо они сделают. А я, пастор, понимаете, мои зубы нечем жевать. Я говорю: ой, Господи, молитесь за меня. А я думаю, что молиться, да? У меня даже веры не было, что я просто помолюсь, но пастор может молиться в любом случае, это утешит человека, да? Вот, поэтому я помолился за нее, и она вернулась, сказали: мои дети приехали через месяц, мои дети приехали, да? И они купили мясо. Пастор, я жевал, вот мои зубы, она начинает мне показывать зубы. Что, когда она спала, когда пришел ко мне Иисус, вы не поверите, пастор. И он сказал: открой рот. И я открыл во сне, ей снится сон. Он говорит, и он начал как будто садить какие-то зубы. Говорит, я проснулся, пастор, и они есть. Он говорит: пастор, что мне сказать на это? У нас была одна женщина в церкви, она поет в нашем хоре, и у нее был цирроз печени. И вот она запереживала, врачи сказали: мы не знаем, что с вами делать, мы будем пытаться вам помогать на максимум. Вот. И она пришла домой, расстроена, и она спит. И говорит: пастор Генри, когда я спала, вы ко мне пришли домой. Я говорю: как это? Говорю: вот так. Я дома, и пастор зашел. И я что сделал? Я говорю: только вы моей жене не скажите. Она подумает, что по ночам бегаю по чужим городам. Потому что я спал дома. А как? Он говорит: вы подошли ко мне, посмотрели на меня, улыбнулись вашей хорошей улыбкой. Я не знал, что у меня хорошая улыбка. Это она мне. Говорит: и вы улыбнулись вашей хорошей улыбкой, и вы сказали: Надя, не переживай, все будет хорошо. Ее зовут Надя. Говорит, и вы исчезли. И она просыпается: мама, муж, вы знали, что пастор тут был? Какой пастор? Ну, Генри. А как это он был? Ну, он был. Он подошел ко мне. Муж сказал: ну, ты что-то с тобой не... Ну, представляете, когда пошла к врачу, врач снова исследовал, говорит: я не знаю, что с вами произошло. У вас и печень чистая, все чисто, вообще все хорошо, и мы не знаем, что с вами произошло. А что вы сделали? Она говорит: врач, ко мне пришел пастор Генри Мадам в гости. И врачи думают: что за бред? Но я хочу сказать, что Бог наш разрушает дела дьявола. Я не знаю, с какой болезнью вы сегодня пришли, или что вас мучили в жизни. Я доверяю Богу, чтобы это дело дьявола было разрушено в вашей жизни, и вы получили свое здоровье сегодня. Скажите аминь. Слава Богу. Я специально взял 8 глава Матфея, просто чтобы вы видели, как Иисус разрушал разные дела дьявола в течение одной главы. Вот как только Иисус закончил с

Петра, Петра, он пошел в озеро с учениками. Исцелил много людей. Все, кто пришли, они получили свое чудо, они получили исцеление. Сегодня твоя очередь. После этого он пошел в озеро. И вот Библия говорит, что Матфей, 8 глава, 21 стих. Тогда другой ученик сказал ему: «Господи, разреши мне сперва пойти похоронить моего отца». Но Иисус сказал ему: «Следуй за мною, и пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов». И он сошел в лодку, и его ученики последовали за ним. А какие же дела дьявол тут Иисус разрушил? Иисус убрал бессмысленности, пустоту, жизни без цели. Этот ученик, он жил жизнь, просто живет, как общество требует. Когда человек не имеет смысла жизни, он пытается жить законом джунглей. У кого лучше машина, у кого лучше дом, кто лучше может хвастаться, у кого лучше туфли, у кого лучше носки. Это закон джунглей. Бессмысленно. У тебя лучшие носки, что оно тебе дает? Ты купил лучшую машину, что оно добавит тебе? Вы понимаете? И получается, что это называется пустая жизнь, бессмысленная. Нету ничего больше, хуже, проклятия, чем жить жизни пустой, без смысла. Что такое пустая жизнь? Это означает жизнь, когда человек не нашел, ради чего Бог его сотворил. Не нашел свое предназначение. Не нашел, какие же были планы у Бога для меня. Библия говорит: ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на дела, которые Бог, заметите фразы на русском языке, предназначил, заранее предназначил, заранее решен, заранее готовы. Как пусто в конце жизни появиться перед Богом, и ты увидишь, кем ты должен был быть, а ты ничего из этого не сделал. Некоторые люди из-за своей жизненной ошибки абортировали свое призвание, предназначение. Некоторые из-за традиции, некоторые из-за неправильного воспитания, некоторые из-за неправильных друзей. Заметите, по разным причинам, но сатана пришел украсть твое предназначение. И поэтому я очень благодарен Богу за тех проповедников, которые жили раньше меня. Потому что было время, когда я думал, что я самый умный на земле. Но когда я слушал других проповедников, я начал подозревать, что они такой умный, надо слушаться. И когда я слушался, это всегда меня сохранял и спасал. Когда я был ребенком, слава Богу за родителей, я думал, что я умнее папы, умнее мамы. Они мне говорят: туда не надо. Я смотрю, где они ушли. Все, туда иду. Потом я плачу. Чего ты плачешь? Мы же тебе сказали, не надо. Поэтому почему Бог дал родителей? Почему Бог дал служителей? Почему Бог дал пасторов? Почему Бог дал всех этих помазанных Божьих, чтобы помочь нам не только войти в свое предназначение, но избегать проблемы, которые могут уничтожить наше предназначение. Они для этого есть. Заметите, Иисус разговаривает с этим учеником, который говорит: я занят, но мой папа там умер, я хочу пойти похоронить, я то-то. Иисус говорит: иди за мною. Этот ученик сегодня уже давно умер. Его уже нет в живых. Он уже с Богом. Но, наверное, какой же он благодарен сегодня, что Иисус его остановил и взял его в Божью миссию.
Сейчас, наверное, он прав.

празднует. Сейчас он благодарен. Вот заметите, это дело дьявола. Если дьявол может остановить тебя, чтобы ты не выполнил Божие предназначение для тебя. Это значит, дьявол победил. Ты виновен в этом, родители виновны, традиция виновна, неправильная информация виновна, твой характер необработанный виновный. Неважно что, главное, сатана победил. Но что сделал Иисус? Он взял его и привел его в свое призвание. И пустота ушла. Вы не представляете, как горько, когда есть много денег, но все равно пусто. Значит, ты не нашел предназначения. Есть огромный дом, как мне плакал один человек, приехал в какую-то церковь проповедовать. Пастор настаивал, что я не хочу, чтобы вы жили в гостинице, они дороги для нашей церкви. Живите дома у одного из наших диаконов. Я такое ненавижу. Но я пошел к диакону там жить. Вот они сидят со мной с женой. Говорят, пастор Генри, у нас большой дом. Лучше, чем в любой гостинице. Ну, я притворялся, что они правы. Вот. Но у нас нету детей. Как-то пустовато. Дом огромный. Все есть. Но нету ради кого. Не было смысла, потому что не было детей. А потом он говорит, ну, это еще ничего. Бог меня призвал когда-то, и я ему сказал нет, что я пойду зарабатывать деньги. Ничего плохого в заработке денег нет. Можно зарабатывать и служить Богу. Оно друг другу не мешает. Но он отказался от призвания вообще. Говорит, теперь мне 65, начинать уже поздно. Я уже понял, я пропустил. И вы не представляете, иногда моя жена говорит, почему у тебя депрессия? Она меня понять не может. Что я живу, да, я могу смеяться с людьми там, да, я могу показывать свои новые часы, да, я могу пойти ловить рыбу или что-то еще, но эта пустота никуда не девается. Моя молитва, пусть Господь Иисус даст тебе четкое понимание, для чего ты живешь, каково смысл жизни твоей. Вот это то, что меня привел к Иисусу Христу. Когда я был студентом фармацевтического факультета в Зимбабве, я однажды вечером решил пойти кушать в столовой, ну, студенческой. И с моими друзьями я не хотел сидеть, потому что в тот день я был каким-то обдумчивый, они шумнее были. Я решил, я пойду сесть за другим столом. А я не знал, что за этим столом сидят христиане. Это Бог меня вел. Сижу за столом, и христиан начинают приходить. Они радостные. Я подумал, ненормальные. Вот заканчиваются уроки, все люди устали, а они радостные. Я подумал, они курили марихуану, наверное. Вот. И один из них говорит, как тебя зовут? Я говорю, Генри. Я тебя люблю. Я скажу, гомосексуалисты. Вот. Меня любит. Я думал, сейчас закончу кушать, побегу рассказать моим друзьям, что я нашел гомосексуалистов в университете. Они все собрались там, и один из них говорит, давайте помолимся за еду. О, не гомосексуалист, еще хуже. Я подумал, говорю, они фанатики, я их не назвал христианами, я их назвал фанатики. В Украине называются сектанты, да? Все, кто не православный или не католик. А я их в Зимбабве, мы их называем фанатики. Я сказал, о, фанатики, молятся за еду. И они молятся за еду, а я смеялся. Они молятся серьезно, а я хи-хи-хи-хи. Мне так было смешно. Они потом сказали, а ты знаешь, что Иисус тебя любит? Я говорю, нет, он меня не любит. Я говорю, чего? Я говорю, потому что он еврей, я африканец. Я говорю, а при чем тут? Что общего? Он говорит, не-не-не, ты не понимаешь просто. Он не еврей, он сын Божий. Я говорю, это то же самое, что вы мне говорите, солнце не солнце, да? Он еврей. Он говорит, не-не, но он хороший, он умер за всех людей. Я говорю, да, так и англичане нам сказали. Сказали, закройте глаза, молиться. Мы закрыли, открыли, страну забрали. И мы уже в колонии. Я говорю, а вы думаете, я...

Снова закрою глаза ни за что в жизни. Кем я был раньше. Я отстаивал свои интересы. Я сказал, христианство мне не надо. Я говорю, христианство для слабых людей, которые физически слабые, умственно слабые, не способны себя отстаивать, ищут помощь какого-то Бога за облаками. Я говорю, мне он не нужен. Я сам решу вопросы. Они сказали, ой-ой-ой. Это номер. Они не думали, что такие люди еще живут, как я. Поэтому я быстро закончил кушать. Я сказал, мне оно не надо. Не говорите мне такую пустоту. И я ушел демонстративно, пришел в свой номер, в свою комнату в хостеле, открыл холодильник, достал пиво и налил стаканчик, чтобы праздновать победу над фанатиками. Вот была моя жизнь такая. И вот взял стаканчик, я сказал, фанатик пытается меня. И пока я держал стаканчик, у меня в голову пришла мысль, а зачем я живу? Просто мыслечек. Я подумал, ну я живу, учусь, там, поженюсь, дети, работа, пенсию. А потом умру. А потом, вот я не могу найти ответ на потом. Потом вдруг у меня кризис. Что за жизнь на земле? Это что, театр? Кто-то смотрит? Откуда мы вообще? А кому надо? Кто-нибудь наблюдает за тем, как мы живем? Как-то кризис у меня произошло. И в этот момент я вспомнил слова моего дедушки, который уже к этому времени уже умер, который сказал, Генри, цель твоей жизни проповедовать Иисуса Христа. И вот вдруг оно вернулось ко мне. И я понял, у меня есть предназначение. Я еще не покаялся, представляете? Уже понимаю, что у меня есть предназначение. Вечером встретился с этими фанатиками, которые мне в столовой рассказывали об Иисусе. Я им говорю, я хочу покаяться. Они сказали, что? Типичные христиане. Что со мной делать, не знали. А я хочу покаяться. Потом помолились со мной, и я принял Иисуса. И вот моя судьба в Боге началась. Я молюсь, чтобы ваше предназначение, оно пришло в вашу жизнь. Ваша жизнь не пуста. Важничать – это не цель вашей жизни. Показаться, что человек с деньгами – не главная цель вашей жизни. У Бога есть конкретные цели для вас, за которые вы дадите отчет, когда вы появитесь перед Богом. Номер три и последний. Иисус пришел разрушить дела дьявола. Он не только болезни, кроме греха, который он разрушает, но он также разрушает болезни. И он разрушает пустоту от того, что мы теряем свое предназначение. Третье. Тут Библия говорит, хочу читать для вас. Я специально взял Матфея, 8 глава, 24 стих, Библия говорит. И вот на озере, помните, Иисус в озере, в лодке пошел вместе с этими учениками, поднялась сильная буря, волны стали захлестывать лодку, но он спал, это Иисус спал. Тогда ученики подошли и разбудили его. Они сказали, Господи, спаси нас. Вот, наша смерть близка. Вот это такой перевод интересный. И он сказал, чего боитесь? Вы маловерные. Потом он встал и приказал ветру и волнам, и наступила великая тишина. Люди изумились, говоря, кто же он, если даже ветер и воды послушны ему? Оригинальный синодальный говорит, повинуются ему. Это уже эстонский перевод. Нет, я шучу. Вот третий. Иисус пришел не просто разрушить болезни, не только разрушить грехи, не только разрушить бессмысленности, но он пришел, чтобы уничтожить штормы, которые пытаются уничтожить тебя. Оказывается, в жизни бывают штормы.
Если бы я знал, что на земле есть штормы, я бы сказал:

мама, не рожай меня, я останусь там. Там не было штормы, там было спокойно. Вот. Недавно у меня есть сын старший, он ждет ребенка где-то в мае месяце. Вот. Они сделали видео, вот они в Испании делали видео ребенка малыша. Когда вы рожали, вы не видели видео ваших детей. Вот. И они сказали, мы хотим показать тебе, что у ребенка полноценная жизнь. Они будят его. Оказывается, можно будить ребенка, который в чреве. Они дают маме пить холодное или сладкое. И просыпается ребенок. И вот этот мадавочек, который проснулся, он такой недоволен, сжимал лицо. Видно на видео, как он недоволен, что его разбудили. Я говорю, Господи Боже. И начал зевать. А я не знал, что дети зевают в чреве, в утробе матери. Я впервые видел. Я, наверное, многие, вас, вы тоже не видели, наверное, потому что вы так рожали на верою. Вот. Поэтому зевает там, недовольничает. Я говорю, о, это нашего типа. Вот. Заметите, в жизни бывают штормы. Когда мы родились, мы об этом не знали. Когда Бог меня призвал начинать церковь, Он мне не сказал, что будут штормы. Если бы я знал, я бы отказался начинать церковь, наверное. Если бы я знал, что в семье бывают штормы, я бы не женился. Если бы я знал, с детьми бывают штормы, я бы их не рожал. Если бы я знал, что купить машину бывают штормы, я бы не купил. Но без штормов жизни не бывает. Штормы имеют одну цель. Они хотят тебя уничтожить. Поймите, шторм не шутит. Шторм хочет тебя уничтожить. То ли это личные штормы в твоей душе, то ли это штормы в твоей семье, то ли это штормы в работе, то ли это штормы в чем-либо. Вот, недавно я ехал, не помню, куда я ехал, и я приехал на вокзал, потому что сейчас в Украине ничего не летает, поезд только. Вот наш вокзал и аэропорт в Варшаве, поэтому я на поезд приехал ночь, и стою, жду поезд, и ко мне подходит женщина. Она говорит, вы мадава точно? Я говорю, да. Она говорит, это Бог дал мне ответ. Я сказал, ну, бывает такое. Я говорю, в чем ответ? Говорит, я искал священника, кто бы благословил меня на самоубийство. Вот я вас нашел. Я говорю, как? Я вас на самоубийство не благословлю. Говорю, но вы должны меня благословить на самоубийство. Она говорит, я устала от жизни. Я жила в Донецке, мой дом разрушен. Мой муж погиб. Мой сын, единственный, который у меня был, попал под обстрелами. Не выжил. Я переехал в Киев. Меня приютили, потом меня выгнали на улицу. Говорит, какой смысл моей жизни? Муж погиб, сын погиб, жить негде. Поверьте, я не знаю, что я буду кушать завтра. Она была полупьяная. Она говорит, вот я пью иногда алкоголь, чтобы забыть. Алкоголь не дает тебе забыть. Оно переносит боль на завтра. Но завтра приходит усиленно. Я говорю, нет, я вас на суицид не благословлю. Есть выход, есть решение в Боге. Какое решение? Тут полиция уже подходит, думает, что я турист, и какая женщина пристает ко мне, и они хотят меня как бы от нее. Вот. Я говорю полиции, нет, все хорошо. Нету смысла у меня в жизни. Что у нее произошло? Шторма. У нее штормы в жизни произошли. Я понимаю, что кажется, что ваш шторм самый серьезный. Но каждый раз, когда я слушаю людей, которые прошли через штормы, я начинаю понимать, что мои штормы – это детский сад. По сравнению с тем,

0: что люди проходят. Говорит, эта женщина, я так сочувствовал ей. Я помолился за нее. Я ее пригласил в церковь, чтобы она пришла на следующей неделе, что мы ей поможем. Я хочу сказать, штормы в жизни бывают. Недавно ко мне пришел один военный, воевал на фронте. Его отпустили на 2 недели отпуска домой. Он приехал в Киев. И пришел на собрание, говорит, пастор Генри, я хочу вернуться на фронт и умереть, и не вернуться. Я говорю, как? Кого так? Я говорю, у тебя есть дети? Да. Жена? Да. И ты хочешь умереть? Да. А почему? Когда я был на фронте, моя жена нашла другого. И вот я приехал, она сказала, ты мне больше не нужен. Я нужен только детям. Говорит, второе. Я был на фронте, пришел сюда, а тут, оказывается, я никому не нужен. Я пытался людям просить помощи в чем-то, сказать, я военный, я на фронте. Никого это не касается. Говорит, пастор, я никому не нужен. Говорит, вот кому я нужен, мои побратимы там. Но большинство из них уже погибли. Я хочу к ним перейти, там лучше. Я говорю, нет. Это не тот выход. Есть выходы из шторма. Есть решение. Иисус пришел разрушить штормы. Не думай, что штормы – это конец жизни. Это то, что шторм хочет, чтобы ты подумал, что после шторма больше ничего. Это ложь, это обман. После шторма есть жизнь. Потому что он пришел разрушить дела дьявола и дела штормов. Я всегда советую людям, если у тебя бывают штормы в жизни, не проходи сам. Потому что самое трудное, это когда у тебя шторм, и ты один. Само одиночество становится штормом номер 2. Иногда мы одни не потому, что мы хотим, а просто больше некого. Все, кого ты знаешь, тебя не понимают. Они хотят усугубить твою ситуацию. Но вот я хочу вам сообщить. У вас есть самый близкий друг. Имя ему Иисус Христос. Он пришел разрушить дела дьявола и дать жизнь. И жизнь с избытком. Где там Николай? И вот когда они были в шторме, он спал. Вот я удивляюсь Иисусом. Ученики суетятся, ученики плачут, ученики кричат, а он спит. А вы думаете, что он не ощущал шторму? Ощущал. Его ничего не угрожает. Нету ничего в твоей жизни, обстоятельства, что может такое быть, что Иисус испугался и сказал, ой, этот раз я не знаю, как решать. Такого нету. Такого нету. Он знает, как тебе помочь. Он знает, как решать вопрос. Как женщина, я пришел на служение в нашей церкви, женское служение. Мы их называем «женщина с миссией». Парадоксальное название. Обычно у женщины миссии нету. А у этих с миссией, женщина с миссией. Они сказали, пастор Генри, можно вас спросить вопрос? Да. А понимает ли Бог женские проблемы? Я сказал, а кто сотворил женщину? Бог. Мой муж меня не понимает вообще. Не переживай. Не муж тебя сотворил. Нашли недавно 20-томовая книжка на китайском языке, которая называется «Как понять женщину». Сначала надо китайский язык выучить. Потом 20 томов. Короче, женщины, простите нас, мы вас не поймем на земле. Но главный вопрос. Бог, ему не надо китайский язык или 20 томов читать?
1: Он сотворил.

Он знает женщину от А до Я. Господь Иисус, Он спит, а они там пришли будить Его с обвинением. Никогда не обвиняй Бога. Бог не виновен. Они Его обвиняют, что тебе все равно, что мы погибаем? Не-не, Ему не все равно. Никогда не обвиняй Бога. Он источник жизни, Он источник спасения. Я молился за многих людей на земле. Некоторые не получали ничего по одной причине. Они обижены на Бога. Ты не можешь быть обижен на Бога и получить чудо от Бога. Почему Бог ты? Я понимаю, если момент отчаяния, и ты просто выговорила, проси прощения. Не обвиняй Бога. Бог невиновен. Бог решение в твоей жизни. Но что мне понравилось тут? Иисус, когда встал, Он запретил шторму. Но заметите, Он не сказал: вот я, могущественный Иисус, я сделал. Он поругал их. Маловерный. Он ожидал, что они должны были остановить шторму. Иисус пришел разрушить для дьявола. Но не все эти дела Он разрушает. Некоторые Он нам дал полномочия, чтобы мы решали вопросы. Оказывается, шторм Иисус ожидал, что они должны были верою своей решить вопрос. Они его будут. Да, есть моменты, когда мы просим. Но есть моменты, когда мы должны использовать то, что Бог нам дал. Он нам дал силу, Он дал нам власть в имени Иисуса, Он дал нам Его Слово, и некоторые вопросы мы должны решать теми обетованиями, теми духовными характеристиками, способностями, которые Он нам дал. Не всегда нужно бежать к Богу. Иногда нужно сказать: «Сатана, отпусти моего ребенка. Сатана, уйди из моего дома. Сатана, отпусти мою жену. Отпусти моего мужа. Сатана, вон от моего бизнеса. Оставь мое служение». Нужно научиться использовать то, что Бог нам дал. Скажи да, аминь. Я в это время, когда я здесь был с вами, молился за исцеление 2 раза. И сейчас я буду молиться. Если вы помните хорошо, вы не слышали меня, как я говорю: Бог, прошу, исцели твой народ. Вы не слышали этого. Я говорю: болезнь, уйди. И все свидетельства, которые вы слышали за последние 2 дня, это были люди, которые исцелились не тогда, когда я умолял Бога, а когда я обращался со властью, силой, которую мы имеем. Мы имеем больше, чем мы думаем. Потому что Иисус, когда пришел разрушить дела дьявола, Он передал нам много чего, чтобы мы, в свою очередь, шли и тоже, как церковь, как Божьи дети, разрушали дела дьявола. Мне кажется, я вас перекормил. Прошу встать, пожалуйста. Аллилуйя. Слава Богу, слава Богу, слава Богу.

Все, что мы делаем здесь, в нашей стране и по всему миру, это дает людям знать, что появился новый тип церкви. В Соединенном Королевстве появился новый тип церкви. Может быть, именно этого вы искали. Здесь понимают вас. Мы понимаем тех, кто приходит сюда. Эта церковь построена не для тех, кто уже здесь, но для тех, кто еще не пришел. Мы хотим постоянно знакомиться с новыми людьми, чтобы затем приводить их к первому свиданию в этой новой церкви. В принципе, мы ничем не отличаемся от Nike, Virgin или Apple. Они просто нас опередили. А мир, как ни жаль, намного опередил церковь. Если бы бизнесмены вели свой бизнес так, как лидеры ведут церковь, они бы все просто обанкротились. Кто-то из ваших друзей наверняка посещает церкви, численность прихожан которых не возрастает на протяжении многих лет. На собраниях сидят все те же 20 человек с несчастными лицами, которые начали посещать церковь 10 лет назад. И с годами они становятся все более и более озлобленными. И вы думаете про себя, кому захочется туда ходить? Что есть там такого, что притягивало бы туда людей? Если бы вы ходили в единственную на планете церковь, а я был бы единственным грешником на земле, захотелось бы мне лучше оставаться во грехе, чем ходить в вашу церковь? Даже в том случае, если бы и вы, и я были в одном экземпляре, жили бы вы таким образом, что никогда не встретились бы? Этот вопрос поможет вам понять мою позицию. Я даю вам знать, что в церквях нашего типа нет конкуренции. Мы не стоим в очереди с другими церквями, состязаясь в притягивании новых прихожан. Нет, мы нашли совершенно новую область деятельности, никем не тронутую территорию. Мы нашли место, куда до нас никто еще не ступал. Мы истинные капитаны церковной жизни. Мы инициаторы. Мы смело идем туда, где до нас еще никого не было. Это правда. И когда мы ступаем на такую территорию, неверующие спрашивают, кто вы? Церковь? Церковь? Да, церковь. Но к нам церковь никогда раньше не приходила. Нам никогда не проповедовали. Никогда ничего не раздавали. Не благословляли. Не любили. Не принимали. И когда это делается, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, тогда люди говорят, это не трюк, это не уловка, это не для того, чтобы заманить нас в церковь. Они действительно любят нас, они взяли нас под свое крыло, они помогают, пытаются любить. Они искренние, бескорыстные, и они проповедуют Христа. Вот тогда такая деятельность делает Христа привлекательным. Это не просто молитвенная прогулка по улицам с изгнанием бесов бедности. В то время, как все люди торопятся домой и прячутся со своими занавесками. Это искренний разговор на равных. Мы говорим, что многие из нас жили так в прошлом, поэтому понимаем проблемы людей. И хотим показать им путь к решению их. Мы не хотим, чтобы наши дети были наркоманами, попали в преступный мир, тюрьму. Мы не хотим, чтобы они попали в детскую колонию и там получали наши подарки. Мы этого не хотим. Мы не хотим, чтобы наши дети умирали от наркотиков. Понимаете? Это новый тип церкви, это новая порода. Люди говорят, что это неплохо, это их не пугает. Итак, мы нашли свое место в этом мире. Мы не соревнуемся с такими церквями, о которых люди могут сказать, «Я бы пошел в вашу церковь, но я еще повыбираю». Тут потому что большое количество церквей. Мы не работаем с такими людьми. Те, с кем мы работаем, приходят к выводу, что мы единственная церковь на земле. И я верю, что ничего такого, что может отвратить их от нашей церкви, они не узнают. Вообще-то, когда вы произносите слово «церковь», люди еще не ассоциируют это с тем, с чем ассоциируете это вы. Ведь в Соединенном Королевстве первое свидание с церковью — это огромное событие для неверующих. Вы все знаете, не так ли, что люди в этой стране почти не посещают церковь? Поэтому, когда кто-либо идет в церковь, это становится огромным. Огромным событием для него самого и для других. Я не знаю, с чем могли бы мы это с вами сравнить. Возможно, это можно сравнить с посещением вами подпольного секретного собрания, где вы должны будете, например, одеться в какую-нибудь непонятную одежду, пожимать людям каким-то образом руки, засучив брючину, и вот кто-то из ваших соседей приглашает вас пойти туда вместе с ними.
Они говорят, пойдем со мной, но ты должен будешь вот таким образом пожимать руки и делать вот это. И вы испытывали бы волнение, страх, сомнение. А так ли я все делаю? Приняли ли меня? То ли я сказал? Сказал ли я то, что нужно? Встал ли я вовремя? Сидел ли я там, как нужно? Именно через это проходят люди, впервые пришедшие в церковь. И они делают вывод, нет, церковь — это слишком тяжкий труд. Я не могу быть там самим собой, я не чувствую себя комфортно в обществе большого количества людей. Я обязательно скажу что-нибудь не то, а потом мне будет стыдно. Когда неверующий человек переступает порог этой церкви, это само по себе огромное событие. Что это? Если отношения человека с церковью переросли в помолвку, то это означает, что он приходил в церковь уже несколько раз. И это само по себе удивительно. А если он вступит с церковью в брак, то это уже настоящее чудо. В этой невероятной неверующей культуре, которая стоит против церкви и восклицает, что мне церковь, а так оно и есть в Соединенном Королевстве в данный момент, первое свидание — это большое событие. Зачастую церкви не закрепляют людей у себя после первого свидания, так что процент новообращенных очень низкий. И это потому, что мы хотим поцеловать их по-французски на первом же свидании. А если вы не знаете, что это значит, спросите у своих мам. Если же она не знает, что это такое, то просто знайте, что это неприлично. А если вы уже знаете, что это неприлично, то моя речь произвела на вас ожидаемое мной впечатление. Мы либо целуем грешников по-французски на первом свидании, либо просто игнорируем их. Вот что делают церкви. Я был в церкви, где пастор сказал мне до начала служения. Здесь сегодня присутствуют неверующие люди. Хорошо. Они сидят вон там. Он хочет, чтобы я знал, что здесь присутствуют, сидят люди неверующие. Как будто, посмотрев на них, я скажу, «О, да, я вижу, что они не спасенные». Он знал, что они неверующие только потому, что раньше никогда не видел их в церкви. И он понял, что они неверующие. Он их просто не знал. Это было праздничное собрание, благословление младенца или Пасха, не помню. Он хотел, чтобы я знал, что на собрании присутствовали гости, которые до того дня в церкви не были. На самом деле, он хотел сказать, когда будешь проповедовать, обязательно достань их. Скажи что-нибудь такое особенное, что их затронет. А под конец скажи что-нибудь привлекательное, потому что они, очевидно, ожидают этого. Я бы не хотел оказаться на месте этих людей. Когда же он начал проповедовать, он стал, как ему казалось, тонко намекать на них. Хотя эти намеки были с кирпичи размером. Он поприветствовал гостей, и особенно тех, кто пришел в первый раз. И когда это он сказал, он выразительно глянул в их сторону. «Добро пожаловать всем! Да, многие из вас пришли в первый раз. Да, слышим, многие из вас пришли с семьей и друзьями. Да». А потом он снова повторил то же самое. Потом это вновь прозвучало, когда он делал объявление. «Ты целуешься по-французски с человеком на первом свидании». Ты прицепился к ним, как репей. Ты просто затискал их духовно. Серьезно? Они чувствуют, как с ними некорректно обращаются. Они не имеют контроля над своим личным пространством. Они чувствуют, что вы им угрожаете, хотите достать, что вы их хотите обратить, обуздать, увериться в том, что они вернутся. Это слишком агрессивно. Это похоже на отчаянного мальчика или девочку на первом свидании. Они обязательно скажут и будут думать, «Я больше не хочу с тобой встречаться». Я не скажу почему, но меня нет дома, я занят. И они дадут вам неверный номер телефона. Потому что вы их напугали. Или же церкви впадают в другую крайность и абсолютно игнорируют присутствие гостя. Нет теплоты. Не говорится ничего такого, что может относиться к гостям, что учитывает присутствие на собрании неверующих. Наши собрания длятся 5 часов, понимаете? Мы делаем то, что нам нравится. Изгибаемся, мы падаем, лежим на полу, крутимся и тому подобное. И совсем не учитываем, что при этом могут присутствовать неверующие. И я вам могу сразу сказать, что они не вернутся. Вы их напугали.
Жизнь показывает, для того, чтобы люди после первого свидания со Христом захотели пойти дальше к помолвке с Ним, надо, чтобы ваш рассказ, ваше свидетельство о Христе вызвало у них желание, и чтобы они сказали: «Я бы хотел сюда вернуться, я хотел бы встретиться с вами снова. Мне понравилось то, что я здесь услышал и увидел. Мне было приятно, я был рад. Моим детям понравилось детское служение. Никто не пытался их обратить. Никто не послал ребенка домой с секретным посланием для мамы. Никто не заставил моего ребенка 2 часа лежать на полу в духе. Нам всем понравилось. Люди были доброжелательны, приятны. Кто уступил нам место в кафе? Работники кафе доброжелательно нас приняли. Под чашкой кофе не было секретного тракта. Я прекрасно провел время. Обратите внимание, независимо от того, что плохого люди слышат о подобных церквях, мы несем ответственность и за это. Не потому, что мы не такие, мы ведем себя не так, но просто потому, что я могу отвечать только за себя. Я не могу отвечать и за вас. Но я могу пригласить вас участвовать в решении этой проблемы на тот случай, если сегодняшние посетители случайно встретят вас, сядут в соседний с вами столик или встанут за вами в очереди. Мы все несем ответственность. Недавно я был в одном агентстве в центре города, куда зашла женщина. Это было агентство автомобильного страхования. И так туда зашла женщина, ей сказали, что ее страховка истекла, потому что она вовремя не заплатила. Это ее очень расстроило, и она буквально взорвалась. Она начала кричать на языках. Потом она вот перекрестилась вот так вот 3 раза. Потом повернулась на месте. 3 раза. Потом опять перекрестилась, посмотрела на женщину за прилавком и начала говорить с ней на иных языках и махать руками, будто бы отгоняя эту проблему. А работница позвала менеджера. Когда женщина успокоилась и закончила харизматически креститься и крутиться на месте, я хочу, чтобы вы знали, что она действительно не оплатила свою страховку. Ситуация ничуть не изменилась. Кто из вас думает, что эта сотрудница и менеджер после того, как женщина ушла, сказали друг другу: «Я хочу ходить в ту же церковь, в которой она ходит, потому что я тоже хочу говорить на таких языках и махать руками вот так». Мы не привлекаем ко Христу такими вот методами. Но похожие ситуации совсем не редкость, честно.

Некоторые из нас выросли именно из таких штанишек. Мы огорчили очень многих, пока не набрались ума. Что тут удивляться, что люди не возвращаются к нам, если на первом свидании мы либо душим их, либо игнорируем. Знаете, мне нравятся мерседесы. Если честно, я 3 раза пытался купить мерседес. Почему я не купил? Потому что мне не перезвонили, когда я проявил интерес к этой машине. Понимаете? Они мне не перезвонили. Я дал им свое имя, адрес, номер телефона. Однажды я даже пошел в агентство по продаже автомобилей. Зашел вовнутрь, что по существу является первым свиданием. Я пошел к ним, дал имя, заполнил анкеты. Работник фирмы дал мне свою визитку. Сказал: «Да, сэр, я позвоню вам завтра». Завтра — это потому, что у них не было именно того, что я хотел. А я бы хотел посмотреть на машину, ездить на ней. Они обещали продать мне именно ту марку. «Да, сэр, нет проблем». Но мне так и не позвонил, и я теперь навсегда потерян как клиент для фирмы Mercedes. Я думаю, что это плохая фирма. Я делаю теперь фирме Mercedes антирекламу. Вот так. Если мне кто-то говорит, что собирается купить Mercedes, я тут же говорю такому человеку, что это пустая затея. Тот факт, что они потратили миллионы на рекламу, ничего не значит, потому что они не позвонили мне. Понимаете? Вся эта реклама не имеет никакого отношения к моему личному опыту. Мой опыт говорит о том, что Mercedes не сделали для меня привлекательным. Они сделали его для меня ненавистным. И теперь я убеждаю людей не покупать Mercedes. Для меня не имеет значения, что они позвонили кому-то. У меня все с ним было хорошо. Ну и что? У меня не так. Но мне не позвонили. Мне все равно. Мне нравится мой Мерседес. Ну и что? Они не позвонили. Они не позвонили мне. Мне? Они не позвонили мне. Понимаете? Если вам здесь сегодня хорошо, это ничего не значит в том случае. Если кому-то, кто пришел сюда на первое свидание, здесь не понравилось, я считаю, что собрание прошло чудесно. А что думает тот, кто здесь на первом свидании, кто пришел впервые, кому мы показались грубыми, непривлекательными, неблагодарными, негостеприимными, не готовыми помочь? Никто не уступил кому-то место, не показал, куда идти. Никто им не объяснил, что происходит и когда собрание закончится. Никто не пригласил их в кафе. Никто не сказал, где нужно забрать детей. Никто не уступил им место на стоянке автомобилей. Все были грубыми. Мы развлекли себя, а их проигнорировали. То, что вы провели хорошо время, еще недостаточно. Или один гость хорошо провел время, а остальные нет. Понимаете? Потому что это полностью субъективное мнение. Потому что привлекательность предмета может характеризоваться только тем человеком, который его созерцает. Тот факт, что представители фирмы Mercedes сказали мне, что эти машины изумительны, еще ничего не значит. Мне все равно. Я хороший человек, ну и что? У меня много друзей, ну и что? Моя жена считает, что изумительно, ну и что? Вы мне не перезвонили, понимаете? Поэтому мое первое свидание с фирмой Mercedes потерпело крах. Поэтому я никогда не буду с ним помолвлен, никогда не женюсь, никогда не буду его рекламировать. Такое происходит постоянно, каждый день с тысячами людей, как в миру, так и в церкви. Вот почему мы несем ответственность за тех людей, которые приходят сюда на первое свидание. И если вы здесь сегодня впервые, добро пожаловать, мы вас любим. И я надеюсь, что это станет истиной для тех, с кем вы живете, кто будет вам сегодня помогать и служить. Я надеюсь, что вы почувствуете нашу доброжелательность и наполнитесь этим духом. Всякое агентство по продаже автомобилей утверждает, что действует именно так. Но я не знаю, было ли с вами такое, что когда пришла ваша очередь говорить с банком слуха, он оглох. Понимаете, о чем я говорю? Мы хотим, чтобы люди вступали в брак с такими церквями, как наша. Это некоторые начальные мысли для побуждения людей к вступлению в брак с такой вот церковью. Я верю, что Бог поставил нас здесь для того, чтобы пробудить мертвый мир, который не верит, что церковь может быть такой прекрасной.

Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон и друзья». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision. Записывающий артист из Freedom Records The Cry. Записывающие артисты — все божьи дети. А теперь оторвемся с Леоном Патилов. Слава Богу, добро пожаловать на передачу, которая прославляет Господа Иисуса Христа. Мы здесь не для того, чтобы прославлять самих себя, или группу, или TBN. Мы здесь для того, чтобы прославлять Господа Иисуса Христа. Это музыкальная программа «Наше орудие». С ее помощью мы прикасаемся к вашему сердцу и вашей жизни. И благодаря тому, что Он жив, мы смело встречаем завтрашний день.

Жить стоит только потому, что он жив. Я так благодарен, что вы все это знаете. И что многие из вас посвятили своей жизни Господу Иисусу Христу, потому что Он в действительности единственный путь. Когда Он сказал своим ученикам: «Я хлеб жизни, и вы должны есть от Меня и пить Мою кровь», большинство учеников подумали: «Ну, это действительно безумие». И Он, увидев, что некоторые уходят, Он спросил у оставшихся: «Вы также покинете Меня?» Ученики ответили: «Кто, кроме Тебя, обладает словами жизни?» Я очень рад, что многие из вас решили всем сердцем следовать за Господом Иисусом Христом. Фактически, я получил письмо от женщины из города Уоллер, штат Техас. Она пишет: «Дорогие Леон и друзья,

безработной, но Бог провел меня через все эти испытания, и Он изменил мой взгляд на некоторые вещи. До этого я обо всем думал только плохо. И она также пишет, что она верит в организации, такие как детские приемные дома, Кайнани и так далее. И она желает помочь этой организации. И мы сообщим вам наш адрес и наш номер. И мы будем молиться за вас. Перед окончанием программы мы будем молиться за вас. Потому что мы понимаем, что вы переживаете сейчас. Многие люди переживают то же самое, но благодаря тому, что он жив, мы смело сможем смотреть в завтрашний день. Сегодня у нас в гостях удивительная группа. Это день выбора, день альтернативы, но мы выбрали путь, по которому следуем за Господом Иисусом Христом. Мы должны следовать. Это группа альтернативная, это группа «Плач».

0: Right, the Cry, the Cry.
1: Группа The Cry, плач. Это просто фантастика. Как ты поживаешь, старина? Хорошо, хорошо. Я рад тебя видеть. Этот микрофон отключен, наверное. Его включают только, когда ты поешь, потом отключают. Понимаешь? Как тебя зовут? Меня зовут Джон Лук. Хорошо, а тебя? Ив? А тебя? Пит? Вы ребята из Канады? Верно. Мой брат Ив и я, мы из Канады, из Квебек-Сити. Так что мы говорим по-французски, это наш первый язык. Скажи

0: Кто-нибудь по-французски?
1: Jésus est la seule voie pour le salut.
0: Иисус — это единственный путь к спасению. Это правда. Ну что, знаете, я купил этот костюм во Франции, да? И вы говорите по-французски. Да, он мне сказал, что для комплекта я должен купить и велосипед. Да, но я молюсь об одежде, которую ношу, понятно? И я, понимаете, ношу что-то французское. Расскажи мне что-нибудь о группе и о своем последнем альбоме. Он уже вышел или как? Это второй альбом, вышел в июне, в прошлом месяце. Он выпущен в июне месяце, и мы с волнением наблюдали за тем, что Бог с этим делает. Он называется «Ты». Это наш второй альбом. Свой первый альбом мы называли «Я тебя там найду». И он в продаже уже довольно-таки длительное время, и мы с волнением воспринимали, что Господь делает через нас, и мы очень рады. Слава Богу. Ну что ж, спойте еще одну песню для нас, ребята. Хорошо. Итак, группа «Плач».

Группа Плащ, спасибо большое. У нас есть ребята, которые просто потрясающие. И родители, если вы будете воспитывать своих детей такими же, как и вы, христианцы, они будут как вы, и будут провозглашать имя Господа. Итак, группа «Все Божьи дети».

0: Все божьи дети. Группа «Все божьи дети». Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Отлично. Отлично, отлично. Как вы собрались вместе? Да, в основном. Год назад Терри Мэкси Эндерсон начал подбирать состав группы по всему Лос-Анджелесу. И сотен ребят выбрали нас. Действительно. Я слышал, что ты снимался в фильме «Отец-призрак» с Биллом Косби. Да, я исполнял в этом фильме роль сына Билла Косби. Да, у нас здесь много звезд, да, просто невероятно. Я не знал, что вы, ребята, настолько серьезно вошли в индустрию музыки. Я думал, что вы просто воспитанники Господа, решили сделать что-то вместе, но вы настоящие профессионалы. И мне очень радостно того, что Бог делает сегодня в нашем веке. Он создает отличных профессионалов, и это то, в чем мы действительно нуждаемся, в превосходстве во Христе. Таким образом, вы, ребята, уже выпустили новый альбом, да? И все такое. Да, вышел новый альбом, он вышел уже сейчас, он называется «Как наша группа, все Божьи дети», и надеемся, что он будет хорошо принят, и мы воспеваем славу Бога. А с какой компанией вы записали? Old Records? Old Records. Таким образом мы познакомимся в ближайшем будущем. Да, конечно, все будет в продаже. Эти песни будут там? Да, есть два варианта этой песни, и они оба будут на этой пластинке. Да, здорово. У нас нет много времени, а мне хотелось бы пригласить сюда еще несколько человек. Блейк, выйди сюда. Поприветствуйте, Блейк. Знаете, Блейк снимался в одном из кинофильмов «То». Было весело сниматься? Да, было просто потрясающе. Я считаю, что было хорошо, потому что и другие ребята в группе были христианами. И был просто потрясающий опыт работы с детьми. Здорово. А что у тебя будет в будущем, в ближайшем будущем? Ну что ж, все Божьи дети выполняют спасательную миссию, и это выходит скоро. Здорово. Таким образом, ты любишь петь, как и играть. О, да, я люблю петь и делать и то, и другое. Я считаю, что эта группа сильно влияет на людей и на детей, которые не христиане. И я думаю, просто здорово, когда эта группа выступает. Слава Богу, я согласен с тобой, старина. А где еще один? Мне еще один нужен. А, иди сюда. Я слышал, что ты пела в кинофильме, в мультфильме «Царь Лев». Да, я пела «Просто не могу дождаться, когда стану царем» песни с Джейсоном, Ревом и Аткинсом. Я пела в роли молодого Ноя. Я слышал, что ты духовный лидер. А, этот титул — большая честь. Да, я слышал это, что ты проводишь работы для Господа. Как тебя зовут? Меня зовут Моник Донли. Вы молитесь перед репетициями и всем остальным? У вас есть занятия по Библии? Да, мы делимся Писанием, и, возможно, нам надо это делать. Молитва определенно играет живую роль в целом процессе. Нельзя работать без Божьего помазания и Его благословения. Слава Богу, это здорово. Я хочу, чтобы, по крайней мере, все назвали себя. Анджела Фишер, Кимберли Джонсон. А, ребята, идите сюда, скажите всем привет. Я хочу, чтобы вы все видели.
1: Джастин Джексон.
2: Канди Джонсон.
3: Никиша Гриер.
4: Данелл Пиплс.
5: Кристин Шеллингер.
6: Рено Молли.
7: Марк Шеллингер.
8: All right.
9: Брittany McCombs.
10: Shauna Bryant.
11: Дэвид Питерсон.
12: Крystal Джонсон.
13: Charity Young.
14: Чарльз Маккуэри.
0: Хорошо, давайте поаплодируем, все Божьи дети.

Я хочу прочесть вам из Писания, от Матфея 6:25. Я вам говорю, не заботьтесь о том, что есть и что пить для поддержания вашей жизни, не об одежде для тела вашего. Кто из вас может заботой продлить свою жизнь хоть на час? Не беспокойтесь, маловеры. Не беспокойтесь. И видите, перед нами эти дети. Помните, как вы сами были детьми? Помните, как вы зависели от мамы и папы, чтобы они кормили вас, заботились о вас? И нам нужно обладать такой же верой. Не беспокойтесь. Поднимите голову к небу. И не отводите глаз от Иисуса, потому что Он начальник и завершитель нашей веры. Те из вас, которые не приняли Господа Иисуса Христа, вы упускаете это. Вы упускаете это самый большой дар из всех, которыми мы обладаем на этой планете. У нас есть возможность получить прощение за свои грехи и приобрести жизнь вечную. И если вы еще не сделали этого, сделайте это сегодня. Мы любим вас. Благословит вас Бог. До встречи на следующей неделе.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях диакониса Церкви Истины в Иисусе Любовь Крауэрк. Сегодня у нас тема гонения. И тебе есть о чем рассказать?
1: Да, есть, потому что я живой свидетель того времени, и поэтому думаю, что имею такое право рассказывать очень серьезные вещи из прошлого, потому что была сама свидетелем, и непосредственно мои родители, моя бабушка с дедушкой были гонимыми.
0: Интересно, у тебя христианская семья, и сколько я знаю, сколько я слышу про всех твоих родственников, все христиане, и бабушки христиане, и дедушки. А так было всегда?
1: Нет, это было не всегда. Это было чудо. Это было большое и есть большое свидетельство того, как Бог посетил наш дом, нашу династию большую. И я хотела бы на самом деле сегодня рассказать об этом, каким образом Господь пришел в нашу семью. Для нас это очень важно, для меня самой это тоже очень важно. И в настоящее время наш большой род, наша династия, мы собираемся через интернет-вещание, встречаемся, проводим молитвы семейные. И мы видим наш род как большое дерево, которое пустило корни. Это ветвистое оно. И видим, сколько спасенных людей через то, что однажды бабушка с дедушкой отозвались на зов Христа и открыли свое сердце и посвятили себя Господу.
0: Твой дедушка был пастором?
1: Был, был. И как же до того, как он стал пастором? Это был очень тяжелый период жизни, который касался всей семьи. Я, может быть, начну сейчас рассказывать об этом. Моя бабушка и дедушка Клавдия Ивановна и Павел Иванович имели 8 детей. Такая большая семья. Но в то время, на самом деле, многие имели большие семьи. То есть 5 дочерей и 3 сыновей. Они жили рядом с Чудским озером. Дедушка говорил на языке сето. И в определенное время они перебрались в Таллин. И уже жили в Таллине, в районе Купли, где впоследствии родилась я. Так вот, это удивительное свидетельство.

началось с того, что бабушка заболела очень сильно. У нее была прободная язва желудка. И как рассказывала бабушка, что это было настолько тяжелое время, потому что у дедушки к этому времени уже была зависимость от алкоголя. Он был рыбаком. У него был такой свой вагончик, где собирались его соратники, и где они после каждой ловли выпивали. И вот это вот постоянные встречи уже привели к тому, что это вот постоянное употребление алкоголя, оно привело к зависимости. И бабушка говорила, что когда он возвращался домой, она рыдала, просто стягивала с него сапоги и била его этими сапогами. Не то, что избивала, просто от бессилия она вот так вот хлопала на него этими сапогами, рыдала и говорила: «Доколе, доколе». Но дедушка по характеру был очень добрый. Он на самом деле любил бабушку, никогда ее не унижал, не оскорблял. Но вот у него была такая проблема, как сейчас называют. Бедность, печаль. Но при этом бабушка, она всегда очень любила своих детей, и дедушка тоже любил своих детей. Но, как рассказывала бабушка, в то время был тоже православный священник, который был на виду всех людей. Но этот православный священник, он встречался с теми же самыми мужчинами и выпивал вместе с ними. И вот, как я сказала, бабушка очень сильно заболела. И эта язва желудка у нее такой была большой, то есть дырка в желудке, и она оказалась прободной, то есть содержимое желудка, оно вышло. И мы понимаем, что это последствия, это летальный исход. И когда врачи приехали ее уже забирать, она уже была практически земляного цвета, такая умирающая. Они ее забрали в больницу, чтобы это не было на виду у детей. И как-то, может быть, чем-то помочь ей в переходе в вечность. И дети все плакали. То есть, как рассказывала бабушка, это была такая картина. Бабушку выносят. Дети все выходят, плачут. Стоит такой вой, плач, крик. И тут же дедушка стоит, и как-то дети были наслышаны о том, что когда приходит в дом мачеха, или были такие истории, то эта мачеха не любит детей. Видно, у них в памяти были какие-то определенные истории. И они тут же, плача и прощаясь со своей мамой, они просили: «Папа, пожалуйста, не приводи к нам в дом злую мачеху. Дай нам обещание вот перед нашей мамой, чтобы у нас в доме не жила мачеха». И бабушку увозят. И что делают дети? Они возвращаются в дом. И все-таки вспоминают слова своей бабушки. То есть это была мама их папы, которая была православной. Она такая была добрая. И она каким-то образом приходила и все-таки говорила им о Боге: «Детки, вы знаете, что есть Бог, что можно молиться, что можно ему что-то говорить». Но это были так иногда сказанные слова. И удивительно, что в этот критический момент дети вспоминают именно эти слова. И они возвращаются домой, и они решают: давайте встанем на колени и будем просить того Бога, о котором нам говорила наша бабушка, что он якобы слышит, и что он якобы есть, и что он якобы такой всесильный. И они начинают вот так по-детски взывать к Богу, кто как мог, кто что придумал, и кричать: «Боженька, боженька, спаси нашу мамочку». Я так верю, что у Бога уже тогда был план. Она оказывается в больнице, ее кладут в коридор, чтобы она так вот как бы не портила вид другим людям, лежащим в палате. Она не умирает, она лежит. И в это время

христиане живые, истинно верующие люди. Мы понимаем, может быть, это были миссионеры, мы до сих пор не знаем, кто это был. Услышав о том, что мать восьмерых детей умирает в больнице, они туда идут. Они приходят в эту больницу. Я не знаю, каким образом они получают разрешение, но они в больнице встречаются с ней. И они свидетельствуют ей о живом Боге. И они говорят ей, как я понимаю, о том, что да, Бог живой, приготовь свое сердце к переходу, но также о том, что для Бога нет ничего невозможного, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, и что Он силен исцелить. Но у нее, интересно, произошло вот этот момент спасения, он был очень интересным. Я понимаю, прям он был такой глобальный, потому что через нее пришло покаяние всей семьи, пришло Евангелие к родным, к родственникам и к окружающим. Потому что впоследствии, это я попозже расскажу, какое пробуждение пришло через их дом. Бабушка, это я уже забегаю вперед, впоследствии, когда собирала всех родственников на день рождения, и собирала она их для того, чтобы снова и снова вспомнить эту историю, этот момент новой жизни, который наступил для нее и для всей ее семьи. Она рассказывала о том, что ее как-то пожалели, что она долго лежит в коридоре, перевели в палату. И вот там в палате ночь, которая изменила все. Она говорит, что я лежала после того, как в нее посели эти семена, и мне хочется как раз это место Писания прочесть. Это Откровение Иоанна, 12 глава, 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». Это такой ключевой стих в этом свидетельстве. Ночью она, говорит, увидела и почувствовала всем своим существом. Палата озарилась сверхъестественным светом. И она обратила свой взор, откуда шел этот источник света, и она увидела Христа распятого, его лицо, которое смотрело на нее, на мою бабушку, любящими глазами. И в этих глазах, говорит, было столько любви, что, говорит, я просто растворилась в этой любви. И, говорит, я видела, что у него на его челе одет терновый венец, и капают капли крови. Но любящие глаза его. И она говорит, я никогда не чувствовала себя грешницей до этого момента. Я любила свою семью, я прощала бесконечно своего мужа, я заботилась насколько как могла о своих детях, я рожала каждого ребенка, которого мне давал Бог, и любила каждого ребенка. Старалась делать людям добро, то есть, говорит, внутри меня уже жило вот это добро, и я максимально старалась вот как-то дарить его людям, которые рядом со мной, и поэтому не чувствовала себя грешницей. Но в этот момент, когда Христос смотрел на меня, вот видя это видение, он говорит, я почувствовала, что я грешна. Я настолько грешна в этой во свете его любви, в присутствии его святости. И она говорит, я начала каяться. Я стала просить у Бога прощения. И говорит, в этот момент, когда происходило покаяние, говорит, что-то такое творилось внутри меня и вокруг меня. И даже это ощущалось физически. То есть та кровать, на которой я лежала, она говорит, я чувствовала, что она как будто ходуном ходит. И это были железные кровати. И говорит, я слышу, как когти ходят по этой кровати и скребут ее. Она говорит, я поняла, что это была темная сила. Это дьявол, который предвидел. Я не знаю, мог ли он предвидеть, но он не хотел, чтобы приходили.

0: приходило спасение в ее жизнь и в ее дом. И, говорит, кровать ходуном ходила, такой скрежет был по кровати. Говорит, такая духовная война. И любящий Господь, его любовь, его взгляд. И говорит, в этой духовной войне, в этом покаянии и прощении внутри меня, в моем духе и в моем теле что-то стало происходить. Наступило утро. Я, говорит, спрашиваю людей, которые лежали рядом со мной, вы что-то видели, вы что-то слышали? Они говорят, нет. Но пришла врач, посмотрела на мою бабушку и сказала, Дубровская, что это с вами? У вас цвет лица поменялся? Ее быстренько отвезли на рентген, сделали ей рентген, вернули в палату. И она всегда рассказывала этот случай, когда доктор бежит по коридору к ней в палату с рентгеновским снимком, смотрит на него, продолжает смотреть и не верит этому чуду. И говорит, Дубровская, это первый случай в моей медицинской практике. Ваша язва, прободная язва, которая была в форму карандаша, затянулась и осталась точка. Это след того, что было. Произошло чудо. И бабушка сказала, меня исцелил Господь. Ее возвращают домой. Она, можно сказать, воскресшая из мертвых. Возвращается домой. Это чудо для всей семьи. Дети понимают, что их молитва услышана. Муж ее встречает удивленной. И она говорит ему, дорогой мой Павел Иванович, послушай, я теперь другой человек. Я приняла Иисуса Христа в свою жизнь, в свое сердце. И я тебе тоже желаю, чтобы ты принял его. Ты видишь, какое чудо совершил Господь. Она рассказала это свидетельство. Она рассказала те слова, которые ей говорили эти миссионеры, эти христиане, которые пришли к ней в больницу. Я так благодарна Богу, и так благодарна моему дедушке, что он прислушался. Он встал вечером перед своей тахтой, на которой он спал. И он поднялся только утром. Всю ночь у него был, вот современное слово такое есть, энкаунтер, да? Тогда не было даже понимания этого слова. Но всю ночь у него проходила встреча с Богом. Всю ночь он стоял перед Господом, он каялся, он пережил освобождение, он пережил спасение, он пережил живого Бога. Наутро он поднялся новым человеком. И если раньше, когда он куда-то шел или возвращался, у него под мышкой всегда была бутылка. С этого момента ни одной капли алкоголя он не принял до перехода в вечность. Он остался верным в том решении, которое произошло у него в эту ночь. Его жизнь поменялась радикально. Естественно, это свидетельство было передано детям. Дети увидели реально и пережили, что Бог, Он живой. Он ответил на их детские молитвы. Он пришел в их семью, и все стало меняться. Просто все стало меняться. И жизнь дедушки стала ярким примером того, что совершил Господь.
1: Удивительно. И все 8 детей стали верующими?
0: В это время все приняли Христа, но не все впоследствии устояли, потому что эта история как бы будущего, пришло гонение. А гонение, знаете, это как огонь. Не каждый может его выдержать. Но уверовали все. И как рассказывал дедушка и бабушка рассказывала, что вот этот вагончик, который раньше служил для таких собраний и выпивок, где выпивали мужчины, дедушка весь

0: этот вагончик обклеил местами Писания, такими текстами стихов из Библии. И каждый человек, который заходил в этот вагончик, он просто сталкивался с этим живым словом. Они стали возрастать в Боге.
1: Они пошли в какую-то церковь, молились с верующими.
0: Они искали церковь, и они какой-то определенный период времени находились в баптистской церкви. Внутри этих детей, которые стали вырастать на Слове Божьем, возгорелся такой большой огонь, что они не могли удерживать его внутри себя. Им хотелось рассказывать всем вокруг, свидетельствовать, проповедовать. И как-то вот мне рассказывала мама, что она шла и как-то молилась внутри себя. И она говорит, услышала слово внутри себя. И она поняла, что это Господь. То, что вы сейчас переживаете, то, что вы сейчас знаете, это хорошо. Но вас ожидает что-то еще лучшее, что-то еще более совершенное и особенное. И она говорит, я была в ожидании того, что же это будет. И случилось так, что группа верующих с Украины, крещенных Духом Святым, приехали в Таллин. Они приехали сюда работать. И они все горели просто огнем Божьим. И молодежь, как бы мама, ее сестры, братья познакомились с группой этих верующих и узнали, что, оказывается, есть возможность крещения Духом Святым. И они так этим загорелись, они встречались для того, чтобы совершать молитвы. И в этих молитвах Бог начал крестить Духом Святым. И при крещении Духом Святым у них появился огонь и жажда свидетельствовать другим людям. И они говорят, что они собирались группой молодежи, они просто шли по городу, пели псалмы. Они свидетельствовали другим людям. И началось такое покаяние вокруг. Стала приходить молодежь и спасаться.
1: И как же люди реагировали, которые видели их? Идут верующие, молятся, поют.
0: Вот это было реально очень удивительно, потому что это было время, на самом деле, советской власти, атеистической власти, когда это запрещено было делать, но они это делали, потому что они не могли этот огонь удержать внутри себя. Как мы понимаем, что когда группа молодежи сплоченная, она начинает расти, об этом узнали братья с Ленинграда тогда, да, современный Санкт-Петербург. Там уже были пятидесятнические церкви, и братья старшие приехали с Ленинграда и рукоположили моего дедушку пастором.
1: И через сколько лет примерно начались гонения?
0: Они уже начались. То есть ГГБ была очень недовольна этим и уверовала племянница одного из больших работников КГБ. И тогда они вообще были очень обострены, и они даже подсылали своих людей для того, чтобы незаметно проникнуть в общество христиан, может быть, даже притвориться верующими, для того, чтобы узнать и увидеть, кто же из них старше, или, как мы сейчас называем, лидер, да, или, скажем, в то время называлось служитель, кто проповедует, кто их организовывает, кто у них там руководитель молодежи или лидер молодежи, может быть, кто-то занимается с детьми. И они хотели убрать этих людей, и поэтому последовали штрафы, конфискации.
1: Твоего дедушку рукоположили на пасторство, и, несмотря на гонения, он все равно продолжал служить.
0: Да. Он был очень верный Господу, он был такой удивительный человек, скажем, в отличие от моего отца. Он читал только Библию. Он отказался

0: всякой другой литературы. Я так понимаю, что ему необходимо было это настолько полное посвящение. Вот если человек служил, скажем, мамоне или чему-то, какому-то другому греху, да, то теперь, окунувшись в Бога, он черпал оттуда все. Но я помню, что они слушали проповеди Муди, там это забивали, это радио, маленький был радиоприемник. Ту информацию или стильные проповеди, откуда они могли слушать из этого маленького радиоприемника, да, там BBC в то время, которое было считалось вообще антисоветским, но они находили эти проповеди, слушали, это надо было так настраивать свое ухо, то есть они тоже через это учились. У него была единственная книга в его жизни, это Библия, и он читал только ее. И он был настолько верен, он был настолько посвящен, он настолько любил сильно Бога. И вот он просто даже, когда вот заходил, я помню, когда уже маленькая девочка была на кухне, прям вот какая-то благодать была на нем. Я вспоминаю, что все люди в церкви называли его папа.
1: Так и называли папа.
0: Называли папа. А он говорит: подождите, я не папа.
1: А я папа.
0: Хотел брать на себя это звание, знаете, как вот папа римский, да?
1: Да.
0: Говорит: я не папа, я Павел. Нет, ты наш папа. То есть они чувствовали его такое отцовское сердце, любящее их, вот свою паству, любящее Бога, что они вот так его называли. И я, когда родилась, я помню, что росла, все люди приходили и говорили: папа. И мне так было немножко даже как-то странновато, непонятно.
1: Как звали его?
0: Павел Иванович.
1: Это удивительно, какой верный был Павел Иванович. И мне хочется сегодня говорить действительно о верности, что Павел Иванович, несмотря на давление, несмотря на гонения, он все равно оставался верным. И поэтому, дорогие друзья, пусть эта история ободрит вас быть верными Господу. Мы сегодня говорим о гонениях, мы сегодня вспоминаем твою семью, Люба, и мы верим, что те, кто смотрит эту программу, они будут продолжать смотреть и следующую, и будут оставаться верными. Друзья, мы на этой ноте с вами прощаемся, смотрите продолжение, и мы благословляем вас, любим и желаем вам оставаться верными Господу, верными служению, верными своей семье. Да, аминь. До встречи, дорогие.
0: До встречи.
1: До свидания.
0: До свидания.

Бог даровал человеку разум, чтобы он его использовал. А медитация или размышление – это то, что нас отличает от запрограммированного робота. Но медитация, источником которой являются восточные религии, приобрела в наше время другое значение, скорее противоположное. Мы узнаем сегодня, какой вид медитации предусмотрел для нас Господь и чем опасна восточная медитация. В Библии слово «медитировать» используется 14 раз, в основном в псалмах. Давид говорит о том, что размышляет над Словом Божьим, над Божьим законом, над Божьими заповедями. В Новом Завете это слово используется как «думать» или «пребывать в учении». Естественно, что медитировать означает в библейском понимании активное действие, наполнение знаниями и информацией. Так в Псалме 119 в английском варианте и 118 в русском написано «I'll meditate in thy precepts and have respect unto thy ways». «О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои». На слайде вы видите также и другие примеры использования слова «медитировать». Как вы видите, никто из авторов библейских книг не призывает нас опустошить свой разум и отключить ум, тем более войти в транс. Цель медитации в Библии – это познание Бога. И в Библии есть только один вид медитации – размышление. Медитация в Библии – это активное действие. Павел сравнивает Слово Божье с едой и говорит, что Слово Божье – это пища для ума и сердца. Цель медитации в Библии – познание Бога. Начало мудрости – страх Господень и познание святого – разум. Книга притч Соломона, 9 глава. Цель же восточной медитации – научить нас искусным методам, освобождающим от иллюзий, написал Шамар Ринпоче. Иллюзии в индуизме обозначают мир, людей и все, что нас окружает. То есть познавать там, по сути, некого. Медитация о пустоте или о Боге. По словам кандидата богословия, проректора Никола Угрешской духовной семинарии, священника Варерия Духанина, восточный мистический опыт отвергает личностного Бога и потому стремится к преодолению личности человека в самадхи или нирване, а также дает переживание растворения своей индивидуальности в океане безличного или небытия. А христианство свидетельствует, что по мере приближения души к Богу человек все более ясно видит свое несовершенство и несамодостаточность. Поэтому опыт приближения к Богу утверждает в христианине смирение, покаяние и любовь. Благодаря этому возможна чистая искренняя радость, единение с Господом, который тебя видит, слышит и любит. Какие же виды небиблейской медитации? Практически существует только два вида медитации – библейская медитация и размышление и медитация без

размышления. Все виды медитации произошли из индуизма и буддизма, не библейские. Все эти виды медитации связаны так или иначе с йогой и поклонением идолам. В отличие от восточных медитаций, библейская медитация призывает вникать в учение и заниматься этим постоянно. Первое послание Тимофею, 4 глава. В ней сказано: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Есть другие виды небиблейской медитации. И первое из них – тратака, медитация на свечу, медитация осознавания, метамедитация или медитация любящей доброты, медитация на объект, медитация на идеал или божество, медитация на дыхание, мантра-медитация и трансцендентальная медитация. Разберем более подробно, что они собой представляют. Осознанность или бессознательное состояние. Все эти медитации объединяют одно, что они опустошают сознание. То есть практически это медитация в бессознательном состоянии. О чем же говорит медитация осознанности, как ее назвал Кабат-Зин «mindfulness»? Он является основателем медитации осознанности. Он был учеником дзен-буддийских учителей, таких как Филипп Капло, Тич Нат Хан и Сын Сан, и одним из основателей Кембриджского дзен-центра. Он практиковал хатха-йогу, дзен-буддизм. Именно он переформулировал буддийскую медитацию, медитацию mindfulness или трансцендентальную медитацию. Таким образом, он просто подменил понятие. Он говорил следующее о медитации. Развивая осознанность, человек перестает идентифицировать себя со своими мыслями, чувствами и эмоциями. Он понимает, что они лишь временное омрачение ума. С помощью медитации люди учатся наблюдать за внутренним потоком, отслеживать, как он возникает и исчезает, сказал Джон Кабат-Зинн. То есть мы видим здесь призыв отключить свои мысли, эмоции и чувства, принимать все, что придет в голову, отключить свою волю, критическое мышление и способность принимать решения. По его словам, наши мысли – это временное омрачение ума. Данное состояние относится к состоянию скорее транса. И одной из особенностей этого состояния является внутренний фокус внимания, направленность на образы, воспоминания, мечты, ощущения, а не на внешние факторы, как в случае с осознанным восприятием. Все-таки осознанность или бессознательность. Когда человек входит в трансовое состояние намеренно, то такой транс называется многими духовными школами восточных стран медитацией. Об этом сказал Кей Хоффман. Что же такое транс? Транс произошел от французского слова «transir» – переходить границы чего-либо. Ряд измененных состояний сознания. И все виды перечисленных небиблейских медитаций вводят в транс. По сути, небиблейские медитации – это опустошение ума, отключение критического мышления. И хотелось бы более подробно остановиться на трансцендентальной медитации. Что означает трансцендентальная? Означает перешагнувшая или выходящая за пределы. Выходящая за пределы размышления – это движение, основанное Махараши Махеш йоги, получившее название по созданной им же технике медитации с произнесением личной мантры. Трансцендентальная медитация – это более коммерческая форма медитации, которая использует мантру или непрерывно повторяющийся звук для достижения глубокого расслабления и специализированного сознания. Этот метод включает в себя молчаливое сидение в удобной позе, закрытие глаз, расслабление тела и концентрацию своих мыслей только на дыхании и мантре, то есть отключение сознания. Некоторые так описывают свой опыт, как потерю чувства собственного достоинства и единения с окружающими вещами. По всем признакам, данная медитация – не что иное, как переход в состояние транса. И что же такое мантра? Чем она отличается от молитвы? Как в библейской медитации используется вместе с размышлением молитва, как в псалмах Давида, в которых он молится и говорит о том, что ему открыл Бог из своего писания, в восточном виде медитации присутствует мантра. И она не является библейской молитвой,
а по сути противоречит ей. Ведь Иисус предупреждал нас о том, что нам не нужно повторять одно и то же слово, как язычники, не знающие Бога. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своем будут услышаны. Евангелие от Матфея, 6 глава. Мантра. Мантра – это жестко зафиксированная последовательность звуков. Самое распространенное звучание – это звук «ом», священное для индусов. Зачастую это набор звуков, которые повторяются снова и снова, не имея никакой смысловой нагрузки. И тем самым способствует состоянию транса. В мантре важен произносимый звук, который не может быть изменен во время практики мантры. В молитве гораздо более важен лексический смысл произносимого, чем правильная последовательность произношения слов, которая может быть изменена. Молитва всегда имеет лексическое значение. Мантра может не иметь лексического значения. Молитва может быть произнесена на любом языке. Язык мантры не может быть изменен. Молитва может быть успешной или неуспешной. Мантра действует автоматически. Для молитвы очень важно правильное духовно-эмоциональное состояние. Для мантры в силу ее автоматического действия особо духовного эмоциональное состояние не столь важно. Мантра является частью магии и заклинаний. Английский востоковед Джон Фаркуар заключает, что мантры – религиозная мысль, молитва, священное высказывание, но также считаются заклинанием или оружием сверхъестественной силы. Голландский востоковед Ян Гонда определяет мантру как общее название для стихов, формул или фиксированных последовательностей слов в прозе, которые содержат воззвание, обращение, имеют религиозную, магическую или духовную эффективность. Транс в восточных медитациях. Как описывает Всемирная организация здравоохранения, транс – это состояние нарушенного сознания, сопровождающееся снижением способности реагировать на внешние раздражители. Одержимость – заболевание, характеризующееся временной потерей ощущения себя как личности. Отличительная черта патологии – появление чувства внешнего управления телом и разумом. В 90% случаев эти состояния сопровождают друг друга. Как сказано в международной классификации болезней Всемирной организации здравоохранения. И оба эти заболевания относятся к диссоциативным расстройствам. В международной классификации болезней под номером 11 транс и одержимость разделены на два разных диагноза – трансовое расстройство и расстройство одержимости. Код диссоциативных расстройств МКБ-10 – это F44. И в международной классификации 11-й пересмотр международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. Разработана данная классификация Всемирной организацией здравоохранения. Таким образом, транс ведет к трансовому расстройству, диссоциативному расстройству, характеризующемуся состоянием транса, при котором имеется временная потеря чувства, личностной идентичности, а также значительное сужение опознавание окружающего. В данном состоянии внимание избирательно, а речь, движение и позы имеют ограниченный репертуар и воспринимаются неконтролируемым сознанием. Также заявляет Всемирная организация здравоохранения. В европейской культуре типичным примером является психическое состояние медиумов во время спиритических сеансов, которые считают, что их голосом, помимо собственной воли, говорят вызываемые души умерших. Трансовое расстройство обычно ограничено небольшим репертуаром простых действий, в то время как трансовое расстройство одержимости может включать более широкий спектр моделей поведения. То есть осознание не повышается, осознанность не повышается, а понижается. На самом деле человек отключает волю, критическое мышление, происходит нарушение мыслительных процессов. Для христиан, чья цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на Боге и стать ближе к Нему, осознанность и другие светские методы медитации способствуют нездоровой степени сосредоточенности на себе. Христианская медитация включает в себя успокоение тела при активной концентрации своих мыслей на Господе, Его Слове, Его воле и Его путях. Мотивация никогда не заключается в том, чтобы достичь самопросветления или самосознания. И мы призываем вас, включите разум. Многие светские формы медитации включают в себя опустошение ума, но христианское посредничество включает в себя взятие всяких мыслей в плен послушания Христу, как сказано во втором послании к Коринфянам 10 главе.
То есть, если перевести на понятный язык,

Язык человек перестает критически мыслить и дает волю всем мыслям, приходящим в его голову, как плохим, так и хорошим, и впадает в состояние обычного транса. Человек в этом состоянии не борется с искушением, не проявляет свою волю для борьбы с греховными мыслями. Он впускает в голову все, что приходит ему на ум. И если даже в медитации мы заменим искреннюю молитву на повторение слова «Христос, Христос», то также впадем в транс, и это тоже не будет библейской медитацией или размышлением, которому нас призывает Бог. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь в книге Исаия, 1 главе. И сказал человеку: вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла разум. В книге Иов, 28 глава. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Псалом 110. Мое пожелание, чтобы мы не отказывались от разума и использования мозга для познания Бога. Все-таки восточная медитация, по сути, является состоянием транса. А согласно медицинским источникам, такая медитация ведет к патологии. А медитация, о которой Господь говорит, это размышление над Словом Божьим, но никак не опустошение, отключение разума для беспрепятственного влияния на него энергии, духов, источником которых являются языческие религии.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Иначе говоря». Сегодня иначе мы говорим о таком явлении, как случай. Об удачном человеке иногда говорят: вот подвернулся ему случай. Или ему повезло однажды, теперь он на коне. При этом от взгляда ускользает предыстория правильного выбора в жизни человека. Ведь чтобы однажды сделать правильный выбор, надо было тренировать свою волю, терпение, вырабатывать определенные черты характера. Или все-таки Бог дает замечательный шанс, и стоит его ловить, как птицу удачи. Как случаи меняют жизнь? Может быть, и в нашей жизни есть такие события, которые или после которых можно сказать: это событие, оно поменяло мою жизнь. Ты знаешь, так вот получилось, так вот, это просто невероятно, это был счастливый случай. Или просто случай какой-нибудь?
1: Мне кажется, случай – это все-таки не просто момент, который предназначен именно для этого человека. А случай или удача – это именно та возможность и, как сказать, если человек может это, у него есть потенциал этот случай использовать.
0: Потенциал. Откуда взялся этот потенциал?
1: А вот потенциал, это, мне кажется, это уже благословение, которое дается свыше.
0: Благословение, дарованное свыше. То есть великий пианист современности Денис Мацуев, самый благословленный пианистическим талантом человек.
2: Свыше. Не факт. Я так предполагаю, что все-таки, как говорится, подлежащий камень вода не течет, он приложил какие-то усилия над тем, чтобы быть великим.
0: Ну, эти какие-то усилия, это не просто какие-то усилия, это по 8, 10 или 15 часов непрерывных...
2: Ежедневных тренировок.
0: Ежедневных тренировок. То есть, когда он пришел, сел за клавиши и стал играть, а у меня такая зависть, вот бы мне сейчас так. Можно, такое может даже 5-летний ребенок, потренировавшись лет 20. Правда? Еще мнение.
3: Я, наверное, соглашусь сейчас с Яном. Мне кажется, когда люди говорят, вот сейчас удобный момент или хороший случай подвернулся, я могу сделать там, то или иное, да? А человек, который берет ответственность за свою жизнь и сам ей не боится распоряжаться, да, вообще идти по жизни, что-то менять, он не ждет случая, он его как, организует сам.
0: То есть в моей жизни все происходит по моему плану, я так подумал.
3: Нет, конечно, не вот, что я там властелин вселенной, и я все контролирую, и хотя бы свою жизнь я могу контролировать. Нет, есть просто обстоятельства, на которые ты никак не можешь повлиять. Но тогда, когда ты можешь влиять на обстоятельства, ты хочешь этого делать, то не нужно бояться, не ждать, когда что-то придет извне. Если ты можешь это извне самому сгенерировать, да, сделать нужное обстоятельство, значит, это можно и нужно делать.
4: То есть ты ловишь случай.
0: Ловить случай.
4: Надо воспользоваться. И на это нужно как раз и...
3: Скорее не ждать, когда он придет, а его сделать.
0: Он, это кто он? Это просто случай или результат? Вот давайте еще раз формулировочка. Случаи происходят с нами? Случайно.

0: Нести случаются? Вот,
1: знаю, ребята, как в вашей жизни, в моей жизни случайностей нет.
0: Случайностей нет. А кто за ними стоит?
1: Я доверяю Богу, который помогает мне в жизни идти, строить ее, организовывать свое время, планировать. И поэтому случайных моментов в моей жизни нет. Эти ситуации, я беру из них то, что, по крайней мере, стараюсь искать в них то, что Господь хочет, чтобы я увидела. Чему-то научилась или что-то сделала.
0: И поэтому все в жизни гладко, потому что всей жизнью командует Господь Бог. Все замечательно.
1: Ну, я рассказала, что я планирую, я организовываю.
0: И что получается, когда ты планируешь и организовываешь? Получается по Черномырдину, как всегда.
1: Нет, не как всегда.
0: Не как всегда, через раз.
1: Ситуации происходят совершенно разные.
0: Так.
1: Но я могу себя правильно повести в этих ситуациях.
0: И всегда можешь, и всегда пользуешься правильно. И действуешь всегда правильно.
1: Стараюсь.
0: Стараешься. То есть можем ли мы смело сказать, что мы всегда ведем себя правильно? Случай подвернулся, и мы по-божески все замечательно сделали.
2: Бывает такое, что случай вот-вот-вот прям уже в руках, но ты начинаешь сомневаться, и пока ты колеблешься, случай уже перепал кому-то другому. Бывает и такое.
0: Вопрос карьеры, да?
2: То есть он переполз медленно, да, на другой.
0: Так, я думаю, что нам нужна пища для размышления и конкретная жизненная история человека, у которого происходило огромное количество случаев. Реально сказать, что вот он выбирал и ловил этих случаев, невозможно, потому что он не мог их смоделировать. Они неприятные случаи, нехорошие. И об этих случаях мы уже говорим спустя столетия и тысячелетия, как вывод некоторый.
3: Я вот просто хотел еще уточнить, ребят, может быть, вот мы рассуждаем то, что может случай, получается, можно либо его сделать самому, кто-то считает, ну, я могу проконтролировать всю свою жизнь, либо я уж точно ничего не могу, и вот такая еще крайность, то, что всем управляет Бог. А как, например, тогда те вещи, как, например, случай, что встретил свою любовь, встретил свою жену, и это просто самый счастливый случай. Ты можешь к этому сделать какой-то... ты можешь бегать и искать ее, или что? Или это все-таки какой-то случай?
0: Так, давайте пойдем
3: или,
0: к теме.
3: Или ты вот работал и все-таки дослужился вот до этого.
0: Слушай, оставь работу, это меньше интересует, чем любовь. А раз любовь больше интересует, давайте об этом и подумаем. Вы выбираете спутника жизни. Это случай вас свел с этим человеком, с которым вы решили потом всю жизнь провести? Почему вот на этом этапе, когда ты пересекаешь, ты знакомишься с одной девушкой, второй, третий, четвертый, от... Как ты? Почему ты три раза не сказал «это мое, вот оно», а сказал «вот здесь»? У тебя же до этого случаи были. Ты же женщин, в принципе, встречаешь по жизни с детского сада, да? Но один раз ты говоришь «вот этот мой счастливый случай», а до этого тысяча несчастливых случаев.
3: И еще, причем это тоже не окончательный. Ты еще понял это не до конца. Ты уже потом, через 20 лет уже понимаешь, что сделал ошибку.
0: Ой, это страшно, когда через 20 лет человек осознает, что он сделал ошибку. Значит, он в каком-то тумане
3: пребывал. Опять случай не тот.
0: Случай не тот. Давайте подумаем несколько идей по этому вопросу. Ты выбираешь на этот момент. Ты просто соглашаешься. Тебе в уголке свет начинает сиять. Ангелы поют, что это твой выбор. Или как ты приходишь к выбору, что это твое?
3: Нет.
0: Ты лично соглашаешься. Она устраивает тебя. Она соответствует твоим ожиданиям. Правильно?
3: Ты, соответственно, ориентируешься на свой опыт маломальский, на свое желание, и вот из-за этого делаешь
0: какой
3: свой выбор.
0: Какой был у тебя опыт? Если ты был в субкультуре, курил траву, классно танцевал, какая будет девушка твоей мечты в этот момент?
3: Курящая и классно танцующая.
0: Вот! А когда через 5 лет, 7 лет твои устремления или ценности поменялись, ты пришел к Господу, заключил с ним завет, а твоя девушка пришла, не пришла к Господу и не заключила с ним завет. Что ты будешь думать? Какой у тебя был случай 5 лет назад? Счастливый или несчастный? Твои ценности определили, счастливый случай это или несчастливый. Каждый находит соответственно, себе.

0: Давай.
1: А ведь еще потом человек начинает сваливать на кого-то это и говорит, он вряд ли кто-то хочет сказать, да, я промахнулся, скажет, Господь мне дал этот случай.

0: написала смс и отправила. Я думала, что сообщение доставлено, оно не было доставлено, и за тот день, пока я считала, что все как бы... Он должен уже знать, что я там думаю, что написала, да? Этого не было, я уже все наделала дело, и отношения вообще прервались только за один день. И потом я узнала, что ну, смс там пришло через день. А за этот короткий промежуток времени, на который я не могла повлиять, да, уже было принято решение, уже было, ну, такие обстоятельства, которые ты не можешь повернуть. И получается, что в этой ситуации я никак не могла повлиять. И что это тогда было?
1: Это был твой выбор. Твой выбор или выбор целой цепи действий. С учетом или без учета каких-то обстоятельств. Даже вот это элементарное обстоятельство, что нельзя доверять телекоммуникационным компаниям в доставке сообщения, это жизненный опыт, уже может подсказывать в чем-то. Пожалуйста, еще идеи.
2: Но опять же, можно воспринимать случай и такой, но многое в случае зависит тоже и от обстоятельств. При каких? Тоже жизненный пример, да? Общение было в таких, ну, как бы уставший, уже там пришел снаряда, это было в армии. И тоже получил текстовое сообщение о том, что разрыв отношений. И осознание как бы еще такое было затуманено, потому что... как бы уже, ну, без разницы.
1: Настроения нет.
2: Да, как бы мне сейчас, не, в принципе, как бы не особо до тебя. Мне
1: бы поспать.
2: Да, добраться до кровати и уснуть. А потом уже утром, только осознав, что вчера произошло, вот опять же, от такого случая, скажем так, нехорошего, от действий, которые произошли.
1: Значит, чуть раньше ты заложил... Гипотетически это не суждение. Ты заложил в себе возможность поведения на основании твоего физического самочувствия, усталости и настроения. И это говорит о ценности человека. Мы зачастую поступаем по своему настроению, хотя в другом просто ощущении мы бы сказали, так нельзя поступать. Но когда у нас нет настроения, мы позволяем себе многие вещи, о которых жалеем. Это значит, у нас такая ценность. Ну, чтобы эти рассуждения были более предметны, мы возьмем за основание очень известную историю, которая пишется во всех детских библиях, ну, самое главное, в нашей синодальной Библии. Бытие, 37 глава. Герой наш Иосиф и немедленные результаты его праведности. Уверен, всем зрителям знакома история Иосифа. Так вот, отметим несколько моментов. Он растет в семье, папа его очень сильно любит и выделяет то, что он любит. Дарит ему разноцветную одежду, причем он сын от любимой жены. Это всегда помнится в семье, где 4 женщины дают жизнь детям от одного. Этот сын начинает видеть видения, и он, как благочестивый человек, начинает делиться этими видениями. А смысл видений понятен всем. Мы, старшие братья, включая отца и мать, будем тебе поклоняться. Кто же ты такой, ботаник? Очередной святоша относится к Иосифу. Как вы думаете, в будущем, когда братья продадут Иосифа, это следствие их единовременной ярости, вспыхнувшей от того, что вот он идет к ним? Нет. Это результат целой цепи ошибок, допущенных отцом, родителями, матерью, которые там грызутся за ложе с отцом. Это череда событий, на основании которых подворачивается случай, и 10 братьев в едином порыве замышляют сначала убить, потом продать своего собственного брата. И Иосиф в данном случае вроде бы и не выбирает. Потом он попадает в египетское, ну, рабство. Продали один раз, продали другой раз, попадает в дом Потифара. И появляется случайно. Хотя не случайно. На молодое, красивое, загорелое, упругое тело всегда найдется любопытный и сладострастный взгляд. Нашлась жена Потифара, которая... пытается его соблазнить. По нормам, по естественному, ну как же так, ну можно разок сделать, и будет все шито-крыто. Иосиф что решает сделать? Не смогу я совершить это великое зло. Почему? Против господина и против Бога. У него есть некая система ценностей. Он был избалован, он не фильтровал свою речь, он выдавал сразу. Вот услышал видение, давай скажу. Ты должен уважать папу с мамой. Имеешь откровение, придержи его, научись выражать его щадяще. Ты же

0: понимаешь, что у твоих братьев, ну, может быть, ты не понимаешь, у твоих братьев нарушена психика тем, что они живут в такой семье, где 4 жены. Надо как-то пощадить. Ну, он не понимает, маленький еще. Но он вынес из семьи очень важную вещь. Есть Господь Бог, который все видит. И любое действие, которое ты предпринимаешь в жизни, оно ходит пред Божьими очами. Я не могу делать, не угодив Богу. И он решается не спать с женой Потифара. Куда попадает? В тюрьму. И там происходит забавный случай. Не знаем, сколько он сидит. Судя, ну, как исследователи говорят, он просидел в тюрьме лет 14. Порядка 14 лет просидел в тюрьме. И однажды он обращает внимание на то, что два заключенных сидят, и у них печальные, удрученные лица. И он их спрашивает. Обычно библейских героев спрашивает кто-то. Помоги мне там, укажи мне путь. А здесь Иосиф реагирует на нечто незначительное. Вы часто в своей жизни обращаете внимание на тех, у кого унылый и понурый вид? Нет. Это мелочь. Мы считаем, что это мелочь. Иосиф, находясь в тюрьме, не посчитал это за мелочь и увидел в этом случае для чего? Он знал, что его возьмут в дворец фараона? Нет. Но у него есть случай, чтобы ему в этом случае повести себя правильно пред Богом. То есть предоставляется случай, но и он к нему подходит с желанием сделать этот случай счастливым, не зная, как это обратит Господь Бог. Он просто участливо спрашивает, в чем ваша проблема? Виночерпий, хлебодар, расскажите. Они ему рассказывают их сон, он толкует. Через 2 года один из них только потом, благодаря нужде фараона, вспоминает о своей неблагодарности, и Иосиф выходит на обозрение перед всем Египтом и становится премьер-министром Египта. А по сути первым лицом, потому что он глава исполнительной власти. Итак, начинается все с продажи в рабство. И у него есть череда случаев. Но все приходит к тому, что Иосиф построил самые глобальные, масштабные, экономически выгодную и систему, и вот такие сооружения, которые до сих пор раскапывают. Это зернохранилище в Египте. И спас миллионы жизней, включая и собственную семью. Знал ли он об этом? Как чувствовал себя Иосиф на протяжении вот разных этапов жизни? Как бы вы охарактеризовали? Это сейчас мы так красиво смотрим. Ой, как здорово. Надо же, второй в Египте. Как Бог замечательно усмотрел. Я понимаю, Богу все интересно, у Бога все грамотно, там план. Мне-то как это чувствовать? Мне легко осуществлять Божьи планы? Как вы проживаете Божий сценарий?
1: Ну, вот когда я читала эту историю, мне было ужасно жалко Иосифа, как он попадал в эти ужасные случаи. Мне все время казалось, как он не возроптал-то. Сидеть в тюрьме, продали в рабство, это ужасно. Я бы на его месте, наверное, там уже, не знаю, прокляла бы все на свете. А он так это смиренно принимал. Меня вот это восхищало всегда в нем.
0: Да, когда мы читаем, для нас так пролистал и быстро. А для него это сколько лет? Представьте себе, в тюрьме находиться несправедливо, причем это знает не только он, это знает даже Потифар. Потому что если бы Потифар поверил жене, он бы его убил. Просто ему чисто лицо нельзя было терять в обществе, поэтому пришлось посадить Иосифа.
2: Мне кажется, люди очень любят роптать, и очень многие люди уходят от Бога, оказавшись в определенных трудностях. Библия все-таки дает положительный пример, когда люди падают, но встают, когда они роптали, но возвращаются к Богу. Поскольку если бы это было собранием одних негативных примеров, да, то есть, ну, смысл-то какой тогда нам?
0: Утешения бы не было, да?
2: Да.
0: Действительно.
2: Это как, ну, пример для подражания нам, потому что иногда кажется, что мои проблемы самые глобальные, и я буду вопить Богу, почему ты так допустил. Просто не задумываюсь, что, наверное, ну, мы переживаем свои проблемы, на этом замыкаемся.
0: У верующего человека есть некоторое объяснение, что Господь стоит над всем, и эти случаи, они тоже у него учтены. Для меня это неожиданно, а у Бога есть план, потому что он знает наперед.
1: Действительно, вот Иосиф, он не знал, что будет дальше, да, но что как бы еще должно удивить в этой ситуации, то, что
3: оказавшись в таком положении, он не опустил руки, и все кончено, я теперь ничего не буду делать, буду просто вот гнить, как там меня куда-то продали, и все. Он что-то старался жить, он старался вот как-то видеть вообще вокруг себя что-то еще, кроме своей зацикленности на проблеме.
0: Кстати, один из ключей, почему Иосиф делает правильные выборы. Вы заметили, какие характеристики дает Библия качествам Иосифа? Вот его продали в рабство. Он оказывается в доме Потифара. Почему он достигает такого положения в доме Потифара? Он его управитель. Представьте себе, ну это казначей, бухгалтер, начальник всех хозяйственных смен. Почему?
1: Ну, мне кажется, он был достаточно образован, потому что он же из богатой семьи был, и у него были возможности, а в основном рабы были необразованы, они не могли делать, кроме как тяжелой работы, ничего. А он был умный, умел читать, умел там что-то считать, и его, конечно, сразу использовали.
0: Ага, то есть опять подфартило. Мне кажется, папа дал образование.
2: Определенное послушание и честность. Когда он не переступал, то, что у него есть принципы, и он их не предает, как не предал своего хозяина с женой, как, Потифара он не предал, да? А когда у человека есть принципы, это всегда, может быть, даже принципы не всегда верные, но это в любом случае лучше, чем отсутствие всяких принципов.
0: Посмотрите несколько слов, которые говорит писатель книги «Бытие». Господь был с Иосифом, он был успешен в делах, жил в доме господина, увидел господин, что Господь с ним, и поставил его, Потифар, над домом своим, отдал все, что имел, в руки его.
4: Вот об этом я и хотел сказать, о том, что как раз-таки, возможно, Потифар видел то, что Господь с ним, и то, что все, что делает через него Господь, оно все благословенно.
0: Вот эта фраза «Господь с ним», она красивая, но она слишком сакральная и библейская, богословская. Как это работает с нами? Просто надо быть трудолюбивым. Самый простой совет для сегодняшнего поколения, для людей, ищущих только белой такой чистенькой работы, для людей, ищущих зарплату ни за что, это ключ. И когда ты трудишься, ты понимаешь, что каждое твое действие, каждый день, оно имеет цену. Когда нужно тебе принимать решение, ты принимаешь здравое решение. И Иосиф, пройдя такую школу, тяжелую, испытательную, суровую, вырастает для человека, который может решать государственные задачи, глобальные задачи, спасающие миллионы людей. Теперь представьте, сколько людей у нас сегодня во власти, получившие замечательное образование, но не более того, и не желающие работать. И от них потом будет страдать, и уже страдает миллионное население. Подумайте о своей семье. Ваши навыки, откуда они пришли? Из книжек, из семинаров? Или это ваш результат вашего труда, вашей заботы? Вы выковали вот это умение правильно выбирать, использовать правильные случаи. Это задача и вызов для всех нас сегодня. Есть замечательное определение Джозефа Гленвилла. «Пути Господни в природе и в промысле его не наши пути и уподобления, к которому мы прибегаем». Никоим образом не соизмеримы с необъятностью, с неисчерпаемостью и непостижимостью его деяний. Раз здесь упоминается о природе, я хочу привести вам один пример, невероятный, просто невероятный пример о том, как однажды произошло событие на озеро Пеньор. Это французское слово «Пеньор», как и все в штате Луизиана, имеет французское название. Так вот, произошло оно еще до моего и, может быть, вашего рождения, в ноябре 1980 года. Вот это озеро до этой даты, оно являлось пресноводным с глубиной 3,5, максимум 4 метра. На этом озере находилось несколько буровых платформ, потому что под озером находились шахты. Не шахты, ну, бурили там, в общем, нефть добывали. А рядом с озером находились соляные шахты, не под озером, а рядом, на глубине там порядка полукилометра добывали соль. А туннели такие большие соляные были, что там грузовик мог ездить, и причем не один. И вот однажды, вот этот день, вахта на буровой платформе занимались своим делом, бурили. Но по ошибке бур начал отклонение, причем значительное. Но это тяжело проверить, когда там в глубине. И бур пробил небольшую дыру, всего лишь диаметр от 10 до 30 сантиметров, в соляной шахте, которая уже не в самом озере, а сбоку от озера.

И вода через эту 30-сантиметровую дырку стала заполнять соляные шахты. Причем в этих соляных шахтах были сделаны из соли же столбы, чтобы поддерживать своды. Как вы думаете, что сделала вода с солью? Растворила, и все стало там обрушаться, и размыло вот эту вороночку, вот эту дыру, просверленную нефтяными бурами, сделала из нее просто гигантскую воронку. В итоге все озеро пришло во вращение. В этом озере утонуло, в этой воронке утонуло, я сейчас назову, буксир, буровая установка, 11 барж, док, остров с ботаническим садом, дома и грузовики. Из 30 сантиметров вот эта скважина превратилась в 55-метровую воронку по диаметру. Более того, это озеро Пинер было соединено с другим каналом, с каналом с Мексиканским заливом в 20 километрах. А какая вода в Мексиканском заливе? Соленая. Из-за того, что уровень упал, вода, которая раньше вытекала из озера, теперь стала из Мексиканского залива течь обратно в озеро Пинер. И заполнила все это место. В итоге вода залила все эти шахты, все-все-все. И стала даже выстреливать огромным фонтаном, потому что не успевал воздух выйти. То есть вода на высоту 250 метров била из этих соляных скважин, включая там и породу вымывала и так далее. Один рыбак на лодке плыл по этому озеру, рыбачил, увидел, благо успел к дереву привязать свою лодку, и его лодка осталась на иле, а так бы засосала. Вода залила с Мексиканского залива это озеро. Оно стало глубиной в 10 раз больше, теперь там 390 метров глубины. Озеро, естественно, стало соленым. Изменилась экосистема, флора, фауна, все поменялось. Что очень важно, ни один человек не погиб при этом. Те люди, которые были на глубине более 400 метров в соляных шахтах, успели все благополучно эвакуироваться. Все, кто были на нефтяной вышке, все эвакуировались. Но такое происшествие невообразимо осознать, что может произойти без жертв. Одна скважина шириной в 30 сантиметров приводит к изменению экосистемы целого региона. Друзья, это же не просто так. Чтобы никто не погиб, нужно вкладывать в безопасность, в систему оповещения, в эвакуацию. Чтобы люди жили, нужно трудиться намного дольше, чем просто сейчас правильные решения принимать. Нельзя думать, что Господь снизойдет с неба и даст нам сил, и великое озарение, и прозрение, чтобы нам облагородить свою жизнь. Мы сможем делать все в жизни правильно тогда, когда наша жизнь – это будет процесс обучения. Я всегда недоволен тем, что есть, я хочу больше. Я хочу больше знать, хочу тренироваться, улучшаться. И тогда каждый случай после моего правильного выбора будет счастливым.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, и с вами, как всегда, наша любимая, называемая программа «Найди свой путь». Вместе с вами, вместе с нашими гостями мы ищем свои пути, а эти пути уже нашлись, мы делимся своими историями, рассказываем о своих чувствах и о своих переживаниях. Меня зовут Борис, я ведущий этой программы, моя подруга Оля. Оля, привет. И в гостях у нас наш друг, наш товарищ, наш хороший знакомый Вазген. Вазген, привет.
1: Привет, Боря, привет, Оля.
0: Друзья, вопрос у меня сразу к вам такой. У нас у всех, ну, тем более у молодежи, всегда было очень много друзей в избытке. Друзья, приятели, знакомые. Просто как осенью грибов в лесу. Но со многими из них, даже самыми близкими, нам все равно приходилось расставаться. Оль, у тебя есть друзья, которые с тобой всю твою жизнь?
2: Честно говоря, у меня нет таких друзей, которые вот прямо от моего рождения и до моего нынешнего момента друзья со мной. Потому что я очень много переезжала, очень много меняла место жительства, школы, поэтому у меня всегда менялись друзья. Есть, конечно, друзья, с которыми я уже давно дружу, но чтобы вот прям всю жизнь, к сожалению, таких нету.
0: Угу. Вазген, вот мы знаем, что у тебя как раз очень интересная и впечатлительная история, что тебе пришлось столкнуться с какими-то проблемами со своими друзьями, с очень близкими друзьями. Вот расскажи нам эту историю.
1: Я общался с одними, с друзьями, которые поначалу, я с ними общаюсь с детства, поначалу они являлись такими, как сказать, примером подражания.
0: Для тебя?
1: И для моих родителей, и для меня.
2: С детства? Это с какого возраста?
1: Детство у меня началось, можно сказать, лет так с 8.
0: То есть, я так понял, ты относишься к тому поколению людей, вот несмотря на то, что у нас сейчас век инноваций, ты все равно, вот как ты сейчас сказал, что они были для тебя примером. То есть, тебя, так скажем, в кавычках, воспитывала улица. То есть, ты проводил очень много времени с друзьями, брал с них пример.
1: Нет.
0: Правильно, я тебя понял.
1: Я воспитывался только родителями. Я на них смотрел, как пример подражания. А воспитывался я только родителями.
0: Угу. Так, и что же случилось, что вот с друзьями у тебя какие-то сложности возникли? Если ты и подражал им, и с воспитанием все хорошо у тебя было.
1: С момента переходного возраста подростки, как сейчас, они начинают курить, пить и все что угодно творить.
0: Следуют с разным модным стереотипом,
1: да, так сказать. Да, они выпивают ради моды. То есть не ради чего, нету мотива, нету ничего такого. Только ради забавы, ради...
2: веселья?
1: Да.
0: Так, ну, Вазген, ты же говоришь, что ты подражал им, значит, ты тоже как-то следовал их примеру?
1: Я подражал им, да. Поначалу мне эта идея вообще очень... Я относился к нему очень отрицательно, негативно. Потом, со временем я... Ну, я же с ними общался.
2: Влияние,
1: влияние. Вот все это на меня действовало. И в конце концов,

0: я начал уже и выпивать, но курить не... Ну, я не курил. Я выпивал. Порой у меня приходила мысль, что я делал неправильно. То есть я молился Богу, я был человеком верующим.
1: А, верующим был человеком.
0: Да, я ходил в церковь с раннего детства.
1: Смотри, Вазген, сразу тебя перебью. Вот ты сказал, что у тебя стали возникать мысли, что что-то неправильно ты делаешь.
0: Да.
1: А со своими друзьями ты делился этой мыслью? Понимал, пытался ли ты их оттолкнуть?
0: Да, с этой мыслью я постоянно сталкивался, им рассказывал. Я бывало, что проповедовал Бога, прям чисто серьезно.
1: То есть прям рассказывал друзьям?
0: Да, я рассказывал, что пьянствовать, курить — это очень... не по-христиански. Они человек, люди верующие.
2: И
0: тоже.
2: Они реагировали,
0: да,
2: на все это.
0: Они уважали и мои принципы, но я принципы не соблюдал тогда. Угу. Вот. Потом я пошел как-то раз в церковь. Меня пригласили, я пошел. И смотря какие люди там, я понял, что это именно те люди, с которыми я хочу общаться, должен. Люди талантливые, люди общительные, добрые. И я понял, что это именно мое. Потом я поговорил с моими друзьями, которые выпивали, курили. Они говорили, что... нет, я сначала их пригласил в церковь. Пойти со мной. Чтобы они бросили вот эту вредную привычку. Но они мне отказали. Сказали: Верун, иди отсюда, типа... Ну, не, стали не уважать.
1: Ну, куда нам молодежи, да?
0: Да. Им для них было главное выпить, покурить, что угодно натворить.
3: Найди, найди свой путь.
1: Ты говоришь, что вот твои принципы уже стали прям кардинально отличаться от твоих друзей. Ну, может, все-таки были у вас какие-то с ними такие интересные? Ну, неужто только пить и курить, и что-то пакостить? Может быть, все-таки были у ребят какие-то достоинства-то? Просто вот могу сказать по себе, я ведь тоже какое-то время общался с ребятами, которые, мягко говоря, были не айс, но все равно ребята были интересны, они были и людьми хорошими, несмотря на то, что у них были плохие вредные привычки. Все равно что-то меня тянуло, все равно мне было приятно было с ними время проводить. Мы могли вместе, там, скажем, в футбол поиграть, могли что-то еще интересное придумать.
0: Не, футбол мы играли, это само собой. Но спортом я занимался тогда. Я, когда ходил на плавание, я ходил на плавание, чтобы дыхалку и спину развивать. Потом я пришел на тренировку, ну, пьяный.
2: Ух, вот это да, водное плавание при себе.
0: Меня за километр учила тренерша и сразу начала ругаться. Что ты делал, с кем выпил, родителей вызовем, милицию сейчас на учет поставим и в школе, и везде.
1: А для тренера ты был прям вот спортсмен, молодец?
0: Да, да.
1: Так.
0: Я ходил на соревнования, но вот эти мои друзья со мной тоже на плавание ходили. Я за ними пошел, я же говорю, они были для меня примером.
1: Угу. Ну вот видишь, ребята все-таки спортом занимались.
0: Да, так. Они спортом занимались, но при этом и курили, и пили.
2: Угу.
1: Брали от жизни все, можно сказать, да?
0: Да, можно и так сказать. После плавания моя жизнь как-то тоже изменилась.
1: Смотри, Вазген, вот сейчас мы остановимся на этом вопросе, вот по поводу тренера тебя вот осудила.
0: Угу.
1: Что в итоге после этого последовало? Ты говоришь, что вот мы тебя в детскую комнату милиции направим. Угу. Что-то вот произошло такое?
0: В плане духовного или...
1: Нет, нет, нет, какие-то последствия произошли после того, как ты явился?
0: Последствия нет, я с ней поговорил, что больше такого не повторится. Она поняла меня и сказала: хорошо, больше такого, чтобы не было. Можешь выпивать, можешь курить, она мне так сказала. Ну, я же не курил. Она говорит: если идешь на тренировку, иди трезвым. Потому что могут быть последствия. Глубина бассейна большая, могу утонуть, могу умереть, потом будут последствия уже.
1: Ну, конечно.
2: А в плане духовного у тебя что-то изменилось после вот этого? После того, как тренер тебя вот поймала?
0: Нет, ничего такого не произошло. В плане духовного.
1: Ну, смотри, Вазген, ты нам сказал о том, что ты начал ходить, посещать церковь. Да. И заводил там новые знакомства.
0: Да, я начал заводить новых друзей. Они со мной также, ну, все было взаимно. И в плане, да, только в плане друзей. Мне это место очень понравилось, но не понравилось это друзьям, что я хожу туда. И они начали обсуждать, сплетничать, начали критиковать меня очень жестко. Начали говорить, если ты будешь идти туда, то, типа, кто ты такой, чтобы с нами уже общаться? Вот так вот. Okay. Я начал молиться Богу, начал просить, чтобы он, ну, вывел меня на чистую сторону. Да, вот чистую сторону.
1: Понял, понял. Вазген, смотри, вот ты говорил, что друзья для тебя были примером, но они были для тебя все-таки настоящими близкими людьми, ведь правильно?
0: Да.
1: И смотри, ты начал ходить в церковь, но все-таки было ли у тебя желание все равно дальше общаться с этими ребятами? Может быть, понятно, что ты хотел избавиться от вредных привычек, как ты нам объяснил, и ты от них избавился. Избавился?
0: Да, конечно.
1: Конечно, избавился. Хотелось ли тебе все равно продолжить с ними общение, но немножко в другой наклонности? Может быть, их тоже изменить? Или так и дальше с ними общаться, но просто без всяких вот таких вот мирских увлечений? Или ты совсем уже понял, что надо полностью отдаться обществу своей церкви и вот только вот на такой вот праведной стороне находиться?
0: Есть люди, которые не ходят в церковь, но они доброй душой.
2: Ну вот, да. Вот.
0: Среди моих друзей были такие.
1: Так.
0: Но после того, как я начал ходить в церковь, я, когда с ними хотел поздороваться в школе, они со мной в школе учатся, они, я им протягивал руку, но они со мной не здороваются теперь.
2: И по сей день.
0: И по сей день.
3: Найди, найди свой путь.
1: Вазген, а вот как ты считаешь, смотри, вот мы смотрим на эту ситуацию со своей стороны, вроде бы видим, что ты исправился, ты начал делать хорошие поступки, избавился от вредных привычек. А вот если посмотреть на эту ситуацию со стороны твоих друзей, вот давайте просто представим, что вот мы те самые с вами друзья, которые выпиваем, которые, я не знаю, ну, так скажем, малолетние преступники, если уж так грубо говоря. И вот видим, что наш друг вот от всего от этого избавился и занимается, так скажем, хорошими делами. У него началась жизнь с чистого листа. Вот. Что? Почему мы начинаем плохо о нем думать? Как вот вы считаете?
2: Не знаю. Я в такой ситуации...
1: Нет, вот я как раз и предложил, чтобы мы поанализировали и посмотрели.
0: Ну, смотри, человек, который разумный, он будет к нему относиться... Нет, с их точки зрения. Они будут меня критиковать, обсуждать, какой я такой. Изменился, не стал общаться с ними, не общаюсь с ними.
2: Знаете, у меня такой вопрос получается. А были ли они реально настоящими друзьями? Если они вдруг, он поменялся, стал хорошим, там, и им это предлагал, но он же не навязывал им все равно, ты навязывал церковь, там, свое вот это вот, скажем так, правильное, хорошее поведение, что вот ты перестал пить, здоровый образ жизни, то есть ты им предлагал это, но не навязывал или навязывал?
0: Нет, я не навязывал, вот. Я им предлагал.
2: Они это отказали, но в итоге, я так понимаю, что они вообще полностью решили от тебя отказаться. Так они были ли тогда настоящими друзьями?
1: Вопрос, может быть, знаешь, в чем? Может быть, вопрос в том, что есть такие люди, для которых принцип дружбы — это не какая-то там взаимная поддержка и еще что-то, вот какие-то благородные черты. А для них, может быть, это самое главное, чтобы было с кем пить.
0: Да,
1: может, они просто, согласен. Вот знаешь, если ты с нами пьешь, то ты мой лучший друг, все классно.
0: Да, я с тобой согласен.
1: А если ты с нами не пьешь, то все, ты изгой, ты вообще, неважно, верующий ты человек или неверующий, ты мог бы дальше ходить в церковь, а также, и также приходить с ними пить, также им проповедовать.
2: Это именно уже больше похоже
1: и мне кажется, они бы.
2: Что? Это уже больше похоже на поиск собутыльников.
1: Ну, я тоже так думаю. А че?
2: Ну, так тогда это разве друзья?
1: Нет, ну, понимаете, у всех, я считаю, что нельзя с понятия дружба. Нельзя к слову дружба ставить какой-то штамп, что это именно вот то. Один человек живет этим, для меня дружба — это вот там попить, погулять, повеселиться. А для кого-то дружба, я не знаю, это вот там на работе с коллегами, ты сел, что-то там делаешь и все. А домой пришел, для тебя этих друзей уже нет. Вы все отдыхаете.
0: До
1: поэтому...
0: До церкви я всегда думал, что эти друзья со мной до конца жизни. Но потом ко мне приехал дедушка и увидел, какой я. Он меня видел в детстве и посмотрел, какой я, посмотрел на меня, когда я вырос. И он это сказал моим родителям. Родители сказали мне. Дедушка сказал моим родителям, что вот это влияние, которое влекут на себя друзья, что это неправильно, что мне надо друзей поменять, и что это действительно не мои друзья. Мне это мама сказала, и я... Ну, я был в бешенстве.

0: начал говорить, они мои друзья, я с ними до конца, типа друг за друга, плечо к плечу, вот. Потом моя мама промолчала, и все. Через пару лет, когда я пришел в церковь уже, я это действительно прозрел. Я увидел, что это действительно не мои друзья. Вообще не друзья мои. После этого, когда я с ним перестал общаться, уже моя жизнь начинается заново. Я начал играть на инструментах. Мне это очень понравилось. Я начал учить стихи, читать. Но я жалею, что я с ними общался, действительно. Потому что я потратил столько времени в своей жизни на них. И уделял время даже не семье, а уделял время больше друзьям.
1: А сейчас семье время уделяешь?
0: Конечно.
1: Ну смотри, Вазген, может быть, из этой истории мы можем извлечь и положительные качества, и положительные исходы. Потому что смотри, если бы эта история не случилась...
0: Какая?
1: Ну вообще, вот всех этих сложностей, с друзей, с церковью. Угу. Вот, возможно, ты бы и сейчас и семье бы меньше времени уделял, и, так скажем, какие-то новые привычки бы не приобрел, новых друзей.
0: Это очень тонкий вопрос. Даже не знаю, как на него ответить.
1: Ну, смотри, Вазген, вообще, а кто вообще сыграл самую главную решающую роль? Есть у тебя вот...
0: Тот, кто привел меня в церковь.
1: Угу. А кто привел тебя в церковь?
0: Это мой брат. Ага. Он позвал меня в лагерь. Я сначала жестко отказывался, говорил, что зачем мне идти в христианский лагерь, если есть друзья, с кем можно побухать, uh-huh. с кем можно покурить. Но последний день я увидел, что они уехали куда-то, далеко. Мне родители не разрешили. Потом я в последний день согласился, ну что делать, дома сидеть, это не скучно, и тем более семье времени не уделял. Пошел. И вот тогда, можно сказать, я пришел в церковь.
1: Угу.
0: Вот тогда моя жизнь поменялась.
1: Вазген, а вообще Бог-то какую-нибудь роль сыграл?
0: Да, я молился, просил, чтобы эти привычки у меня исчезли.
2: То есть у нас получается так, что благодаря Богу ты поменял свой круг общения.
0: Угу. Да, правильно говоришь.
1: Угу. А вообще, Вазген, не жалеешь, вообще не вспоминаешь? Все-таки воспоминания это вообще никаких хороших?
0: Я вспоминаю. Хорошие воспоминания всегда есть. Со всеми, хоть с тюремщиками даже. Воспоминания были хорошие, но я стараюсь их не вспоминать вообще и сконцентрироваться на настоящем и на будущем. Ведь У-у-у. Прошлое — это прошлое.
1: Надо жить настоящим.
0: Да. И завтрашним днем. Или завтрашним днем.
1: Спасибо тебе, Вазген, за этот хороший рассказ.
2: Вазген, а ты бы хотел бы что-нибудь пожелать нашим телезрителям?
0: Да, я хотел бы пожелать им. Друзья, делайте все с головой. И никогда не поступайте так, как делают ваши друзья, может, близкие. Смотрите всегда так, как сделал бы Иисус на вашем месте. И тогда у вас жизнь поменяется с ног на голову.
1: В гостях у нас был Вазген, и с вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля –

еда. Даже сама мысль о какой-то приятной для вас пище вызывает определенные изменения в вашем состоянии. Но питание – это не только об удовольствии. Эта тема прямым образом влияет на многие сферы жизни и, в первую очередь, на наше здоровье. Именно поэтому тема здорового питания приобретает такой большой масштаб. Или, может, все-таки тема правильного питания – это просто дань моде?

0: И об этом мы поговорим сегодня с нашими прекрасными гостями, с Викой, Таней, Олей и Машей. Здравствуйте, девочки. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, действительно ли питание имеет такое большое влияние на нашу жизнь?
1: Да, я считаю, что да, потому что все зависит от него. Что-то там волосы начали выпадать, это у тебя недостаток чего-то там, какого-нибудь железа или еще чего-то, который содержится вот в этом продукте, тебе надо налегать на него. Или там, например, тебе нужно употреблять йод, чтобы твоя мозговая деятельность была активнее. Ну, вот что-то такое. Ну, мне кажется, из любой пищи можно какие-то макро- и микроэлементы выцепить.
0: Да, супер, спасибо.
2: Ну, да, наверное, влияет, скорее всего. Согласна. Ну, как бы так и есть, да.
3: Ну, я тоже согласна. Говорят же, я есть то, что я ем.
0: Да, спасибо.
4: Я вспомнила такую поговорку: нужно есть для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Есть такая великая, да, мне кажется, очень мудрая мысль, и в ней заложена, мне кажется, вся мудрость.
0: Да, спасибо большое, девочки. Тогда у меня следующий вопрос. Если еда имеет значение, да, если она какое-то влияние оказывает на наше здоровье, и в то же время она является источником наших сил, да, то что, по-вашему, означает вообще такое правильное питание? Это о чем? Что такое правильно питаться?
2: Можно я скажу?
0: Да, конечно.
2: Потому что я питаюсь неправильно, но для меня, для человека, который не очень в этом разбирается, это, знаете, это вот такой образ человека, который считает калории, который ест там правильно, чтобы там жиры, белки и углеводы, да, вот это вот, чтобы все там соотносилось в нужной процентности. И, короче, вот для меня вот это правильное питание. Но я...
4: И здесь очень классная будет оговорочка о том, что это как раз-таки относится к прекрасному понятию нервная анорексия.
0: Почему?
4: Потому что когда человек, ну, у нас расстройство пищевого поведения, оно делится на разные области. Мы о них чуть попозже поговорим. Да, если говорить про анорексию, или, к примеру, есть еще такое прекрасное название орторексия, это люди, помешанные на здоровом питании. Это когда мы начинаем считать калории. Уже, кстати, доказано, что калории не приводят человека к действительно здоровому, обогащенному питанию. Также хочется сказать о том, что есть еще и нервная анорексия, когда человек судорожно тоже так же все начинает подсчитывать и употреблять очень малое количество пищи. Да, это относится к уже заболеваниям, да, к таким нарушениям, да, так скажем, да, и лечится уже с помощью и психотерапии, и уже с помощью гастроэнтеролога, да, потому что это приводит к каким-то неизбежным последствиям, нарушающим жизнедеятельность человека. Поэтому это не относится к здоровому питанию.
0: Ну, слушай, если все так страшно, то тогда вопрос: а где грань? Вот если говорят, что питание – это важно, что надо понимать, какие микроэлементы ты употребляешь, да? Если важно понимать, что там, например, тот же самый излишний вес негативно отразится и на твоем физическом, и на твоем эмоциональном здоровье, то как, на что ориентироваться для того, чтобы не впасть в другую крайность?
1: Для меня вот правильное питание – это не то, что вот вплоть все, да, 20 калорий в день.

0: Нет, по мне это сбалансированное питание, где у тебя в тарелке все то, что как бы и ты любишь, что ты не насильно в себя в эти брокколи впихиваешь, а то, что ты с любовью будешь принимать, да, но при этом еще и как-то себе... Ну вот, ну короче, это должна быть вкусная пища, которую ты не будешь в себя насильно запихивать, но при этом она должна быть сбалансирована. То есть с умом надо к пище подходить, чтобы без срывов было. Там, например, если ты сидишь на диете там какой-то или вообще в принципе. Вот, ну ты хочешь мороженое съесть сейчас, ну ты знаешь, что там много жиров или там тебе не полезно это будет, много сахара. Да съешь ты это мороженое, чем потом ты будешь думать о нем каждый день, каждый час и мучить себя этим, и съешь яблоко, потом еще морковкой заешь. Лучше съесть мороженое, чем потом еще вот каждый раз доедать.
1: А здесь мы знакомимся с другим понятием, да, это нервная булимия. Это когда мы начинаем просто открывать холодильник, здравствуйте, еда, здравствуйте, еда, и закидываем себя в себя все подряд. Да, также это связано, да, тем более так появляется лишний вес. Да. У лишнего веса по психосоматике мы понимаем, что есть очень много разных причин. Мы хотим скрыться, да, мы не чувствуем защищенности, также мы хотим чувствовать, ну, казаться больше, да, соответственно, чтобы меня не обижали, не трогали, отгородиться от внешнего мира. Но если мы рассматриваем это как то, что мы постоянно хотим в себя закинуть, да, это значит, что где-то у нас есть какие-то ограничения, да, то есть в чем-то мы себя ограничиваем. Возможно, мы когда-то сидим на диетах, а потом у нас приходит резкий срыв и думаем, ну все, пора есть. Я же вот там не ел, да, ограничивал себя во всем. Угу. Вот. Это тоже не является здравым.
2: Ну, смотрите, тогда вопрос. Ну, если нельзя совсем не есть, это приведет к анорексии. Если нельзя много есть, это приведет к булимии. Тогда как же вообще есть?
1: А здоровое питание, анорексия, да?
2: Да, да. Вот мне есть, очень да? понравилось то, что Вика сказала, что вот этот вот момент, как определить здоровое питание, это когда ты вот набрал всего полезного, но невкусного и сидишь давишься, или ты думаешь в том числе и о своем удовольствии, но при этом ты где-то вот нарушаешь какие-то принципы. Как правильнее? Как вы считаете?
0: Ну, по мне, если тебе так хочется, вот бывают моменты, когда хочется чего-то там вредненького.
2: Так.
0: Ну, дополни ты это каким-нибудь, не знаю, помидоркой, каким-то овощем, который ты любишь, или там, может быть, запечь. Ну, вот жаришь ты мясо, грубо говоря, хочется мяса. Ну, ты положи туда чего-нибудь такого, баклажанчик, кабачок. Ну, клетчатка какая-никакая все равно есть. Угу. Ну, почему нет? Убеди себя, что это правильно.
1: Одно из привычек успешных людей – является как раз-таки действительно сбалансированное питание, в котором они позволяют себе все. Uh-huh. Это когда они понимают, что сейчас я съем какую-то такую гадость, да, ну вот гадость в каком плане, когда вот мы считаем, что, да, там, пережаренное там или жареное мясо, да, на каком-то там масле, да, или мороженое.
2: Ну, вот, или чипс.
1: Или, да, ну, то есть что-то такое, да, когда они понимают, что вот сейчас я это съем, я вот порадую, побалую себя, да, но завтра у меня будет обычный режим в обычном моем, так скажем, то, что я ем, как обычно, вот. То есть это вот, да,
0: просто
1: это здраво.
0: Просто не надо еду в культ возносить. Что вот, ой, что же вот мне сегодня поесть? Я, наверное, составлю рацион на ближайшую неделю, вот у меня будет только пшено и так далее, а может быть, вот здесь я устрою читмил, там еще что-нибудь. Ты правильно вот здесь сказала, ты ешь для того, чтобы выживать.
1: Вот здесь хочется сказать о том, что сейчас очень мы возвели действительно в культ еду. Это мода. Вы заметьте вообще, сколько сейчас появилось разных специалистов. Нутрициолог, диетолог, да, у нас все являются, кто-то просто специалист по здоровому образу жизни. Вообще к специалистам здорового образа жизни есть вопросики, да, то есть если вот вы такие питаетесь только здоровым питанием, ребята, где вы выражаете свою, ну, как бы, свои эмоции, да, то есть где у вас какие, ну, как бы, есть... выходы.
2: Угу. Потому в смысле?
1: Что,
2: не поняла.
1: В смысле? Вот объясняю. Про то, что, к примеру, когда мы вот хотим что-то такое заесть, да, когда у нас, к примеру, стресс, у нас очень много выделяется кортизола, да, и нам хочется быстрее что-то такое вкусненькое, сладенькое, может быть, там съесть. И ты себе это позволяешь, да, но ты понимаешь, что, к примеру, ага, я заел стресс, да, это может входить в повседневную привычку, а может там, к примеру, просто там, или, к примеру, побаловать себя, порадовать, да, то есть ты ешь что-то вредненькое, ты уже как бы

0: Да, есть веганы, вегетарианцы, там...
1: Моноеды, сыроеды.
0: Да,
1: там можно
0: есть много кого, да, и я считаю, что это тоже просто определенное веяние, наверное, современных каких-то тенденций. Uh-huh. Вот, поэтому здесь и возникает вопрос, если, к примеру, вы придерживаетесь, почему вы это, как вы это придерживаетесь, да, зачем, почему, да, и какие у вас вообще, ну, как бы, а в чем вы тогда не придерживаетесь, да, то есть если у нас есть какие-то определенные грани, рамки,
1: на
0: ком вы срываетесь, тогда у меня вопрос возникает.
2: Ой, я даже иногда не понимаю, о чем вы говорите, честно сказать, потому что у меня, когда стресс, я аппетит теряю, я не хочу ничего есть, а вы говорите заедать. Не все люди так реагируют, а вы говорите, как будто все.
0: Нет, конечно, так мы поэтому и говорим, что есть разные виды пищевого расстройства, поэтому, да, все по-разному реагируют на стресс, все по-разному как бы питаются.
2: Ну, вообще правильно, конечно, проблема в голове, потому что все сейчас, если захотят, то они прекрасно найдут информацию, как правильно питаться. Ну, просто сила привычки и банальная лень. Там лень сготовить то, что полезно, морковку потереть бывает лень, легче бутерброд двумя движениями сделать и съесть, чем морковку потереть.
1: А еще дорого.
2: Что, ну, морковку?
1: Нет, ну вообще, в принципе, правильное питание, оно не дешевое.
3: А что это значит?
2: Ну, можешь
3: рассказать, что значит не дешевое?
4: Ну, сосиски дешевле двух авокадо, да, например. Ну, вот, два авокадо, ты сделаешь тост с половиной авокадо. Все.
1: На один день.
4: На один, ну, на завтрак. Угу. А если у тебя еще муж, сын, дочь, все любят авокадо. Два авокадо у тебя уйдет просто за один завтрак.
2: А что сосиски с авокадо сравнишь? Ты сравнивай с курочкой, например, с отварной.
4: Ну хорошо, уже отварная курочка, что, сколько там?
2: Уже,
4: ну,
2: будет
4: 200 рублей.
2: А хватит на больше человек.
3: Ну то есть это вопрос...
2: Смотри, с чем сравнивать.
3: Да, вопрос сравнения.
1: Но все равно это дорого, я считаю. Угу. Ну, дорогое.
3: Тогда как же можно найти, какое можно найти решение? Вот мне зацепила вот эта фраза Машина, да, что вообще тема питания, она просто стала модная. А к чему приводит культивация, да, какой-то темы в среде, в которой мы находимся? К тому, что возникают разные представления о том, как эту моду реализовать непосредственно в жизни каждого. Те же самые фруктоеды, сыроеды, веганы, кто там еще, сидящие на кето-диетах. Каждый из них пропагандирует, что вот его питание самое правильное. Пытаются вот его
1: продвинуть,
3: и это приводит к тому, что возникают какие-то вот такие вот очень сильные перекосы, да, в каждой из диет. Но как по-вашему, вот ты говоришь, что питание правильное, оно дорогое, но в то же время мы понимаем, что Бог предусмотрел для каждого там пояса, да, земли определенные продукты, которые доступны в этом регионе. Предусмотрел, что у нас есть определенная степень способности, ну, как бы противостоять негативному влиянию питания, да, предусмотрел определенные механизмы в нашем организме. И получается, что на самом деле все не так сложно. Сложно это именно тогда, когда мы прям вникаем в эту тему и пытаемся быть лучше всех. Вот если я теперь веган, то я не просто отказался от мяса и заменил его, да, чем-то, а я прям туда сейчас еще всякие семена чия, чтобы мне доставляли, чтобы финики мне из Турции привозили, чтобы нут у меня тоже откуда-то был прям самый чистый и прекрасный.
0: Но здесь я хочу сказать о том, что, да, обратиться ко всем тем, кто этим занимается, увлекается, да, что, может быть, для человека это важно. Ну, то есть он в этом реализуется, да, мы ни в коем случае не хотим никого оскорбить, да, или сказать о том, что вы делаете в жизни неправильно. Человек взрослый, он сам выбирает себе питание, да. Мы знаем, что у людей разное здоровье, да, и кому-то, к примеру, там, может быть, по аллергии, да, или по каким-то там йододефициту, да, что-то там, или, ну, каким-то эндокринным, может быть, заболеванием, да, или иммунодефициту, да, положено так или так питаться и кушать, да, то есть мы эти аспекты, конечно же, не затрагиваем, но хочется сказать о том, что здесь важно определиться, что если ты выбираешь там кето-питание, да, или какое-то определенное, да, ответвление, это своего рода как самореализация, как хобби, как некая тоже отдельная часть вот, ну, структуры личности. То есть человеку, значит, это важно. Это его определенная ценность.
1: Да, ну ты понимаешь, а некоторые на этом деньги делают. Они вот пропагандируют вот это вот сыроедение, моноедение, там, веганство. Вот, это все вот так вот надо, это все вот так вот нужно. Люди, не знающие, не ходящие никогда к доктору, не ходящие, ну вообще не знают, как нужно себя вести, они в это все верят, они соблюдают эти диеты, а потом они просто срывают все здоровье.
3: да, полностью.
0: Да, вот про это я хочу сказать.

0: Про то, что если ты это выбрал, это не значит, что ты должен это пропагандировать массы, что все это правильно, так это и должно быть. Вот, это лично твой выбор. Да, ты можешь об этом рассказывать, ну, в том плане, что делиться, что, о, вот у меня вот такое, вот такое, вот такое, да, ну, и говорить об особенностях, да, потому что мы знаем, что у нас есть, да, дефициты разные в организме, и у всех организмов, в принципе, разные, да, по витаминам, да, и по каким-то макро- и микроэлементам. И кому-то, может быть, это будет нормально, хотя я не знаю, с чем человек это столкнется. Здесь очень важно, все те, кто питаются каким-то определенным образом, вы делаете тогда чекап своего организма, а что у вас хватает, чего не хватает, потому что это потом приводит к определенным действительно заболеваниям, да, и человек, который не осведомлен, соответственно, ну, с этим потом столкнется, вот. Ну, то есть, как бы, здесь вот важная грань. Ты можешь это в своей жизни реализовывать, но не, так скажем, не делай на этом деньги, да, и не заставляй других людей, вот. То есть здесь должен быть полный спектр информации.
1: Я думаю, что сейчас люди помешались на еде и вообще на ЗОЖе из-за стандартов мировых, вот, что вот модели худенькие ходят, сейчас как раз очень опять набирают обороты, героиновый шик, наоборот, бодипозитив уже уходит, и вот эта вот худоба, болезненный вид, он сейчас снова приобретает вот эту популярность, и девочки просто, не знаю, уходят, они реально на водичке сидят, да на жвачке, и все, и чтобы вот только соответствовать стандартам нашего мира.
0: Мне кажется, здесь важно предоставлять информацию о том, что это за собой влечет, да, мы знаем примеры неоднократно моделей, да, которые, к сожалению, свою жизнь заканчивали не наилучшим образом, тем самым уходя в какие-то другие либо зависимости, да, потому что, опять же, здесь они сталкивались с ограничениями. А еще другой момент, да, с уходом того, когда у нас уходят макро-микроэлементы, да, тот же самый триптофан, который мы получаем, да, из рыбы, да, или из других продуктов питания, триптофан отвечает за антидепрессант природный, который у нас есть. И когда он уходит из нашего организма, соответственно, что с человеком происходит, да, он может столкнуться с прекрасной депрессией, да, и уже она ведет за собой интересные последствия. И поэтому, с одной стороны, да, как я в самом начале сказала про то, что еда, конечно же, она играет важную роль, но самое главное, мы живем ради чего? Ради того, чтобы есть. И, кстати, вот здесь хочется, наверное, затронуть такой очень классный аспект. Спасибо, что ты сказала про то, что Бог на самом деле предусмотрел для нас очень большое разнообразие пищи. И поэтому мне кажется, что самый главный аргумент – это сначала исследуйте себя. Как Бог говорил, исследуйте себя и Писание. Да? То есть исследуйте себя и физиологически. Что вам подходит из еды? Потому что здесь есть еще один аспект. Наверное, очень многие сталкивались, ну, одно из тоже направлений расстройства пищевого поведения – это синдром раздраженного кишечника. Это тоже относится к нервным таким заболеваниям, да, когда у человека постоянно не усваивается пища. То есть здесь мы сталкиваемся с тем, что человек кушает, но происходит какой-то стресс, да, еда не усваивается, человек тем самым замыкается, потому что происходят какие-то процессы, да, такие брожения. Ему сложно выходить в общество, да, и здесь, соответственно, тоже нужно рассматривать и именно, да, причины этого заболевания, да, и также, соответственно, подбирать определенным образом диету, потому что она будет сопровождать его, соответственно, на всю жизнь.
1: И видишь, ты говоришь о том, что нужно исследовать себя, и не у всех есть деньги на это. А в бесплатной медицине очереди там на ближайшие полгода все расписано. И как тогда себя исследовать, если, ну, ты сам не знаешь. Та же проба аллергическая 11 тысяч стоит. Ну, как, куда с этим идти-то?
0: Окей. Смотрите, да, мы знаем о том, что, да, у Бога всегда было разнообразие. И были фрукты, овощи, да, он когда-то даровал людям там мясо, рыбу. То есть мы понимаем о том, что... Да, с детства нам говорили о том, что у нас должны быть белки, жиры, углеводы. Это не про калорийность, да, не про подсчет калорий, а про то, что на нашей тарелочке, да, вот как раз-таки должно быть, во-первых, еда из нашего региона, потому что она усваивается нашим организмом. А второй момент, это должно быть, да, больше клетчатки. Мы знаем это, о том, что зелень, она способствует усвоению полученной пищи нами, да, то есть мы ее едим в первую очередь, это клетчаточка, да. Потом мы обязательно берем белочек, то есть оно идет в равном соотношении, да. И, соответственно, углеводов, а там уже, ну, как бы оставшаяся тарелка остается. Да, то есть мы понимаем, что вот, мы делим тарелочку на три, да, добавляем в нее ярких красок, да, там могут быть помидоры, да, или там, к примеру, огурцы, да, или что-то в зависимости от региона, в котором вы проживаете, да, и мы знаем определенные правила о том, что нам говорят, почему фрукты

0: нам дают всегда на завтрак, потому что фрукты, да, в которых есть фруктоза, она усваивается хорошо утром, да, да, и не вызывает брожения в сочетании, к примеру, там, с овощами. А в обед мы употребляем овощи, да, с основным приемом пищи. Соответственно, вечером мы кушаем уже, ну, как бы определенным образом, да, в соответствии с нашей деятельностью. Кушаем там, не кушаем. Поэтому каждый подбирает уже по себе. Ты можешь ориентироваться на свой организм. Что тебе организм подсказывает?
1: Фастфуд я могу вообще...
0: Да? А через какое угодно время у тебя заболит желудок?
1: А он может и не заболеть, может, я крепенькая.
0: Да, крепенькая, да? То есть ты
2: ничего не чувствуешь? У меня ничего не болит. Я кушаю макарошки каждый день. Что?
3: Вот смотрите, то, о чем мы сейчас с вами говорим, оказывает, знаете, такое, указывает на один важный элемент. Вообще есть в Библии конкретная фраза, да, пища не приближает нас к Богу. Но в то же время она формирует в нас определенную эмоциональную структуру. Потому что человек, который употребляет там раздражающую пищу, у него так или иначе повышены там какие-то гормоны, которые ведут его к большей вспыльчивости. Человек, у которого обедненная микроэлементами пища, он всегда с пониженным эмоциональным фоном ходит. И это приводит к тому, что даже наше с вами общение приобретает определенный характер. То есть нету такого, чтобы, вот обратите внимание, вы хорошо вкусно позавтракали или там понимаете, что сейчас будет очень вкусный обед, у вас уже меняется настроение, и вы разговаривать будете друг с другом по-другому. Так что получается, что все-таки питание – это не только про то, что я ем, это еще и про то, как я общаюсь с другими, и еще в какой-то мере это про то, насколько я готов слышать голос Божий. Потому что Бог имеет только один канал общения с нами – это наш мозг. И если наша кровь обеднена микроэлементами, если она загущена с помощью сахара, жира, да, то наши лобные доли работают хуже. И, следовательно, Дух Святой, который обращается к нам через осознанную часть нашей психики, а именно лобные доли, он просто не так отчетливо его голос слышим. И все-таки пища нас не приближает к Богу, но она является одним из инструментов взаимодействия с Богом, друг с другом и с собой.
4: Вот друг с другом, кстати, я вспомнила.
3: Да.
4: Читала, по-моему, Клайва Стэплз-Льюиса в каком-то произведении, не помню в каком. Он такой пример приводит. При чревоугодии. Чревоугодие же это в Библии осуждается. Человек может даже не подозревать, что он подвержен чревоугодию, потому что он ест мало. Но он при этом может быть кошмаром для своих близких, потому что никто на него угодить не может. И он придирается к тому, что они едят. Он может быть кошмаром для гостеприимных хозяев, потому что что бы они ему подали, они ему не угодят. Если он приходит, или там она приходит в кафе, в ресторан, и официантка ставит перед ней тарелку, она говорит, уберите, это слишком много. Официантка уже с ног сбилась. Ну, ты же об этом не думаешь, тебе же слишком много. Как твои чувства утонченные? Не в состоянии смотреть на то, что тут слишком большая порция.
3: Интересный образ про чревоугодие. Мы как-то привыкли думать, что это когда ты обжираешься. Да? А в то же время действительно наши пристрастия пищевые могут повлиять на то, как мы относимся к другим.
0: И, кстати, вот здесь да. Вот хотелось бы только единственное сказать про то, что если мы касаемся вообще всех каких-то разных пищевых, да, каких-то поведений, да, то здесь очень интересный наш, как ты сказала, опыт и какой у нас тип мышления. Да, потому что все пищевые расстройства, да, они с этим связаны. То есть, значит, у нас есть в голове какой-то пунктик по этому поводу. Мы тем самым замещаем еду, возможно, какой-то близостью, взаимосвязью с Богом, да, либо заполняем какую-то пустоту. То есть здесь, если у нас мы замечаем какие-то перекосы, важно понимать, а что у меня происходит внутри в голове. Почему так произошло? То есть вот именно тип нашего мышления как раз-таки ориентирует нас на то, что мы хотим кушать, как мы хотим кушать и, соответственно, что мы употребляем.
3: Да, кстати, получается, что пища – это не только про то, что я ем, но это про то, что я чувствую, про то, что я думаю. И получается, анализируя это, мы тоже можем сделать определенные выводы о себе и в том числе и корректировать, да, свое состояние. Согласны, девочки? Я, кстати, поделюсь последним опытом перед тем, как мы закончим. У меня дочь, она у меня достаточно тревожная, ей 10 лет. И я помню, что вот пока они были маленькие, я все время контролировала, типа, не ешь много сладкого, попей обязательно водички, поешь вот это вот обязательно, почему ты это не кушаешь. И я заметила, что к 10 годам Алиса стала у меня так нервничать, типа, мама, а мне сейчас хочется поесть, что мне поесть, скажи мне, что мне поесть. И я в какой-то момент поняла, что я сама создаю ей вот эту вот тревожную такую среду, в которой она уже ориентируется не на себя, не на то, в чем она чувствует потребность, а на внешний какой-то ориентир, связанный с моими словами. И я ей буквально там несколько месяцев назад сказала: «Алиса, я с этого момента перестану контролировать все, что ты ешь. Хочешь — ешь сладкое, хочешь — не ешь сладкое, хочешь — там ешь макароны, не ешь макароны. Главное, чтобы ты научилась сама понимать, что твой организм хочет». Потому что мы зачастую заменяем наши эмоциональные потребности с помощью еды. Почему еда начинает приобретать такое большое значение? Потому что иногда едой гораздо легче перекрыть свои эмоциональные потребности. И вот, наверное, именно поэтому все-таки еда имеет значение. Но вопрос в том, что эта еда для нас скрывает, да? И поэтому я готова сделать какие-то выводы для наших зрителей. Друзья мои, как показано, вот эта вот обстановка в нашей студии говорит о том, что еда – это очень важно. Но в то же время, спасибо большое, Маша, за это предисловие, что мы живем не для того, чтобы есть. Еда всего лишь один из способов. И когда мы уделяем этому слишком большое внимание, и когда эта тема становится слишком острой, то остальные сферы нашей жизни теряют ту значимость, которую они должны иметь. Поэтому я призываю нас всех к тому, чтобы золотая середина, умеренность и, самое главное, радость от тех возможностей, которые дает нам Господь, мы могли реализовывать в каждом дне нашей жизни, в том числе и через еду. Почему бы нет? Спасибо большое вам, девочки, за участие в передаче.

Аллилуйя. Я прошу вас, пожалуйста, садитесь. И спасибо, что вы здесь. Приветствую всех, кто на балконе, всех и служителей на балконе. И здесь, друзей, слава Господу, всех приветствуем. И мы здесь с вами в особенное воскресенье. Все, кто смотрит нас в эфире, мы посылаем вам любовь и такое не то чтобы поздравление, но скорее приветствие из церкви. Мы будем поздравлять через неделю, да, особенно, что Христос воскрес, но мы посылаем приветствие именно отсюда, что мы здесь сейчас во имя Господа. Мы во имя того, что Он сделал, и во имя того, как Он шел, как Он двигался по жизни. И накануне Пасхи, недалеко перед Пасхой, было особенное чудо. И многие из вас знают, мы в основном все знаем, что это было чудо воскрешения из мертвых. И поэтому, когда на Пасху шли люди, они шли также посмотреть, увидеть воскресшего Лазаря. И так написано, они шли, чтобы убедиться, чтобы посмотреть, потому что молва разнеслась повсюду. Но это еще не была Пасха, это было недалеко от Пасхи, потому что после чуда воскрешения с Лазарем написано, приближалась Пасха иудейская. Но это было время, когда люди собирались, готовились, но Иисусу там было быть нельзя. Это была уже Иудея. Это была самая опасная область Израиля. Там, где написано «искали убить его». Я сегодня утром думал, как бы мы себя чувствовали, если бы мы точно знали, что нас ищут убить. Когда-то апостол Павел был задержан в Иерусалиме, то есть его били, жестоко били толпой, но первосвященник, чуть позже скажу, но римский офицер выхватил его. И тогда первосвященник и другие первосвященники, они пришли с жалобой, почему у них забрали апостола Павла. Но Господь сохранил его. То есть там была ситуация, когда ему сказали, что 40 человек замышляют убить тебя. Они поклялись, что не будут есть и не будут пить до тех пор, пока не убьют. Вы представляете? И тогда там племянник, он пришел в крепость, и он говорит, я хочу поговорить. И это рассказали центуриону, то есть вот этому сотнику, офицеру римской армии, язычнику. Рассказали, что люди поклялись, что не будут есть и не будут пить, пока не убьют его. И тогда он собрал там пеших 200 солдат, конницу, и Павла он повез в Кесарию. Это уже такой город близко, уже там гарнизон огромный римский, там море, там корабль. И вот Павлу сказали, что его готовятся убить. И он сказал передать это сотнику. И вот Иисусу точно угрожала опасность, причем он знал, что его убьют наверняка, но еще не было время. И поэтому Иисус Христос, его путь был такой. Он после воскрешения Лазаря, написано, иудеи искали убить его. Они с этого дня положили убить его. Как только совершилось воскрешение, то это была такая цена, которая была... Вот за чудесами идет цена. Я подумал сегодня утром, а если у нас будут воскрешать мертвые? Если у нас будут великие чудеса совершаться, какую цену мы будем за это платить? Подумайте, какую цену мы можем за это платить? Потому что цена за веру, она очень сильная цена. И мы не должны забывать, что за это придет награда. То есть за страдания, за испытания потом от Господа придет награда. Но цена, которую платим мы и вот служители платят, она будет очень высока. И вот здесь, когда уже Лазарь воскрес из мертвых, то точно решили, что его убьют. Они говорили, вы ничего не успеваете, смотрите, весь мир идет за ним. И первосвященник говорит, вы ничего не знаете, вы не понимаете, что лучше, чтобы один человек умер за народ, чем весь народ погиб. Он имел в виду, что надо, чтобы вот Иисус один умер, чем весь народ там погибнет в заблуждении в каком-то там. Но он не понимал, что он таким образом сказал пророческое слово. Он имел в виду одно – но Бог имел в виду другой план, что действительно, чтобы весь народ не погиб, надо, чтобы один человек, он отдал свою жизнь. И поэтому цена была очень высока. Цена у всех верующих очень разная. Но давайте не будем ее
отталкивать. Апостол Павел когда-то сказал, что я не только готов пострадать, я готов умереть. Не смуща... Что же вы смущаете, сердце мое? Я не только готов пострадать, но умереть. В этой истории, я думаю, будет уместно сказать короткое свидетельство о папе, когда он попал в армию. Это была советская армия сразу после

войны. И он был призван в танковые войска. Но когда знали, что он верующий, вот верующий баптист, да, то начальство, начальник, он сказал, оттуда его отправили с танковых войск в строительные, и он сказал ему, таких, как ты, я расстреливал. То есть верующих я расстреливал. И папа говорит ему, 18-летний юноша говорит ему, вы можете так же поступить со мной, если Бог вам позволит. Он бы мог просто промолчать, он мог бы просто испугаться. Но он говорит, вы можете так же со мной поступить, но если вам позволит Бог. Аллилуйя. Это вера, скажите, правда же? Это вера. Это как бы брошенный вызов, не по плоти, но это вызов духа. И вот это была его цена. То есть ему были угрозы, но, слава Богу, ничего такого не произошло. Ну, что такого плохого, смертельного. Он был переведен в строительные войска, где он 3,5 года находился. И он был отличником в строительстве. И, как я уже раньше рассказывал, он выполнял 300% строительства. У него над кроватью было написано «Николай Седнев-300%, тройную норму». Его 3 раза отпускали в отпуск за армию. Его уговаривали остаться служить на военном контракте. Обещали ему квартиру, обещали одежду после войны, обещали большую зарплату. Он настолько был благословен. То есть Бог через это испытание перевел его в другое место, где имел большее благословение. И вот у каждого цена. Итак, мы вернемся к Иисусу. Это самый главный пример нашей жизни. Ну, есть очень много примеров веры. В Украине когда-то была исцелена Женя Полищук. Вы можете в интернете найти Женя Полищук. То есть женщина скорчена, весила 30 килограмм. У нее были вдавлены колени сюда в грудь. Она была скорчена. И после тяжелых работ носила тяжелые мешки в колхозе. И она стала, ну, вот так заболевать сильно. И Бог исцелил ее. Он послал туда Дмитрия Березюк. Это очень известный среди пятидесятников Украины, очень известный помазанник Божий. Когда-то был баптистским юношей, Бог начал искать Бога, Бог дал ему силу. Очень много исцелилось больных. Чудесный человек. И Бог однажды привел его и других братьев к ним в дом. И Господь исцелил эту женщину. Это была сила, прямо трещали звук костей. Она выпрямилась и выпрыгнула из кровати. То есть эта женщина, она забыл сколько лет, может, Артур потом напомнит, очень много лет она болела, прикована к постели. И Господь ее исцеляет полностью. После этого она получает гонение. И ее сосед, который настолько рассердился, он знал, что она лежит столько много лет, я сейчас не буду говорить точно. И он настолько ожесточился, потому что был атеизм. И он сказал, да, она притворялась, она вообще не болела. То есть это... И ее начали вызывать в прокуратуру, ей угрожали смертью. То есть цена за чудо. Цена за чудо. Смертью. И она уехала жить в Эстонию. Она жила в Эстонии, здесь в Нарве. Я лично слушал ее несколько раз свидетельства. Мы плакали вместе с папой, слушали свидетельство в одном из домов. Ну вот цена такая. И вот здесь первосвященники сказали, его нужно убить. Кстати, Женя Полищук жила в Нарве, потом эмигрировала, еще вышла замуж. И по-моему, еще до сих пор жива в США. Она ездит по многим городам, проповедует, свидетельствует об Иисусе. Это было чудо и чудес. То есть она не была, ее невозможно было одеть в платье, потому что колени были сюда, прижаты в грудь, прямо вдавлены. На нее одевался балахончик, вот это платье, которое было, одевало вместе с ногами. Вот это была такая скорченная женщина. Но она вынуждена была уехать с Украины, потому что на нее было гонение. И вот Иисус Христос, Он исцеляет, воскрешает из мертвых, и Он говорит, я радуюсь, что меня не было там. Представляете, я подумал сегодня утром, Иисус радуется, что Его там не было. Если бы Он нам сказал, мы бы сказали, Господи, если бы ты исцелил, вот, не случилось бы этого, вот, если бы ты был здесь, вот этого не произошло. В ответ мы бы услышали, а я радуюсь, что меня там не было. Мы бы сказали, не понимаем. Это вера. Аминь. Я радуюсь, что меня не было, потому что это болезнь к славе Божией, чтобы многие уверовали. И поэтому Иисус Христос совершает величайшее чудо, как вы знаете, я не буду его описывать. И после этого написано, Иисус не ходил явно между иудеями. Иоанна 11:54. Но пошел оттуда

Ну, около пустыни, город Ефраим. И там оставался с учениками фактически до Пасхи. И он ушел туда. Это расстояние, ну, посмотрел в интернете, оно, ну, почти 60 километров. То есть это там, вот, как в Эстонии здесь у нас, да, Кохлеярви, Ихве, там, туда. То есть вот он там находился. Он не мог находиться среди иудеев, потому что еще не пришло час, не пришло время Пасхи, не пришло время его страданий. И Иисус, вот наш Иисус, Иисус, Господь всей земли, представляете, Он ходит, ходит и скитается. И вот там в пустыне, близ пустыни, Он скитается, Он с учениками там в городе Ефраиме. Это наш Спаситель, Его путь. Павел говорит, апостол Павел о себе, что мы до сих пор терпим нужды. Это значит, нужны им были, ну, финансы, там, пища. Мы до сих пор терпим нужды, побои и скитаемся. Скитаемся. До сих пор терпим нужды. Смотрите, у Павла не наступил такой период, когда он настал, наконец он стал таким богатым, что у него вообще все решилось хорошо. У него был такой период, в течение периода жизни, то есть когда терпел нужды, побои, и скитался. И вот Иисус Христос там как бы в скитаниях, но приближалась Пасха иудейская. И многие говорили, многие шли в Иерусалим, чтобы очиститься. И тогда искали Иисуса, стоя в храме, говорили друг другу, как вы думаете, придет ли Он, придет ли Он? И тогда было следующее событие, Его путь. Знаете, куда Иисус пришел? Он пришел лично в дом к друзьям. И вот я хочу этим, Он пришел в дом Марии, Марфы и Лазаря. И только после этого Он вышел пошел в Иерусалим, чтобы и вот его приветствовали там. Итак, он пришел в дом друзей, и он пришел, скажем, в первую очередь к ним. Это примерно, ну, 2,5, почти 3 километра от Иерусалима. И он находился там. И я сразу представил, как вот в Нарве, где-то поблизости, тут вот есть какое-то место, тут Сиверси, где тут вот, где-то он находился недалеко, чтобы быть там в общении. И там он был помазан вот этим миром. И так Иисус пришел к друзьям. И я подумал сегодня утром, что Господь приходит к своим, к друзьям. Он пришел лично, он пришел в дом. И тут там пришли другие люди, чтобы увидеть Лазаря. И Лазарь бы там. И Марфа служила. Какое прекрасное время. Друзья, нам нужно посещение Иисуса. Он приходит к своим друзьям. Если мы будем друзьями Иисуса, Он к нам придет. Если мы, а он сказал, я вас не называю рабами, я вас называю друзьями. То есть, если мы будем дружить с Иисусом, Он нас будет посещать. Он будет посещать церкви в Эстонии, церкви в Финляндии, в Латвии, в Литве. Он приходит к друзьям. Кто из нас своих друзей навещает или звонит? Конечно же, правда, мы все. Потому что мы друзья, мы чувствуем в этом нужду. Нас насещают наши друзья из Финляндии. Нам друг написал пастор Давид из Польши. Он сказал, ваша церковь особенно в моем сердце. И говорит, давайте молиться, что я сказал, приезжайте к нам, приезжайте летом в лагерь. Вот они приедут летом, наверное, в августе или как такой молодежный лагерь. Они, можно учить молодежь, проводить семинары там и что-то такое делать. Слава Богу, потому что друзья они навещают. И вот Иисус, будьте уверены, что Он ваш друг. Примите Его как друга. Будьте его другом, дружите с ним, общайтесь с ним, говорите с ним. Потому что должно быть обоюдно со всех сторон. И со стороны одного друга, со стороны другого друга. Вот будет недостаточно, если Господь к нам тянется, а мы его как бы игнорируем, забываем, суетимся. Но если мы его любим и ждем, а эта семья точно его ждали, то он пришел туда. И когда он пришел туда, там не все было совершенно. Что там не было совершенным? Ну, то, что осудили Марию за то, что она вылила это масло. Осудили ее за такое пожертвование. 300 динариев, вы знаете, это целый год работать. И вдруг она, это вот драгоценное мира, она вылила Иисусу. Это отношение ее сердца, отношение любви. И вот Господь сейчас, Он учит нас, чтобы мы также любили Иисуса, чтобы мы также самое лучшее отдавали для Него. И тогда после этого случилось то, что Иисуса так встречали. И я не буду говорить дальше. Может быть, пастор Юха об этом что-то тоже скажет. Но вы знаете, когда Иисус пошел на следующий день, то есть Он, наверное, там переночевал. И я правда, именно сегодня утром я тоже подумал об этом, что Господь так бы хотел.

чтобы Иисус, Он был с нами, чтобы Он посещал нас. Божье присутствие, друзья, это реальность. Итак, Божий путь. Они пришли, рискуя жизнью, в дом Лазаря, и воскресил его Господь. А Фома говорит: «Давно ли искали тебя иудеи, чтобы убить?» Он говорит: «Не 12 ли часов во дне?» То есть днем ограниченное время. Нужно делать, пока есть возможность. Пока есть жатва, пока есть открытые сердца, пока законы позволяют. Нужно проповедовать Евангелие. Ну, я уже так расширенно говорю. Но он говорит, что... И тогда Фома говорит: «Пойдем и умрем вместе с ним». То есть это был явный риск. «Пойдем с ним и умрем». Но Бог сохранил их. И вот теперь после этого чуда, после этих гонений, после плана убить Иисуса, Иисус возвращается, но туда, где совершил воскрешение. Там, где Бог совершает чудо, Он приходит опять туда. Если Бог тебя исцелил однажды, Он готов благословить тебя еще. Скажите аминь. Это называется благодать на благодать. Дайте Богу славу. Благодать на благодать. Аллилуйя. Поэтому Бог опять посетит Эстонию. Бог опять посетит Финляндию. Бог опять посетит Скандинавию. Бог опять посетит Европу. Он опять придет. Это его, там залог Духа Святого. Он придет за церковью однажды, потому что там его залог, то есть его ценный документ. Вы знаете, мы всегда вернемся за паспортом. Мы всегда вернемся за ценной вещью, потому что это важно. Я, когда мне сделали дубликат ключа, я как-то забыл, потом уехал домой. Я вернулся туда, потому что ключ необходим, чтобы открыть дверь. Так вот, Господь вернется туда, где Его Святой Дух, где любовь, где любит Иисуса. Аллилуйя. Да благословит нас Господь. Дадим славу Господу. Аллилуйя.